0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Понимаете, мы созданы внутри потрясающие вибрации. Абсолютно удивительные вибрации. Прирожденными любителями риска. Свободными. Это превращение происходит после рождения. Вы можете изменить все, но нужна смелость. Нужны цели. И знаете что? Вы сидите и смотрите это видео и думаете: «Боже мой, я хочу все изменить». Я бы сказал вам, продолжайте напоминать себе, что в вас заложен огромный потенциал. Вы вполне способны сделать все, что задумаете. Вы действительно можете. Неважно, что говорят вам циники. Хватит слушать, кого попало. Все, о чем вы сейчас должны думать, это то, что вы хотите сделать, а не то, можете ли вы это сделать или нет. Когда вы собираетесь начать? Вы должны создать намерение немедленно. Я собираюсь начать прямо сейчас. Если вы видите, вы сможете сделать. Прекрасная правда заключается в том, что вы можете все, что угодно. Мы должны знать, что существует определенная частота. И если вы настроитесь на эту частоту, вы сможете привлечь к себе все, что вам нужно. Вот в чем весь смысл. Почему вы испытываете сомнения, обладая такими потрясающими способностями? Если вы примете твердое решение, вот так я и сделаю. И вам не нужно знать как, не нужно понимать как. В ту же секунду, как вы примете твердое решение, вы переключаете свой мозг на нужную частоту, чтобы начать притягивать то, что нужно, чтобы проявить то, что вы хотите. Если вы видите, вы сможете сделать. Вы должны увидеть внутри себя то, что вы действительно хотите. Действуйте так, как будто вы уже там. Гуляйте, общайтесь, живите так, как будто вы уже там. Не ставьте маленькие цели. Не ставьте те цели, которые вас не вдохновляют. Ставьте такие цели, которые вас будоражат и заставляют двигаться вперед. Как только частица вашего разума вступит в резонанс с высшим разумом в вас, вы поймете, вы ощутите, вы почувствуете. Чувство — это осознанное ощущение вибрации. Единственное условие — вы этого хотите? Не нужно ли вам это? Не можете ли вы это? Единственное важное условие — вы этого хотите? Сорвите оковы своего разума и помечтайте. Умоляю, позвольте себе это. Отключите на время свой аналитический ум. Задвиньте его в сторону. Мы все лишь исследуем и мечтаем. Помните, как сказал Лоуренс? Все люди мечтают, но по-разному. Одни грезят ночью в темных закоулках разума, но стоит им проснуться, как их мечты обращаются прахом. Но есть и те, кто грезит наяву. Эти люди рискуют. Они проживают свою мечту с открытыми глазами, воплощая ее. И мне это удалось.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – это серый, белый и черный. Для сравнения, в 1995 году все эти три цвета приходились лишь на 42% машин в России. 30 лет назад самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный, об этом сообщает газета.ру. В конце 90-х в объявлениях о продаже машин фигурировали такие цвета, как амулет, снежная королева, папирус, игуана, морская волна и аквамарин. Сейчас самыми дорогими считаются черный цвет из-за его респектабельности. Средняя цена такого автомобиля чуть более 3 миллионов рублей. Желтый – самый дешевый. При этом в люксовом сегменте картина обратная. Например, желтые Porsche в среднем вдвое дороже черных. Красные и оранжевые машины чаще выбирают женщины. А желтый одинаково популярен и у мужчин, и у женщин. Что касается аварийности, то желтый цвет оказался самым безопасным. Правда, эксперты говорят, что дело скорее всего не в цвете, а в типе автомобилей и водителей.
0: Цифра дня.

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».
1: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях Андрей Кривенко, основатель компании «Вкусвилл». Андрей, спасибо большое, что пришел. Я знаю, что ты очень редко даешь какие-либо интервью, куда-либо ходишь, поэтому это вдвойне ценно. И у тебя было несколько интервью, которые были посвящены тому, как создавалась компания, собственно, с чего начинал, как ты пришел из корпоративного мира в бизнес. Но я сегодня хочу поговорить немножко о другом, потому что компании 14 лет, да, на текущий момент. 13 лет на текущий момент. Порядка
2: 4, будет 14 лет.
1: Порядка полутора тысяч магазинов, это не считая дарксторов. Около 30 тысяч человек работает в компании. И выручка компании около 3 миллиардов долларов в год. И, соответственно, вот здесь вот 14 лет, и эти показатели, они немножко как будто бы не стыкуются. И есть очень четкая уверенность, что был какой-то применен лайфхак и какие-то новые вещи, которые вы создали в компании для того, чтобы такими темпами расти, для того, чтобы сделать то, что, по сути, кажется в какой-то мере невозможно. И я знаю, что то, что вы сделали, называется новая технология, по сути, управления, Beyond Taylor. Я слышал от многих ребят с вашей компании. Сегодня хочу поговорить об этом. Насколько вообще тебе эта тема самому близка, потому что для меня это самое важное.
2: Тема близка, и, наверное, главная проблема, да, почему я в том числе не отказываюсь от интервью и вообще от таких публичных выступлений. Часто бывало, что я даю вредные советы.
1: Ну, это тонкий момент.
2: Да, и то есть достаточно сложно мне пытаться объяснить эту всю историю, да, ну, грубо говоря, там, да, за час. Да, и даже сейчас вот с тобой это вот, наверное, как бы нереальная цель, да, чтобы кто-то смог понять, вообще говоря, про что это.
1: Я думаю, знаешь, нужно поставить, мне нравится история, поставить какую-то определенную задачу. То есть я понимаю, что любую технологию за 2 часа невозможно, да даже за 5 часов, просто абсолютно невозможно объяснить. Да. И я предлагаю обозначить тогда цель. То есть у нас ребята, которые занимаются бизнесом или какой-то деятельностью, наша задача дать им пищу для размышления, какое-то зерно, посадить какое-то зерно, чтобы они могли задуматься. И с точки зрения вредных советов мы все-таки предполагаем, что ребята склонны к рефлексии, к самоанализу, и никто не будет воспринимать каждую мелочь за чистую монету и делать. Каждый примет так, как он должен это понять. Поэтому я думаю,
2: что... Поэтому прямо я каждый раз такой деклеймер, да, все, что я не скажу, нельзя в чистом виде применять. Вот, и это... Очень много случаев у нас было, когда было прям вредно.
1: Ну, я думаю, все-таки, опять же, тот, кто ищет пользу, всегда найдет пользу, тот, кто пытается найти во всем вред, тот в любом случае найдет вред. Давай начнем с такого вопроса. В какой момент вы как компания поняли, что нужно что-то концептуально менять и начали строить абсолютно новые модели управления и вообще развития компании? Как это произошло?
2: По сути, наверное, примерно как и у всех произошло, да, то есть когда компания начинает расти, когда она маленькая, да, то, в общем-то, можно легко со всеми договориться, ну и как бы все понятно, что происходит, вот, и достаточно все прозрачно, да, и можно совместно принимать решения. Как только компания стала побольше, да, и появляются люди, которых ты там не знаешь, да, там новые люди, особенно новые с каким-то другим опытом работы в других компаниях, то вот такая происходит ситуация, да, ну что, типа, перестает что-то получаться, да, и вот как люди говорят, это вот такое как бы отсутствие, ну, не знаю, как там, контроля, да, и существует единственная методика, да, которая читается в разных бизнес-школах, да, ну, это вот, типа, давайте вводить, там, не знаю, то, что называется бюрократию, да, то есть давайте определять должностные инструкции, формировать отделы, вводить KPI, бюджеты, да, и про это написаны, там, не знаю, миллионы книжек, да, это преподается вообще во всех университетах, да, и считается, что, ну, как бы такой, типа, бизнес — это вот как про это, да, и вот, и мы, естественно, как все тоже это стали делать, ну, потому что других же, в общем, нет методик, вот, при этом я до этого работал в корпоративном бизнесе именно как в финансах, да, и, в общем-то, как бы наблюдал, насколько бюджеты, ну, так скажем, вредные, вот, ну, там, бесполезные, и там сколько много на них ресурсов тратится, и за них там неправильные решения принимаются, да, но, ну, по сути, я, так скажем, то, чего уходил, да, пытался, да, вот создать компанию без вот этих корпоративных как бы истории, да, ну, не было альтернативы, да, и было ясно, что, похоже, надо возвращаться к бюджетам, да, и мы стали внедрять, ну, скажем, более, наверное, продвинутые бюджеты, это то, что называется система сбалансированных показателей, uh-huh. Вот, и у нас прямо было все описано, прямо по методике. Валера, да, который сейчас у нас один из основных вот лидеров, да, по там Beyond Teller, да, вот он прямо занимался системой сбалансированных показателей, формировал их, вот, и в какой-то момент, да, нам мы сказали, вау, круто, действительно, мы смотрим на эти показатели, они улучшаются, да, там все, как бы, вроде все стало намного стабильнее, да, и вот так произошло, да, и через месяц мы вдруг узнаем, что поставщики уже планируют переставать нам отгружать, да, потому что мы им давно не платим. Uh-huh. И мы такие системы сбалансированных показателей открываем, и говорим, там же все офигенно. Uh-huh. Как бы все же там и бонусы получают, да, все растет, да. А поставщики уже все как бы на грани, да. И вот и у нас, конечно, это произошел прям совсем как бы отвал, да, ну что, типа, блин, ну все же идет по, как бы по плану, там все по бюджетам, да, там по всем показателям, но при этом как бы все недовольны, да, и целиком как бы точно так нельзя, да, и это, вот, но где-то за полгода до этого мы прочитали статью, которая называлась Гарри Хэммела, да, такого, в общем-то, известного, одного из самых, по-моему, самой публикующейся Harvard Business Review, именно эксперт по системе менеджмента. Uh-huh. Вот, и он там, одна из первых в статье вышла, да, таких известных, да, сначала «Увольте начальников», и там было описание компаний голландских, там, американский Morningstar, по-моему, на Morningstar, это вот помидорная компания, как-то, да, такая известная, вот, которая достаточно давно внедрила у себя принципы, да, что у них до сих пор, помню, что у их основатель, главное, сказал, да, что а давайте построим бизнес, в котором не будет насилия. Ну, не прям главное, давайте вот как бы каждый раз выяснять, что если тут насилие предлагается, давайте его устранять, да. Ну, конечно, наверное, какой-то, ну, это какое-то безумное сечение обстоятельств, что решили эту статью перевести на русский, да, то есть мы на русском читали, да, вот. Конечно, наверное, у большинства людей она вызывала, ну, как бы такое сильное удивление, это что это такое вообще, да, вот. И, ну, а как-то нам она очень, ну, как бы зашла. Да, uh-huh. То есть, по сути, мы потом, то есть мы, прочитав ее весной, осенью про нее вспомнили. И вот с тех пор у нас пошло, ну, так скажем, сильная, так скажем, трансформация. То есть мы достаточно много подчеркнули, да, вот из описания этого как бы мендорной компании. Мы потом к ней ездили, там изучали, там вот это автора книги, там еще не только Гарри Хэммел, да, у них там от компании Morningstar появилась собственная консалтинговая компания, которая эту методику внедряет в дальнейшие там другие компании.
1: Я слушал Олег, не помню фамилию, который People AI компания, и они рассказывали, что они понимают, что у них есть денег вот настолько, и дальше все. То есть, да, и его спрашивают, а что дальше? Он говорит, дальше мы каким-то образом, мы вот сейчас делаем все, чтобы найти инвесторов. Если нет, то все, крах компании. Давай для того, чтобы люди, которые нас слушают, и мы вот какие-то ты набрасываешь уже части, конкретизируем, что вообще вы сделали, что представляет эта организация управления. Давай я расскажу, как я это сейчас представляю, вижу, а ты меня поправишь и детализируешь. Насколько я понимаю, у вас в главном офисе около 800 человек на текущий момент.
2: Ну, да.
1: Да.
2: Может быть, чуть побольше.
1: Да, да. Плюс-минус. Соответственно, и все эти люди, они условно самоуправляемые. То есть у вас нет вот этой пирамидальной структуры, где есть иерархия какая-то, а это команды, не знаю, как сказать, предпринимательские, которые, каждая из которых сама отвечает за процесс и за результат, и за клиента, и за весь путь компании на основании каких-то вот принципов, идей и ценностей. Правильно?
2: Не совсем так. У нас в компании есть три уровня иерархии. Да, и в этом смысле мы всегда, как раз у меня был опыт знакомства с компаниями, которые вот пытались избежать иерархии, прям полной. Uh-huh. Вот, и это могут быть только очень маленькие компании, и говорю, как я смеюсь, да, что и год слез, чтобы к этому перейти. Вот поэтому мы эту идею как утопическую отбросили. Вот поэтому у нас...
1: Тотальное вообще, да, отсутствие, то есть вот эта иерархия.
2: Тотальное, да. Да. Это прямо, вот не знаю, я это, не, грубо говоря, вот не считаю, что это правильно, да, всегда есть лидеры, вот, и вот эта иерархия, она такая как бы лидерская, да, но формально она совпадающая, в общем-то, да, то есть в компании, мы еще говорим, Beyond Teller, у нас есть вот организационная структура, называется клиентократия.
1: Да, то клиентократия,
2: есть Beyond,
1: да.
2: То есть Beyond Teller — это вот именно система подхода, да, вот к менеджменту, вот, но внедрение организационной структуры клиентократия, да, она трехуровневая, да, то есть верхний уровень — это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, ну, то есть вообще сверху у нас клиент, да.
1: А, то есть наоборот, не снизу, да,
2: сверху у нас клиент.
1: А сверху, да, сверху у нас клиент.
2: Да. Ага. Клиент — это наш босс, да, это он сверху. Поэтому первый уровень, который ниже клиента, да, это те команды, которые дают непосредственно ценность клиенту, да. Условно, у нас это и есть топ-менеджмент, то, что мы называем совет управляющих, да. Условно, финансовый директор, да, он никакой ценности не дает клиенту, его нет в топ-менеджерах компании, да, HR-директор, да, никакой ценности не дает клиентам, да, он как бы их никогда не видит и ничего не дает, да, то есть ценность клиентам дают те, кто занимается, например, качеством товара, те, кто называется сервисом товара, да, те, кто даже, как бы такое вот удивление большое, да, айтишники, да, они, по сути, обещают клиентам, что там приложение не будет висеть.
1: Угу, все,
2: то есть... Это нужно как бы ни в коем случае не гендиректор. То есть вот мы всегда рассказываем, никогда никакому гендиректору не нужно, чтобы приложение все время работало.
1: Да, ему нужно выручка до прибыли, и беда.
2: Конечно, да. Приложение нафиг не нужно. Да. И в этом смысле ему нужно, когда он сам идет в магазин, да, чтобы приложение не висело. Да. А клиент — это тот, кому нужно конкретно, чтобы все время, там, ночью, когда он захотел, днем, да, чтобы приложение... И в этом смысле IT, там, не знаю, команда, да, она должна работать на клиента, да, и она входит в совет управляющих. В этом смысле это самый важный, один из самых важных, да, и таким образом собран верхний уровень. Дальше есть у нас поддерживающие подразделения, да, это те подразделения, которые не дают никакой ценности клиенту напрямую, но без них не могут работать вот эти ключевые подразделения, да, и вот интересно получилось, например, отдел даже по горячей линии, например, внутренних багов, да, то есть, условно говоря, вроде бы кажется, что он общается, например, с пользователями, вот, но на самом деле они делают поддерживающие функции для IT, да, потому что IT-команда пообещала, что там, условно говоря, система работает, да, но для того, чтобы, условно говоря, они как бы быстро исправлялись, если вдруг что-то не так, им нужна поддержка, да, и поддержка получилась, вот прям поддерживающее подразделение. И третий уровень есть обеспечивающие, такие как финансы, кадры, там, HR и тому подобное, да, то есть это службы, которые работают, ну, в этом смысле их работа очень важна, действительно, у них очень важные как бы функции, без них тоже невозможно, да, но у них это такой максимальный как бы аутсорсинг. Да, это то, что, ну, так скажем, нужно для сотрудников компании, но не для клиентов. Ну, секретари, например, да, ну, то есть там какие в офисе, да, там девушки, вот.
1: А кто, прости, задам вопрос, да. Мне вот интересно, например, ты рассказал про IT, который напрямую с клиентом взаимодействует, есть поддержка, которая, по сути, поддерживает IT-отдел.
2: Да.
1: А кто перед кем и как между ними отвечает? То есть...
2: IT-отдел формирует, ну, по сути, требования к поддержке.
1: А, все, то есть они это ответственны
2: есть
1: за результат.
2: Это и есть иерархия. Вот в этом все. Иерархия выстраивается, да, потому что IT-отдел, да, говорит, что, ну, на самом деле, мы, естественно, что мы там айтишники, да, мы как бы разговариваем с людьми-то вообще обычно не очень любим, да, вот, но для нашей работы очень важно, да, чтобы кто-то с ними общался, да, и там, ну, получалась обратная связь и тому подобное, да. И в этом смысле это как раз хорошо выстроенная, как бы, связь, да, что мы все время получаем обратную, ну, то есть для IT, да, понятно, да, что происходит с пользователями, если вдруг они что-то там сделали, там, те же самые, ну, настолько сложно там вообще, в принципе, сейчас IT-системы, да, что часто надо, ну, не так просто найти, вообще говоря, да, вот этот кейс, да, как говорится, да, который произошел, да. Вот, поэтому иерархия есть, вот, и, скажем, трансформация текущего топ-менеджмента, да, компании, работающей в бюрократии, именно в совет управляющих, это вот у нас прям шаг номер один.
1: А, соответственно, у этих отделов, то есть в классической организации как? У тебя есть, условно, возьмем IT, у тебя есть CTO, да, технический директор, под которым есть там тимлиды, допустим, и под ним есть уже разработка и так далее, и так далее. Я так понимаю, что здесь в этих командах по-другому тоже эта иерархия устроена.
2: Они максимально горизонтальные.
1: Угу.
2: Ну, то есть в этом смысле они, да, есть лидер в IT, вот, и, грубо говоря, все команды плоские, ну, то есть в этом смысле плоская структура, и можно так сказать, что лидер этих команд — это тоже своя команда внутри IT.
1: Понял. И здесь в этот момент происходит магия, о которой я узнал, что, условно, все эти команды, они работают без какого-либо плана, то есть у вас нету каких-то целей, планов на год финансовых и так далее, вот таких вещей. Они сами их для себя формируют, и у них есть система мотивации, из-за которой они, собственно, это делают.
2: Да,
1: и вот тут абсолютно магическая история. То есть я когда об этом узнал, я такой, в смысле, подождите, как это у компании такого размера может не быть какого-то планирования? И вот давайте сюда углубимся немножко. Насколько я понимаю, что все люди, почти все люди в компании, они привязаны к тому, сколько компания зарабатывает денег. И они все зарабатывают вместе с компанией. И именно это является...
2: Не совсем так.
1: Не совсем, но вот сейчас тебя попрошу.
2: Не совсем так.
1: Давай, ну, тебя поправляй.
2: В первую очередь к прибыли компании завязан это вот то, что ты сказал на первом уровне, совет управляющих.
1: Ага, то, что... У них кто с клиентом напрямую?
2: Ну, это лидер команды, да, который работает с клиентом напрямую, но вот именно с точки зрения прямую ценность дает. Uh-huh. То есть айтишники никогда не видели клиентов, но они дают непосредственно ценность в виде работающего приложения. Да? Uh-huh. И поэтому они дают напрямую ценность клиенту. Вот. И вот это как совет управляющих, да, это, по сути, совет, так сказать, так, предпринимателей. Да? Каждый за, за

0: отношения выстроить, появилось доверие, и, скажем, складываются таланты людей, да, то есть, условно говоря, кто-то любит, условно говоря, в компьютере сидеть, да, а кто-то любит с людьми общаться, да, третий, там, не знаю, любит анализировать данные, да, четвертый, я не знаю, зато там, прекрасно нюхает продукты, да, и представляет, вообще говоря, да, может отличить, то есть, это набор разных компетенций и идеальная команда, которая смогла стать, по сути, вот таким набором компетенций, которых достаточно, чтобы оказывать ценность клиенту. Но для этого нужна сильная прозрачность.
1: То есть, исходя из этого, я делаю вывод, что у вас все понимают, кто сколько зарабатывает?
0: Да, это полностью прозрачно. И при этом у нас, вот если говорить про совет управляющего, строго зарабатывают одинаково. Нет никаких КТУ, личных коэффициентов, там, KPI и тому подобное. Да? Просто прибыль ровно делится, ну, там, часть прибыли ровно делится на всех.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Расчет выкупа времени. Рассмотрим первое возражение. Никто не сможет сделать работу правильно. Конечно, никто не сможет сделать ее лучше вас, потому что это ваш бизнес. Как решить эту проблему? Снизьте ожидания. Не стоит стремиться к идеальному. Поставьте цель достичь примерно 80%. Ведь 80% работы, выполненной другими, уже замечательно. А тот факт, что вам не придется работать по выходным, станет еще одним достижением. Дэн советует использовать правило 10 на 80 на 10. Вы берете на себя первые 10% работы, позволяете другим выполнить 80%,

а затем сами доводите до совершенства последние 10%. Следуя этому принципу, вы можете быть уверены в качестве выполняемой работы и использовать освободившееся время для решения важных задач. Перейдем ко второму возражению. «Я не могу себе это позволить». Вам поможет расчет выкупа времени. Во-первых, вы должны знать, сколько зарабатываете в час. Дэн утверждает, что ваше время стоит столько, сколько ваш бизнес платит вам, деленное на 2000 часов. Подплатит подразумевается весь доход вашего бизнеса, а 2000 часов – это стандартный рабочий год. Если ваша компания зарабатывает 100 тысяч долларов в год, разделите эту сумму на 2000 и получите 50 долларов в час. Если ваш доход составляет 24 тысячи долларов, то почасовая ставка составит 12 долларов. Сколько вы можете позволить себе платить другим? Просто возьмите часовую ставку и разделите ее на 4. Дэн говорит, убирайте задачи, которые можно доверить другим за 25% вашей часовой ставки. Не стоит браться за задачи, которые вам не нравятся и которые стоят меньше вашей выкупной ставки. Поэтому, прежде чем нанимать кого-то, рассчитайте свою ставку обратного выкупа.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: В современном мире не развиваться невозможно, потому что мир становится динамичным, мир динамичный, плюс он усложняется с каждым днем. Поэтому тема саморазвития касается каждого, и она важна для каждого из вас. И здесь очень важно понять, какие убеждения вам мешают для успешного саморазвития. Первое убеждение, которое мешает нам развиваться, это убеждение, которое в свое время описали психологи Даннинг и Крюгер. Этот эффект, он так и называется, эффект Даннинга-Крюгера. В чем его суть? Суть заключается в том, что чем менее человек компетентен, тем больше он уверен. Чем более компетентен, тем больше в нем сомнений и отсутствия уверенности. Человек проходит через определенные стадии. Первая стадия называется неосознанная некомпетентность, когда человек даже не осознает, что он некомпетентен. Но при этом он железобетонно уверен, потому что у него нет сомнений, он что-то в голову себе вбил одно, и он в этом сильно уверен. На этой стадии обычно присутствует самоуверенность. Люди делают самоуверенные какие-то поступки, а потом это приводит к ошибкам. Вторая стадия – это ложная компетентность. Ложная компетентность, когда человек считает себя компетентным. Третья стадия – это осознанная некомпетентность, когда человек осознает, что он некомпетентен. И вот с этого момента человек начинает развиваться дальше и осознавать свою компетентность либо некомпетентность. С этого момента начинается настоящее развитие человека. Следующее убеждение, которое мешает нам развиваться, я заметил, что люди к 40-50 годам, ну, по-разному бывает, но в среднем, если брать, начинают думать, что они уже в жизни практически все видели. Они все видели, все знают, везде бывали, они опытные, бывалые и так далее. И самое интересное, чем больше человек видел там событий, находился в гуще событий, чем более у него бурная, насыщенная жизнь, тем больше он попадает в эту иллюзию, что он уже в жизни все знает, все видел. И вот этот опыт, который наслоенный годами на человека, он как бы создает иллюзию, что этот мир предсказуем, что в принципе везде работают одни и те же паттерны, и что уже особо нет смысла изучать что-то новое, все это так или иначе повторяется. И вот этот опыт является очень таким большим грузом. О чем этот опыт говорит? Опыт говорит о том, что так как я видел уже много всего, то что бы ни произошло, то это будет повторять то, что было в прошлом. Но будущее всегда непредсказуемое. Будущее всегда к нам приходит не тогда, когда мы ожидаем, не так, как мы ожидаем, не в той форме, которую мы ожидаем. И поэтому к будущему приготовиться на 100% практически невозможно. Поэтому иметь опыт – это, конечно, хорошо, но я бы рекомендовал к опыту относиться к своему как к определенному справочнику. То есть вы изучаете какую-то тему, а потом посматриваете на опыт, коррелирует это с вашим опытом или нет. Поэтому второе убеждение, которое нам сильно мешает развиваться, это убеждение, что мы все знаем, что мы все видели и мы все умеем. Поэтому я бы рекомендовал осторожнее относиться к своему опыту и не переоценивать его. И третье убеждение, или я даже сказал бы не убеждение, а не, это целый комплекс убеждений, это неправильная логика. Зачастую наша бытовая логика не соответствует правильной логике. О чем я хотел бы поговорить? Вот существует определенная хронологическая последовательность событий, и существует причинно-следственная последовательность событий. Так вот, очень часто люди путают хронологическую и причинно-следственную последовательность. Если какое-то событие произошло после чего-то, то очень часто люди думают, что это произошло из-за этого. И здесь хотел бы четко разъяснить, что если событие произошло после чего-то, это не значит, что из-за этого. Вот это очень важно, особенно касательно в бизнесе и в отношениях между людьми. И вот здесь есть второй слой, который очень важно различать. Это поверхностные причины и корневые причины. Чтобы легче разбираться или не путаться в причинно-следственной связи и находить корневые причины, а обычно при решении проблем, пока вы не решите корневую причину этой проблемы, проблема не решится. Для этого в кайдзен-технологии есть такой инструмент, называется «5 почему». Когда происходит какое-то событие, задавайте вопрос «5 почему?». Вот давайте на этом примере с листьями я приведу. Первое. листья посыпались. Почему? Потому что подул ветер. А почему подул ветер? Или почему листья посыпались? Вот там две ветки, может быть. Ветер подул, потому что погода портится, а листья посыпались, потому что осень наступила. А почему листья осыпаются, когда наступает осень? Потому что становится холодно, там сок деревьев не идет, листья отмирают. И почему сок не идет там и листья отмирают? Потому что становится холодно. А почему становится холодно? Потому что сменился сезон. Ну, я не буду говорить дальше уже про то, что солнце, Земля от Солнца уходит на дальнюю часть своей орбиты и так далее. Но суть такая, мы понимаем, что корневая причина – это смена сезона. И если задавать 5 вопросов «почему», то вы всегда придете к корневой причине, которую решить гораздо легче и дешевле. Вот по ходу я вам дам один хороший лайфхак. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с любой проблемой, вы знаете, это уже доказано, что решение корневой причины гораздо дешевле, легче и быстрее, чем решать последствия. Поэтому, когда вашему саморазвитию мешает неправильная логика, чтобы ее убрать, ее устранить, всегда возьмите себе за правило или за привычку докапаться до корневых причин. И вот этот инструмент 5 почему не даст вам возможности сбиться с пути именно с этой причинно-следственной цепочки.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айда ахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айда ахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халиди дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдавни катайдав агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдавни катайдав агадай затни авач. Акурди ахкада хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкада хахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь чувствовал, что время ускользает от тебя, как песок сквозь пальцы? Целые годы потрачены на погоню за чем-то, что так и не пришло. Двери, которые закрылись слишком рано. Мечты, оставленные незавершенными. А что, если я скажу тебе, что ничто из этого не было напрасным? Что если Вселенная записала каждое мгновение, каждую трудность, каждую кажущуюся ошибку, чтобы затем вернуть все это тебе в еще более мощной форме? Может показаться, что это иллюзия. Но это не так. То, что вот-вот произойдет в твоей жизни, может полностью изменить твой взгляд на прошлое. Карл Юнг, один из величайших мыслителей нашего времени, открыл глубокий принцип. То, что ты отрицаешь, подчиняет тебя. То, что ты принимаешь, трансформирует тебя. Ты готов узнать, как годы, которые ты считал потерянными, вот-вот вернутся к тебе с новым смыслом, о котором ты даже не мог себе представить. Задумайся на мгновение. Сколько раз ты жалел о несбывшихся возможностях? О работе, от которой отказался, побоявшись риска. О разорванных отношениях, смысл которых понял слишком поздно. О времени, потраченном на тревоги, мешавшие твоему развитию. Человеческий разум склонен воспринимать эти моменты как неудачи, как безвозвратно утраченные возможности. Но эта точка зрения всего лишь иллюзия. Юнг оставил нам потрясающий урок. Время никогда не теряется по-настоящему. Прошлое — это не груз, который нужно тащить в настоящее, и не цепь, мешающая двигаться вперед. Это скорее невидимый архив, резервуар опыта, который Вселенная использует с точностью, чтобы направить тебя к тому, кем ты предназначен стать. Каждая трудность, каждая кажущаяся ошибка, каждая закрытая дверь — это не наказание, а подготовка. То, что когда-то приносило тебе боль или разочарование, со временем раскрывает свою истинную цель. Та токсичная связь, которая оставила тебя с эмоциональными шрамами, она научила тебя осознавать свою ценность и больше не соглашаться на отношения, которые не питают твою душу. Та ненавистная работа, казавшаяся пустой тратой энергии. Она дала тебе навыки, которые, даже если ты этого пока не осознаешь, однажды станут основой для чего-то великого. Те ошибочные пути, которые, казалось, уводили тебя в сторону, они вели тебя именно туда, где ты должен быть сегодня. Вселенная ничего не забывает и не тратит впустую. Когда ты меньше всего этого ждешь, то, что ты считал потерянным, начинает возвращаться к тебе. Не в той же форме, но трансформированное, обогащенное, готовое к осознанию с новой глубиной. Но самый главный вопрос – будешь ли ты готов принять это? Карл Юнг говорил о синхроничности, загадочном явлении, когда, казалось бы, случайные события оказываются связанными глубоким смыслом. Сколько раз ты думал о человеке, которого давно не видел, и вдруг получал от него сообщение, или оказывался в нужном месте в нужное время, встречая возможность, словно созданную специально для тебя? Это не просто случайность, это отражение более глубинного процесса. Когда ты готов принять то, что когда-то посеял, Вселенная начинает выстраивать вокруг тебя события, возвращая тебе потерянное в новом, преобразованном виде. Разорванные связи могут возродиться, но с другим смыслом. Закрытые двери могут неожиданно открыться. То, что казалось окончательной потерей, может вернуться как еще большая возможность. Вселенная ничего не забывает. И когда наступает нужный момент, она возвращает тебе то, что принадлежит тебе, но в форме, соответствующей твоему новому уровню. 5 принципов возвращения времени. 1. Превращение ран в силу. Каждая боль, разочарование и испытание оставили в тебе нечто ценное – устойчивость, способность выдерживать удары и идти дальше – осознание, понимание себя и окружающего мира на более глубоком уровне. Мудрость, умение извлекать уроки из прошлого, а не застревать в нем. Когда ты начинаешь смотреть на свой опыт иначе, препятствия перестают быть ограничениями и превращаются в трамплины к новым возможностям. Когда ты принимаешь свою боль и превращаешь ее в силу, ты перестаешь быть заложником прошлого. Раны, которые раньше причиняли тебе страдания, становятся частью твоего опыта, но больше не управляют тобой. Они превращаются в источники внутренней устойчивости и осознанности, позволяя тебе двигаться вперед без страха повторить ошибки. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с трудностями, у тебя есть выбор – воспринимать их как тяжелый груз или как ступень к новому уровню. Разочарование учит тебя не зависеть от ожиданий, а неопределенность, доверять себе и своему пути. Второе. Возвращение забытых связей. Люди, идеи, события, которые когда-то исчезли из твоей жизни, могут вернуться с новым смыслом. Старый друг может неожиданно предложить тебе что-то ценное. Возможность, от которой ты когда-то отказался, может вернуться в новой, более подходящей форме. Идея, заброшенная много лет назад, может наконец-то обрести пространство для реализации. Ничто в твоей жизни не происходит просто так. Когда связи обрываются, кажется, что это навсегда. Но жизнь устроена иначе, она циклична, и многое из прошлого может вернуться, когда ты будешь к этому готов. Некоторые люди уходят, чтобы освободить место для новых встреч, а затем возвращаются, уже измененные, и ты тоже уже другой. Старые друзья могут появиться в нужный момент, предложив поддержку, понимание или даже возможность, о которой ты и не думал. Решения, которые когда-то казались ошибками, могут обернуться неожиданным благом. Возможно, ты отказался от предложения, потому что тогда не был готов. Теперь оно возвращается в новой форме, более подходящей для твоего роста. Идеи, которые когда-то казались невозможными, могут снова вспыхнуть, но теперь у тебя есть ресурсы, знания и уверенность, чтобы их реализовать. Вселенная не забывает твои желания и намерения. Она просто ждет момента, когда ты будешь способен принять то, что когда-то не смог удержать. Третье. Внезапное появление новых возможностей. Таланты, о которых ты забыл, или навыки, казавшиеся бесполезными, могут вдруг обрести цель. Возможно, навык, который ты развивал без конкретной цели, станет ключевым в твоем новом проекте. Или опыт, который казался бессмысленным, окажется именно тем, что нужно для твоего карьерного роста. Эти возможности не новые, они результат долгого процесса, который шел за кулисами. Часто мы недооцениваем свой опыт и забываем о талантах, которые когда-то развивали. Но ничто не исчезает бесследно. Все знания, умения и навыки, даже если они казались ненужными, могут неожиданно найти свое применение. То, чему ты когда-то учился из любопытства или просто ради удовольствия, может внезапно стать ключевым элементом в новой главе твоей жизни. Навык, который ты развивал без конкретной цели, может неожиданно привести к кардинальным переменам в карьере. Ты можешь не видеть, как твои усилия складываются в единую картину, но в определенный момент все кусочки мозаики сходятся. Тогда ты понимаешь, ничего не было напрасно. Все, что ты когда-либо изучал, пробовал, переживал, имело смысл, и теперь это начинает работать на тебя. Четвертое. Перестройка времени. Ситуации, которые раньше казались невозможными, вдруг становятся достижимыми. Вещи начинают идти легче, препятствия исчезают. Все будто само собой складывается благоприятным образом. Происходит согласование твоего внутреннего состояния с твоим предназначением. Это не магия и не случайность. Это результат того, что твое внутреннее состояние наконец-то синхронизировалось с твоим путем. Ты больше не борешься с течением жизни, а движешься в согласии с ним. Когда ты находишься в гармонии со своим предназначением, время перестает быть врагом, оно становится твоим союзником. 5. Настоящее как точка возврата. Прошлое больше не тянет тебя назад, и сожаления теряют свою силу. Теперь ты понимаешь, все, что произошло, было необходимо. Ты входишь в фазу, когда начинаешь пожинать плоды всего, через что прошел. Все усилия, которые казались напрасными, дают результат. Все страдания, через которые ты прошел, превращаются в мудрость и внутреннюю силу. Все, чего ты так хотел, но не получил тогда, возвращается к тебе, но уже в более совершенной форме. Ты больше не цепляешься за потерянные возможности, потому что видишь, Вселенная ничего не забирает без причины. Она просто ждет, когда ты будешь готов принять свое по-настоящему. Настоящее — это точка возврата. Но теперь ты уже не тот, что был раньше. Теперь ты знаешь, как правильно воспользоваться тем, что приходит в твою жизнь. Ты готов увидеть свое прошлое иначе, что если годы, которые ты считал потерянными, на самом деле были подготовкой к тому, что вот-вот вернется в твою жизнь в новой, удивительной форме. Готов ли ты принять их без сожалений, но с осознанием? Вселенная не забывает. Она не отнимает, она трансформирует, она ждет лишь твоего согласия. Скажи «да». Ничто не потеряно, все превращается в то, что должно быть. Это послание нашло отклик в твоем сердце. Если «да», поделись им с тем, кому оно тоже может быть нужно. Возможно, кто-то прямо сейчас ищет этот знак, эту поддержку, этот ответ. Карл Юнг оставил нам одну из самых глубоких истин. Ничто не теряется окончательно. Все преобразуется. И в тот момент, когда ты меньше всего этого ждешь, прошлое возвращается не для того, чтобы повториться, а чтобы открыть перед тобой еще более великое будущее.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ухул – это село в Ахтынском районе Дагестана. Несмотря на официальные данные, в 2010 году Ухул покинули последние жители. Но в 2014 15 семей выходцев из села выразили желание вернуться на свою родину. Аул расположен на боковом хребте Шалбуздага, к западу от самой вершины. Расстояние до районного центра Ахты – 27 километров. Ухул – самое высокогорное село Ахтынского района. 5 июня 2016 года на референдуме все жители Ухула поддержали объединение сельского поселения их села с селом Курукал для образования сельского поселения Сельсовет Ухульский с административным центром в селе Курукал. С начала 16 века по 19 век Ухул входил в Докуспоринское вольное общество. В 1839 году село было присоединено к Российской империи. А в 1929 году Ухул был включен в состав новообразованного Ахтынского района. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 33 ухульца. В родное село возвратилось всего 22 человека.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть цитата, которая гласит: «Дай мне 100%, и я верну тебе 110%. Но если ты дашь мне 99%, ты ничего не получишь взамен». Всегда выкладывайся на 100% для задачи, стоящей перед тобой. Даже если ты моешь туалеты, делай это с намерением вычистить их лучше, чем кто-либо до себя. Такое отношение всегда будет вести к росту и будущему успеху. Не имеет значения, какую задачу вы выполняете, какую работу выполняете или с кем разговариваете. Будьте там полностью и проявляйте себя в меру своих возможностей, отдавая все свои силы каждый раз, сделав это своим намерением. Это приведет к великим вещам в каждой области вашей жизни. Те, кто делает минимум, никогда не будут вознаграждены максимальными благами. Если вы прилагаете только минимальные усилия, необходимые для вашей работы, вы не заслуживаете повышения зарплаты, и вы ее не получите. Подъемы приходят к тем, кто отдает все свои силы, те, кто идет выше и дальше. Успешные люди замечают тех, у кого есть желание быть лучше. Это не талант или природные способности, которые помогут вам подняться вверх по служебной лестнице. Это желание. Это желание стать лучше. А вы можете стать лучше только тогда, когда каждый раз отдаете всего себя своему делу. Если вы делаете только то, что требуется, вы никогда не станете лучшим в своей области. Лучшие отдают 100%, а не 51% или 65%. Отдаваться полностью во всем, что вы делаете, начинается с намерения. Это начинается в мышлении. Но со временем, с помощью повторения, это превратится в привычку. Это привычка, которую вы, возможно, захотите развить, потому что это единственный способ реализовать свой истинный потенциал. Не думайте, что ваши посредственные усилия останутся незамеченными. Они просто делают важных людей незаинтересованными в том, чтобы помочь вам двигаться вперед. Посредственный человек всегда хочет схалтурить, сделать мало и получить максимальный результат. Но он не понимает одного. Достойный результат нужно заслужить. Его невозможно получить, не вкладывая необходимую работу. Если у вас есть хоть капля уважения к себе, выкладывайтесь изо всех сил, во всем, что вы делаете, и увидите результаты, которые придут к вам. Попробуйте делать это в течение месяца, двух месяцев, года. И обратите внимание на дополнительные возможности, которые открываются благодаря этому. Но когда ваши негативные привычки снова будут всплывать на поверхность, и вы будете чувствовать, что делаете меньше, чем можете, вспомните эту цитату. «Дай мне 100%, и я верну тебе 110%. Но если ты дашь мне 99%, ты ничего не получишь взамен».
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давай про неудачи. Знаешь, я тут недавно посмотрел профессионалов, посмотреть вообще, что лучше всего заходит, какие, знаешь, люди делают шортс, и вот какие темы лучше всего заходят. Выяснилось, лучше всего заходят рассказы про неудачи. Вот не знаю, почему людям прям это нравится, да. Вот давай сначала простой вопрос. Вот у тебя 30 там было проектов, которые ты списал. Это больше проблема была модели или проблема, что ты не в тех людей инвестировал?
2: Знаешь, Миш, я всегда говорю предпринимателям, что даже если у тебя все не получится, все, что ты сделаешь, станешь хорошим стендап-комиком. Потому что эти истории действительно смешны. Они действительно смешны. 36 историй, все разные. Нет закономерности. Нет закономерности. Иногда все сходится. Каждый раз это новое. Иногда Google запускает то же самое и делает... Представляешь, Google выходит на конференцию, говорит, мы запустили то же самое, и мы делаем это бесплатно, а у тебя стоит $5 в месяц.
1: Понятно.
2: Это все. И на этом все закончилось, да. Иногда наоборот. Apple сейчас запустил, год назад видел, Apple запустил Buy Now, Pay Later, кредитный продукт, да.
1: BNPL, да.
2: Все BNPL-компании рухнули в оценке, потому что Apple запустил то же самое. А вчера Apple объявляет, мы тут попробовали, не получилось, закрыли.
1: Все, и Кларна сразу вышла.
2: Ну, какие можно закономерности, да?

0: не, в обратку, где я думал, все будет плохо, а все оказалось хорошо.
1: Расскажи про кейс Озона, это очень интересно.
0: Я был акционер Озона с 2012 года.
1: Какая доля у тебя была Озона?
0: Ну, там плюс-минус 3%.
1: 3%,
0: да. В какой-то момент Озон исполняется 20 лет. А я знал, я был на складе Озона, знал сотрудников Озона, начальников там и так далее. Настроение было никакое. У всех было писем...
1: Ну, какой это был год?
0: Это был 2018 год, что-то такое. Да? Представляешь себе, склады старые, операционные системы все устаревшие, динозавры просто, да, все уже обновилось 10 раз, уже все там в облаке летает, а здесь все старое там и так далее. Компания не растет. Не растет. Несколько лет подряд. И теряет 50 миллионов долларов в год. Это 20-летняя, представляете, 20 лет компания, и она теряет, там, EBITDA была минус 20% от выручки много лет подряд. И у меня, честно говоря, кончилась вера. Ну, у меня кончилось, после 20 лет я не видел, как этого динозавра можно развернуть. Ну, и я продал свои акции. Ну, пришел новый генеральный...
1: Какая была оценка?
0: 100 миллионов.
1: 100 миллионов. То есть, я так понимаю, они выкупили тебя и еще несколько акционеров. Да. То есть, ты получил за 3% Озона 3
0: да.
1: миллиона долларов.
0: Да.
1: Сколько сейчас стоит 3% Озона?
0: Я не знаю, 300, наверное, 400, может быть.
1: Да, я думаю, близко к 300 миллионам долларов. То есть, как бы, получается, главная неудача, это очень важно, это упущенная возможность.
0: Да.
1: 100%. То есть, ты мог заработать 300 миллионов долларов и не заработал потенциально.
0: Все мои ошибки совокупно взятые, они намного меньше, чем это. Вот это одна ошибка... Она намного дороже, чем все остальные, которые я сделал. Да? Вот эти все попытки, там 500 тысяч долларов, это все, это ничего. Это в большой системе вещей ничего. Да? Как бы, это сила одного человека. Приходит новый генеральный директор Саша.
1: Саша Шульгин.
0: Да. И просто за пару лет всего, за два года он сделал полный turnaround. За два года полный turnaround. Да? И потом вот такая траектория
1: роста. Ну, плюс все-таки еще дул ветер в спину, начиная с пандемии, не забывай. Это тоже очень важный фактор.
0: На мой взгляд, сыграла роль одного человека. Компания теперь делает 2 триллиона оборот. И я был акционер. И вот эта упущенная возможность, да, то, что я вот в своей депрессивной фазе, очевидно, мне было плохо в этот момент, да, почему я, например, против приложений? Люди акциями торгуют в приложениях, да, потому что ты пьяный с пивом принимаешь решения, которые тебе принимать не надо, да. А я в плохом состоянии лишил себя хекторога потенциального. Хекторога.
1: Это 100 миллиардов.
0: Да.
1: Да.
0: Это таких ошибок.
1: Ну, такие же нужно исправлять ошибки. Может быть, имеет смысл купить акции Озон, пока не поздно.
0: Уже я думаю, ну да, можно пару акций купить. В публичных компаниях уже неинтересно.
1: Работа над ошибками. Вот мы с тобой говорим, что есть какие-то неудачи, что ты поменял свою немножко стратегию, что ты вот только-только понял вообще, как правильно инвестировать, можно так вот простыми словами, если да. говорить. Как твои ошибки изменили твои подходы к инвестициям и в особенности вот та турбулентность, которая была там последние несколько лет, как она повлияла тоже на твои подходы?
0: Очень важно, да. Регулярность. Если ты выбрал себе этот путь, ты должен идти в какой-то тактности, да, не пытаться угадать рынок, тайминг, а просто с какой-то тактностью искать сильных предприятий. Раньше, например, как я делал? Много кэша, много инвестиций, да, там у меня были такие волнообразные взрывы такие. Это, конечно, неправильно, потому что тогда ты забираешь все ошибки, да. Когда у тебя много экзитов, у тебя хайп рынок, ты делаешь много инвестиций на хайпе, и потом сидишь, когда цены низкие, ты сидишь...
1: Ты как бы в противофазе находишься, да,
0: понятно. Поэтому тебе нужно выбрать константный, постоянный ход, думать мега-долгосрочно. Ну, просто, смотри, моя мечта, Миш, еще 3 раза 15 лет. Вот я проработал 15 лет, я считаю, это 1/4. Еще 2 раза, еще 3 раза 15 лет с такой же энергией, с такой же верой, с такой... Вот это, вот ты, как мой наставник, ты должен следить за тем, чтобы Оскар не сдулся.
1: Давай договоримся, я буду брать у тебя интервью в каждом конце этого жизненного цикла. То есть у нас с тобой будет запланировано каждые 15 лет.

0: по одному интервью. Последнее, когда тебе будет, видимо, 85, да, мне будет 95, я надеюсь до этого дожить и взять у тебя интервью.
1: Будем как
0: Пусть это будет тоже моя такая маленькая мечта.
1: Мы будем как Уоррен Баффет и Чарли Мунгер, такие сидеть, таким, да, да. Ну, крутые же они. Представляешь, Чарли Мунгер умер в 97 лет, он инвестировал 85 лет своей жизни. Я стараюсь быть не единственным инвестором, это важно, потому что часто, когда ты говоришь «да», а потом никто не присоединяется, это тоже плохая история, да, потому что лучше быть частью какого-то оформленного раунда. Я стараюсь, ну... Очень сильно стараюсь придерживаться своих зон компетенции. Да? Я хочу играть в своей зоне гения. Я не хочу играть там, где я средний или какой-то обычный. Я стараюсь играть в зоне своего гения. Но опять, самое важное, Миша, это обучать свою нейронку. Каждый день, каждый. Вот два самых, вот самое главное, что я делаю. Нет ничего важнее. Первое, я определяю сообщество, часть которых я являюсь. Потому что если я часть правильных сообществ, в меня поступает правильный информационный поток, правильные возможности, и я делаю правильные действия. Да? Я сейчас создал самое крутое сообщество бизнес-ангелов и буду делать соинвестиции с этими людьми. Да? По всему миру.
0: Расскажи, кстати, про вот это сообщество бизнес-ангелов. В чем идея?
1: Самые топовые ангелы мира были не объединены.
0: Угу.
1: Я не нашел, куда вступить. Я хотел вступить где-то, где собираются топовые бизнес-ангелы. Не нашел. Решил сделать. Сделал самую топовую конференцию, где мы собираемся. Сделал рейтинг, чтобы вообще знать, кого приглашать. Да? И потом я увидел, что у них у всех проблема, что очень много денег на бумаге, а кэша нет. Да? Соответственно, чтобы смягчить...
0: То есть все миллиардеры, а жить приходится скромно.
1: Да. И самое главное, компании не делают экситы сейчас. Раньше IPO происходили уже, когда капитализация была 700 миллионов, миллиард. А сейчас даже компании, которые 5 миллиардов, говорят, нет, нам еще рано. Они идут, идут далеко. Конечно, сейчас посмотри последние IPO, они все происходят 5, 10, 20 миллиардов. Получается, ангел ждет много лет. Поэтому мы договорились, что мы не знаем, у кого будет большой эксит. Мы скинулись акциями в единорогах, в общий пул. Да? Таким образом, мы все стали совладельцами. Я положил акции, все положили акции. И теперь у нас есть большой пул, из которого экзиты будут происходить постоянно. Да? И мы все будем делить эти доходы. Соответственно, мы как бы усреднили, поделились апсайдом, даунсайдом наших самых успешных компаний. И таким образом я становлюсь я уже теперь совладелец 37 единорогов через вот этот фонд. Да, как бы это очень круто.
0: Это в принципе повышает ликвидность. Основной как бы плюс — это повышает ликвидность.
1: И это повышает мое ощущение жизни, уменьшает FOMO.
0: Угу.
1: И каждый раз, когда теперь какая-то большая история, которая продается, я такой: о, я тоже был акционер, угу. Я тоже получил какие-то деньги. Да, ну, это классное ощущение жизни. Если ты вводишься с определенными людьми, ты будешь начинать делать определенные сделки. Да, там, если у тебя друзья там, какие-то там чиновники где-то, ты начинаешь там имущество выкупать, там что-то где-то, там, да, там, и у тебя автоматически энергия идет туда, где твой фокус.
0: Понятно.
1: Для меня очень важно, чтобы меня окружали люди, которые строят университеты, занимаются филантропией, которые бизнес-ангелы в топовых компаниях мира. Таким образом, я слышу ежедневно истории из этого мира.
0: Которые тебя вдохновляют.
1: Которые меня безумно вдохновляют. Я хочу присоединиться, и я чувствую вот, ну, положительную энергию. Ну, это невероятно. Я архитектор сообщества, в котором я буду жить, а там, где я буду жить, я буду делать инвестиции.
0: Супер.
1: Да? И второе, да, это настраивать себя на терпение. А чтобы быть максимально терпеливым, ты же знаешь, я гиперактивный.
0: Да.
1: Я если встал... Я однозначно буду что-то делать, да? И чтобы не наделать кучу глупостей, мне нужно куда-то убирать энергию, пока я просто жду, пока мой портфель подрастет. Поэтому я сделал еще университет. Да? Университет, потому что туда можно бесконечно энергию отдавать.
0: Университет с каким фокусом? С фокусом на...
1: Единороги.
0: Единороги.
1: Да, конечно.
0: То есть университет, ну... Типа, как создавать единорогов.
1: Да, и мы будем помогать людям, которые выбирают бизнес-модель. Угу. Вот как ты после выхода...
0: То есть это больше на акселератор похоже?
1: Не, это не акселератор. Акселератор не работает, потому что в акселераторах адверсивная селекция. Сильные люди в акселераторы не приходят. Угу. Я буду просто помогать, я лично буду помогать людям выбрать следующую бизнес-модель. Я как энциклопедия бизнес-модели, я как человек, который видит все, что в мире происходит, успехи, неуспехи, фейлы и так далее. Вот представляешь, ты продал тогда свои акции Nvidia, и ты выбирал, что дальше.
0: Да.
1: Вот ты бы в этот момент... пришел в мой университет и делал бы это в сопровождении.
0: Ну, вот. То есть это некий, вот в этом, я так понимаю, все-таки инвестиционные решения, они имеют некий цикл, и, соответственно, ты этот цикл совмещаешь как раз с обучением, да, в университете.
1: Да.
0: Так вот делаешь.
1: Да.
0: Слушай, у меня несколько осталось таких уже личных вопросов. Я тебя, во-первых, поздравляю с рождением 4-го ребенка. Мне кажется, это... главное событие,
1: да,
0: твоей
1: самое
0: жизни.
1: Вот. Самое. Что может быть лучше?
0: Да, ничего. Лучше ничего не может быть. В этот же момент у тебя запуск университета примерно. В этот же момент у тебя выходит замечательная книга Alternate, которую нам обязательно нужно прорекламировать. И я даже сделал отдельный пост на эту тему в Инстаграме. Это интересно, потому что действительно вот твоя философия жизни не каждому подходит, я уверен, да, но тем не менее она по-своему уникальна. Ты можешь сказать 2-3 самых ярких события твоей жизни, вот какой-то момент, который вот ты помнишь на всю жизнь?
1: Не, ну я вообще создаю эти моменты постоянно, соответственно, я тебе сказал про мечту 50 бизнес-единорогов, вторая часть мечты – это 50 жизненных единорогов. Угу. Я хочу закончить жизнь, чтобы у меня было 50 единорогов в жизни. Это вещи, которые ты никогда не забудешь. Ты будешь их помнить, вот как.
0: Назови 2 или 3 такие вещи.
1: Вот, например, когда я установил мировой рекорд по индор-гребле в стадионе, где было 25 тысяч человек. Я очень долго к этому готовился. И самое главное для меня, это был символ победы над своей болезнью. Да? Соответственно, я очень долго занимался греблей именно, чтобы выпрямить свою спину. И понимаешь, когда ты достигаешь, это такой делириум, да, ты себя доводишь до такой точки, что это, ну, это было невероятно. Да. При этом с первой попытки не получилось, потом пришлось заново собраться, с второй попытки получилось. Мне нравятся такие вещи, как и ты любишь путешествовать. Мы гонялись за северным сиянием с младшим сыном вместе. У нас был проект «Поймать северное сияние». Этот проект длился 3 месяца, и в итоге мы его поймали. Ну, это просто, видите, ну, мы там с учеными, с разными, это все, это столько, настолько круто было. И как, это эмоции моего сына, когда наконец-то оно неожиданно, самое главное, мы уже, да, все, ученые сказали, ничего не будет, можете ехать домой, а шаман сказал, я что-то чувствую. И мы поверили ему, остались еще 2 часа и поймали такое северное сияние, что...
0: Супер, супер.
1: Вот у меня же много очень работы тоже, смотри, моя жизнь состоит из очень много рутинной работы, да, действительно. И, ну, я потом думаю, какие у меня будут хайлайты, да, что я хочу сделать. Вот недавно увидел Эверест своими глазами, пролетел, потом на Южном, на Антарктиде был в этом году, да, просто как бы это фантастически. Я планирую их и думаю, как сложить, чтобы не только фантастическое место было или событие редкое, чтобы еще там были крутые люди, и чтобы там еще была какая-то идея. Потому что если ты совмещаешь идею, крутых людей и невероятное событие в одно, у тебя появляется какое-то пиковое испытание, которое способно поменять твою жизнь. Вот это, я эти моменты специально создаю, я не жду, пока они случатся, произойдут само. Вот тогда у нас произошло действительно незапланированно, да, там раз медведь погоняли. Yeah. Самое главное, мы его гнали, прям вот прям метр от нас вот бежал, слюни у него там летели.
0: Ребят, ну вы поняли, почему Оскар забит у меня в телефоне. Оскар, Мишка, бабушка, вертолет. Это Мишка, это не я, это Мишка, это медведь. Оскар, спасибо тебе большое. У нас последнее осталось маленькое упражнение. Я тебя попрошу сделать очень простую вещь. Напиши 3 вещи, без которых ты не можешь представить свой бизнес.
1: Показывать или не показывать?
0: Да, обязательно, на камеру.
1: Оптимизм, кэшфлоу и сторителлинг.
0: Сторителлинг. Можешь про сторителлинг прокомментировать?
1: Мне кажется, это вообще такой самый важный навык, который люди не прокачивают. Вообще наша жизнь очень сильно зависит от истории, которую мы рассказываем, как мы рассказываем истории на работе, везде. Мы вообще все воспринимаем через истории, да, как бы не факты, статистика часто плохо работает. Мы те истории, которые мы рассказываем сами себе, те истории, в которых мы участвуем, как мы видим мир, это можно прокачивать, да.
0: Супер. Спасибо тебе большое за твое время, за наш
2: бро-подкаст. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Андрей Фадеев. Спасибо тебе большое, что пришел. Представлю тебя максимально просто. Сооснователь компании по производству видеоигр Nexters. Так тебя описывает Google. Спасибо тебе большое, что пришел. Ты, как я тебе уже сказал за кадром, крайне редко бываешь в медиапространстве. У нас сегодня с тобой задача стоит важная и интересная. Рассказать людям про то, что такое большой-большой бизнес по созданию игр, и рассказать про твой предпринимательский путь. Насколько ты морально готов к этому?
2: Ну, давай. Есть какие-то уникальные ситуации. Ну, давай попробуем их разобрать. Откуда?
1: Давай. Начнем, да. Давай начнем с самого простого. Смотри, Nexters, как бы, классное название. Mm-hmm. Кто-то наверняка из бизнес-тусовки слышал, mm-hmm. но большинство людей, скорее всего, знает тебя и вас по названию самих игр. Mm-hmm. У меня очень плохо с неймингами. Я очень сложно запоминаю номера, имена и названия, поэтому я буду тут тебе передавать эстафету. Можешь назвать, пожалуйста, несколько ключевых ваших продуктов, которые люди вот именно могут знать по названиям?
2: Mm-hmm. Если это старенькие люди, типа меня, под 40, они должны знать название «Ресторатор», «Фабрика друзей». Это такие «Времена счастливого фермера» из 2006.
1: Это ВК-шная игра еще.
2: Да-да-да-да-да-да. Так. «Ресторатор» многие играли. Затем все еще ВК-шные игры — это «Битва за трон», «Город мертвых». И затем с 2016 года наш самый главный продукт в России, он назывался «Хроники хаоса».
1: Угу.
2: А за рубежом потом это стало «Hero Wars». Я думаю, что нас не по играм знают. Я первоначально не игродел. Я себя скорее отношу к маркетологам. Нас знают в первую очередь из-за нашей рекламы. Нашу рекламу смотрит, по-моему, там каждую секунду 2000 человек. Сейчас mm-hmm. в мире, такая вот спинами, там, где надо убирать такие булавочки, и вот что-то там такое происходит, ее видели вообще все во всех странах. Это было как раз...
1: Это вы?
2: Hero Wars, да, это Hero Wars.
1: Класс. Давай, смотри, еще несколько. Вот тебе классно. Так, кто-то вспомнил, кто-то не вспомнил. Давай теперь для тех, кто не вспомнил, нам нужно создать причину для просмотра. Давай немножко про бизнесовые показатели и цифры, про то, что ты можешь рассказывать. Вот какие-то такие ключевые метрики, например, по прошлому году, на которые мы можем ориентироваться.
2: Мы выходили на биржу... по капитализации примерно там около 2 миллиардов долларов в 2021 году. Годовой оборот 500 миллионов долларов. В наши игры играет и сотни миллионов человек, пользователей. А что, я в этом бизнесе 16, не знаю, уже 17 лет. Еще вот интересный кейс. В какой-то момент, году в 2019, я как-то прочитал статистику, что мы... на маркетинг, наша компания тогда, Nexters, на маркетинг потратила денег больше, чем весь Сбербанк, как крупнейший тратильщик денег в России на рекламу. Там, ну, это было в каком-то году. Я такой посмотрел, подумал, ничего себе, мы реально много тратим. Ну, мы это называем инвестициями.
1: На самом деле, называйте инвестиции, на самом деле мастера по тому, как тратить деньги, я понял. Ладно, класс. Ну, я думаю, что этого в целом будет достаточно. Смотри, я правильно понимаю, что ты, как фаундер публичной компании, то в целом ты вообще должен выбирать каждое слово, и для тебя поход на какое-то публичное мероприятие — это не просто пошел, что-то там говорил и забыл, а что это как бы должен соблюстись определенный регламент того, как это происходит.
2: Ну, давай тут, я думаю, стоит уточнить, не фаундеры публичной компании, ну, гораздо больше ограничений у CEO публичной компании.
1: Ага.
2: Я при этом продолжаю оставить быть фаундером, и я интерпренерство вообще в жизни и людей, и своей, я даю огромную большую роль. То есть вот риск-тейкеры, которые умеют брать на себя риск, их на самом деле очень мало. И они, к сожалению, после IPO, они вымываются из компании. Часто. Остаются некоторые, но часто они куда-то уходят. Как фаундеры уходят, и они не становятся CEO. Так и просто люди, они получают деньги и идут, не знаю, осуществлять риск в каких-то других местах. А я отношу себя к фаундеру, интерпренеру и... CEO публичной компании. Это значит сидеть на двух стульях, вот как у Павла Валерьевича до какого-то момента получалось. Вот у целой публичной компании там действительно есть большое количество ограничений. Фаундерам, в общем-то, ничего не запрещено. И в 21-м году, когда я стал целой публичной компанией, ничего про это вообще не зная, прям вот абсолютный ноль. То есть совет директоров, не знаю, наши акционеры, мои партнеры, они вот почему-то все-таки доверили, решили, что я разберусь в этом деле. Вот когда я как бы заступал на должность, я вообще ничего не понимал. Не то, что юридические какие-то термины, а я слабо себе представлял, как должна работать там публичная компания.
1: Так.
2: Вот, наверное, спустя уже там 3 года, четвертый идет, я каким-то вещам поднаучился и понимаю, что... Большинство тех запретов, которые юристы отдают людям, которые не способны как воспротивиться этим запретам, на самом деле все не так сложно и не так страшно. То есть вот сейчас, наверное, будет первый раз, когда мы можем открыто поговорить. То есть опасности для меня, безусловно, есть. Опасности, они в основном заключаются, что соберутся акционеры все вместе дружно и какой-нибудь коллективный иск запулят.
1: За то, что ты сказал что-то, что может как бы навредить компании, да?
2: Да. Но если не брать риск, то не будет и профит.
1: Давай перейдем в практическую плоскость. Смотри, да. Вот я как бы слушал то, что ты рассказывал. Вот у вас, поправь меня. Вот, короче, была история такая. Значит, ты делал... Это еще до, я так понимаю, Nexters вообще была история, до вашего там бизнеса. Ты делал сайты, значит, эти... Несколько там многостраничников было, на них вы продавали там...
2: Лендинги,
1: с лендов продавали там постельное белье и там матрасы и так далее.
2: Крупнейший магазин матрасов был, а?
1: Да, вот, соответственно. Дальше произошла следующая история. Вы сделали для ВК приложение, в котором этот виш-лист, я не помню, как назывался, но...
2: Вишло.
1: И, соответственно... И в итоге эта история полетела, и вот она как бы бац и выстрелила. Вы там набрали большую аудиторию, и затем у вас прям начинается череда такая там. Раз, следующая. Вот смотри, с точки зрения того, что ты говоришь, например, про попытки и про удачу. Вот этот переход, на твой взгляд, вот то, что вы зашли в нужное время, я так понимаю, тогда приложения ВКонтакте только появились, вы были одними из первопроходцев. То, что вы в нужное время зашли, попробовали, выстрелили, вот это, на твой взгляд, тут как будто бы все-таки больше удачи. Безусловно, очень важно то, что был какой-то опыт и была какая-то идея, которую на это можно было приложить. Но именно момент и вот то, что ресурсы сошлись вот в нужную точку в нужное время, тут очень высокий процент вот именно как раз стечения обстоятельств. Или, на твой взгляд, все-таки здесь тоже процент там удачи всего 35, а остальное это именно усердная работа. Вот. Именно момент попадания в нужную нишу.
2: 30. Я вот как раз здесь 30 и поставил. Потому что тогда, когда мы это делали... Я прекрасно помню эти моменты. Там-то, когда ты это делаешь, ты же не понимаешь, что это какое-то что-то... Что это вообще связано как-то с деньгами. Когда мы это стартовали, не было в мире понятия инапной монетизации, платежей... Не было понятия приложений, не было понятия платежей в приложениях. И не было понятно, что игры в социальных сетях... будут чем-то интересным. И все, что там происходило... То есть на что 30% мы попали. Я продолжал попытки, но одна из попыток оказалась в теме, которая только-только зарождалась. Здесь можно вначале всегда как-то попробовать спрогнозировать. Вот хочу я там, не знаю, в угольной промышленности пытаться, либо хочу пытаться... не знаю, там, на крипторынке или на какой-нибудь пятой итерации блокчейн крипторынка. Это в целом ты самостоятельно можешь взвесить. Ну, темка интересная, или тут уже 100 лет назад все давно придумали. Вот. И дальше начинать совершать там попытки. То есть то, что оказалось... игры будут популярны в социальных сетях, потом там перейдут в мобилки, мы тогда не знали. Но тогда, когда это произошло, это и тогда не было понятно, и там не было денег. Мы сделали приложение Вишло прямо на коленке. Я мечтал, что люди будут указывать товары, которые подарки, которые они хотят получить.
1: Да, для тех, кто не знает, надо пояснить. Да, я-то знаю, ты знаешь. Да. Значит, идея была такая, что это виш-лист, ты загружаешь, а там, соответственно, ну, типа, то, что ты хочешь, а там ссылки на ваши магазины, да. И люди с ваших магазинов прямо и покупают.
2: Я был уверен, это гениальная идея.
1: Она до сих пор звучит гениально.
2: Да, нету ничего гениальнее. Мы... Оно до второго, до третьего места добралось в списке популярных приложений. То есть не было там еще приложений. Игр вообще не было. Вот. Я чуть-чуть подкрутил, скажем так, использовал еще не до конца запрещенные методы во ВКонтакте, там, для того, чтобы она стала на первом. Вот. Нас заблокировал
1: Павел Валерьевич.
2: Да, Павел Валерьевич. Заблокировал приложение. И вот я думаю, вот с этого момента, с вот этого экзистенциального момента, когда у меня все очень плохо в интернете, в магазинах, какие-то постоянно кассовые разрывы, все невероятно, куча-куча работы и никакой прибыли. И тут есть какое-то новое начинание интересное, и там тоже ничего не получается, и вот это все блокируется. Я считаю, это второй раз в моей жизни был вот такой экзистенциальный момент, когда происходит как бы переосмысление и типа перенаправление в какую-то другую сферу всего меня.
1: Вопрос. Да. Давай я хочу провести здесь линию. Да-да. Мы начали про вероятность удачи. Правильно ли я слышу и правильно ли я делаю вывод, что почему процент удачи ты здесь всего там 30-35 относишь? Потому что вопрос самого принятия решения и вот этого риска, который вы на себя брали, да, пойти в абсолютно неизвестную вообще там сферу, которую никто не знал и где не было денег, это, по сути, неудача, да? А это как бы это сложное решение, которое ты принимаешь. Вроде бы там есть какое-то будущее, хрен его знает, какое будущее, но вот это как то, что ты сказал, да? Там тут такие-то проблемы, пофиг, разберемся, да, походу. То есть именно вот по этой причине ты считаешь, что удача – это лишь небольшой элемент, а все остальное – это как раз вопрос твоей предпринимательской инициативы принять решений.
2: Да, да, да, да. То есть только на 30% это вот удача, попал ты или не попал. А, знаешь, наверное, стоит добавить, что я, наверное, никогда не смотрел на какие-то сферы как точно успешные, то есть точно, в которой мне нужно быть. Как-то так мозг не устроен, я не так думаю. Я точно знаю, где не быть. Я точно знаю сферы, в которых я не хочу быть. И это сужает как бы фокус твоего внимания. И дальше уже в целом можно рандомно предположить. Я не верю, что можно предугадать. Мы же сейчас как публичная компания, мы работаем с аналитиками, я внимательно смотрю, как они форкастят и прогнозируют там наши показатели, я вот на это все так смотрю. Нет, с 2021 года я знаю одно, что абсолютно точно на 100% все будет по-другому. Вот все прогнозы, они не сбудутся, они будут иначе.
1: Да. Можно тут поставить запятую. Не точку, а запятую. Мысль понял. Окей, тогда давай дальше перейдем. Я, кстати, тот человек, который играл в ресторатора. Вот. У меня было две игры, в которые я играл. Собственно, ресторатора, играл еще фермера. Но фермера не ваша игра, это ваш конкурент на тот момент. Я знаю то, что Павел Валерьевич приглашал вас вместе пообщаться о том, как собрать с вас денег. Значит, смотри, давай хочу еще немножко разложить как бы дальше. То есть смотри, на тот момент, это на самом деле сейчас очень похожий тренд происходит в Телеграме. Павел Валерьевич.
2: Я смотрю это с таким с дежавю.
1: Прям. У меня дежавю, буквально. Все ровно. У меня буквально дежавю, потому что даже тип приложений, который появляется, он очень похож. То, что сейчас происходит в Телеграме, не Apps, например, а то, что происходило ВКонтакте. Но, тем не менее, ровно то, что происходит сейчас, происходило тогда. На самом деле, мне кажется, для многих ребят будет очень полезно, потому что, по сути, ты можешь те знания применять в сегодняшней ситуации.
2: На 100% так нужно сделать, надо посмотреть. Поспрашивать людей, которые там побывали.
1: Да. Ну, вот поспрашиваем тебя сегодня. Смотри, на тот момент, я прям помню, приложения в какой-то момент просто начали взрывать безумно. Я помню, что я рубился еще в покер потом, там тоже постоянно был покер-шар, или как-то так
2: назывался.
1: И появлялось огромное количество производителей этих игр, но среди них появилось лишь несколько лидеров, у которых реально получилось. И ты стал одним из этих лидеров. Давай попытаемся собрать такую некую формулу. Почему среди множества приложений и среди множества игроков, которые пришли в этот рынок, например, у тебя получилось занять там большие позиции, создать успешные продукты?
2: Вспоминаю вот эту 17-летнюю уже историю. Сложно. Я могу сделать какие-то предположения. Давай так, я вспомню, почему мне казалось, что мои товарищи куда-то не туда бегут. Вот давай. В те моменты.
1: Давай, супер, да. Это хорошее. Поосуждаем их немножко.
2: Не поосуждаем. Мне просто, да. Мне просто казалось, что, типа, ребят, ну, туда не надо бежать. Как у нас это происходило? Сначала были просто какие-то приложения там на смс-ках, потом был переход на инапные платежи, это все еще мы говорим про социальные сети. Затем был переход в Facebook, если мы говорим про российских разработчиков. Все в какой-то момент ринулись в Facebook, потому что где-то кто-то на каких-то на конференциях рассказывал, что все, теперь, короче, ВКонтакте, там, Одноклассники неинтересно, и вот надо убегать в Facebook. И мы продолжали делать игры для наших социальных сетей. Наверное, так можно охарактеризовать. Я всегда и везде опоздал. Угу. То есть я пропустил вообще все пузыри. Не знаю почему. То ли какая-то интуиция, то ли я просто, ну, как медленная черепашка. То есть я прекрасно помню момент, когда все из ВКонтакте начали убегать в Facebook. Это другой рынок. Ну, там должны быть игры на английском языке. Потому что все посчитали, что там теперь круче. Я помню, как полностью, ну, в значительной степени освободилась аудитория, все забили на этот ВКонтакте, Одноклассники, там еще Мой Мир был. А мы потихоньку просто делали, и у нас росли доходы. Мы продолжили делать. Потом мы тихонечко вышли на Facebook, но ребята, которые как бы ничего не доделали, какие-то вещи даже для Фейсбука, мобильные игры появились, там 2012-2013, все как рванули, я прямо такой смотрел, и как все убегают.
1: За трендами, да?
2: Да-да-да, все убегают вдаль, делать теперь игры для мобильных устройств. А я такой, ладно, я что-то не успел, и продолжили делать. И аккуратно начали растить Facebook, когда все убегают в какую-то другую сторону. Дальше, что произошло с мобилок? Мы пошли до мобилок, мы вообще были не первыми, и что-то потихоньку там начали разрабатывать. Там еще был момент, когда нам говорили, ребята, ни в коем случае браузерные игры, это какое-то там загнивающее направление, вообще этим не занимайтесь. Мы запустили браузерную игру Hero Wars. По-моему, это самая зарабатывающая игра среди браузерных игр. Браузерный рынок небольшой, но когда у тебя продукт первый, и он там смог делать, не знаю, 13-14 миллионов выручки в месяц на рынке, про который тебе все говорят.
1: Доллары.
2: Да, да. На рынке, про который тебе все говорят, типа, не суйся. Что было дальше? В мобилках, собственно, когда мы начали расти, мы выросли с 2018 года по 2020, потому что все побежали у нас, либо там есть такой термин гиперказуальное направление,
1: да, гиперказуальное,
2: когда все вот решили, все, короче, теперь вот там будущее, и рванули туда, и у нас просто освободилось. А это половина туда побежала, а вторая половина побежала делать криптопроекты.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: За последний год популярность Эндрю Хубермана возросла в десятки раз. И это неспроста. Хуберман – нейробиолог, профессор нейробиологии и офтальмологии Стэнфордского университета. Он просто и доходчиво объясняет сложные процессы в нашем организме с научной точки зрения, доказывая, что именно они влияют на наши возможности. Так Хуберман доказал, что некоторым людям достаточно проводить 20-30 минут на солнце, чтобы взять под контроль свою жизнь, а кому-то достаточно будет употребления жирной кислоты омега-3, то есть простого рыбьего жира. А еще Эндрю поделился своим главным ультра-алгоритмом, который состоит из 9 шагов. Он выводит человеческие возможности на новый уровень благодаря элементарным регулярным действиям. Об этом мы сейчас и поговорим. Переключитесь в режим особой готовности. Активируйте свою нейропластичность, то есть способность мозга изменять свою структуру и функции для адаптации к новому опыту. Чтобы это сделать, необходимо мобилизовать свое сознание, а для этого требуется простимулировать быстрое насыщение крови адреналином. Самый простой способ это сделать – воспользоваться специальной дыхательной техникой. Совершите 20-30 дыхательных циклов, обязательно делая глубокий вдох через нос, а затем выдох через рот. Выдохнув в последний раз, задержите дыхание на 25-60 секунд. Хуберман объясняет, что благодаря недостатку кислорода у вас резко активизируются лобные доли и произойдет выброс адреналина. Затем сделайте вдох и снова задержите дыхание. Используя подобную практику каждый день, вы сможете перенастраивать ваш мозг и тело на быстрое выполнение задач, которые вам встретятся на пути. Сфокусируйтесь. Теперь самое время научиться концентрировать свое внимание на задаче, чтобы быстро и качественно ее выполнить. К примеру, сделать просчеты бюджета, определить цели на ближайший месяц и так далее. Чтобы эффективно сфокусироваться, в буквальном смысле сделайте это на каком-то объекте в течение 30-60 секунд. Это может быть фоторамка или цветок. В момент фокусировки в вашем мозге начинают работать нейронные цепочки, обеспечивающие выброс нейромедиатора ацетилхолина, ускоряющего обмен сигналами между нервными клетками, объясняет Хуберман. Как только отведенное время прошло, приступайте к работе. Возможно, поначалу вам будет сложно сосредоточиться, но попытайтесь пользоваться данной техникой каждый раз, когда начинаете выполнять новое действие. Уже через неделю вы заметите, как четко и быстро вы концентрируетесь на определенных задачах. Обязательно повторяйте. Это относится не только к информации, которую нужно запомнить, доклад на семинаре, подготовка к экзамену и так далее, но также важно повторять действия, которыми вам необходимо овладеть. В вашей работе важнейшая часть – это переговоры с иностранными партнерами. Разговаривайте на их языке не только во время конкретной встречи, а практикуйтесь и повторяйте эти действия настолько часто, насколько это важно для вашего карьерного роста. По сути, повторение – это все та же тренировка. Хуберман объясняет, что главное определить сферы, где вам необходимо преуспеть. Ошибаться можно. Ошибки – это мини-стресс, который мобилизирует нейронные связи и сознание. Когда их нет, ваш мозг расслаблен. Не зря большинство успешных людей нашей планеты считают, что ошибки – это лучшие события, которые когда-либо случались в их жизни. Благодаря ошибкам мы становимся намного внимательнее, и когда нагрянет новое испытание, мы уже будем знать, что с этим делать. Запускайте собственное дело, не бойтесь провалиться. Даже если это случится, вы извлечете оттуда самые полезные уроки, которые могли бы быть в вашей жизни. И в следующий раз вас наверняка будет ждать успех. Делайте короткие паузы. В любом деле остановиться не помешает, хотя может казаться, что перерывы замедляют любые процессы. Хуберман убежден, что небольшая пауза, наоборот, ускоряет усвоение информации. Согласно исследованиям, во время 10-секундных пауз, в этот момент важно абсолютно ничего не делать, нейроны в гиппокампе и коре мозга воспроизводят те же действия, что и в процессе обучения, но только в 10 раз быстрее. Подобное также происходит с мозгом в фазе глубокого сна. Поэтому поэтому не стесняйтесь делать короткие паузы, советует Хуберман. Они допустимы даже каждые 2 минуты, а лучше останавливаться на мгновение в разнобой. Особо полезно это будет в том случае, если вы получаете знания, которые могут в корне изменить вашу жизнь. Повесьте над рабочим столом записку о важности коротких пауз, так вы наверняка будете выполнять это действие часто и добьетесь блестящих результатов. Награждайте себя за проделанную работу. Механизм вознаграждения влияет на нейронные связи, которые тесно связаны с сетями мозга, влияющими на мотивацию и стремление к цели. Но крайне важно, что награда должна быть непредсказуемой и непостоянной. Подобную технику используют в казино, чтобы люди продолжали играть. На первый взгляд кажется, что наградить себя непредсказуемо невозможно. Однако в этом и состоит вызов, говорит Хуберман. Как только вы научитесь это делать, то приятно удивитесь тому, насколько вырастет ваша мотивация. 90 минут – золотая цифра. Исследование Хубермана и других профессоров показало, что основная масса людей сохраняет максимальную концентрацию усилий и внимания не дольше 1,5 часа. Поэтому Эндрю рекомендует по прошествии 90 минут обязательно сделать перерыв. Время отдыха может быть абсолютно разное. Здесь необходимо довериться своим ощущениям, но важно не переусердствовать. Попасть в ловушку полного расслабления очень легко, после чего вернуться к выполнению работы будет намного труднее и даже практически невозможно. Правильный перерыв. Отдых от работы должен быть правильным. Если вы сидели за компьютером, обязательно встаньте и походите. Возможно, даже выйдите на свежий воздух. Если вы много говорили, побудьте в тишине. Никому не звоните в этот промежуток времени. Или наоборот, отвлеките себя легким разговором с другом, если до этого молчали. Кардинально измените действия, которые вы делали во время обучения или работы. Так вы наполнитесь максимальным количеством энергии и сможете эффективно продолжать выполнять все задачи после отдыха. Например, во время тяжелой работы воспользуйтесь правилом глубокой релаксации без сна. Отодвиньте абсолютно все отвлекающие факторы и погрузитесь в состояние медитации на 15-20 минут. После вы гарантированно почувствуете себя полной сил и энергии. Хорошо выспитесь. И все же, несмотря на ранее рассказанные мною приемы расслабления и отдыха, один из главных – это глубокий и полноценный сон. Хуберман говорит, что основная работа по перестройке нейронных сетей для интеграции новых навыков и знаний идет именно во сне. В этот промежуток времени информация поступает не от органов чувств, как во время рабочего дня, а из памяти. Каждую ночь наш мозг анализирует полученную информацию и структурирует ее. Он отсеивает лишнее и связывает нужное. Поэтому хорошенько высыпайтесь для создания успешной карьеры и заработка миллионов.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Оказываясь перед лицом преград, многие сомневаются в себе, сомневаются, что способны их преодолеть. На самом деле, в достижении заветных целей нам намного чаще мешают не внешние обстоятельства, а именно внутренние установки. Подумайте сами, с преградами на жизненном пути сталкиваются все, но кто-то мотивируется, преодолевает их и растет, а кто-то опускает руки в страхе, что не сможет. И дело не в том, что чьи-то преграды легче, а чьи-то сложнее. Разница именно в нашем мышлении. Исследователи тут обычно делят людей на две категории – существенные теоретики и пошаговые теоретики. Первые из них – существенные теоретики – убеждены в неизменности своих способностей. От них можно услышать фразы в духе «я бы хотел петь, но у меня ни слуха, ни голоса», или «я бы хотел поехать учиться по обмену, но мне так и не даются языки» и так далее. Вторая группа – пошаговые теоретики. Когда сталкиваются с трудностями, просто начинают искать новый подход к проблеме. Они знают, что всегда есть обходной путь или решение, если продолжать работать над задачей. Это те, у кого работает мышление, изобилие. Из этих двух путей один ведет к неудачам, застоям, провалам, а второй – к росту, развитию и успеху. А разница их заключается в ограниченности мышления. Люди с ограничивающим мышлением опираются на систему ограничивающих убеждений о мире, других людях и о самих себе, в то время как люди с мышлением изобилия апеллируют к принципам раскрепощающей правды. Для начала рассмотрим технику когнитивного разделения. Суть ее заключается в том, что все мысли, которые рождаются в вашей голове от внутренних ограничений, вы не пытаетесь побороть и оспорить, а просто от них дистанцируетесь. Представьте, что вы едете за рулем, и в машине на соседней полосе играет отвратительная песня. Должны ли вы воспринимать ее как руководство к действию только потому, что вы ее слышите? Нет, это просто слова. Также и негативные мысли – это, по сути, всего лишь слова у вас в голове. Например, приходит вам в голову мысль «у меня это не получится», которая, очевидно, вас тормозит, вызывает стресс и дискомфорт. А насколько вы уверены в правдивости этого утверждения? Это ведь всего лишь ваша догадка, возникшая минуту назад. Попробуйте переформулировать ее и дистанцироваться от нее. Мне в голову пришла мысль, что у меня это может не получиться. Согласитесь, звучит уже не так угрожающе и категорично, это уже просто мысль, промелькнувшая в вашем сознании. Вторая практика, которую мы рассмотрим, называется растяжка. Она построена по принципу гиперболизации. Вы берете утверждение, которое вам мешает, утрируете и раздуваете его до абсурда. Например, вы считаете, что дело надо выполнить либо абсолютно, идеально, либо вообще никак. Но вот представьте, что вы целый день посвящаете одному этому небольшому делу, часами напролет, оттачивая и совершенствуя результат. Иногда будет достаточно одной реалистичной фантазии, чтобы вашему мозгу стало некомфортно, и он стал понемногу отказываться от такого убеждения. И еще одна техника называется схлопывание. Она нацелена на то, чтобы в те моменты, когда ваше сознание пестрит маркерами «всегда», «никогда», подставлять на их место рассуждения с конкретными примерами. В каких случаях? Например, установку директора может стать только человек со связями, можно конкретизировать, приведя примеры лидеров, прошедших по карьерной лестнице с ее основания. Это позволит сопоставить факторы влияния и точки роста, которые привели к результату. Так можно найти что-то работающее для вас. Вам будет легче избавляться от внутренних ограничений, если вы начнете развивать критическое мышление. Это поможет вам разглядеть несоответствие между вашими внутренними убеждениями и реальностью. Наблюдайте за своим поведением со стороны. Учитесь оценивать поступки, беспристрастно видеть связь действий и результатов. Люди развиваются, взрослеют, меняются. Какие-то убеждения могут потерять актуальность и тормозить развитие.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская теснина. Она находится в Гунибском районе, в долине реки Квартах, недалеко от селения Карадах. Местное население называет Карадахскую теснину «воротами чудес». Она имеет местами всего 5 метров в ширину, на некоторых участках и того меньше, до 2 метров, и 150 метров в высоту. Общая длина теснины около 400 метров. Стены теснины отполированы временем и гладки. В теснине стоит полумрак. Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в реку Аварская Кайсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «сланцевым ущельем». В настоящее время Карадахская теснина является широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником колодца.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Уоррен Баффет, один из богатейших людей мира, начал свой путь к обогащению в очень раннем возрасте 6 лет, продавая баночки Кока-Колы сверстникам, а более половины своего нынешнего состояния в 117 миллиардов долларов он заработал после 50 лет. Такой, на первый взгляд, короткий и очень лаконичный факт доказывает невероятную широту человеческих возможностей, вне зависимости от возраста. И сейчас, благодаря 7 выдающимся советам Уоррена Баффета, вы узнаете, как в корне изменить свою жизнь и финансовое состояние к лучшему, несмотря на то, сколько вам лет – 20, 35 или 50. Будьте осторожны, некоторые советы могут вас даже шокировать и заставят действовать немедленно, как это произошло со мной. Уоррен Баффет однажды сказал: «Вам нужно делать лишь несколько вещей правильно в своей жизни, если вы не делаете слишком много вещей неправильно». Суть цитаты такова: каждый день нужно делать правильный и разумный выбор. Только благодаря ежедневным верным решениям человек может кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону. И какие решения стоит принять прямо сегодня? Об этом далее. Определите успех по вашей внутренней системе показателей. Ставя перед собой цели, не попадитесь в ловушку, оценивая их с точки зрения других людей. А оценивайте себя, используя вашу внутреннюю систему показателей. Именно ту, которой всегда пользовался Уоррен Баффет. То есть, по сути, делайте не то, что правильно для общества, а делайте то, что будет правильно для вас. Внутренняя система показателей определяет ваши собственные стандарты, а не то, что мир навязывает вам. Данному принципу Баффет научился у своего отца. Мы часто попадаем в ловушку чужого мнения и от этого строим свои дальнейшие шаги. Используйте свое видение ситуации и мира в целом на основе ваших ценностей и убеждений. Это, по мнению Баффета, истинный путь, благодаря которому можно прийти к успеху. Устанавливая себе ту или иную цель, внимательно оцените ее для себя. Подумайте, что вы получите от ее выполнения, насколько сильно вы будете удовлетворены, когда добьетесь намеченных установок. Если к вам в голову начнут приходить мысли о том, как оценят ваши планы и действия другие люди, что они будут говорить и как реагировать, немедленно избавляйтесь от данных мыслей, ведь они будут вас стопорить на пути к абсолютному богатству. Окружите себя наставниками. Уоррен Баффет постоянно отмечает важность менторства в карьерном развитии. Так, во время учебы в Колумбийском университете его учителем и наставником был экономист и выдающийся эксперт 20-го столетия в области инвестиций Бенджамин Грэм. Даже предисловие книги Баффета «Security Analysis» звучит так: «Грэм изменил мою жизнь». Успех зависит от окружения себя правильными людьми. Уоррен рекомендует выбирать коллег и друзей, чье поведение лучше вашего. Так вы будете стараться улучшить себя, оглядываясь на тех, кто рядом с вами. Общайтесь с теми, кто потенциально может помочь вам узнать что-то новое, расти и продвигаться по карьерной лестнице. Вторая половинка – ключ к успешной карьере. По сути, этот совет дополняет предыдущий, но более точно описывает, что нужно делать в области отношений. Исследования подтверждают, что люди с относительно рассудительными и надежными партнерами, как правило, более успешны в карьере, зарабатывают больше денег и чувствуют себя более удовлетворенными своей работой. Безусловно, это не значит, что прямо сейчас вам нужно искать подходящего спутника жизни или бросить того человека, который, возможно, где-то тянет вас назад. Но внимательно взгляните вокруг себя, подумайте, что может демотивировать вас в отношениях и как это сказывается на ваших профессиональных успехах. Возможно, именно вы можете помочь близкому человеку стать лучше, и таким образом вся ваша деятельность, как рабочая, так и домашняя, пойдут в сторону улучшений. Не зря Уоррен Баффет рекомендует заключать брак с правильным человеком. Общайтесь с той личностью, которой вы бы хотели быть. Миллиардер уверяет, это многое изменит в вашей жизни. Защищайте репутацию любой ценой. Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить, говорит Уоррен Баффет. Он считает, что если думать о своих действиях именно в этом ключе, тогда они обретут совсем другие формы и смыслы. По мнению миллиардера, каждому, кто стремится обрести финансовую свободу, необходимо оставаться верным своим ценностям, даже когда наступают самые сложные и стрессовые ситуации. Баффет рекомендует людям оценивать каждый свой шаг, который они делают. Таким образом, вы будете контролировать свои действия, свою репутацию и наверняка сможете удержаться в рамках того, чтобы остаться уважаемым человеком, бизнес-партнером или коллегой. Иногда стоит подождать. Еще один отличный совет, который дополняет тему защиты репутации. Более 40 лет назад Уоррену Баффету дал совет бывший глава медиакомпании Capital Cities Том Мёрфи. По словам миллиардера, спустя долгое время он считает его одним из лучших советов, которые получал в своей жизни и делится им с другими. Вот что сказал Мёрфи Баффету: «Уоррен, ты всегда можешь послать его к черту завтра». Часто в напряженных ситуациях самое разумное, что вы можете сделать, это промолчать. Если вы не сдержитесь, выйдете из себя, то скорее всего сделаете то, о чем впоследствии очень пожалеете. А слова, увы, забрать обратно уже не выйдет. Миллиардер говорит, что не стоит думать о том, что вы могли таким образом упустить какую-то возможность. Просто забудьте о ситуации буквально на день. Однако если на следующее утро почувствуете то же самое, тогда говорите прямо. Не стоит идти на поводу гнева, рекомендует Баффет. Миллиардер не говорит, что не нужно выражать эмоции. Наоборот, Баффет советует сделать паузу и разобраться в чувствах. Поступая так, вы освободите время и пространство для размышлений, что позволит принять более взвешенные и правильные решения. Напишите свой некролог. Довольно неприятное занятие, согласитесь, но Уоррен Баффет уверен, что это моментально подстегнет вас к действиям. Напишите текст, посвященный самому себе после смерти. Как вы хотите, чтобы он вас охарактеризовал? Что будет написано о вашей деятельности? Подумайте внимательно о том, какой будет ваш, буквально-таки, финальный текст жизни. И вот теперь самое время начать жить в соответствии со своим некрологом. Баффет напоминает, что у нас очень мало времени, это наш главный ресурс, который никоим образом не восполним. Периодически открывайте свой некролог и оценивайте свою жизнь. Если понимаете, что повернули не туда, возвращайтесь на ту дорогу, которая описана в тексте. Миллиардер убежден, это откроет вам глаза на многие вещи. Найдите смысл. Как-то Баффет сказал: «В мире бизнеса наибольшего успеха добиваются те, кто занимается любимым делом». Поставьте цель найти свое любимое дело, ремесло, которое вы будете отдаваться целиком и полностью. Любимое дело дает человеку цель, которая подпитывает его стремление вставать по утрам. Найдите смысл в том, чем вы занимаетесь, или начните искать дело, где отыщете все тот же смысл. Для того, чтобы быть полностью вовлеченными и счастливыми, вы должны чувствовать, что ваша работа имеет значение, и что ваш вклад помогает достичь чего-то важного. Баффет говорил: «Я знаю многих людей, у которых много денег, они устраивают большие званые ужины, и в их честь названо отделение в больницах. Но правда в том, что их никто в мире не любит. Это главный тест на то, как вы прожили свою жизнь. Чем больше вы отдаете любви, тем больше вы ее получаете». Найдите любимое дело, которым будете гореть. Окружите себя лучшими из лучших как на работе, так и дома. Цените каждую вашу секунду жизни и достигайте новых вершин.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Буркихан. Известно, что это имя одного из кадикумухских ханов – Бурхайхана и также официальное название селения. Сами же буркиханцы и вообще в агуле называют гихун. Существует одно предание, связанное с этим аулом. По рассказам местных жителей, в село приехала женщина с ребенком, сказав, что он сирота, оставив его, сама уехала. А насельчане, пожалев мальчика, давали ему закат, продукты и одежду. Его принял на содержание Тухум Чанкавур. Когда мальчик вырос, работать не захотел. Жители отказались его содержать, как прежде. Он уехал в Ахты и привез бумагу, что является племянником Сурхайхана. Зафиксировав, сколько давал продуктов каждый дом, он установил постоянные подати. Жители платили поземельные налоги на пользование угодьями, считавшие ханскими. В итоге уже выросший мальчик стал беком в Буркихане. Жители села занимались скотоводством и земледелием. Кузнецами в 1936 году были приезжие. Их звали Рашид и Бичасарин Абдуллах. Они занимались производством сельскохозяйственных и бытовых изделий. Сырье привозили из лакских и даргинских селений. Им помогал маленький буркиханец, мальчик Рамазан. Кузнечество навсегда стало главным делом его жизни. Буркиханскую среднюю школу также построили в 1936 году. Первым учителем и директором школы был Хутов Марк Дмитриевич, приехавший со своей супругой. В годы Великой Отечественной войны школа не работала до 1947 года. Неоценимую помощь оказывали приезжие первые учителя из далекой России и соседних лезгинских районов. С началом этой войны из аула ушли 110 человек. Из них вернулись домой только 40.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У нас в гостях легенда Маргулан Калиевич. Я, если честно, очень сейчас счастлив, потому что мы с командой, прямо вот у нас намерение было в этом сезоне, обязательно, если вы будете, то это все будет.
2: Спасибо.
1: Финал, так скажем. Спасибо вам большое.
2: Да, вам спасибо, что пригласили. С удовольствием.
1: Маргулан Калиевич, вот сейчас как вас можно правильно представить? Какое вот сейчас у вас такое позиционирование?
2: Мое позиционирование, наверное, сегодня заключается в том, что я, наверное, больше исследователь жизни, который изучает законы эффективности и делится результатами своих исследований с людьми. Поэтому я все время в поиске, все время что-то пробую, где-то получается, где-то нет, но я обязательно рефлексирую, обязательно делаю выводы и обязательно делюсь с людьми.
1: Вот, и вот особенно последнее очень сильно замечается, хотел вот такое дать подтверждение, что вы делаете огромный вклад в общество, я считаю, что именно создаете большое количество такого образовательного, где-то даже бесплатного контента. И вот сразу отсюда такой первый вопрос, мысль вот касательно миссии. Зачем? То есть вот почему вы это делаете?
2: Ну, миссия, я считаю, это самый главный вопрос, на который должен ответить любой человек. Дело в том, что я достаточно глубоко продвинулся в изучении эффективности, законов эффективности, законов этого мира. Потому что, смотрите, если человек не отвечает на главные вопросы, которые стоят перед ним, то его эффективность, как правило, она такая отрывочная, мозаичная, не полноценная, не целая. Человек сам по себе не целостный. Поэтому до эффективности я считаю, что каждый человек должен себе ответить на три вопроса. Вот и вся эффективность любого человека начинается с первых трех главных вопросов.
1: Так.
2: Первый вопрос – кто я? Второй вопрос – каков этот мир? И третий вопрос – каково мое место в этом мире?
1: Угу.
2: И вот отвечая на вопрос, каково мое место в этом мире, вот на этот вопрос отвечает миссия человека.
1: Угу.
2: То есть то, для чего человек пришел в этот мир. Вообще считаю, что человек рождается дважды, умирает дважды. Рождается первый раз, когда он как животное, по сути, потому что мы кушаем, пьем, размножаемся, живем так же, ну, биологические существа. И вот второй раз он рождается, когда он находит миссию, когда он понимает, для чего он родился. Обычно это там к 30 годам люди, к 35, к 40 годам находят, если находят, конечно. И умирает дважды. Первый раз умирает, когда человек теряет интерес к жизни. А второй раз, когда его закапывают.
1: Угу.
2: Поэтому окей. Миссия – это такой краеугольный камень, это один из трех вопросов, на которые каждый человек должен ответить. Только тогда он становится эффективным. Потому что эти три вопроса отсекают все лишнее от него. Все лишнее от него, и у него есть четкая система координат и четкая система ориентиров. Что его, что не его, на чем сфокусироваться, от чего отказаться, что делать, что не делать, что такое хорошо, что такое плохо. Второй вопрос, ответ на вопрос, каков этот мир или какова эта реальность. Я описываю этот мир таким образом. Этот мир – это мультивариантная, многоуровневая игровая вселенная, ограниченная моими возможностями.
1: Uh-huh.
2: Вот теперь могу пояснить, что такое мультивариантная. Дело в том, что это подтверждает и квантовая физика. На самом деле, если представить, что эта Вселенная бесконечна, а бесконечно, когда мы говорим бесконечность, мы подразумеваем небо темное и микрокосмос, да, и туда бесконечность, и туда бесконечность на самом деле. Но на самом деле есть еще бесконечность вариантов. Кто нам сказал, что вот мы сейчас с тобой сидим в этой комнате, это единственный вариант во Вселенной? Я считаю, что есть вариант, где точно так же, но Арман сидит в свитере. Есть еще один вариант, где я сижу в белой рубашке или наоборот. И такое бесконечное количество вариантов. То есть в единицу времени у нас перед нами в будущем существует бесконечное количество вариантов, которые может случиться. И какой вариант с нами случится, прежде всего определяется нашим намерением, второе – нашим решением, третьим – нашим действием. И получается сзади уже варианты один, который мы выбрали, а спереди у нас постоянно бесконечное количество вариантов. Но бесконечное количество вариантов подразумевает у нас бесконечные возможности, а это не так. Поэтому я говорю, что этот мир, мультивариантная вселенная, ограниченная моими возможностями. Потому что чем больше у меня возможностей, тем больше вариантов действий.
1: Угу. А возможности чем они обуславливаются? То
2: есть, сейчас что это дойдем. Такое? Это про мультивариантность. Следующее, многоуровневая, я говорю. Наверное, все подтвердят, что в жизни вот так. Вот ты бьешься на одном уровне, бьешь и бьешь, и потом раз, решил какую-то проблему. И раз, тебя кинул на следующий уровень, и ты опять бьешься. Это какая-то, знаешь, гонка, как вот по спирали. Ты раз заново просто на другом уровне теперь это бьешься. Опять круг, и заново на другом уровне.
1: Точно.
2: И это называется спиральная динамика. Мы по спирали растем вверх. И это поэтому многоуровневое. Ты должен все время преодолевать препятствия, расти. Там возникают новые препятствия, еще больше препятствий. Ты преодолеваешь, растешь, там еще больше препятствий. Таким образом, все идет по нарастающей, а не по уменьшающейся. Поэтому я это назвал многоуровневая вселенная. И третье, почему игровая вселенная? Дело в том, что такое игра? Игра – это структурированная деятельность человека, которая характеризуется основными характеристиками, такими как цель, наличие конкуренции, дефицит ресурсов, эмоциональный накал и наличие препятствий. То есть это структурированная деятельность и наличие правил.
1: Uh-huh.
2: Это структурированная деятельность. То есть в жизни у нас есть правила, в жизни у нас есть цели, в жизни у нас есть препятствия, в жизни у нас недостаток ресурсов, в жизни у нас постоянная борьба конкурентная. И это все эмоциональный накал. Таким образом, наша жизнь – игра. То есть все игры построены по этому принципу. То есть игра – это не то, что там дети там играются и так далее. Игра – это не про развлечение, а игра – это определенный вид структурированной деятельности человека. Именно поэтому я говорю, что этот мир, это реальность, это мультивариантная, многоуровневая, игровая вселенная, ограниченная моими возможностями. Ответы на вопросы у каждого будут свои, потому что каждый живет в своей реальности, потому что этот мир – однопользовательская игра.
1: Угу.
2: И поэтому сейчас, услышав этот подкаст, вы просто сядьте, напишите на бумаге ответы на эти три вопроса. У вас они уже есть. Просто они не точные, и вы еще ни разу не формулировали их. Первое, что сразу даст эффект, первое, вы напишите, это уже хорошо. У вас такое «оба». Теперь я понимаю, что есть представление у меня. А потом начинаете просто корректировать. Смотреть, соответствует это вашим наблюдениям или нет. Работает это или не работает. Если не работает, думайте, а что будет работать.
1: Угу.
2: Вообще, я вам скажу, источник всех кризисов на Земле и у каждого человека в частности заключается в том, что существует реальность, а вот существует наше представление об этой реальности.
1: Угу.
2: Так вот, когда они не совпадают, это кризис. Кризис – это всегда несовпадение нашего представления об этой реальности, самой реальности. И вот приведу пример, я много раз приводил. Вот ты приходишь домой вечером, уставший, голодный, холодный, и думаешь, сейчас жена меня встретит, обнимет, скажет: «Ой, дорогой Арман, ты кормилец наш, молодец, я тебе борщ приготовил, то сделал, горячие пончики был». И ты такой заходишь домой, и жена такая: «Опять ты шляешься на этой работе, что за у тебя работа, давно брось, беспонтово, толку от нее никакого, с семьей не живешь». Что произошло? Твое представление о реальности не совпало с самой реальностью. Ты-дин, и у вас кризис в отношениях. Кризис в отношениях. Или ты думаешь, сейчас биткоин полетит, станет $200,000. Оба, купил, а биткоин раз, упал на 90. И тынк, что произошло? Кризис, твой финансовый кризис не соответствует твоему представлению о том, как поведет себя биткоин, тому, как он тебя повел. И это касается и финансового кризиса, или биржевого, и личных, и психологических кризисов, и правительственных, и политических.
1: Окей, и что нужно делать в таких случаях? Как вот
2: для того, чтобы
1: или...
2: избегать таких кризисов, нужно четко иметь представление и ответ на эти три вопроса. Кто я,
1: поэтому,
2: какова реальность и каково мое место в этом мире? Когда ты знаешь эти три, то твое представление, оно очень четко, и ты не подвергаешься кризису. Потому что вот простой пример. Мой ответ на вопрос: я исследователь. Я могу подумать сейчас, ну там, я приду к Арману, там, меня торт ждет, там, прихожу, а торта нет. Предположим, я торт не ем, но предположим, да? Оба, и я могу обидеться на Армана. Но это не так, потому что я исследователь, А соответственно, я никогда не делаю утверждений. Я все делаю в виде гипотез. Гипотеза. Возможно, Арман встретит с тортом. Возможно, без торта. А возможно, вообще с хмурым лицом. А возможно, просто по-деловому. Одна из гипотез выстрелит, остальные ошибочные. Нормально. Я же исследователь. А когда я исследователь, я выдвигаю гипотезы, и, соответственно, мои ожидания не могут как-то не сработать.
1: Да.
2: Да, потому что я понимаю, как работает этот мир.
1: Супер.
2: И, соответственно, выдвигаю гипотезы, а потом либо подтверждаю гипотезы, либо нет.
1: Супер, супер. Давайте теперь, ну, я просто задал первый вопрос, и уже да, оттуда столько вышло. Я вот, знаете, хочу вот просто, наверное, мы там не сможем, наверное, все обсудить, но вот давайте так, возьмем теперь вот это слово «эффективность» и посмотрим на него с разных сторон, с разных сфер нашей жизни. И мне вот очень интересно узнать именно, какие последние наблюдения ваши именно были, допустим, давайте возьмем сферу вот «я», как человек, «я личность». Вот какие там ваши были последние такие озарения, инсайты, именно в личной эффективности? Что нужно делать, чтобы быть в целом эффективнее, успевать больше?
2: Ну, прежде всего, не имеет смысла успевать больше. А зачем? Когда я говорю, надо ответить на эти три вопроса, смысл этих вопросов заключается в том, что ты понимаешь смысл, во-первых, своей жизни, ты понимаешь смысл своей деятельности. Соответственно, успевать больше, а в чем смысл? Ведь твой смысл должен быть прожить счастливую жизнь, не так ли?
1: Да.
2: Но если прожить счастливую жизнь, а счастье не имеет прямой корреляции с количеством. Это не количественная характеристика жизни, это качественная характеристика.
1: Угу.
2: Так вот, когда ты гонишься за успехом, тебя волнует количество,
1: да.
2: Миллиарды, там, еще что-то и так далее. И поэтому ты бежишь, потому что тебе надо набрать количество.
1: Да.
2: Но счастье, для того, чтобы быть счастливым, надо остановиться. Надо, наоборот, остановиться и довольствоваться тем, что есть. В этом и большая разница. Твой смысл, основной смысл твоей жизни – прожить счастливую жизнь, а ты встал на беговую дорожку и гонишься за успехом.
1: Угу.
2: И, соответственно, у тебя и счастья нет, и не факт, что ты, знаешь, как мне напоминает, как это, гончих собак, соревнования гончих собак, там этот заяц бежит, и они все гонятся за ним. Механический заяц причем. И не факт, что они догонят. Но получается, ты всю жизнь бегаешь, у тебя несчастья нету, весь в поту, уставший и так далее. Поэтому не надо стремиться достигать большего. Надо быть счастливым. И вот ко мне иногда приходят бизнесмены и спрашивают, а как, Марлон Карлович, вот это сделать, а как этого добиться, а как этого добиться? Я говорю, подожди. Как ты сейчас себя чувствуешь? Он говорит, кайфую, говорит, у меня хороший бизнес, все. Ну, ты, говорю, ты счастлив? Я говорю, да, счастлив. Он говорит, да, я счастлив. Вот недавно был в Замбии. Я ему говорю, ты знаешь, ничего не делай. Ничего не делай. Потому что ты просто сейчас будешь слушать всех коучей, сделаешь круг, и в конце прибежишь именно в эту точку, потому что цель-то быть счастливым была изначально. И ты встанешь на эту беговую дорожку, будешь бегать, в лучшем случае опять прибежишь в эту точку и скажешь, а вот оно какое, оказывается, счастье. Ну, если ты сейчас счастлив, не меняй ничего. Ничего не меняй. Зачем? Ты и так уже находишься в той конечной остановке. Занимайся любимым делом. Живи в потоке. Будь счастлив. Самое интересное, когда ты занимаешься любимым делом, и ты счастлив, у тебя больше вероятность, что ты достигнешь успеха.
1: Что больше и произойдет как раз-таки.
2: Да.
1: Как следствие.
2: Потому что и люди, и клиенты, они тянутся к людям, которые счастливы. Ну, мы же сами, смотрите, есть два преподавателя. Один очень грамотный, но злой. А второй счастливый. Он прямо с душой работает с ребенком. Всегда же, даже заметно, по школе, дети всегда начинают успевать в тех предметах, где преподаватель делится с ними любовью, а не знаниями. Потому что я знаю даже по школе своих детей, у них есть крутые преподаватели, но злые, но они ненавидят этот предмет. А есть преподаватели, которые делятся с детьми любовью, и они этот предмет любят и уже сами учатся. Сами учатся, пишут конспекты и так далее. Спрашивается, какой метод обучения лучше? Конечно, через любовь, через счастье.
1: Просто я вот на самом деле, это сейчас в такой момент, вот для меня это был большой инсайт, потому что я вчера буквально сидел тоже со своим другом, предпринимателем, и вот у него там корпоратив, все классно, он сидит в телефоне, работает. Я говорю, подними голову, порадуйся, все хорошо. Он такой, блин, не могу. И я понимаю, говорю, слушай, мы, кажется, заложниками стали всего этого.
2: Да, 100%.
1: И вот в современном обществе вот это культивируется очень сильно. И еще плюс, знаете, такая некая токсичная продуктивность стала у многих, да, там важнее прочитать 100 книг, а не вытащить там один ключевой инсайт из одной книги, да. И вот я вот один из этих заложников тоже. Я все время вот бегаю, все время что-то делаю. И вот решением этого вопроса являются вот эти три вопроса, да,
2: да,
1: которые я должен
2: и сделать. И знаешь, еще интересный парадокс. Вот в жизни я тоже в свое время наблюдал такую вещь. Интересно, парадокс жизни, что чем моложе человек, тем больше он спешит.
1: Да.
2: Хотя у него целая жизнь впереди. А чем старше человек, тем меньше он спешит. Хотя у него осталось мало. Почему? Ну, старые люди не все же тупые. Это говорит о том, что старые люди понимают, что когда ты спешишь, ты совершаешь больше ошибок. А что такое ошибка? Это то, что тебя отбрасывает назад все время. Поэтому лучше делать все не спеша, но поступательно.
1: Окей. Тогда можно я сразу свой контр такой, таракана еще одного вытащу? А что делать, если ты начинаешь, ну вот, есть же такое качество, такое качество у предпринимателей, да, там это конкуренция, да, вот это, и ты смотришь на конкурентов, на ребят каких-то, и ты начинаешь, ну, неосознанно себя сравнивать с ними, от этого расстраиваешься, думаешь, надо втопить, надо потерпеть, вот-вот, и будет вот это счастье. А как вот это перестать делать? Как перестать сравнивать себя?
2: Ну, смотри, у меня есть определение слова «конкуренция». Конкуренция – это соревнование между бизнесменами по доказыванию обществу, кто больше любит свое дело. Ключевое слово – кто больше любит свое дело. Не кто больше делает свое дело, а кто больше любит свое дело. Вопрос в эмоциях. Вот ты знаешь, в соцсетях, например, очень многие ролики залетают, где там берут какую-нибудь ржавую вещь и восстанавливают. Либо берут какую-нибудь там вещь и там одни руки только снимают и как делают там. Или там кондитерку как продвигает, там какой-нибудь тортики, мортики. Заметь, все люди тянутся к людям, которые делают свое дело с любовью. Поэтому если ты делаешь дело с любовью, цена не имеет значения. Цена не имеет значения. Люди инстинктивно тянутся к любви. Если ты

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Надо понимать, что бизнес – это, прежде всего, купил подешевле, продал подороже. Как бы это цинично ни звучало, но зарплату это купил. И я понимаю, что меня сейчас сожрут со всеми потрохами, потому что это вроде как секретная информация, ее нельзя никому сообщать. Но вообще-то должен бизнес платить как можно меньше зарплату, а продавать как можно дороже. Поэтому вопрос еще так. Что значит нужно? Нужно платить меньше. Другое дело, что ты, может быть, не можешь платить меньше, потому что конкуренция, рынок труда, если не поднимешь зарплату, они уволятся, да? Изначальная постановка вопроса «нужно» говорит о том, что человек не совсем предприниматель. Возможно, он бывший наемник. Это часто бывает. Люди, когда были в найме, потом будут открывать бизнес, они пытаются создать идеальный бизнес глазами наемника. И, как правило, заканчивается разорением, банкротством и все такое. Потому что, к сожалению, что нужно с точки зрения работника, а что нужно с точки зрения предпринимателя, это разные вещи. Есть известная байка про Форда, который утверждал, что если платить работникам больше, они будут покупать твои машины. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди зарабатывали больше, тогда экономика будет расти, и мы заработаем в конечном итоге тоже больше, потому что экономика будет расти. Но мы находимся в конкурентной среде. Если наш конкурент платит меньше, продает дороже, у него образуется большая маржа. И вот тут важно, что многие не понимают. Это не значит, что он поехал и купил Porsche Cayenne и заработал больше. Это значит, что у него есть больше ресурсов на войну с нами. Он может больше взять рекламу. Он может больше заплатить, там, не знаю, на продвижение своего продукта. И он нас просто уделает. Высокая маржинальность бизнеса – это не жадность. Это вопрос жизни и смерти. На рынке победит тот, у кого будет больше маржа. Но не потому, что он заберет себе деньги, положит их в тумбочку и купит Porsche Cayenne, а потому, что у него будет больше ресурсов. В том числе больше ресурсов, чтобы потом платить больше зарплату. Кстати, это тоже элемент конкурентной борьбы. Если у меня больше маржа, я иногда могу платить больше зарплату. Вот он на что жалуется? Что у него маржинальность не позволяет поднять зарплату. И за счет этого он может проигрывать конкурентную гонку, битву за сотрудников. То есть еще раз, мы должны платить сотрудникам, нужно платить меньше, но если это точка конкуренции, если важно иметь лучших сотрудников, чем твой конкурент, надо платить больше, чем конкурент. Нужна маржа. Из этой маржи, может быть, имеет смысл платить работникам, чтобы выиграть эту конкуренцию за кадры. Но он не может, у него уже денежек нет. Поэтому мы не знаем его кейса, мы не знаем всех цифр, мы не знаем, что там у него происходит. Но глобально ответ такой. Продавай дороже, покупай дешевле, копи жир. Жир направляет там, где ты конкурируешь. Либо в рекламу, либо в продаже, либо в инженеров. Потому что будет маржа, будет что инвестировать в рост и в конкурентную борьбу с другими компаниями. И с зарплатами вопрос сложнее. Если ты конкурируешь с продавцами, души инженеров, поднимай зарплату продавцам. Это, кстати, типично для каких-нибудь enterprise-услуг, где абсолютно плевать, что ты кодишь, главное продать. Если ты конкурируешь с инженерами, души там, не знаю, продавцов, отжимая из них все, поднимая зарплату инженерам.
0: Мысли вслух.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Правилом хорошего тона считается добавление к имени небольшой дополнительной информации. Например, про профессию человека или статус отношений. Такой подход к знакомству помогает начать и заметно упрощает дальнейшее общение впервые встретившихся людей. Также не стоит забывать, что инициатором рукопожатия становится человек, которому представляют незнакомца. То есть женщина первой подает руку мужчине, старший более молодому и так далее.
0: Диалог FM. Это и

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Дорожные новости.
1: Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. До 5 миллионов таксистов работают в серой зоне. О поездках водители и пассажиры договариваются через соцсети и мессенджеры. По подсчетам сервиса «Максим», таких чатов более 11 тысяч, а их совокупная аудитория – 23 миллиона пользователей. Поездки в обход агрегаторов могут стоить дешевле, а в небольших населенных пунктах альтернативы нет из-за отсутствия крупных таксопарков. При этом у пассажиров нет страховки, а риски конфликтов с водителем растут в разы. Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. В Госдуме отклонили разработанный депутатами от новых людей законопроект. Предлагалось повысить лимит по европротоколу до 300 тысяч рублей. Авторы ссылаются на рост цен на запчасти. Нынешних 200 тысяч может не хватать для мелкого ремонта. Но в Госдуме посчитали изменения преждевременными. В среднем по ОСАГО сейчас выплачивают 120 тысяч рублей. Для большинства аварий лимита хватает, а увеличение расширит возможности для мошенников. В России теперь можно проверить историю автомобиля с пробегом, купленного в Китае. Сервис «Автопруф» разработан агентством «Автостат» при участии китайских партнеров и Министерства коммерции КНР. Перед покупкой по ВИН-номеру можно посмотреть количество и тип владельцев, заводской цвет кузова, данные о пробеге и использовании в такси, историю ДТП и страховых случаев. Риски взять кота в мешке уменьшаются. Сервис подходит для тех, кто уже купил бэушку в Китае. Поможет ли она как доказательство на случай суда с продавцом, правда, большой вопрос. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Существует два вида коммуникации. Первый вид коммуникации – это развивающая коммуникация. Развивающая коммуникация делает так, что у тебя после этой коммуникации увеличивается количество степеней свободы. Ты думал, что у тебя три варианта, а после этой коммуникации понимаешь, что у тебя их пять. Манипуляция, она уменьшает количество степеней свободы. Ты думал, что три, а на самом деле один. Существует два вида манипуляций по целям. Первое – это во благо, когда вам рассказывают, почему нужно, например, отказаться от курения или во время пандемии или эпидемии сделать прививку. Когда специалисты, эксперты, люди, которые вылечились от болезни, рассказывают и убеждают вас это сделать, они, в общем-то, работают вам во благо. А второй вид злостный – это когда кто-то от этого получит выгоду и пытается привлечь ваше внимание к товару, который он хочет продать. Он может быть при этом честным, считая, что искренне считая, что этот товар вам будет полезен и принесет пользу. Но основную пользу-то он приносит тому, кто дает рекламу. А может быть нечестным, когда он просто играет с цифрами, пытаясь вам доказать, что этот косметологический препарат принесет вам пользу. Мы сталкиваемся с рекламой, которая, конечно, является манипуляцией, каждый день. Человек получает ежедневно сотни, если не тысячи рекламных сообщений от политической рекламы, социальной рекламы, до рекламы товаров. Все ли из этого мы принимаем действительно, потому что нам это нужно? И вот я не устаю повторять эту фразу Фрейда или приписываемую Фрейду. Свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле, которое стало одним из законов кармалоджик. Если я не чувствую, что я хочу, если потерял вот эту способность воспринимать их, то я тогда падок и заменяю, подменяю так называемыми интроекциями. Это слово «интроекция» тоже ввел Фрейд. Когда я позволяю туда, на зону, в эту нишу того, что я хочу, попасть к тому, что не хочу, а надо хотеть. Или выгодно хотеть. Принято хотеть. Итак, какие же существуют механизмы, методы манипуляций? Ну, во-первых, это визуальное. Вы знаете, в тексте можно какие-то слова выделить более крупным шрифтом. Мелким шрифтом пишется то, что, в общем, не хотелось бы, чтобы вы обратили внимание. Второе – это ссылка на авторитеты. Понятно, что если я уважаю кого-то человека, и он в эфире говорит, что это здорово, то это вызывает у меня интерес. Интерес вызывает его личность. Он мне симпатичен. И вот эта симпатичность и интерес – понятно, что если незнакомый человек это будет говорить, это вызовет у меня меньше доверия, меньше интереса. Я даже не буду это смотреть. Но является ли тот человек, который сейчас пропагандирует товар, специалистом в этом? Особенно, когда, например, спортсмены либо артисты рекламируют за кого-то политика. Вот в Америке уже много лет существует такая компания Rock the World. Сначала рок-звезды включились, типа Мадонны. Они, может быть, даже не говорили, голосуйте за такого-то кандидата. А, как правило, спортсмены и артисты предлагают голосовать за демократов. А просто принимают участие своими лицами, привлекают внимание, интерес к рекламной кампании какого-то кандидата либо какой-то партии. Ну, сейчас уже подключились там Дауни-младший, Сарик Джессика Паркер, популярные актеры, у которых сотни миллионов поклонников. Понятно, что это вызывает интерес и повышает эту съедаемость этой политической рекламы. Но разбираются ли эти люди в политике? Зависят ли они от того, какую программу экономическую, социальную, сельскохозяйственную предлагает политик? Понятно, что эта ссылка на авторитеты часто является манипуляцией. Следующее – это стереотипы и образы. Есть образ идеальной семьи, есть образ идеального дома загородного, есть образ идеальной кухни, есть образ яхты как символа богатства и праздного образа жизни. Вот эти стереотипы используются для того, чтобы показать, что вот, а вот они, те, кто живут идеально, те, кто живут так, как ты хотел бы жить, вот они употребляют вот это, они пользуются этим, они голосуют вот за этого. Поэтому счастливая семья, собравшаяся все вместе с родителями, с детьми, счастливый семейный мирный ужин, который использует вот этот майонез, вдруг этот майонез становится для меня символом вот этого семейного счастья. Следующие цифры и статистика. Ох, с чем умеют работать рекламщики. Ох, с чем работают политические консультанты. Да и я в их числе. Когда работают с цифрами. Очень часто мы видим рекламу какого-то препарата косметического или какого-то товара со ссылкой. Мы спросили у наших покупателей, и они нам ответили. Это значит, что сама компания провела этот опрос. Косметологические препараты не обязаны проходить FDA, Food and Drug Administration, а поэтому они не обязаны доказывать, как фармакологические препараты через слепые тесты, двойные слепые тесты. Слепые – это когда пациент не знает, что он принимает и что нужно ответить, какой эффект должен быть. А двойной слепой – когда даже врач, который прописывает этот препарат, не знает, где настоящая таблетка, а где плацебо, и не знает, какой должен быть эффект. И вот косметология очень часто применяется в случае морщин, то это не значит, что 80% морщин исчезнет. Это значит, что просто раздали 100 людям, попросив их целый месяц втирать это там, под глазами, чтобы не было морщин. И через месяц спрашивают, а вам понравилось? И 80% сказали, да, что-то был какой-то эффект. Но никто не проверял, это эффект плацебо, либо эффект от того, что они это втирали, а этот препарат растворен в оливковом масле, и просто, может быть, это масло оказалось полезным, а не препарат. А может быть, полезным оказалось втирание, просто то, что вы пальцем массировали каждый день. А может быть, то, что вы согревали пальцем кожу в этом месте. А может быть, просто, что что-то делали систематически. Вот это никто не проверяет. Иногда ссылаются на социологические службы, но там тоже очень интересно. Я где-то видел рейтинг вредности бургеров. И вот два конкурента мировых, не буду их называть, очень интересно, там было 100 компаний фастфуда, и один бургер оказался самым вредным, а другой бургер оказался по вредности на 100-м месте. Совершенно понятно, что вот те, кто на 100-м, они и заказали это исследование. Следующее – это подмена понятий. Когда пытаются связать совершенно несвязанные вещи, но они становятся частью образа. Одни очень известные шоколадки рекламируют себя такой идиллией встречи родственников. Дочка приезжает к пожилой маме и приносит ей эти вкусные шоколадные конфеты. А реклама фразы «Спасибо, что ты есть». Это так мило, это так умиляет. Это гармония, вот эта забота. Вот эта искренность актеров, часто известных. И потом, когда идешь покупать конфеты, конечно, ты купишь эти конфеты. Ты же тоже хочешь быть заботливым сыном или внуком. И ничего плохого нет, когда эти конфеты хорошие. И, наверное, это действительно так. Ну, просто меня привели именно к этому выбору, вот этим роликом. С другой стороны, я как специалист там, в области, в том числе и рекламы, считаю, что если вот эти ценности, семейные ценности, заботы о близких, коммерческими структурами используются, то как минимум эти ценности поддерживаются, что, в общем, для социума достаточно полезно. Мы с вами находимся постоянно под информационным давлением, а дальше работает закон Кармалоджик. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет тот и другой. Единственный выход из ситуации необходимости защиты от манипуляций является хорошо знать, что нужно тебе, что удовлетворит твои потребности, какие тебе нужны вещи для выполнения каких функций, какую задачу они будут выполнять и насколько это там, разумно и сопоставимо по стоимости.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он отзывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, мы поговорим про одну уникальную компанию, которая называется DNS. Уверен, многие из вас про нее слышали, но не понимают, как эта компания в короткое время стала одним из лидеров всего российского нон-фуд ритейла. И у меня в гостях глава этой компании и совладелец, сооснователь Дмитрий Алексеев. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное, что ты в плотном графике вообще нашел время. Я сразу для нашей аудитории скажу, что это компания из города Владивостока. Такая уникальная история, как региональная, да, по сути, компания сумела завоевать рынок. Поэтому наша задача будет вообще понять, как ты вот это хакнул, эту огромную индустрию электроники. И давай вначале просто для нашей аудитории немножко о цифрах. То есть какой у тебя оборот, скажем, в этом году планируется, количество сотрудников, городов, магазинов?
2: Во-первых, да, спасибо, что позвали. Мне, как этому глубокому провинциалу, очень приятно находиться в Москве и общаться с такими уважаемыми людьми. А тем более, что еще нас посмотрит не меньшее количество уважаемых людей. К цифрам. В прошлом году у нас был оборот 860 миллиардов примерно. В этом году будет, наверное, чуть-чуть больше, но, наверное, не сильно больше. Там посмотрим, как год кончится.
1: За 900 перевалишь?
2: Если очень сильно повезет, но вряд ли. У нас примерно, 1200 городов, наверное. Ну, даже не городов, в России всего 1100 городов, населенных пунктов, где мы работаем. То есть у нас география очень широкая, мы этим гордимся. Есть только один город, который я знаю, в котором нет ДНСа.
1: Только один город, в котором нет ДНСа? Анадырь. Из-за логистики или?
2: Ну да, то есть там логистика сложная, приз небольшой, но мы думаем перечислить об этом. А так, ну там на Сахалине, на Курилах, везде, где можно, мы есть.
1: То есть еще раз я хочу уточнить, из 1100 городов в России в каждом из них присутствует магазин ДНС?
2: Да.
1: Это фантастика. Я думаю, ни один нон-фуд-ритейлер таким даже близко похвастаться не может.
2: Вообще в стране сейчас самая большая сетка физических присутствия у Озона.
1: Если рассматривать ПВЗ Озон как магазин.
2: У них примерно, если у нас там 2500 магазинов, в принципе, мы даже там в двадцатку сетей с покрытием, мы, ну, по количеству, да. У нас география широкая, но по количеству мы в двадцатку не войдем. Ее Озон начинает, там у них, по-моему, около 50 тысяч заявленных. Потом там есть Wildberries, у Почты России, по-моему, 40 тысяч. Ну и дальше там, понятно, есть X5, Магнит, есть сетки аптек, ну они все нас существенно больше по присутствию. Но у нас география очень большая.
1: Понятно. То есть более 1000 городов присутствия, оборот порядка 900 миллиардов и еще какие-то цифры.
2: Ну что там, людей, ну, наверное, около 30, наверное, тысяч в сумме.
1: Я правильно понимаю, что с оборотом 900 миллиардов, если взять за скобки маркетплейсы, то ты в нон-фуде ритейлер номер один. Примерно, вот, я думаю, вы боретесь с Леруа Мерлен, который сейчас стал Лемон Про.
2: Не боремся, то есть они меньше.
1: Они меньше.
2: Существенно.
1: Да, существенно меньше. Давай так, у тебя уникальный кейс, потому что ты начал бизнес, насколько я понимаю, в 98 году, правильно?
2: Старт большого ритейла все-таки дал кризис 98 года. То есть если мы посмотрим даже на вот нынешние сетки Магнит, Пятерочка, это же все рожденное вот тогда. И в принципе, может быть, как раз нам и тоже отчасти помогло. Ведь в бизнесе тоже же история, что не всегда важно быть прям самым-самым первым. Потому что, ну вот посмотри на ту же банковскую область, да, отрасль. Мы видим, насколько продвинутая банковская сфера в России. Поздний старт позволил стартануть на совершенно другом технологическом уровне. То же самое, наверное, можно и сказать про нас. Потому что мы, как бы, мы же программисты, которые пришли в ритейл совершенно случайно. И в 98 году уже тот набор технологий, который там существовал и был распространенным, он уже был. В 93 году его не было. с самого первого дня все наши магазины, все всегда работали, мало того, что в единой базе, так еще и в онлайн-базе. И если бы мы начинали бы раньше, может быть, этого было бы там физически сложно делать. Потому что в 98 году интернет был, а в 94 году интернета не было. Поэтому тут тоже такая штука.
1: Понятно. Где первый магазин ДНС вообще был открыт?
2: Владивосток.
1: В Владивостоке. Это как было? Вот,
2: Красного здания 59, адрес, да, был на 7-м этаже магазин.
1: На 7-м этаже?
2: Да.
1: Лифт ходил туда?
2: Ходил.
1: Сколько метров?
2: 25, может.
1: 25 квадратных комнатка, метров. Да. Ребят, вот так бывает. С 25 квадратных метров, даже не в гараже, а где-то на 7-м этаже, можно построить компанию с оборотом 900 миллиардов.
2: Слушай, магазин существует, можно сходить.
1: Магазин. Ну, надо в музей уже его превращать, правильно?
2: Зачем?
1: Ну, как, просто вот здесь вот эта вот легендарная компания, которая создала 30 тысяч рабочих мест.
2: Понимаешь, это как только мы начнем вот сами себе рассказывать про легендарную компанию, то это очень вот путь, мне кажется, немного не туда.
1: Боишься забронзоветь?
2: Да.
1: Есть много фильмов про предпринимателей, и там обычно такой кинематографический прием, что вот как-то все шло-шло, а потом вдруг как-то раз, и вот посыпалось на тебя, вот что-то такое произошло. Вот у тебя был в бизнесе такой момент, когда ты как-то развивался, Владивосток, вот как-то, а потом вдруг ты понял, что можно построить действительно большую федеральную компанию и вот стать номер один игроком на рынке?
2: Ну, про номер один мы особо никогда не думали. Потому что, ну, это тоже не очень правильная история мериться рейтингами, оборотами. Ну, мы пытаемся делать дело, которое у нас получается, делать его хорошо. Ну да, это важная история, да, смотреть, ну, как бы соотноситься, насколько ты хорошо делаешь это дело, но это не самоцель. Не надо путать, как бы, цели, целевые показатели, да. Все-таки мы хотим делать хороший бизнес, там, мы ДНС-компания, которая меняет мир к лучшему. Мы считаем, что самый наш большой вклад в изменение мира к лучшему то, что вот вся география России, то есть практически в любой точке, мы там, где живут люди, уровень сервиса и доступа к цифровым технологиям примерно везде одинаковый. Вот это наш вот, там, самый главный вклад, мы вот этим занимаемся.
1: Супер. Но все-таки был какой-то момент, когда вот какой-то рывок вы сделали? Вот, знаешь, когда как-то вот развивались, потом все, вот стало понятно, все, надо везде развиваться. Не просто вот где-то, где там близко к Владивостоку, а как-то...
2: Все верно, да. Был такой момент, мы когда открыли магазин в Хабаровске, то есть с Москвы глядя это как бы близко, это все примерно в одном месте, а на самом деле от Владивостока до Хабаровска примерно лететь час, это примерно 700 километров. Но тогда самолеты как-то, кстати, не помню, ну, по-моему, регулярного рейса даже не было. Так, ночь на поезде надо было, это не очень близко. Да, и тогда, когда у нас, в общем-то, получился бизнес, пусть с проблемами, много было нюансов организационных, структурных, но мы понимали, что это летит. Вот когда там стало получаться, то мы вот в этот момент, кажется, что поняли, что уже все. Дальше будет только проще. И реально после открытия Хабаровска дальше уже было все более-менее по накатанной. Чем ближе к Москве, тем проще делать бизнес.
1: Ну, то есть на вот этой траектории успеха такая первая важная критичная точка была выход за периметр Владивостока.
2: Да,
1: Городом стал Хабаровск.
2: Да.
1: Вы фактически смогли на примере Хабаровска понять, что модель масштабируемая, и дальше был уже времени.
2: Чисто масштабирование, да, стало понятно. Да что же, есть же такие, ну, как бы не очень очевидные вещи, например, не то, чтобы прям очень умный. Это ты с физтеха, элита страны, да. Там,
1: ну, вот начинается разговор, да. Ты знаешь, я на фоне тебя всегда чувствую, и не один я, кстати, всегда себя чувствую каким-то избалованным наглым москвичом. Вот. А тут такие скромные, классные ребята, обаятельные, из Владивостока такие.
2: Но не очень мудрые, да. Как-то безумие, отвага иногда, да, помогает. Мы все методом проб и ошибок. Во-первых, это неочевидная история, что надо было сетью быть. Потому что на каком-то этапе казалось, что это хорошая идея, там, пытаться разные ниши, что-то мы там выдумывали, какие-то там ересь. Вот. А потом была неочевидная история, что, ну, как бы надо делать распределительный склад. Как не считаешь распределительный склад, да, он добавляет там день вот при самом лучшем раскладе день в логистике, там 1.5% затрат. Ну, типа, не надо делать. Мы все пытались как-то обходиться до последнего. А потом просто стало понятно, что это, ну, ты, да, жертвуешь немножко эффективностью, но ты выигрываешь в масштабировании. И вот эта вот история, что это всегда вот этот бизнес-баланс, ты в чем-то ты проигрываешь, а в чем-то выигрываешь, это, ну, такая вещь, до которой надо дойти. И потом, когда мы смогли растягивать инфраструктуру на Хабаровск, которая абсолютно, то есть ты существующую инфраструктуру не можешь ее вписать никак, и ты ее научился масштабировать, создавать отдельно, то все, ты уже дальше понимаешь, что в любом другом, как бы, городе или регионе страны все будет то же самое работать. И в этот момент, да, поехал. В Москве можно было этого не делать. Ты в Москве, которая покрывается больше регион страны фурой, ну, типа, что считать, зачем считать? У тебя можно будет делать один склад в Москве и все развозить из этого самого, из центра. А у нас так не работает. И нам нужно было выстраивать эту инфраструктуру, которая как раз заточена на широту страны. Дальше уже без разницы.
1: Мы сейчас говорим про то, что атака охватом с флангов эффективнее, чем лобовая атака в центр?
2: По-разному. То есть это, ну, вот как бы нам повезло, да, потому что мы смогли в тех нишах, которые были не выжжены конкуренцией большими деньгами. То есть, понятно, лобовую конкуренцию мы бы, ну, ни с кем бы не выдержали. А мы, да, мы, ну, так повезло то, что конкуренция была не лобовая, и мы зашли немножко сбоку через периферию. А на самом деле суммарно от периферии в России больше, чем Москва.
1: Конечно.
2: И по мере того, как развивалась инфраструктура, оно и перетягивало.
1: ДНС как-то расшифровывается название?
2: Нет.
1: Никак. Вот я читал в Википедии, написано «Digital Network System».
2: Это кто-то придумал.
1: Где-то написано, ну, не про вас, а просто как аббревиатуру, знаешь, это написано «Domain Name System». Там какой-то
2: это
1: протокол.
2: Ближе,
1: это ближе,
2: да, это ближе к названию.
1: Я думал, что это там, не знаю, три основателя. Дима, Николай и Сергей, например. Нет? Не так. Просто, вот, просто три буквы так взяли, придумали и все.
2: Ну, почти, да, почти. Там какой-то смысл в начале там существования еще до 98-го года, может быть, в этом и был, но сейчас... Это я всегда люблю приводить пример, что это отвечать на этот вопрос так, что это пример того, насколько нейминг ничего не значит в бизнесе. То есть более дурацкого названия придумать сложно, ну, все работает, никому не мешает.
1: Кстати, я как-то спрашивал тебя про маркетинг, ты сказал, что у нас нет маркетинга. Такое было.
2: Он заводится периодически, мы с ним боремся. Давай я сразу оговорю, что мы просто ребята, кто так или иначе у нас в компании относится к тому, что может пониматься как маркетинг, обычно на меня обижается в этот момент, когда я начинаю стебаться про маркетинг. У нас прекрасные люди работают. Просто, понимаешь, я в сумме борюсь с примитивным восприятием маркетинга. Под маркетингом часто понимают замутить какую-нибудь акцию, что-нибудь прорекламировать или, не знаю, там, бренд поменять, да, давай вот займемся этим. Вот мне кажется, что это не про маркетинг на самом деле. Кажется, что для нашего клиента реклама не является ценностью. Мы сидим в том рынке, а мы все-таки, ну, как бы хотим смотреть на клиента и пытаться, ну, на него играть. И тут же, видишь, какая штука. Есть области, где реклама является ценностью. Если бы не было бы продвижения, там, не знаю, бриллианты навсегда, да, то рациональными вопросами, ну, как бы рациональными резонами объяснить, почему у каждой молодой человек, делая предложение девушке, должен на кольце иметь кусочек этого прозрачного материала, нет в этом никакого этого самого
1: рационального. Ну, тем не менее, знаменитый кейс компании De Beers, про которую ты сейчас говоришь, один из лучших в мире рекламных слоганов в истории.
2: Который вложил.
1: Да, Diamonds are forever.
2: Да, да. Ну, и для этого там и фильмы снимали, да, и продвигали. Но я о чем говорю, что есть рынки, где вот эта штука вложения добавляет ценность в продукт. Но наш продукт – это магазины, и в него то, что мы вложимся в, как бы в его продвижение, ну, не добавит. Людям по барабану, куда они пойдут покупать. Они ходят не в магазин, они ходят за товаром. И зачем тогда мы в это дело будем вкладываться? Поэтому я не отрицаю, как бы, маркетинг. Я говорю о том, что не надо примитивизировать эту штуку. Окажется, что это часто очень, как бы, происходит. Маркетинг – это про то, про понимание клиента и про как раз про угадывание того, что ему нужно, да, и как твой продукт реализует вот, вот эту вот необходимость. Понятно. Наш продукт – это магазины. В магазины реклама не добавляет ценности. Если рядом будут два магазина, и в одном будет на, там, мы вложим 5% от оборота в рекламу и поднимем на 5% цену, то будут ли у нас больше покупать, когда магазины будут рядом? Ну, кажется, что нет. Мы пробовали, не работает.
1: Если я одним словом попрошу тебя описать ДНК ДНС, какое это будет слово?
2: Гибкость.
1: Гибкость. Супер. Какие вызовы ты сейчас видишь в бизнесе основные?
2: Мне кажется, что у нас все так же нету стабильности в истории. Ну, понимание, не то, что стабильность, понимание того, как будет выстроена логистика, финансы, само товародвижение, вот буквально, что будет завтра.
1: То есть цепочки товародвижения, платежи,
2: все так же, все
1: это
2: так
1: сейчас
2: же
1: номер один, как бы, вызов для,
2: ну, тебя. В широком смысле, вот сама индустрия, она все так же стоит под риском. И эти риски за последние там 3 года, они постоянно реализуются, меняются, борются. Вот это вот.
1: Но это за счет того, что импортный товар, правильно?
2: Ну да, ну понимаешь, мы живем в глобальном мире, и найти чистую историю, где не было бы вообще влияние импортного товара, мне кажется, уже сложно.
1: Насколько реально перенести вот производство
2: абсолютно
1: как раз в Россию?
2: Нереально.
1: Абсолютно нереально.
2: Мы живем в глобальном мире. Можно перенести, не вопрос, на самом деле ничего сложного нету. Мы можем делать все, что угодно, просто вопрос цены. Можно это все сделать.

0: а может, Россия впервые находится в том состоянии, когда люди, как дешевый расходный ресурс, заканчиваются, и, наконец, начинает цениться человек. Это вот как раз про низкую безработицу, правильно?
1: Понимаешь, вот еще 100 лет назад, просто вот я всех, кто хочет разобраться в теме, понять, есть прекрасный это демограф Ракша, он во многих его записях на YouTube, он рассказывает демографическую историю России. Вот там за 100 лет. И это прям настолько крутая штука, через которую ты понимаешь, вот как оно обуславливает демография, то, как мы живем, в каком обществе. 100 лет назад в России рождаемость была там еще 6 детей на женщину. У нас было, как сейчас в Афганистане, половина населения, это молодежь там от 16 до 25. И понятно, что Россия всегда жила в условиях, когда вот эти вот люди были дешевым ресурсом, расходным материалом. Как создавались, вот по Уралу поездишь, как эти все заводы там на Урале, там, особенно там на Северном Урале, все города, это просто завод, и туда императрица, матушка, пришли-ка нам 3 деревни этих самых крепостных, вот их туда. Никто никогда не считался, не разбирался, что там прислали и так далее. И в советские времена, только как после войны, когда коммунисты наистребляли такое количество людей в разной форме, начали понимать, что все-таки надо, например, считаться с учеными, надо считаться с инженерами, да, надо, что там, не знаю, выпускники МФТИ – это элита страны, да, например. И это, как бы чувствовалось, с ними считались. Их там не сажали, не самооплатили, не издевались и так далее. Ну, и я надеюсь, что мы сейчас... это никуда не денемся. Мы живем в той ситуации, когда все, закончился расходный материал. И не будет этих самых молчаливых курьеров, которые будут носить, гарсон, стопку водки. Да? Нет, этого не будет.
0: Это заставит компании быть эффективнее, думать о том, как повысить производительность, какие-то, наверное, более трудоемкие модели будут себя хуже чувствовать.
1: 100%. Да. 100%, и мы как раз в этом... Поэтому я не верю в этот онлайн-бизнес, который сейчас так расцветает.
0: Мы сейчас об этом поговорим обязательно. Значит, еще такой у меня вопрос. Как ты видишь, сейчас меняется потребительское поведение?
1: У людей появились больше денег тех, у кого их было меньше раньше.
0: Такой новый средний класс фактически появился. Даже такой термин употребляют.
1: Да,
0: соглашусь. За счет людей, которые связаны или напрямую с СВО, или с ВПК.
1: В нынешней ситуации так неожиданно, может быть, получилось, что бенефициарами ситуации оказалось большое количество людей. Не брать, если, психологические, морально-нравственные истории, то материально выиграло от этого дела много, да. И они, понятно, в розницу уходят тоже. Это меняет многое.
0: С точки зрения модели потребления, еще раз, сейчас Центробанк поднятием ставок пытается охладить нашу перегретую экономику.
1: Кажется, да? Что в нашей отрасли это получается.
0: То есть ты видишь замедление?
1: Да. Мы понимаем, что если в 23-м году все перло, у нас, в принципе, уже довольно давно мы видим то, что денег несут к нам меньше.
0: Потому что все-таки сдерживают высокие депозиты или...
1: Не знаю. Возможно, как монетарные методы работают. Они просто в разных отраслях работают по-разному. В нашем, в электронике бытовой техники оно явно работает.
0: Получается, если ты по оборотам на уровне прошлого года и особо тоже не инвестируешь в открытие новых магазинов, значит, полочная инфляция в электронике в районе 0.
1: Слушай, инфляция в нашей отрасли довольно такая штука лукавая. Знаешь, у нас же постоянно функциональность растет. И мы, если рассматривать инфляцию за ту же функциональность, то да, она нулевая, может быть, даже отрицательная. Но все-таки потребление...

0: Есть еще и как бы постоянный тренд по апгрейду функциональности.
1: Понятно. То есть 42 дюйма поэтому... будут менять на 50 дюймов.
0: Да, да, да, да.
1: В ту же цену, условно.
0: Да. А, ну, а если она не будет в ту же цену, то, да, то не будут менять.
1: То не будет, да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахику бакраан рокуэмир бакулу. Раньше огонь разведешь, больше золы будет. Ахику бакраан рокуэмир бакулу. Рокобхелику котибан кику. Дома петух, на улице курица. Рокобхелику котибан кику. Жиндиргурат чухул ибель, чьярат бестал ибель. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Жиндиргурат чухул ибель, чьярат бестал ибель. Хехапшим растаси шулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим растаси шулару. Боцук умру бичуге, чадих намус. Пичуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцук умру бичуге, чадих намус бичуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В районах Дагестана, пострадавших от ливней, продолжаются работы по ликвидации последствий и восстановлению инфраструктуры. Так, в Сергокалинском районе на трассе Ванашимахи Нижние Мулипки-Муги на 18-м километре идет ремонт подпорной стены и укрепление земляного полотна дороги. В Махачкале суд принял решение арестовать 5 граждан России в рамках дела о хищении нефти и взятки. Обвиняемые незаконно изъяли более 105 тонн нефтепродуктов со скважин в Ногайском районе, что привело к ущербу для Дагнефти на сумму более 4,5 миллионов рублей. Следствие считает, что действия подозреваемых подпадают под статью о краже в особо крупном размере, совершенной организованной группой, а также под статью о даче взятки. Президент Владимир Путин подписал закон о налоговых поправках для поддержки внутреннего рынка топлива. Уточняется механизм налогообложения акцизами высокооктанового бензина, произведенного смешиванием прямогонного бензина с компонентами. Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья предоставляется вычет по акцизу, включая бензин, полученный методом смешения. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в школьную программу по предмету «Труд» уже добавлены темы, связанные с использованием беспилотников. Вопросы, касающиеся искусственного интеллекта, теперь включены в курс информатики. Кроме того, министр высказался в поддержку включения в образовательные программы произведений, посвященных специальной военной операции. В Казахстане мобильные группы ведут круглосуточное патрулирование приграничных территорий для предотвращения незаконного вывоза горюче-смазочных материалов. На совещании с правительством по вопросам рынка ГСМ замминистра финансов Ержан Биржанов сообщил, что автоцистерны и бензовозы подвергаются проверкам на трассах, граничащих с соседними странами. Россиянам рекомендуют заправлять автомобили в 4 часа утра, чтобы избежать длинных очередей на АЗС. Как утверждает глава форума такси Олег Амосов, в это время на заправках наблюдается минимальное количество посетителей. При этом некоторые таксисты предпочитают не совершать дальние поездки из-за опасений остаться без топлива. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сегодня врачи должны соответствовать совершенно новым требованиям. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС. Об этом министр сказал в ходе торжественной церемонии вручения студенческих билетов учащимся медицинского университета Петровского в Московском международном доме музыки. Сегодня совершенно новые требования к медикам, совершенно новый подход к оказанию медицинской помощи, заключающийся в использовании многих специальностей, изучение физики, химии, генетики и информационных технологий, подчеркнул министр. По его мнению, любой врач должен уметь внедрять в медицинскую помощь информационные технологии и, естественно, научные знания.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кванхидаталь. У села Кванхидаталь, что в Ботлевском районе, своя особенная история, не свойственная другим селам Дагестана. Оно является особым украшением в браслете селения Индийского округа. История селения насчитывает несколько сотен лет, чему подтверждением являются находки разных бытовых принадлежностей в погребениях кладбища. Старожилы рассказывают, что основу села Кванхидаталь составляли охотники-пришельцы из Южной Азии – братья Баргитой, Кагатай и Цумтарой. Баргитой и Цумтарой уехали обратно, считая местность очень тяжелой для житья. Поэтому многие считают, что название села происходит от имени оставшегося брата Кагатоя. Некоторые ученые утверждают, что название селу дали андийцы. Они говорят «Кахидали Кохидири». Когда шейх Абу-Муслим вторгся в Кванхидаталь со своим войском, на его пути встали люди из Тухума Гечолал. Тогда же ими была построена ниже села Застава. И до сегодняшнего дня сохранились полуразрушенные ее стены. Село состояло из трех тухумов. Гечолал – самые первые основоположники села. Чагер-Чилал – миссионеры, пришедшие из Южной Азии с Абу-Муслимом шейхом и оставшиеся здесь распространять религию. И Сунтагилал – пришедшие из разных мест, на сегодняшний день из них никого не осталось. Древняя мечеть Рузман построена на месте, где раньше был лес. В стены ее вставлены разрисованные камни с надписями. Эти надписи в Дагестане были распространены еще до нашей эры. Они дают ученым достаточную информацию для изучения истории и поиска истины. Кванхидаталь по сей день известен ручной добычей соли, как и сотни лет назад. Во всем мире только здесь добывают соль, многократно перемывая песок водой из источников. Когда-то кванхидатлинская соль славилась далеко за пределами Дагестана. Ее продавали в соседнюю Чечню, Азербайджан и даже Грузию. Часто меняли на одежду, мясо и другие нужные вещи и продукты. Этой же солью кванхидатлинцы платили налоги. У каждой семьи был свой участок, который полностью ее обеспечивал. От села Инхела 40 кали соли. Хунзахский хан Умахан собирал налог от Кванхидатля 200 кали, от села Инхела 40 кали соли. Имам Шамиль, когда создал имамат, первым приказал считать себя свободными от военных сборов, Кванхидатли и Инхела заняться исключительно добычей соли. Аулы знали отныне одну повинность – давать имамату по 1500 кали в год. В давние времена проезжая дорога через Кванхидаталь называлась Булнух. В те времена Черкаты до Цунты перебирались через реку по единственному деревянному мосту. В 1970 году был построен новый железный мост по идее и под руководством Гаджимурада Газимагомедова и при материальной поддержке близлежащих сел. Раньше в селе было больше медресе, где преподавали известные арабисты – Байтулак-Дибир, Амач-Дибир, Гусейн-Дибир и другие. С давних времен кванхидатлинцев считают хорошими пловцами. Они через реку сплавляли дрова с тунтинского леса. Еще в прошлом веке, в 30-е годы, когда в Ботлихе открылся леспромхоз, лесоплавщиками были кванхидатлинцы. В то же время в селе построили соледобывающую артель имени Байдукова. Первым председателем ее стал Курбан-Дибир Магомедов. В 1944 году кванхидатлинцев переселили в Веденский район Чечни в село Хатуни, которое назвали Кванхидаталь. В 1957 году, когда чеченцам дали право возвращаться на свои земли, кванхидатлинцев вторично переселили в Хасавюртовский район. Однако часть кванхидатлинцев свой родной аул не забросила, занимаясь своим исконным промыслом солеварения и временами работая лесосплавщиками по бурным потокам Кайсу. Кванхидаталь, полагают, одно из первых селений, принявших ислам в этой части Дагестана.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. «Разные мысли».
3: У всех денег, которые вы привлекаете, есть стоимость. Самые дешевые деньги – это клиентские деньги, то есть то, что вы называете из оборота. Это когда пришел клиент, заплатил вам, у вас осталась какая-то прибыль или вообще дал аванс. Да? Вы же можете увеличить глубину продажи, так называемую. Это, по сути, беспроцентный кредит. Но проблема с этими деньгами, хотя они самые бесплатные, они самые ограниченные, их меньше всего. Самые дорогие деньги – это инвесторские, когда вы обмениваете долю на инвестиции. Почему они самые дорогие? Потому что они тоже ограничены, а долю у вас всего 100%, 200% не раздашь. И вернуть потом обратно нельзя, выкупить. Так вот, самые лучшие деньги – это, конечно, кредитные, потому что они бесконечные. То есть, если вы нашли бизнес-модель, которая окупает ставку кредита, у вас бесконечный есть ресурс, сколько возьмете, столько дадут. Но, к сожалению, очень тяжело найти бизнес-модель, которая бы могла утилизировать кредит. Если вам повезло, у вас есть доступ к такому бизнесу, у вас нашлась такая модель, где вы можете брать в долг, супер, поздравляю, вы миллиардер. Скорее всего, этого нет, поэтому у вас выбор либо клиентскими деньгами, либо инвесторскими. И те клиентские классные, инвесторские ужасные. Поэтому пока вы можете развиваться на клиентские деньги, надо развиваться на клиентские деньги и думать о том, как достать из клиентов деньги из будущего. В любом бизнесе можно продавать вперед, можно увеличить глубину продажи. Даже если вы кондитерская, можете продать абонемент на год на круассаны. В конце концов, своим жителям в вашем доме. Типа, купи абонемент, круассаны на 12 месяцев вперед. И вот, пожалуйста, бесплатные деньги из будущего.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Притчи народов мира.
1: Когда-то давным-давно человек забрался на самую вершину мира и прокричал: «Господи, но почему я всегда кого-то теряю? Родных, близких, друзей? Почему нельзя сделать так, чтобы ты не отнимал их у меня? Почему нельзя взять хотя бы одного и оставить нас дальше радоваться жизни?» Услышал тут Бог человека и сказал: «Хорошо, я выполню твою просьбу, но только кому умереть, ты должен решить сам». Пришел человек домой и думает: кого отдать Богу? Семья не для того она у меня, чтобы отдавать. Себя не для того я семью заводил, чтобы умирать. Друзья не для того они меня от смерти спасали, чтобы их предавать. Родня не для того мы делили хлеб, чтобы у них отнимать. И поднялся человек обратно на гору, и взмолился он: «Господи, мне некого тебя отдать. Я не смог сделать выбор, не смог». И ответил Бог: «Запомни, всегда тяжело терять близких тебе людей. Но поверь, решать, чью жизнь можно забрать, в 100 раз тяжелее».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Замечали, что когда вы улетаете в другую страну на отдых, то ощущаете себя совсем иным человеком? Кажется, что нет ничего общего между тем, кто вот еще неделю назад жил в городе и ходил на работу, и этим совершенно преобразившимся человеком, загорающим на пляже и посещающим музеи. Так вот, согласно последним теориям личности, между этими людьми действительно мало общего. Все дело в том, что мы, словно хамелеон, способны моментально переключаться между разными идентичностями. Нам кажется, что мы всегда один и тот же человек, но в действительности все гораздо сложнее. Например, согласно исследованиям, дома и на работе мы совсем по-разному себя ведем. В рабочей среде мы иначе себя чувствуем, по-другому думаем, и нас даже интересуют разные вещи. Переключение идентичностей случается и в гораздо более тонких моментах. Например, если вы будете говорить с человеком высокого статуса, ваш голос автоматически станет выше обычного. И чем более высокий статус собеседника, тем выше будет ваш голос. Дело в том, что высокий голос звучит сабмиссивно, а низкий – доминантно. И изменяя свой голос, делая его более похожим на голос подчиненного, мы подчеркиваем свое слабое положение. Причем происходит это незаметно для нас. По сути, изменяется наша идентичность. Нам кажется, что мы все тот же самый человек, говорим как обычно, но по факту тот человек, кем мы являемся и кем мы себя ощущаем, постоянно изменяется вслед за изменениями окружающего мира. Наша личность складывается из наших друзей, вида работы, которую мы по какой-то причине делаем, страны, в которой мы живем, и даже того, что мы видим в окружающем мире, например, из архитектуры города и вида квартиры, в которой мы живем. В науке это называется place identity. Это идея о том, что изменяя окружение, мы влияем на нашу внутреннюю сущность. Например, если в школьном кабинете переставить мебель вот таким образом, плохое поведение учеников становится гораздо более редким, а их вовлеченность в предмет вырастает. И судя по всему, дело не в том, что стулья стоят как-то по-особому, влияет сама трансформация окружающего мира. Другими словами, если изменить внешнюю реальность, то наше поведение, а иногда и видение самих себя, тоже начнет меняться. Ровно как изменяется поведение отстающих студентов, которых переводят из одного университета в другой университет такого же уровня. Эти недавно еще слабые ученики вдруг начинают преуспевать в учебе. Дело не в том, что программа стала проще, а в том, что изменение внешнего мира позволило перевернуть мир внутренний. Студент буквально стал другим человеком, а переезд позволил это изменение создать. То есть, среда – это и есть мы, по крайней мере отчасти. И поэтому, если вы ленитесь и вот уже полгода не можете заставить себя заняться важным делом, попробуйте изменить мир вокруг вас, например, переставить мебель в квартире. Это, на первый взгляд, незначимое действие во внешнем пространстве может запустить цепную реакцию и стать отправной точкой новой внутренней жизни. В науке это называется эффектом свежего начала. Ученые заметили, что если ставить цели в начале нового года, месяца или недели, то их гораздо легче достигать. Символические даты придают нам дополнительные мотивации. Например, начать систематически ходить на тренировки с понедельника оказывается на 63% легче, чем со вторника. Когда мы приближаемся к юбилею, мы чаще начинаем задумываться о смысле жизни и изменять ее, причем эти изменения гораздо более эффективны. Например, 48% всех, кто пробегает марафон, это люди, которые совсем недавно отпраздновали юбилей. Однако, как выражаются исследователи, эффект свежего начала не ограничивается особыми датами. Он касается вообще любых изменений в жизни. Когда вы переезжаете в другую страну, квартиру или даже просто переустановив Windows, наблюдаете чистый рабочий стол, появляется окошко для более эффективных внутренних изменений. Психологи считают, что это помогает отличить бывшего себя от нового себя, разделить их, приоткрыв себя с чистого листа. Итак, если вы нуждаетесь в таком разделении, если по какой-то причине застряли в пучине лени, протаптывая тропинку от дивана к холодильнику, то есть смысл переставить их местами и, зацепившись за это визуальное изменение в окружающем мире, изменить самого себя. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Расскажи, пожалуйста, что вы делаете для того, чтобы Шерегеш стал всесезонным курортом?
9: Я считаю, что с нашего сектора началась летняя движуха, потому что, когда я первый сезон отработал, я понял, что мне тяжело расставаться с людьми, а потом заново их набирать. Мы должны в октябре месяце за один месяц набрать, сейчас в нынешних уже масштабах, порядка 200-250 человек. Понимаешь, то есть одномоментно за месяц тебе нужно бустануть 200 человек где-то взять. И это же не просто разнорабочие, да, это и официанты, и повара, и те, кто будет над администраторами и так далее. То есть это достаточно квалифицированные ребята должны быть.
8: Но они на этот сезон, то есть ты должен их обеспечить жильем, правильно?
9: Да, мы там снимаем квартиру, сейчас мы строим кампус. Когда я понял, что это очень тяжело и там по сердцу ножом, я понял, что надо развивать лето. И, конечно, для меня, как для предпринимателя, это еще способ заработать. Я тебе скажу так, что начинали мы с того, что у нас первый сезон что-то было какие-то просто смешные, 5 миллионов рублей за 3-4... Насчет лето же короткое, у нас лето начинается с 1 июня, а заканчивается середина сентября, потому что в октябре уже снег ложится. Поэтому у нас лето — это 3,5 месяца всего.
8: Ну, летом жарко, правильно?
9: Бывает жарко, бывает дождливо, бывает плюс 35, разная, да, бывает погода. Соответственно, мы начинали с 5 миллионов, сейчас что-то подразогнались до 60 миллионов, допустим, лета. Но это тоже пока ничто, это просто поддержание штанов и удержание команды, чтобы она не разбегалась, чтобы их обеспечить постоянной работой, всесезонной. Но есть другой обратный эффект, понимаешь? Я их удерживаю, но им тяжело находиться в одном и том же месте внутри этих гор, потому что ты начинаешь дуреть среди у нас еще такая обстановка, мы такой в кальдере находимся среди 5 вершин, и ты такой, понимаешь, как будто ты в лесу ау кричишь, и тебя никто не слышит. То есть людям нужно менять еще локацию, и ребята, которые уже 15 лет находятся, они очень грамотно сделали, как раз Латиф, с кем ты тоже знаком, они развили на Алтае туристический бизнес, и поэтому у них хорошо происходит это чередование Алтая летом, Шерегеш зимой, и у человека происходит переключение. У нас на Алтае тоже есть
8: объект.
9: То есть
8: он внутри своих бизнесов просто управляет персоналом.
9: Правильно? Да, то есть ты его просто ротируешь.
8: Локациям.
9: Да, переносишь его с локации на локацию. У нас тоже есть объект на Алтае, но он маленький. Мы не можем весь наш контингент туда перетащить. И поэтому я сейчас тоже ищу новые локации, в которых я могу именно летом задействовать своих сотрудников, чтобы даже условно взять их под управление. То есть мне приходится развивать инфраструктуру, да, чтобы этот большой проект развивался. Даже сейчас я веду переговоры с ребятами, мы в Новосибирске хотим несколько ресторанов открыть, только для того, чтобы это была база, для того, чтобы через эту базу прокачивать себе сотрудников на курорт.
8: А вот тип людей, которые нанимаются на сезон, то есть они, это действительно сотрудники...
9: Это определенный тип.
8: Это сотрудники, которые... просто действительно, они летом в одном месте, зимой в другом, они ищут условно такой некий максимальный доход в этот период времени. Или это другой какой-то сегмент?
9: Ну, смотри, тут есть два типа сотрудников, которых я наблюдал. Первый – это авантюристы, которые считают, что они сейчас приедут на курорт и будут кайфовать и параллельно работать. Такие быстро отваливаются. Еще там за полтора месяца, вот, перед Новым годом, мы их уже убираем. То есть они как бы отсеиваются, потому что они где-то там проспали, перебухали или что-то еще, и они как бы отваливаются.
8: А работают в режиме 2 плюс 2 или как?
9: Некоторые, знаешь, бывает работа вообще просто без выходных, просто фигачат. Тут же еще какая еще история, психологически сложная. Когда все вокруг отдыхают, ты работаешь. Понимаешь, Новый год все отдыхают, ты работаешь. У нас самый тяжелый там по плотности день – это выходной день. В это время ты работаешь, понимаешь, вот эта вся… То есть у нас нет, у нас 24 на 7 мы работаем, особенно если брать гостиницу, да, там, то есть там нет уже никакого там, ну, выходного или там ты не можешь отлучиться. Поэтому вот первое – это такие авантюристы, которые приезжают, типа, попробовать там покайфовать, типа, и тебе будут еще платить, а ты будешь кайфовать. Потому что мы все равно даем какие-то привилегии, там тебе в полцены там одно, там скипас тебе бесплатно, оборудование тебе бесплатно, там питание полцены, там все такое.
8: Но в целом приезжают люди, для которых имеет значение, что он работает на горнолыжном курорте и может заодно в свободное время покататься, правильно?
9: В какой-то степени, да, но я тебе скажу так, что некоторые даже не поднимаются за сезон на гору. Вот реально. То есть они, вот у них работа, сон, работа, сон.
8: То
9: вот
8: есть так. Это просто функция денег для части людей?
9: Ну, по большому счету, да. И понятно, что туда едут больше ребята молодые, которые там могут еще вот как-то не привязаны к каким-то обязательствам или там семьей и так далее. Но мы на самом деле, ну, кто-то у нас уже семьи там заводит, это понятно, как бы, да, внутри курорта. И я на такую штуку наблюдаю, что я пытаюсь, наоборот, сейчас создать условия для сотрудников семейных. Потому что для меня они более спокойный контингент, да, они, во-первых, как это, волк в лес не смотрит, то есть они как бы, ну, не рыщут там, как бы, да, себе пару какую-то, они устепенившиеся, они понятные, они как бы уже вот здесь парой находятся, потому что у меня вот тот алтайский проект, как бы, он, ему там уже, ну, сколько, 8 лет, и управляющих было всего 3. Это 3 пары. Это семейный сервис, такой подход, да? То есть там муж, условно говоря, управляющий, жена там администратор. И они спокойно и друг друга подменяют какой-то момент, да? И у них как бы вот, ну, психологическое здоровье вот это как бы правильное выстраивается. Поэтому сейчас у меня акцент именно на то, чтобы туда семьи завозить. И даже там мы планируем сейчас построить какой-нибудь там детский сад, детскую комнату, чтобы, ну, если у тебя дети там есть маленькие, то ты их можешь там оставлять, чтобы они развивались там, да? Школа там, в принципе, есть.

0: 500 рабочих мест, правильно? Они создали.
1: Да, ну там они создали, они конкретно создали больше 1000 рабочих мест. Это первое. Второе, они могут себе позволить взвинтить цену и выкупить просто людей. Да? А остальным-то что остается делать? То есть маленьким предпринимателям приходится тоже цену поднимать теперь уже на свою услугу, чтобы окупать эту зарплату. У нас за прошлый, ну, за вот прошлый год зарплата, наверное, 50% наверное, скаканула вверх.
0: Вот это очень важно. То есть получается, что когда курорт активно развивается,
1: конечно,
0: все равно вот эта инфляция издержек, она не позволяет, как сказать, то есть ты все время находишься в конкуренции за сотрудников, да, тебе приходится все время повышать зарплаты, плюс, понятно, в России сейчас в целом очень низкий уровень безработицы, а в сезонном бизнесе это еще ярче проявляется, то есть ты должен как бы, ну, просто людей там перекупать.
1: Ну, получается, что так.
0: Но удается это отыгрывать как-то в цене. Например, давай так, средняя стоимость скипаса, она там как-то насколько подорожала за последние 2-3 года?
1: Ну, вот смотри, мы начинали там с цена скипаса, у нас была 1200 в году 18-19. Сейчас на 2500, то есть мы как бы в два раза.
0: В два раза.
1: Да, но, опять-таки, у нас и курс поменялся сильно, да, и все эти санкционные моменты, плюс зарплаты и так далее, и так далее. И тут еще с другой стороны конкуренция нас поддавливает, мы не можем там, да. Когда мы начинаем цену поднимать, каждый раз после поднятия цены к нам приходит антимонопольная служба. Понимаешь, и говорит, типа, а что вы подняли цену? Вот, но очень хорошую вещь тоже сделал губернатор. У нас было общее собрание, он очень хорошо слышит всех инвесторов. То есть был разговор о том, что надо ли там вводить какой-то курортный сбор там, и так далее. Да? В итоге отказались от этой идеи и ввели кэшбэк для жителей Кузбасса. Потому что жители Кузбасса стали чувствовать на себе подорожание курорта и ввели кэшбэк. И мы были одни из первых, кто вообще его внедрил у себя. Даже сегодня он был, смотрел в телеграм-каналах, которые по курорту, люди выкладывали кэшбэки. И на самом деле наш кэшбэк один из самых больших. То есть мы там 30% даем скидку на скипас. Но нам, так как мы зарегистрированы, мы всегда свои бизнесы все регистрируем в том регионе, в котором ведем бизнес, нам регион вместо упрощенной ставки 6% делает 1%. То есть мы со своей выручки 5% экономим, но мы даем кэшбэк жителям Кузбасса. Понимаешь? То есть вот как бы это тоже определенный момент, который способствует тому, чтобы жители Кузбасса в Шерегеш продолжали ехать, потому что они начали отваливаться в какой-то момент. И это прям заметно стало.
0: Понятно, что условно там, давай так, Москва там выросла, цены разогнали.
1: Да.
0: И для, ну, тех, кто, для самих сибиряков, скажем
1: конечно.
0: Так, стало это дорого.
1: Ну, конечно, да. Конечно.
0: Давай вернемся к началу вообще. С чего все начиналось? Как ты стал предпринимателем? Какие твои первые шаги были в бизнесе?
1: Мои первые шаги в бизнесе, ну, мой вообще путь начинался там, я с 15 лет начинал там всегда уже зарабатывать деньги, потому что, ну, я вообще родился в Казахстане, там, в городе Семипалатинск, там, да, и это был очень маленький городок, где был всесоюзный полигон ядерных испытаний был, то есть не самое благоприятное место, где можно было бы вообще родиться и развиваться. Вот, и когда мы переехали в Россию, у меня как бы такой был новый какой-то переломный момент в жизни, где все поменялось, другая экономика, другие люди. Ну, то есть мне 15 лет было, мне нужно было где-то как-то на самом деле искать свои какие-то деньги, потому что родители были врачами, и другие цены вообще даже были. То есть, а мне хотелось много, и вот это все было перед глазами. И как-то вот все начиналось именно с того, что вот это желание зарабатывать, оно оттуда было. Первый бизнес был кофейные автоматы, которые я начал там со своей будущей супругой, но тогда мы только начали дружить. Я позанимался этим бизнесом, понял, что я не могу его масштабировать, потому что нужно много денег на самом деле, потому что это тоже физические объекты, да, которые нужно, ну, чтобы создать сеть какую-то, да, чтобы у тебя операционные затраты не съедали тебя, нужна большая сеть. Тогда я себе этого не мог позволить, поэтому я от этого бизнеса отказался и вышел. Продав там эти автоматы, осталась там какая-то копейка, там 100 тысяч рублей, с этого начал проект по модульным конструкциям. И я там как-то, знаешь, поймал поток такой, скажем, да, я почувствовал, что я как бы, как, знаешь, как-то на ветер ловишь, там чувствуешь, сила какая-то появляется. И вот у нас появился такой буст, я вот люблю такие темы, где я нащупал, как бы ухватился за эту скорость развития и возможности, и мы за 7 лет выросли там с ничего до почти полумиллиарда, там, на тот момент это был 13-й год, выручки, но я тогда словил там определенный кассовый разрыв, вот, порядка 2 миллионов долларов я был должен, и у меня бизнес вообще развалился практически. То есть я прям, скажем так, дернул ручку, вот как, знаешь, как пилот, который прям перед самой землей там фигуру...
0: На себя.
1: На себя, да, как бы фигуру там высшего пилотажа делал, но это было очень тяжелое время.

0: для меня лично, там, 2 года я просто пытался из этого выбраться. И это был очень самый такой, знаешь, трансформационный момент в моей жизни, когда какой-то момент, вот почему я переключился на туризм, какой-то момент мне захотелось производить продукт для потребителя, который на расстоянии вытянутой руки. То есть это был B2B бизнес у меня, он и остался на сегодняшний момент. Вот мы сегодня с тобой записываем 14 апреля, да, 10 апреля было день рождения компании, ей было 17 лет вот, на сегодняшний момент. То есть не так много компаний в России, да, с таким, там, скажем, послужным списком длинным.
1: Нет, это здорово, что тебе 35 лет, и у тебя у компании 17-летие.
0: Да, и я тебе скажу,
1: рано что... начал.
0: Да, и на самом деле, что самое для меня, знаешь, как показательное, что у нас нет ни одного суда за 17 лет с нашим заказчиком. Потому что мы все свои обязательства выполняем, как бы, как вот, ну, слово дали, так и сделали.
1: Ну, то есть у тебя, по сути, такой первый большой бизнес – это производство вот этих модульных конструкций.
0: Да.
1: И сколько сейчас в год ты производишь?
0: По прошлому году мы произвели 3000 единиц.
1: То есть 3000 единиц, 3000 домиков.
0: Да, 3000
1: модульных. Это большие цифры. Это какая у вас доля вообще в России?
0: Ну, смотри, если рынок там сейчас оценивать где-то примерно, наверное, 150-200 миллиардов, ну, у нас сейчас там выручка на самом деле небольшая. По сравнению с этой долей, у нас выручка была по прошлому году порядка 3 миллиардов. В этом году мы там целимся в 4,5 ярда по конструкции. Мы уже там загрузились практически на весь тот объем, который нам годовой. И у нас сейчас проблема, мы не успеваем производить, нам нужно расширять производство, мы сейчас ищем новые площадки, у нас уже 4 производственных площадки, и одно направление мы отделили, сделали как раз-таки модульные гостиничные конструкции,
1: раз а которые у нас для временного персонала, правильно я понимаю?
0: Нет, у нас есть как бы то...
1: Для вахт. Для
0: да,
1: вахт.
0: Есть отдельное направление, которое такое самое ключевое, это вахтовые, да, поселки, там для нефтяников, золотовиков. Там мы уже сейчас моделируем все в 3D, то есть можешь одеть виртуальные очки, погулять по зданиям, все как бы знаешь, где у тебя что, как будет построено. Мы все это упаковываем в контейнер и увозим на любую точку страны, там, на север, в любое время года строим. То есть мы вот сейчас одновременно там, можем до 100 объектов ввести вот, в стройки по всей стране. То есть от Калининграда до там, Чукотки.
1: Ну то есть в чем-то у тебя получается такой вертикально интегрированный бизнес, потому что... Ты можешь недвижимость строить из тех же модульных конструкций, которых ты сам производишь.
0: Ну да, ну, у меня все бизнесы, они как бы, как знаешь, как семя от другого там появляются, вот новые, да, они расширяются за счет той же самой туристический бизнес, он так и появился, что мы просто построили модульную гостиницу. В какой-то момент мне просто захотелось больше эстетики добавить в свои как бы конструкции. Ну, я как бы такой творец, создатель, мне хочется что-то все время создавать новое и красивое в то же время. В какой-то момент мне просто уже набило скомину как бы однотипные квадратные конструкции. Мне хотелось что-то красивое. Uh-huh. И вот это как бы красивое вылилось в первую как бы модульную гостиницу. Причем это площадка, на которой мы это построили. Там, я начинал там когда-то заниматься рафтингом с идеей, что буду заниматься активным туризмом. Но прошло 10 лет, и я эту базу выкупил и начал заниматься этим активным туризмом. То есть как бы, на тот момент время еще не пришло. Как бы, но вот через 10 лет время пришло, мы все, как бы, знаешь, все случилось, так скажем, в одной точке. Мы построили эту базу, а потом оттуда пошло развитие в Шерегеш. То есть мы начали на этом. А сейчас все дома, которые построены у нас, в нашем секторе, это все дома, которые построила наша компания. То есть мы по факту, это наша большая выставочная площадка в то же время. То есть у меня была такая идея, что гость любой может приехать, посмотреть, как это все выглядит и в этом пожить.
1: Ты яркий пример того, что у предпринимателя очень высокий уровень энергии. И я когда готовился к нашему интервью, узнал, что ты ультрамен. Я думаю, это будет очень интересно аудитории. Расскажи вообще, что такое, чем Ультрамен отличается от Айронмена и несколько своих достижений, и продолжаешь ли ты этим до сих пор заниматься?
0: Отвечу сразу, нет, я уже не продолжаю этим заниматься. Начал я заниматься как раз, когда у меня был этот кризисный момент, трансформационный. Как бы я уже там 10 лет не употреблял алкоголь. Как раз таки по той причине, что какой-то момент там, свою бочку я выпил, видимо, когда вот разбирался со своими там, внутренними демонами, когда вот этот был момент, связанный с предбанкротным состоянием компании. И я в какой-то момент понял, что мне, короче, по здоровью я уже не вывожу. Хотя мне было там 28 лет в тот момент. И...
1: То есть был просто такой стресс, что ты искал какое-то вот занятие, которое бы в этот момент, чтобы ты про это не думал, правильно?
0: На самом деле там все получилось так банально. Я, да, начал думать уже о здоровье как бы в какой-то момент. Думаю, блин, ну вот я 7 лет работал, просто по 16 часов вкалывал, И получается, это не привело меня к результату, наоборот, привело к разрушению, и я остался вообще без ничего, еще даже должен остался. То есть я даже все деньги, которые я зарабатывал, я их как бы реинвестировал обратно в бизнес. И в какой-то момент я подумал, блин, ну я всегда любил спорт, и просто перестал заниматься. Пошел в спортзал, просто чтобы хотя бы как-то начать развеиваться. Но железо мне никак не помогало. В какой-то момент я там где-то посмотрел видео, что перед качалкой желательно там на беговой дорожке как бы кардио сделать какое-то. И вот я побегав на беговой дорожке, просто разогревшись, я такой думаю, блин, что-то у меня какой-то произошла такая трансформация, у меня как будто бы, знаешь, это, голова светлее стала. Я начал к этому присматриваться, начал чуть больше бегать, там, просто пошел в парк побегал, такой, блин, классно. Короче, какой-то, знаешь, проветриваются мозги. Я думаю, вообще, какой-то эффект, который я до этого не испытывал. Когда ты еще отказался от алкоголя, перестал курить, а я там 15 лет курил, с 15 лет, как бы, да, и в итоге вот этот выплеск энергии, который мне нужно было куда-то его деть, я начал бегать, начал присматриваться к гонкам Ironman, сделал сначала половинку за 5 месяцев, подготовился, потом через 5 месяцев сделал полную дистанцию в Южной Африке, через полгода сделал еще одну полную дистанцию, на ней сделал кандидата в мастера спорта, то есть при этом я на велосипеде до этого не ездил никогда, не плавал кролем, так, брасом умел плавать, но кролем никогда не плавал, там 500 метров, может, за всю жизнь проплыл там. То есть я сделал кандидата мастера спорта, и думаю, блин, круто. Вот эта внутренняя философия вот этой длинных гонок, она была мне близка по духу. Я думаю, это же похоже на что-то связанное с бизнесом. Знаешь, как вот есть такой тест, когда ребенку кладут какую-то пироженку и говорят, что типа, если ты сейчас посидишь там, 10 минут и ее не скушаешь, типа, мы выйдем, то мы тебе дадим еще одну. И вот этот был тест такой, как бы, на предпринимательство среди детей. То есть кто-то мог удерживать свое внимание долго над тем, что он хочет, или как бы, да, какой-то там борется с собой, так скажем, да, то он как бы становился более таким, ну, явным представителем предпринимательской деятельности. И поэтому вот это тоже ощущение того, что ты зачем-то, за какой-то целью далекой бежишь, ты пашешь изо дня в день, потом еще ты на этом соревновании просто там как бы выкладываешься на максимум. Это как бы было близко мне по духу. Я хотел это больше исследовать, так скажем, так, в своем теле, еще понять, какие у меня есть границы. Это уже не только границы тела, а еще границы как бы духа твоего, да, как бы насколько ты способен вот это выдерживать, этот как бы натиск, так скажем. И я себе ставил все больше и больше задач, и вот сделал ультрамена, это 515 километров, 10 ты плывешь, 421 едешь на велосипеде и 84 бежишь.
1: И это за сколько по времени?
0: Ну, получается, это разбито на 3 этапа. Примерно, ну, это идет 3 дня подряд. Сначала ты проплываешь 10 километров, потом 145 на велосипеде, на следующий день 276 на велосипеде, и на следующий день 84 бежишь. То есть это вот за 3 дня.
1: 84 бежишь за один день?
0: Да, за один день.
1: Просто 2 марафона?
0: Да, это 2 марафона. То есть это вот ультрамен, это примерно 2-2,5 айронмена подряд. Ну, таких. Ну, скажем так, ультраменов в России, я не знаю, ну, человек 120, наверное, может быть, на всю Россию есть. Но это был такой, знаешь, вызов для себя, больше челлендж. И когда ты пробегаешь вот этот финишный створ, ощущение вот этой пустоты и непонимание, куда ты дальше идешь, потому что ты достиг этой цели, а дальше что? У меня были там как бы дальнейшие видения, что я должен сделать 5 айронменов подряд. Но в какой-то момент я просто остановился и понял, что все, что нужно, я как бы, ну, как бы проверил, да, так, философию какую-то свою проверил, там, свои как бы способности. И у меня это как бы ощущение своей внутренней, как бы, ну, своего внутреннего масштаба, оно дает мне вот эту уверенность в дальнейших движениях, понимаешь? То есть это как бы проверил свои границы, такой, понял, что, окей, дальше заступать уже опасно, давай-ка мы это, ну, в космос я не будем отправлять больше. Поэтому сейчас как бы другая уже философия, но мне всегда было интересно идти в долгую и в длинную. Потому что я всегда смотрю проекты такие, которые там, знаешь, на 10 лет вперед. Вот видишь, моему первому бизнесу 17 лет, горнолыжному уже 6, и я вижу, что там на 10 лет вперед там точно есть чем заниматься.
1: Ну и в завершение, первое, спасибо огромное, что ты к нам пришел. Спасибо огромное за твое время.
0: Пригласил.
1: Да. Я вот точно могу тебе сказать, я лично жду прям прогноз, как только в декабре выпадет вот тот самый метр снега. Я сразу под прогноз к тебе в гости опять прилетаю. Будем дальше продолжать популяризовывать российские курорты. Можешь в завершении что-то пожелать для того, чтобы все больше и больше ребят добивались успеха?
0: Пожелать, ну, наверное, пожелать можно только одно, верить в то, что делаешь, любить то, что делаешь, тут по-другому, наверное, никак. Надо понять, что вот тебе отзывается, и вот идти вот на этот поток, найти и вот за него держаться.
1: Супер. Верьте в то, что делаете, и любите в то, что делаете. Рецепт от Вадима Кулубекова.
0: Спасибо.
1: Спасибо тебе.
0: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Более 50 домов уже полностью залиты в Мамедкале для пострадавших от наводнения. Работа, я напомню, что идет без остановки и с опережением графика. Об этом сообщает правительство Дагестана. Подрядчик заверил, что дома будут готовы к середине уже следующего месяца. Отмечается, что последние две недели темпы заметно выросли, одновременно ведутся отделочные работы, благоустройство и строительство инженерных сетей. Накануне строительную площадку вновь посетил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Дом культуры в Каспийске обновят к концу этого года по нацпроекту «Семья». В здании, я напомню, что выполнены уже порядка 70% работ. Сотрудники подрядной организации уже завершили демонтаж старого витража, обновили систему кондиционирования и провели электрификацию, а также начали внутренние отделочные работы. Я напомню, что на этапе завершения находится установка новой системы отопления. В нашей республике спасли два краснокнижных степных орла. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Дагестана. Сотрудники управления охраны объектов животного мира Минприроды Дагестана совместно с Дербенской межрайонной природоохранной прокуратурой и МВД провели операцию по спасению редких птиц. По сообщению местной жительницы, специалисты незамедлительно выехали на место и изъяли двух ослабленных степных орлов, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации и Республики Дагестан. Центробанк на заседании уже 24 июля может сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне и снизить ее до 14%. Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шухин. По его словам, ситуацию сейчас осложняет рост цен на топливо, это может отразиться на стоимости и других товаров. Шухин также добавил, что Центробанку не стоит слишком жестко реагировать на эти колебания. В июне, я напомню, что регулятор уже снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25. 25 базисных пунктов годовых. На школьную программу включили темпы, связанные с искусственным интеллектом и беспилотниками. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Я напомню, что основные работы с ИИ школьники изучают на уроках информатики. Знакомство с дронами вошло в курс труда, а также в предмет основы безопасности и защиты Родины. Минтранс также обновил рекомендации по организации парковок в российских городах, об этом сообщает «Парламентская газета». Теперь регионам предлагают разрешить семьям с четырьмя и более детьми бесплатно парковать не один, а даже два автомобиля. Министерство отметило, что такая мера должна упростить жизнь многодетным российским семьям. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Буршак – одно из древнейших сел Акула и самое высокогорное село, расположенное у подножья вершины Джуфа-Дага в долине Кушан. Жители Буршака говорят на весьма своеобразном кушанском диалекте агульского языка. Вместе с соседними селами Арсук и Худик, расположенными в долине Кушан, Буршак образует оригинальный культурный, языковой и географический анклав, выделяющий их среди агулов. Близкое соседство с табасаранцами и даргинцами наложило свой отпечаток на быт, нравы и обычаи буршакцев. Традиционно жители села имели родственные связи не только с соседними агульскими селами, но нередко с табасаранцами и даргинцами. Во время строительных работ в селе были обнаружены домусульманские захоронения с богатым погребальным инвентарем, который позволяет отнести его к X веку. А известный востоковед Амри Рзаевич Шахсаидов свидетельствует, что джума-мечеть Буршаги построена 650 лет тому назад. Селение было построено на хорошо защищенном месте, в форме крепости с квадратными оборонительными башнями. Известно, что в окрестностях Буршага 11 июля 1851 года произошло жесткое столкновение отрядов князя Аргутинского и Хаджи Мурата, в результате которого отряд Наиба Шамиля имел многочисленные потери. Два больших кладбища павших в бою воинов отряда Хаджи Мурата до сих пор напоминают эти кровавые события и называют их здесь кладбищами шагидов, жертв за веру и ислам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Дорожные новости.
3: В России не планируют запрещать праворульные автомобили. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России появилась народная карта бензина. Через сервис «Где-бенз» можно в режиме онлайн отследить ситуацию на заправках, которые на карту наносят сами пользователи. Они же делятся друг с другом актуальной информацией. Зеленая стрелка означает, что бензин на заправке есть, красная – что нет, оранжевая – что на заправке большая очередь. В сервисе есть фильтры по марке топлива и возможность посмотреть, когда в последний раз актуализировали информацию. Сервис сделает удобнее заправку в регионах, где есть проблемы с доступностью топлива. В России не планируют запрещать праворульные автомобили. В Минтрансе в очередной раз опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Ранее стало известно, что ведомство собирает аналитические данные по праворулькам. Что это за данные и зачем они нужны, не уточняется. Поэтому возникли слухи, что праворульные машины хотят запретить. В ведомстве готовят предложение, как снизить риски на фоне роста количества праворульных автомобилей на дорогах. Южно-Сахалинск вошел в топ-5 городов России по развитию инфраструктуры для электромобилей. Здесь работает 169 зарядных станций, больше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Отметим, что Южно-Сахалинск очень невелик по российским меркам. Население менее 200 тысяч человек. Развитие электротранспорта – одна из приоритетных целей для властей Сахалина. Регион участвует в федеральных проектах и активно развивает у себя сеть быстрых зарядок в популярных местах. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Государство на северо-востоке Африки и Синайском полуострове в Азии. Официальное название – Арабская Республика Египет. Традиционной формой приветствия в Египте как между мужчинами, так и между женщинами является рукопожатие. Консервативные мусульмане не обмениваются рукопожатиями с представительницами противоположного пола. Рукопожатие не должно быть крепким и энергичным, скорее слабым, но не коротким, а несколько продолжительным. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. Если она этого не сделает, достаточно наклонить голову в знак приветствия. Во время рукопожатия важно поддерживать зрительный контакт, что рассматривается как знак честности и искренности. Иногда взгляд, обращенный к собеседнику, может быть несколько интенсивный. Если гость заходит в комнату, ожидается, что мужчины, находящиеся в ней и в данный момент сидящие, встанут для приветствия. При встрече с египтянином можно использовать приветствие на арабском языке «салам алейкум», что означает «мир вам». В ответ вы услышите «ва алейкум ассалам», что означает «и вам мир». Иностранцам не возбраняется приветствовать собеседников на арабский манер.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Вы дали денег в долг, а должник не торопится его возвращать. И у вас нет расписки. Однако не стоит огорчаться раньше времени и нанимать банду коллекторов, выбивающих долги. Сейчас я вам расскажу три юридические хитрости, которые могут вам пригодиться в данном случае. Первое. Попробуйте получить расписку сейчас. Сделать это можно путем конструктивного разговора с должником. Оставьте праведный гнев и поговорите с ним доброжелательным тоном. Скажите, что вы понимаете его положение и готовы подождать с долгом еще некоторое время или принять долг частями. Однако на этот раз вы хотите зафиксировать новое соглашение в письменной форме в целях повышения дисциплины. Если ваш должник не может вернуть долг, потому что он действительно находится в трудном материальном положении, то он с радостью откликнется на ваше предложение. Второе. Попробуйте получить подтверждение долга. Чтобы взыскать долг без расписки через суд, вам потребуется собрать другие доказательства. И лучшим доказательством будет признание долга вашим должником. Такое признание может быть сделано в письменной форме, а также зафиксировано на аудио или видеозаписях. В этих целях вы можете вступить в переписку или начать разговор с должником о долге и о его возврате при личной встрече. Если должник уклоняется от такого разговора, вы можете использовать провокационные методы. Например, можно отправить должнику письмо с требованием вернуть долг в большей сумме, чем вы ему давали. В этом случае должник может ответить вам, что он брал у вас долг на значительно меньшую сумму, и в этот момент у вас появится неоспоримое доказательство для суда. Тот же метод вы можете использовать и при личной встрече. Если ваш разговор не только будет записан на аудио или видео, но также будет проходить при свидетелях, вы получите еще больше шансов в суде. И, наконец, третий совет чисто психологического характера. Обратитесь в полицию. Появление на пороге вашего должника людей в форме, хоть у вас и нет доказательств вашей правоты, возможно, поможет принять ему правильное решение.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Вот такая формула. Мы всегда во время кризиса использовали новую технологию плюс какой-то маркетинговый ход. Ну, давай начнем с 98 года. Тогда курс доллара подскочил сразу в 6 раз, то есть цены увеличились, а мы, это же красавцы, мы взяли кредит в июле месяце, 100 тысяч долларов на покупку оборудования. У меня плюс к этому еще в день объявления кризиса украли сумку со всеми документами, включая там ключи, паспорта от клиники, от дома, полное дно. Но в этот момент ты отталкиваешься от одной и мобилизуешься. Так как у нас было куплено новое оборудование под металлокерамику, мы стали делать металлокерамику на золоте. Как мы всегда говорим, у богатых в кризис деньги есть. Мы стали продавать самую дорогую продукцию. И я сделал рекламную акцию «Сделай клад в зубной клад». И это реально полетело, потому что другие просто отказались и не стали этого делать. Мы одни лили там килограммами это золото. Люди вкладывали деньги в здоровье и в то же время подсознательно тогда понимали, что если что-то случится, у них золото есть. Они могут его снять и сдать. И этот ход сработал. То есть мы ввели новую технологию, крутую на тот момент, и сделали классный оффер на рынок, шумный, который полетел. Но мы продавали премиальный продукт с хорошей наценкой. То есть выгоднее всего в кризис продавать премиальный продукт с высокой маржинальностью. 2008 год тоже было ровное время, все жили спокойно. Опять скачок курса доллара. И что происходит в этот момент? Да? То есть первое желание подсушиться. И все начинают сокращать персонал, сокращать рабочее время, сокращать расходы на рекламу в первую очередь. Мы пошли на антитренде. Мы стали увеличивать рабочее время, наоборот, нанимать персонал, потому что он стал дешевле. Мы даже делали плакаты о том, что теперь мы работаем на 2 часа дольше. И я своим рассказывал, ну, смотрите, когда рыбы становится в море меньше, рыбак не начинает закидывать невод реже. Он, наоборот, делает его помельче и закидывает чаще. То есть мы стали работать удобнее на клиента. Но рекламный ход был в другом. Все начали сокращать расходы на рекламу. Ну, нет денег. А нам надо увеличить, все сделать наоборот. Но денег-то тоже нет. И я послал своих гонцов во все рекламные агентства, в журналы, в газеты. Говорю, ребят, давайте мы вам дадите нам рекламу по взаимозачету. Ну, естественно, мои возвращаются, говорят, ну, нет. Они говорят, вы что, дурачки, что ли? Я говорю, ну, давайте подождем вот пару месяцев и посмотрим, что будет. И начались обратные звонки. Но мы-то обошлись первые. Они говорят, вы же предлагали нам по взаимозачету. У нас вот баннеры на улицах простаивают. И, соответственно, мы стали заключать контракт. И мы завесили город баннерами. В первую очередь мы написали вот этот свой слоган, что все сокращают рабочее время, мы увеличиваем, все поднимают цены, мы фиксируем, то есть как бы обратную часть. Но потом пришла другая идея, потому что именно в этот момент мы опять сделали инвестицию в новую технологию. Мы купили первый КТ-аппарат, который сканирует тебя, ты видишь свой череп полностью и можешь посчитать точно все диагнозы. И исследование длилось всего 14 секунд. И мы повесили прям огромные баннеры, где написали «Узнай, что у тебя в голове всего за 14 секунд». И вышли с этим технологическим предложением. Но так как это была новинка, это стало как бы вирусной рекламой, мы опять привлекли к себе людей. Но на этом вся история не закончилась. В этой истории было продолжение. Мы столько сделали рекламы, что у рекламщиков закончились зубы. Через там 2 года, которые они к нам могут прийти полечить. Они говорят, ну, у нас только сертификатов осталось за эти плакаты. Что нам с ними делать? Не хотите ли вы их купить обратно хотя бы там за 50%? Байбэк деньгами отдать. Я думаю, да, в принципе, я не хочу. А потом приходит идея. К нам приходят клиенты, которые просят скидок. Мы говорим, ну, хорошо, мы сами не можем дать скидки. Но вы можете сходить вот в эти рекламные агентства и выкупить у них их сертификаты с дисконтом 30-50%. То есть я в итоге привлек еще клиентов за скидки, которые дало рекламное агентство. То есть я получил рекламу дешевле в тот момент, когда у меня не было денег на рекламу, я привлек клиентов. И потом еще раз привлек клиентов на уникальное предложение с большими скидками. То есть вот такая многоходовка получилась, и она мне сильно запомнилась, вот как хороший кейс. Но жизнь нам не давала расслабляться. Пришел 14-й год, опять скачок, опять все происходит неожиданно. Но здесь мне больше запомнился начался другой кризис в 2014 году, не столько валютный, сколько то, что вышел в 2014 году закон о запрете медицинской рекламы. То есть просто ее запретили, сказали, что медицинская реклама теперь возможна только в специализированных медицинских изданиях. И это все длилось с января 2014 года по июнь. Потом все это дело отменили. Просто заставили снять всю рекламу, убрать из журналов, из газет. То есть можно было публиковать только имиджевую рекламу, это название компании и адрес. Ну и чем вы занимаетесь? То есть не цены, а мы на тот момент придумали рекламный ход как раз под кризис. Это дать единую цену на имплантацию. То есть все за готовый зуб. То есть что больше всего человека интересует в кризис, да? Это деньги, да? Но именно вот этот момент не потратить лишнего. Я приду, а мне навяжут каких-то услуг. Мы говорим, мы гарантируем честную цену, все включено. И даже если возникали доп. Услуги, мы все равно за них с клиента не брали. И вот за эту честность это был хороший рекламный ход. А нам это все дело обрезают. Что в этот момент делать, когда ничего нельзя делать? Опять же, у рекламщиков опустили плакаты и другие ресурсы. То есть мы могли выкупить эту рекламу дешевле. Мы развесили опять по всему городу плакаты. Я сделал изображение там, детей по детской стоматологии, женщин, ну просто вот как бы жители города, которые на темно-синем фоне держали палец вот так около рта, и была такая надпись. Мы занимаемся тем, о чем сейчас нельзя говорить. Стоматологическая практика. Ну, а там в то время еще Гарри Поттер был в тренде, и Аршавин был в тренде со своим пальцем, то есть как бы вот связка еще такая была. Соответственно, это вызвало такую вирусную рекламу. Плюс мы разместили еще некоторые плакаты. Мы не занимаемся торговлей оружием, мы не занимаемся торговлей наркотиками, мы не занимаемся там еще чем-то. Мы занимаемся тем, о чем сейчас просто нельзя говорить. Все конкуренты возмущались, говорят, а что, так можно было? Говорят, ну а почему нельзя? Имиджевая реклама, только название это здесь, и мы ничего не говорим о ценах, о привлечении на стоматологические услуги. И писаешь, лаг, да, то есть у тебя есть полгода, когда висит только твоя реклама. И вот здесь нам скачок вот этот вот дал очень приличный как раз в 2014 году. Есть. Технология плюс какой-то рекламно-маркетинговый ход, и когда вот есть пустота или ограничение, это сделать еще легче. Ну, кстати говоря, кейс первый, второй есть у нас сейчас в Юргу на при обучении маркетологов в университете приводится как один из интересных маркетинговых ходов. Ну и сейчас нас с тобой не отпускает вот эти вот все запреты, которые сейчас идут. Действительно, самое страшное, что есть, это разрывы коммуникации с клиентами. Мы ищем новые ходы как раз на антитренде. Вот, допустим, для университета мы использовали сейчас бумажные письма. Ну, понятно, там чек был высокий, мы собирали мероприятие «Деньги любят тишину». Там входной билет стоил 120 тысяч, но мы собственникам отправляли бумажные письма, на которых было написано, а люди уже отвыкли их получать. И еще вздрагивают, а откуда это такое, из проверяющих органов? То есть оно 100% открывалось, там было приглашение, и, соответственно, мы лучше выстраивали обратную связь. Мы сейчас рассуждали, а как вот сейчас продвигаться. И у меня была идея, что мы сейчас идем в искусственный интеллект, у нас большое количество людей работает в колл-центре, что мы будем заменять на искусственный интеллект, как бы сокращать этих людей. Но сегодня посмотрели, что отклик от них лучше. Я говорю, тогда меняем скрипт сейчас наоборот. Я Алина из стоматологической практики, я не робот, я не искусственный интеллект. И прям увеличилось количество записей именно со звонков. У людей разорвались мессенджеры, другие сообщения, и люди стали брать трубку. Почему мы хотели сокращать людей? Люди перестали брать с номеров, да, то есть говорят, напишите мне, а тут информации нет. И мы опять приняли решение, наоборот, развивать колл-центр. То есть сейчас будем откапывать вот эти старые решения, которые работали. Нам генеральный директор сказал, что в типографиях выросло количество заказов на бумажные носители, на визитки, на что-то там еще. Он говорит, просто говорит, удивительно. Будет все равно какое-то решение на этот кризис. И опять же, там, где ограничивают, там качество аудитории становится лучше. Поэтому нас же интересует не только количество подписчиков, просмотров, лайков, вот этих, а какую конверсию мы можем дать к себе на продукты. И если у вас годный контент и хороший продукт, то эта связка будет работать все равно. У меня выработался вот этот вот ген любви к кризису. Первое правило – не надо их культивировать, как бы нагонять на себя, дайте мне какой-нибудь кризис. Но воспринимать их нужно с благодарностью, потому что на ровной дороге хороших денег не заработаешь. У нас каждый кризис – это прирост в 2-3 раза по доходам, потому что мы его отыгрываем. И в моей компании все знают, что мое самое любимое выражение – это кризис – лучшее время для роста. Как получить рекомендации? Я говорю, что самые лучшие рекомендатели рождаются из недовольных клиентов. Когда ты жалобу воспринимаешь как подарок, никак от нее откреститься, а вернуть человеку доверие, вернуть его в своих клиентов, он потом приводит гораздо больше людей. То есть не надо культивировать недовольных клиентов, но каждого такого клиента нужно воспринимать с благодарностью. Случаются любые другие случаи. Была такая история, когда у меня в одной из клиник врачи остались вечером, устроили день рождения кого-то и затопили нижний этаж магазин с джинсами. То есть сразу включается мозг. Факап случился. Ну как я могу на этом заработать? Все ожидали, что я приду и соберу со всех денег, чтобы компенсировать потери. Я говорю, потери компенсирую сам, а вот вы смогли остаться с 7 до 10 вечера и здесь отмечать день рождения. А теперь клиника будет работать с 7 до 10 вечера, и я получаю плюс 3 часа каждый день, и так они работают до сих пор. Если бы я просто на ровной поляне сказал людям, что мы теперь увеличиваем рабочее время на 2 часа, это бы не сработало. В итоге-то все равно все выиграли. Мы там по-другому перераспределили время. Выиграл я, выиграли клиенты, врачи сами в итоге выиграли. Любую критическую ситуацию, когда ты начинаешь, то есть первая мысль, что-то случается, как на этом заработать? Мозг начинает привыкать к этой конструкции, когда приходит большой кризис, тем более, когда не первый, у тебя уже готова антикризисная программа, которую ты просто запускаешь.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет Эхнатон.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: По статистике в нашей стране на 10 браков 7 разводов. Было время, когда на один брак было 2 развода. Давайте поговорим о разводе. Первое, что надо иметь в виду, когда мы говорим о разводе, что сейчас все больше и больше пар не вступают в юридические отношения друг с другом. Вот когда они разъезжаются, вдруг перестают жить вместе, можно ли считать разводом? На этот вопрос нет ответа. Формально развод – это прекращение гражданских отношений, связанных с браком, но если брака не было. Дальше. Прекращаются ли отношения после того, как люди развелись? Да нет. Потом длительное время, много лет, люди еще как-то выясняют отношения друг с другом. И вы знаете, я знаю много ситуаций, где люди, разойдясь, создав новые семьи, прекрасно общаются друг с другом, сохранив уважительные, доверительные и добрые отношения друг к другу. Главное не допустить ухода вот в эту агрессию, в ненависть, вовремя остановить вот этот процесс. В любом случае, расходясь друг с другом, имеет смысл вести себя достойно, чтобы потом не было стыдно. Существует много причин, по которым люди расходятся. Первое – это утрата уважения друг к другу, которая, естественно, сопровождается и потерей вот такого состояния, как любовь, влюбленность, вот этого трансового состояния, в котором ты видишь человека по-другому, чем остальные. Влюбленность – это транс. Девочка маме говорит: «Мама, да ты не знаешь, да, про него говорит плохое, но на самом деле он хороший, она в нем видит хорошее». Мы все время выходим из одного трансового состояния и переходим в другое. Это естественно, быть в трансовом состоянии. Исследования показывают, что когда пожилая пара идут за ручку и смотрят друг на друга, то они видят друг друга молодыми. Они в трансе, каждый видит то, что хочет увидеть. Институт семьи постепенно разрушается в мире. Совсем недавно был в Южной Корее. Вы знаете, удивительно, 3 дня ходил по Сеулу, не увидел ни одного ребенка. В Южной Корее сегодня на 1000 человек всего 5 браков. 5, должно быть 500. И только в 2 из них рождаются дети. Я не знаю, какое будущее у этой страны. Но то же самое происходит в Северной Европе. Большая часть людей живут, даже будучи в юридическом браке, живут отдельно. И мало кто хочет вступать в брак. Столько ответственности, столько головной боли. Итак, потеря доверия, уважения друг к другу является первой причиной развода. Когда проходит вот это состояние, ощущение человека своим, дорогим, родным. Вторая причина, как правило, это измена, когда люди не могут друг другу простить. Вы знаете, я очень уважительно отношусь к тем семьям, которые переступили через измену и смогли сохранить отношения и семью. Третья причина – это вмешательство родственников, родителей. Мы с вами много говорили о том, что есть синхронизация между мужчиной и женщиной, что мужчина получает родовые программы, энергию.

0: от женщины, возвращает ей через материализованную заботу, безопасность и секс. Но вот если мужчина не разорвал отношения со своей матерью, синхронизацию, я не говорю про то, чтобы там общаться, поздравлять с праздниками, любить, заботиться. Если он продолжает обмениваться родовыми программами, родовые программы – это цели, ценности, интересы, смыслы, программы поведения. Если мужчина ходит, до сих пор жалуется своей маме на свою жену, то он синхронизован с мамой. А если он до сих пор ревнует, либо что-то делает назло по поводу своей предыдущей женщины, то он синхронизован еще с ней, у новой женщины просто нет вот этой валентности, куда подключиться, она не может дать ему ни родовые программы, ни энергию. То же самое с женщиной, если она вот эти три потребности, которые реализует через своего мужчину, это забота сегодня, ощущение безопасности, если она вот эти две первые получает до сих пор от отца и ходит за помощью к отцу для того, чтобы обеспечить себе безопасность или заботиться о себе и своих детях, то она до сих пор синхронизована с отцом, у ее мужчины нет валентности куда подключиться. Поэтому уж начали жить вместе, неважно, в браке, не в браке, то синхронизуйтесь друг с другом, в смысле ценности, программы поведения, оценки надо обсуждать вдвоем. И поэтому никогда нельзя впускать других людей, близких родственников в ваши отношения. Это ваши отношения, это ваша жизнь. Мы уже говорили о том, что нельзя позволять кому-то оценивать, сужать количество вариантов, пространство вариантов своего поведения. То, что делается, происходит через совет или манипулирование. Не позволяйте родственникам манипулировать вашими отношениями. Это ваша судьба. Нельзя позволять кому-то советовать по поводу вашей жизни. Следующая причина разводов – это, как правило, вредные привычки. Алкоголизм, наркотики, игромания. Когда у человека появляется тяга к тому, что разрушает его, его личность, и когда второй человек не имеет возможности на него повлиять. Мы очень часто вступаем в отношения оценки, когда начинаем говорить, что это плохо, ты плохой. Это не очень конструктивная форма поведения. Гораздо конструктивнее поведение, которое называется «я-концепция», когда я говорю только о себе. Дорогой, когда ты так поступаешь, ты можешь делать, как хочешь, но ты знай, мне плохо. И вот если человек любит, то он обязательно попытается измениться. Измениться можно только самому, ради другого. Если человек пытается измениться ради того, чтобы тебе не было плохо, то это развивает отношения. А если не пытается, узнав, что тебе плохо от того, что он так себя ведет, то это все что угодно, только не любовь. Следующая причина разводов – это притязание одного из супругов на неограниченное лидерство. Когда давится самооценка, когда другой человек не имеет права голоса, когда идет подавление. Это те отношения, которые мы называем абьюзерскими, когда один человек позволяет другому фактически формировать его программу жизни, когда у одного из супругов нет права голоса, когда он наступает на горло собственным интересам, собственной жизни, собственным мотивам, собственным ценностям. И еще одна причина разрыва отношений – это неправильное, неравномерное распределение обязанностей, когда у одного только права, а у другого только обязанности. В прошлом, в таком крестьянском, патриархальном варианте это было возможно, но мир меняется. И сейчас все больше люди хотят равноправных отношений, равноправных ответственностей и прав. Естественно, если это не получается, то отношения разрываются. Есть такой вариант сохранения отношений, что живем ради детей. Когда ко мне приходят такие пары, то я им говорю вещь, которая, в общем, вызывает у них шок. Я говорю, не надо жить ради детей. Не надо жить ради детей. Дети все прекрасно чувствуют. Самое главное, что мы можем сделать для наших детей, это сами быть счастливы. Дети будут себя вести так, как мы себя ведем. Живя друг с другом без любви, без уважения, мы создаем очень плохой пример, плохой прецедент. И пусть лучше дети видят родителей в двух разных семьях, но живущих счастливо, уважительно, гармонично, чем будут каждый вечер слышать, как вы ругаетесь. Это намного полезнее для них. Будет два хороших примера вместо одного плохого. Надо понимать, что институт семьи претерпевает очень серьезные изменения в мире. Наши дети, кто родились после 2005 года, уже точно будут жить больше 100 лет. И за эти 100 лет они пройдут немножко другую жизнь, чем мы. Например, у них не будет такого понятия, как профессия. Они будут получать специальность, работать по этой специальности 7-10 лет. Потом специальность будет устаревать, они отдохнут, поучатся полгода и получат новую специальность. И так от 7 до 10 циклов за жизнь. И для каждого из этих циклов, судя по всему, они будут менять образ жизни, сферу общения, окружение. Очень вероятно, будут менять город или страну. И очень вероятно, для каждого из этих циклов наши дети будут создавать новую семью. Поэтому надо быть готовым. И сейчас мы уже привыкли к тому, что у кого-то 3 брака, 4 брака. Мы уже даже нормально относимся, когда президенты вдруг разводятся. И даже никоим образом не порицаем, понимая, что такое возможно. И ничего плохого там нет. Это в старом обществе развод считался катастрофой, крахом, концом жизни. Сейчас просто это окончание какого-то этапа. Иногда люди даже не виноваты в том, что происходит расставание или развод. Существует много способов объединения, как в бизнесе, так и в семье. Можно объединяться по общим проблемам, можно объединяться по общности интересов, можно объединяться по общности прошлого, можно объединяться по смежности ресурсов в бизнесе. У меня есть помещение, у тебя компьютеры. Давай объединимся, создадим компьютерную школу. Да прекрасно. Но только все эти объединения недолговечные. Когда мы стоим на остановке, всем холодно, минус 30. Вот эти 2 человека вдруг обнаружили, что они учились в одной школе, их объединяет общее прошлое. А эти говорят какую-то интересную тему, оба коллекционируют марки. А эти вместе держат сумку, потому что женщине было тяжело держать сумку, и мужчина подошел и помогает ей. А у этих 2 оказалось, у этого есть кофе, а у другого бутерброды. Смежность ресурсов. Но когда подойдет такси или автобус, то в этот автобус люди сядут не потому, что у них общее прошлое, что-то их объединяют сейчас, общие интересы. Сядут в одно такси или в один автобус те, кому ехать в одну сторону. Единственное объединение, не имеющее к себе претензий, не имеющее заложенное внутрь будущий конфликт, это объединение по общим целям. В последние годы жизнь менялась очень сильно. Мы прошли через много трансформаций общества. Менялись ценности, менялись цели, менялись инструменты, механизмы. Очень многие расходы, разводы произошли по этой причине, поэтому, может быть, даже не стоит друг друга обвинять в этом. Важно сделать выводы, важно сделать так, чтобы не допустить те же самые ошибки в будущем. Поэтому объединяться надо по общим целям, по общим смыслам, по общим ценностям. В первую очередь целям. И только стремление к общей цели приведет к тому, что вы будете адаптироваться друг под друга, потому что вы партнеры, вы союзники, вы сидите в одной лодке. Какой главный секрет прочного брака? Я думаю, что в первую очередь уважение. Любой брак, неважно, формальный, неформальный, все равно начинается с уважения, с дружбы. И если туда добавляется еще и химия, влюбленность, то это получается очень красивый, очень эффективный и развивающий друг друга брак. Все равно объединяться нужно не потому, что есть общие проблемы. Объединяться нужно тогда, когда ты чувствуешь, что это объединение даст каждому новые возможности, расширит, усилит возможности каждого человека. И когда этот брак действительно расширяет, развивает и питает, то тогда из него не хочется выходить.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Более 50 домов уже полностью залиты в Мамедкале для пострадавших от наводнения. Работа, я напомню, что идет без остановки и с опережением графика. Об этом сообщает правительство Дагестана. Подрядчик заверил, что дома будут готовы к середине уже следующего месяца. Отмечается, что последние две недели темпы заметно выросли. Одновременно ведутся отделочные работы, благоустройство и строительство инженерных сетей. Накануне строительную площадку вновь посетил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Дом культуры в Каспийске обновят к концу этого года по нацпроекту «Семья». В здании, я напомню, что выполнены уже порядка 70% работ. Сотрудники подрядной организации уже завершили демонтаж старого витража, обновили систему кондиционирования и провели электрификацию, а также начали внутренние отделочные работы. Я напомню, что на этапе завершения находится установка новой системы отопления. В нашей республике спасли два краснокнижных степных орла. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Дагестана. Сотрудники управления охраны объектов животного мира Минприроды Дагестана совместно с Дербенской межрайонной природоохранной прокуратурой и МВД провели операцию по спасению редких птиц. По сообщению местной жительницы, специалисты незамедлительно выехали на место и изъяли двух ослабленных степных орлов, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации и Республики Дагестан. Центробанк на заседании уже 24 июля может сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне и снизить ее до 14%. Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шухин. По его словам, ситуацию сейчас осложняет рост цен на топливо, это может отразиться на стоимости и других товаров. Шухин также добавил, что Центробанку не стоит слишком жестко реагировать на эти колебания. В июне, я напомню, что регулятор уже снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25. 25 базисных пунктов годовых. На школьную программу включили темпы, связанные с искусственным интеллектом и беспилотниками. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Я напомню, что основные работы с ИИ школьники изучают на уроках информатики. Знакомство с дронами вошло в курс труда, а также в предмет основы безопасности и защиты Родины. Минтранс также обновил рекомендации по организации парковок в российских городах, об этом сообщает парламентская газета. Теперь регионам предлагают разрешить семьям с четырьмя и более детьми бесплатно парковать не один, а даже два автомобиля. Министерство отметило, что такая мера должна упростить жизнь многодетным российским семьям. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представители тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк хуна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк хуна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. Ичи капуни гзафуан. Пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзафуан. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что в 19 веке на Кавказе побывало 160 художников, из них 60 в Дагестане? Среди них были очевидцы и участники Кавказской войны – Григорий Гагарин, Теодор Гаршельд, Полидор Бабаев и другие. Особо можно отметить известного мариниста Ивана Айвазовского. В период своего пребывания на Кавказе и в Дагестане Айвазовский оставил морскую тематику и написал несколько горных пейзажей, среди которых вид на Тимирхан-Шеру и Каспийское море, вид Гуниба, вид с Каранайских высот на Ахульгой и Гимры. Другой известный русский художник-панорамист Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму. Она называется «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. Несмотря на то, что художник находился по ту сторону баррикад, они смогли создать правдивые произведения, наполненные уважением горцам, их мужеству и свободолюбию. Они писали не только батальные сцены и исторические события, но также портреты горцев, бытовые сцены из жизни горских народов и, конечно, величественные пейзажи.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Вы сами сказали, что вообще Иви это такая история, да, как драматическое вы слово использовали. У вас несколько есть интересных таких кейсов прям в истории компании. Вот, собственно, меня интересует, наверное, там три из них. Давайте начнем с первого. Значит, я помню одно из ваших выступлений, как раз, собственно, где вы показывали, что у вас доля 44% на рынке, и вы там показываете конкурентов, про то, что конкуренция растет и так далее, и так далее, и так далее. И в целом вы были уже достаточно большие на тот момент, это уже был большой бизнес. Там вы, я помню, вы со сцены говорили, что у вас 270 программистов уже в команде на тот момент сидело. И значит, и вы видели, как у вас за спиной образовываются вот эти вот корпоративные гиганты, назовем их так, да, у Яндекса там появляется Кинопоиск, у Ростелекома, я забываю вечно название, Винкс или Винс, как-то у них вот, я забываю, у Сбера Ока, у МТСа Кион, и наверняка я еще кого-то забыл.
9: Ну, премьер еще.
8: Премьер, да-да-да-да-да. Значит, появляется огромное количество сильных проектов, что очень интересно, с, можно сказать, безграничным запасом капитала за спиной. И вы оказываетесь в ситуации, когда вы самые большие, вы впереди, но наступать начинают на пятки. Вопрос простой, с одной стороны. В какой момент вы начали упускать нить лидерства, и почему? Ведь вы же знали, ведь вы же понимали, ведь вы были впереди них, у вас были сильные инвесторы, я думаю, у вас уже не было на самом деле на тот момент проблем, допустим, с привлечением капитала, но тем не менее долю постепенно начали отъедать. Я посмотрел на текущий момент, понятное дело, что вы сейчас не в компании уже, не управляете компанией, но тем не менее на текущий момент Кинопоиск, собственно, вы поменялись местами с Кинопоиском, и такая же доля, как у Иви, как раз вот у Ростелекомовского агрегатора. Почему это произошло? Почему вы, например, не смогли, я не знаю, если это в деньгах был вопрос, почему не взяли больше денег? Или это, не знаю, опять же, может быть, какое-то корпоративное изменение или еще что-то? Объясните, как это в вашей голове.
9: Первое – Яндекс. Яндекс достаточно долгое время злоупотреблял своей позицией на рынке в части вообще медийного контента. И это касалось двух моментов. Первое – того, как развивалось пиратство в России. И второй момент – как Яндекс перекачивал на свои сервисы интерес аудитории к не только к киноконтенту, но даже как, когда он конкретно был связан с запросами на онлайн-видеосервисы, на другие онлайн-видеосервисы.
8: Условно, человек вбивает кино Иви, а ему показывается реклама Кинопоиска.
9: Да, не просто реклама, а
8: пять первых слотов
9: заняты Кинопоиском.
8: Да.
9: Понимаете? И мы выиграли дело в ФАСе. мы выиграли дело в ФАСе против Яндекса по поводу...
8: Антимонопольную.
9: Да, по поводу нечистоплотной конкуренции. Они это признали. И это была коалиция мы, Авито, там еще несколько компаний. Это было очень болезненно. Это первый момент. Второй момент по поводу пиратства. Яндекс как таковой, он достаточно цинично на пиратстве, ну, можно сказать, капитализировался, да, при этом он говорит, что я не имею к этому отношения никакого. Ну, это был достаточно циничный ответ, потому что понятно, что когда Google вычищал пиратский контент, а Яндекс его показывал, то аудитория шла искать все, что ему нужно было найти на Яндекс, да, и тем самым выигрывала конкуренцию у Гугла. А это огромные деньги. Каждый процент выигрыша
8: в доле рынка
9: в поисковой выдаче, это же какие миллиарды в капитализации. Вы понимаете?
8: Да, да, не, я прекрасно понимаю.
9: Вот. Поэтому, когда мы говорили о том, что, ребята, кончайте кормить пиратов, мы строим цивилизованное общество, а, значит, нам как бы... как будто бы непонимающими глазами на нас смотрели, так сказать, какие пираты, так сказать, вы о чем говорите, так сказать, да? Но это смешно. Вот. Ну, это я считаю, что было просто не очень добросовестно. А что касается силы Яндекса, безусловно, когда они объединили в одну подписку все свои медийные сервисы и дали этому весь тот набор инструментов и финансирования, и трафика, который они могли дать для своей подписки, потому что они сделали упор на Яндекс.Плюс.
8: Ну да, там в который входит и музыка, и
9: фильмы. И кино, и там еще многое чего другое входит, да, и просто Кинопоиск, естественно, вот как бы часть вот этого большого пакета стал набирать вес. Поэтому здесь, ну, не совсем яблоки с яблоками сравниваются. Здесь яблоки сравниваются со фруктовой корзинкой, если вы понимаете, да?
8: Да-да-да.
9: Вот. Ростелеком – это, ну, тоже это там огромная просто база дистрибуции, где они подключили свою мощь. Но это уже, кстати говоря, случилось после меня.
8: Да, это как раз последние пару лет.
9: Последние три года. Это случилось бы наверняка, если бы я был. Это не то, что, так сказать, там, совершенно не так, что я ушел и там изменилось доля рынка. Я вообще считаю, что просто команда наша делает такую великолепную работу. Моя гордость, что я ушел, и ребята продолжают очень достойно, успешно развивать бизнес.
8: За последние два года я видел, что компания по обороту выросла почти в два раза.
9: Да, да, да, молодцы, просто супер. Супер команда, супер ребята, умнички. И что еще очень важно, что мы поднимали деньги в условиях, когда игра в капитализацию еще имела какой-то смысл. И мы вообще, напомню, мы в 2021 году должны были сделать IPO на...
8: Это мой следующий вопрос, мы сейчас
9: на
8: дойдем NASDAQ,
9: обязательно. Да, там с капитализацией близкой к миллиарду долларов. И там я отвечу на вопросы, там, с этим связанные, конечно. Но потом все поменялось, и никакой игры в капитализацию просто нету в России. И сейчас совершенно верно ребята тоже делают, что сосредоточились на экономической эффективности бизнеса, и неважно доля рынка, главное, чтобы бизнес был окупаемый, самодостаточный. И это абсолютно правильно. И все, что делается, имеет сейчас большой смысл. Поэтому тогда это был рост доли рынка, капитализация, NASDAQ. Это была своя стратегия, своя игра, которая имела смысл. Сейчас совсем другое. Но ребята молодцы.
8: Почему в какой-то момент у вас не случилось сделки со стратегом? Или вообще такого и не было в планах? Почему не вас купил Яндекс или Ростелеком? Причем, что вроде бы как интересанты-то были?
9: Не было интересного предложения.
8: Угу.
9: Было много разговоров. предложения, которое бы имело смысл, для нас не было.
8: Угу.
9: У нас были разговоры и с МТСом, и с Ростелекомом, с Яндексом. Серьезных разговоров не было де-факто после того, как они купили Кинопоиск. Поэтому мы приняли решение, что мы идем на биржу. И это для нас имело смысл. И фактически мы практически реализовали эту стратегию. Как вы знаете, просто в 2021 году нас за 4 недели...
8: Законопроект выдвинули.
9: Да.
8: Давайте сразу тогда ко второму вопросу. Значит, эта история тут я понял. Вторая тоже такая взлет и падение компании. Значит, вы планируете IPO, соответственно, у вас там шикарное время, пандемия, онлайн-кинотеатры растут, все развивается прекрасно. Вы планируете выходить на NASDAQ с оценкой там больше миллиарда долларов или что-то там в районе миллиарда. Соответственно, и появляется законопроект чуть ли вот не под ваши сроки, в котором говорят, что доля иностранных инвесторов в медиакомпании не должна превышать, по-моему, 20%, если
9: точно,
8: не ошибаюсь. Да. Соответственно, вам это блокирует все в моменте. Тем не менее, законопроект остается законопроектом, проходит какое-то время, да, и, соответственно, идея IPO снова возвращается. Или как там было?
9: Да. Идея IPO возвращается, потому что мы, в принципе, разобрались с теми беспокойствами, которые у них были. И, на самом деле, если как-то это все было сделано более разумно и умело, то и не надо было нам изначально IPO по существу
8: блокировать,
9: да, потому что настолько это неумело было сделано за, в буквальном смысле слова, за 4 недели до того, как мы сделали IPO, был в этот брос, да, в Думу. Мы сделали большой раунд
8: на 250 миллионов долларов.
9: Да. Там двух траншей, второй транш так, по-моему, и не пришел. Я это, правда, уже не знаю. Это уже после моего ухода, пришел он или не пришел. Но первый транш пришел, и мы, собственно говоря, планировали, что мы будем продолжать двигаться к IPO. Но потом... случился 22-й год, февраль.
8: Да, IPO, соответственно, не случилось.
9: И, наверное, уже не случится, по крайней мере, на NASDAQ.
8: Значит, вы оцениваете этот путь, вы смотрите, вы построили большую компанию, в ней трудится огромное количество людей, компания растет, развивается. Соответственно, вы никогда не раскрывали, какая у вас была доля, насколько я там знаю, порядка 5% у вас по итогу осталось, плюс был опцион, если я не ошибаюсь, 10. Что-то, вот у меня какие-то такие данные, то вы нигде их никогда не подтверждали, это чисто мои какие-то размышления, доводы. Значит, во-первых, вы не рассказывали, как, что, я так понимаю, это приватная информация, вы не рассказываете, как вы вышли из компании?
9: Нет, нет.
8: Окей,
9: я могу только подтвердить, что я полностью вышел.
8: Полностью вышли из компании. Да. Окей, как ваши внутренние ощущения тогда, сейчас? Вы, вот, к слову про успех, вы, в общем, часто довольно используете слово «успех», да, когда пытаетесь объяснить, ну, как бы философию какую-то, да, я слышал ваши размышления. Как вы в итоге оцениваете? Это Иви, и вы в Иви. Это успех или это не успех? Что это для вас? Давайте порассуждаем.
9: Ну, для меня однозначно это успех. Это, ну, я считаю, что это жизненный успех.

0: счастливый человек в том плане, что я вообще как-то вот какие-то достижения я их ставлю на полочку так и для себя выстраиваю новую систему координат, а это вот мне приятно полюбоваться, что это у меня было, было в жизни. Вот. Поэтому мне очень приятно, что это вообще было у меня. И как я сказал, для меня успех не только... Там, я по ходу дела выходил еще, кстати говоря, из бизнеса. Это не то, что я вот последние какие-то проценты свои продал уже. Но не это даже самое главное, а вот в 2006 году я создал Digital Access. В 2008 мы выкупили его с Богуславским, в 2010 мы запустили Иви. В 2011 я стал CEO, в 2022 году я покинул позицию CEO. Это большая часть моей жизни, собственно говоря. И она была связана с этой компанией и с людьми, с которыми я работал. И это было очень здорово.
1: Класс. Если верить интернету, год назад вы начали новую компанию, связанную с AI. Я посмотрел то, что я понял про продукт, да, это такой некий... AI-ассистент для продаж и для такого глубокого консультирования. Вот. Но мне про компанию интересно, но у меня такой, знаете, вот смотрите, сейчас я... Самый важный здесь как бы момент, что вы это, насколько я понимаю, начали в 59 лет.
0: И, да, практически.
1: Да, вот. И как бы вы просто, я помню, говорили, что вот вы начали там Иви в 45, и да, это очень поздно, вы хотели бы раньше, тут вы начинаете новый стартап спустя еще 15 лет. Почему не фонд, например? Очень многие ваши коллеги, друзья, товарищи, партнеры, они в этом возрасте уже, собственно, там переходили от предпринимательства, например, к инвестированию. И я более чем уверен, что вы, имея ваш багаж, нетворка и опыта и так далее, очень легко бы привлекли бы там любой объем денег в любой фонд, который вы захотели бы. Почему не фонд, а почему новая компания?
0: Мне нравится сама идея... создание бизнеса. Больше, чем ходить и смотреть на чужие бизнесы. Вот у меня есть идея, у меня есть видение, у меня есть понимание, мне классно, кайфово от того, что я какую-то поймал пользовательскую потребность и думаю, как ее исправить. Как и в любом бизнесе, это может получиться, может не получиться. Я понимаю все риски. Если получится, кстати говоря, это может быть более быстрая дорога к деньгам, нежели фонд, потому что фонд — это тоже... Фонд — это...
2: 5 плюс 3 плюс 3 плюс 2.
0: 5 плюс 3 плюс 2 плюс это 10 лет минимум, да? Поэтому концентрация на каком-то бизнесе имеет какой риск? У тебя один бизнес, а не портфель бизнесов, да? Вот. Но, может быть, так сказать, там более... Если ты правильно ты схватил там жар-птицу за хвост, значит, ты раньше перо вытащил свое золотое.
1: Сейчас, вот, например, на текущем этапе вы смотрите на эту компанию, на новую, как на то, что нужно чем-то заниматься, и я что-то просто делаю, или вы реально, как бы, это такая новая большая игра, в которую вы...
0: Ну, хочется, чтобы второе было, конечно. Либо вообще не надо заниматься этим, тогда... Я бы какую-то другую тему придумал себе. Кстати говоря, вот еще один очень важный принцип, о котором я хотел бы сказать, мне кажется, может быть, абсолютно ключевой, это то, что в каждый момент времени, особенно в переломные моменты, у нас открывается новая система координат, и она всегда в точке ноль находится. И это, на мой взгляд, очень мощный, окрыляющий принцип. Потому что что бы с тобой в жизни ни происходило, как хорошего, так и плохого, у тебя всегда есть дорога вверх и вперед в твое развитие, что будет тебя мотивировать и вдохновлять, и держать тебя в позитиве. Потому что если произошло что-то очень плохое, и ты прям находишься, вот, казалось бы, внизу, если ты будешь... свою систему координат строить от точки, в которой ты был, ты будешь в дикой депрессии.
2: Очень сложно.
0: Ты будешь просто в дикой депрессии, и, может быть, ты никогда из этой депрессии не выйдешь. Потому что, может быть, та точка, в которой ты был, никогда уже тебе не вернется. И, кстати говоря, по объективным или субъективным причинам это может быть и, и, и,

0: и какие-то физические изменения, да, и болезнь, ты не можешь вернуться, ты не можешь давать те рекорды, которые ты давал в 20 лет, да, в спорте, например, да, не можешь, да, или ты, там, мы же знаем истории очень богатых людей, которые полностью лишались всего, что у них было, вот. Но это также работает, вот обнуление координаты, да, то есть если ты скажешь, в этой точке зрения, в этой точке ты ноль, в смысле, в этой точке это нулевая точка, вот возьми, что у тебя есть сейчас, не думай о том, что у тебя было, возьми то, что у тебя есть сейчас, как базу, как в школе, дано, требуется найти. Вот дано тебе то, что у тебя есть сейчас, да? Что ты из этой точки можешь делать? Как ты можешь выстроить свою жизнь из этой точки? Не смотри, что было. Из этой точки. Как ты можешь? Какие ты можешь себе поставить цели амбициозные, да? И у тебя опять возникнет какой-то новый смысл жизни. И это работает, я хотел закончить мысль, это работает не только, когда в жизни произошло что-то плохое, но когда в жизни произошло что-то офигенно хорошее, и ты стал чемпионом мира, и ты стоишь на вершине Эвереста, там, условного Эвереста, да, и, казалось бы, ну все, все награды получены.
1: Дальше начинается новый отрезок.
0: Десятикратный олимпийский чемпион, и куда дальше бежать уже, все, да? Или все деньги заработаны, да? И очень многие люди с этого момента, на самом деле, теряют мотивацию жизненную, да? И поэтому мы знаем так много людей, которые и богатые, и успешные, и знаменитые, которые заканчивают, не знаю, там, наркотики или самоубийство, или еще что-то, да? Не могут найти точку, не могут в этой точке, точке своего максимального успеха, ее обнулить. И сказать, вот это на самом деле точка ноль. Опять-таки, мне дано вот это, да? Вот из этой точки, где я сейчас нахожусь, что я могу великого сделать еще? И это очень мощно, потому что это опять тебе опять заставляет мобилизовать всю свою как бы энергию и выстроить на новый план своей жизни.
1: Ну, интересно, буквально вчера вечером сидел, читал статью про основателя Minecraft игры. Он создал ее там в очень раннем возрасте. И, по-моему, 32 года ему было, когда он продал ее Microsoft за... Там смешная история была, что он, типа, в какой-то день очень сильно устал, и просто написал в Твиттере, что никто не хочет, может, купить компанию. Мы написали Microsoft и купили буквально там за неделю за 2,5 миллиарда долларов. Да, и он после налогов чистыми деньгами получил 1,6 миллиарда себе в карман. И после этого он купил дом в Калифорнии за 70 миллионов долларов и на много лет свалился в какую-то адскую депрессию и просто не мог ничего делать вообще. И сейчас причем занимается какой-то ересью, насколько я понял, я так почитал, но, в общем, так и не нашел ничего нового для себя, хотя ему уже почти 50 лет сейчас.
0: Вот это ровно тот пример, который я сказал. Ты должен сказать себе, окей, все, я в точке ноль. У меня есть деньги. Что я могу великого такого сделать, чтобы меня мотивировало, чтобы... не знаю, я что-то сделал осмысленное и большое. Ну, просто с этой точки уже.
1: Ну да, причем на разном этапе. Кто-то с нулем долларов не знает, что делать, а кто-то с 2 миллиардами не понимает, что делать. Примерно то же самое, по
0: сути.
1: То есть вопрос, какую новую идею ты для себя нарисуешь на новом этапе твоей жизни.
0: Абсолютно точно. Но вот эта тема обнуления координат, она всегда дает тебе возможность жить в позитиве и искать новый смысл.
1: Ну да, да, да, потому что тебя начинают, по сути, там, радовать и маленькие новые успехи, маленькие победы, новые маленькие идеи и так далее.
0: Есть.
1: Заканчивая про бизнес, вы много занимаетесь творчеством. Я вот то, что меня удивило, что у вас такое начальное музыкальное прошлое, да, что, я так понимаю, отец вас подвигал очень в музыку, и вы продолжаете писать музыку. То есть вы как бы и альбомы выпускаете, и как бы это такое большое творчество. Плюс, помимо этого, там книгу написали, не знаю, есть ли в планах еще что-то, но тем не менее. И я слышал в одном из интервью коротких ваших, что вообще в целом, вы когда там размышляли про детей, про своих, что такая вот творческая составляющая, это мега важная штука в современном мире, и вообще это то, на что как бы обязательно нужно делать акцент. Что для вас ваше творчество? Зачем вы этим занимаетесь? Это хобби или в этом какой-то более высокий сакральный смысл?
0: Не, безусловно, хобби. Я это называю это профессиональное хобби, если мы говорим про музыку. Ну, хобби, потому что все-таки деньги я сделал на другом. А профессиональное, потому что те проекты, которые я делаю со своей музыкой, я делаю с, ну, просто выдающимися музыкантами, с одними из лучших музыкантов, которые можно найти. И в частности, вот у меня работы в Бразилии, на Кубе, в Италии. И в Бразилии я находил, ну, просто легенд бразильской кубинской музыки, лучших музыкантов, и я просто счастлив, что у нас есть с ними совместные работы. Warner Music, кстати говоря, вот бразильский диск, мало того, что они лицензировали все эти диски, но они последний диск, вот этот бразильский On the Way from Brazil, они его послали на Грэмми. К сожалению, не выиграли, но просто сам факт, что... Вот,
2: уровень.
0: Уровень. Я сейчас там достаточно скромно про себя говорю, уровень музыкантов, которые там записанные, он очень высокий. И я очень рад. Я очень рад тому, что это мое хобби, а не моя профессия. Объясню, почему. Я не очень высокого мнения о современных музыкальных чартах, топах музыкальных чартах, потому что мне кажется, музыкальности там вообще очень мало. Там в основном топы музыкальных чартов практически любой страны — это рэп, такой вот речитатив. Там музыки становится все меньше и меньше и меньше. Музыки с точки зрения музыкальности и так далее. Вот. А это именно то, что сейчас зарабатывает. То есть вот топы чартов — это то, что приносит большие деньги. И если бы моя финансовая составляющая зависела от попадания в эти чарты, мне наверняка приходилось бы делать то, что, ну, как бы противоречит моему понятию музыкальности. Mm-hmm. Но поскольку это не является моим средством зарабатывания и обеспечения себя, я могу творить все, что я хочу. У меня очень высокие критерии к качеству музыки, к мелодизму, к ритму, аранжировкам. И я очень рад, что я могу вот таким образом выражаться, совершенно не думая о том, на что мы будем жить завтра, потому что там какие-то деньги даже идут, но это не то, что кормит меня, и поэтому я могу заниматься свободным творчеством.
1: Класс. Супер. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
0: Маленькая книжка Виктора Франкла «Скажи жизни да».
1: Супер. Классная книга. Очень. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
0: Адаптивность к переменам.
1: Зафиксировали. Финальный совет себе 18-летнему.
0: Мечтай. Мечтай и не бойся идти по жизни своей мечты. Я считаю, это вот самое главное. Кто-то бы мне сказал бы, меня бы это сильно раскрепостило.
1: Супер. Спасибо вам большое. Не знаю, как мог еще более приятно пройти нью-йоркский день. На самом деле, еще столько всего... что у меня в голове есть и что можно было бы обсудить, но я боюсь, что наши слушатели просто
0: немножко устали от меня.
1: Не смогут, да, поэтому у меня будет повод прилететь еще раз в Нью-Йорк и позвать вас еще раз в гости. Спасибо большое. На самом деле, что очень ценно, и вообще для меня всегда очень ценно, когда человек, имеющий огромный опыт, рассказывает о нем вот так, как это есть, то, как он это видит, да, не пытаясь приукрасить его, не пытаясь принизить его, а вот показывая ту действительность, и это всегда очень ценно, потому что мы, там, занимаясь бизнесом и там, глядя на людей на экранах или еще где-то, мы всегда их идеализируем, пытаемся, да, как-то подстроиться, а мир, он не совсем такой, как мы видим его на картинке.
0: Надеюсь, я размечал этот идеал.
1: Вот, но очень ценно, очень много полезных мыслей, и на самом деле у вас невероятно интересная история бизнеса и жизни, которая при всем учете и того, что были взлеты и падения, классно вдохновляет и вообще заряжает и наводит на мысли. Спасибо большое.
0: Было очень приятно поговорить. Надеюсь, может быть, кому-то что-то покажется полезным, интересным.
1: Уверен, что так и будет.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Оборудованных пляжей в Дагестане станет больше, об этом обещает начальник ГИМС МЧС России по Дагестану Ибрагим Тучалов. Задержка, по его мнению, с оформлением связана с погодными условиями, из-за которых заявители не успели подготовить пляжи. Также отметил Ибрагим Тучалов, что в прошлом году Минтуризм Дагестана выиграл тендер на оборудование 4 пляжей с финансированием до 100 миллионов рублей. В числе объектов вошли пляжи в Каспийске, Зеленомурске, Дербинте и Хазаре. Мы, в свою очередь, напомним о том, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Дагестану Раисат Арбухановной, с 8 июня этого года под запрет купания попали махачкалинские пляжи, городской пляж «Березка», «Прибой», «Джами», «Черные камни», «Оазис» и район гостиницы «Приморская». Ну а промышленное производство в Дагестане в январе-мае этого года выросло на 3,5% и составило чуть более 103%. Об этом сообщает Минпромторги Дагестана. Основной вклад в рост обеспечил сектор электроэнергии и газа. Индекс здесь достигает 118%. В добыче полезных ископаемых показатель достигает 111%. Я напомню, что предприятия промышленности за 5 месяцев отгрузили готовую продукцию на 47 миллиардов рублей. Ну и масштабная палеонтологическая экспедиция стартовала в Дагестане. Маршрут экспедиции пройдет по окрестностям Махачкалы, Манаса, Избербаши и Дербента. Ученые также посетят Левашинский, Акушинский, Гунипский и Лакский районы Дагестана. Специалисты будут исследовать геологические разрезы, собирать материалы для научной атрибурации. Но с начала открытия купального сезона в республике утонули 4 человека, двоих удалось спасти. За первые 6 месяцев этого года в Дагестане прошли 7 происшествий на воде, в которых погибли 6 человек. Еще двоих удалось спасти. За аналогичный период прошлого года жертв было вдвое меньше и двое погибших. Об этом сообщили порталу МИРМОЛ в Главном управлении МЧС России по Дагестану. Я в свою очередь напомню, чтобы избежать трагедии, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения на воде, купайтесь только в оборудованных и специально отведенных для этого местах. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, одной из главных тем стало урегулирование на Украине. Вопрос обсуждался в преддверии саммита НАТО в Турции, который пройдет 7 и 8 июля. Трамп подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий на украинском фронте. Его спецпредставители Стив Уитков и Джаред Кушнер продолжают посреднические усилия, при необходимости готовы приехать в Москву. Владимир Путин также рассказал американскому коллеге о ситуациях на поле боя. Более продвижения российских войск. Президенты также обсудили дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона по военно-политическим и экономическим вопросам. Ну а Венесуэла поблагодарила Россию за гуманитарную помощь после серии сильных землетрясений, об этом сообщает «Комсомольская правда». Каракас доставили уже российский гуманитарный груз, а также прибыли специалисты по санитарно-эпидемиологическому контролю. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать, либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Личный коуч.
1: Ты дожил до 40, и если ты не сделал ничего, чтобы это предвосхитить в 20, в 30, то ты к 40 годам приходишь, у тебя кризис, и вторая половина жизни у тебя просто схлопнется. Почему это происходит? Да, во-первых, это половина жизни. Большинство людей к этому возрасту реализовали свои первые задачи. Нам что нужно было, да? Доучиться в школе до конца, выбрать профессию, закончить институт, жениться, родить детей, чего-то добиться в профессии. 40 лет, ты выполнил все свои жизненные цели. Я вот первый раз вот это ощутил как раз вот 40 лет, может быть, поздно я это понял, понял бы раньше, более эффективно бы отнесся к собственной жизни. Но у нас был большой корпоративный праздник, там несколько компаний, больше 350 человек, и я стал наблюдать за людьми. И вдруг увидел тех людей, которых я знал еще там в молодости, да, и они идут пара, счастливая, семейная, да, но они детей уже выпустили, я чувствую, идут пенсионеры. У меня еще столько идей в жизни, столько нереализованных вот этих моментов, и я стал смотреть. Одинаковый возраст, примерно около 40, вот эти пенсионеры, а у этих глаза горят, то есть потеря энергии. Почему это происходит? Во-первых, мы получаем опыт. И опыт не только позитивный, но и негативный. Чего-то начинаем уже бояться и не начинать. Мы добились чего-то, и есть некоторые люди, которые начинают сравнивать. А вот другой добился чего-то большего, а я не добился. Наверное, у меня жизнь по-другому сложилась. И мы начинаем на эти вещи все рефлексировать. В итоге есть уже реализованные поставленные цели, есть накопленный негативный опыт, есть определенные разочарования. И что теперь с этим делать, да? Если кризис – это лучшее время для роста, то нужно, соответственно, сделать определенную ревизию, перестроить собственную жизнь. И на это у меня есть очень хорошая модель. Она называется, я называю ее пирамидой счастья или пирамидой желания. Строится она таким образом, что внизу находится дела, которые делать нужно, выше, которые делать должен, потом то, что важно и то, что хочу. Что нужно сделать с этой пирамидой? В первую очередь посмотреть свою карту рабочего дня, недели, месяца. И вот я это делаю потому, что мне это нужно делать, или потому, что я это должен делать, или я потому, что мне это важно делать, или я хочу это делать. Если у меня 80% времени, если я делаю то, что нужно, я живу в нужде. Если я что-то должен, я живу в долгах. И только верхний «важно» и «хочу» отвечают реально за твою собственную самость, за энергию. Вообще, если всю жизнь разложить на определенные периоды, если ты до 20 лет не научился учиться, то, скорее всего, этот навык ты потом не получишь. Если до 30 лет ты не выбрал, чего ты хочешь добиться в жизни, чем заниматься, не выбрал профессию свою, свое призвание, скорее всего, уже не найдешь. Если до 40 лет не заработал денег, то, соответственно, скорее всего, их ты не заработаешь. А если к 50 годам ты не понял, зачем ты живешь и что ты хочешь построить, что останется после себя, скорее всего, вот эту цель ты не обретешь. Хотя ты не можешь сапонировать, вот есть прекрасный фильм про Макдональдс, про основателя, который в 50 лет только начал вот этот путь, с братьями поговорил, забрал бренд и построил сеть. Но здесь очень такой тонкий момент, да? Ты можешь сказать, что человек к 50 годам не научился зарабатывать деньги. Ему всю жизнь было надо, он торговал своими миксерами. У него просто темы доходной не было, да? Но он всю жизнь делал, он умел продавать, он умел что-то делать. То есть у него навык был. И вот здесь подмена понятий. Я буду лежать на печке, и к 50 годам мне придет идея основать Макдональдс, и я заработаю. Такого не бывает. Каждый период времени отпущен на свое. И поэтому в 40 ты должен себе поставить задачу, чем я реально хочу заниматься, что я хочу оставить после себя. И тогда ты начинаешь смотреть вот на нужно. А вот это вот нужно ведет к моей цели? А вот это вот должно, это действительно я должен и ведет к моей цели. Это для меня важно, и я хочу. Но есть такой момент, говорит, а если, говорит, я хочу лежать около телевизора, смотреть футбол, я этого реально хочу. Вот тут есть тонкий момент. Не надо путать желание с искушением. Как это дело отсеять? Когда мы говорим об искушении «я хочу», это только самая вершинка. Если все остальные вещи не соблюдаются, значит, пирамида рассыпалась. Мы этого не делаем. А вот «я хочу» начать получать новый навык, допустим, научиться играть в гольф. Мне это важно? Да, важно, потому что я буду проводить больше времени на улице, я буду общаться с другими людьми, я буду поддерживать себя не только навыки вот физические, но и когнитивные, да, потому что мыслительная игра. Я должен это делать? Да, должен, потому что если я буду только находиться дома, не передвигаться, ну, тогда я должен буду взять какую-то другую физическую, интеллектуальную активность. Значит, мне это нужно делать. Значит, это мое истинное желание, которое совпадает с моими будущими целями. В итоге, у нас есть пирамида, и мы с ней можем поработать. Но для того, чтобы было проще, я тебе скажу вот там 5 правил, которые просто нужно сделать в 40 лет, чтобы пересмотреть собственную жизнь. Первое – это провести ревизию. Второе – поставить главную цель. Вот я не люблю, когда набрать себе много целей. Цель всегда в жизни одна, все остальное задача. Пересмотреть свое окружение. Если вы собираетесь с друзьями, классно проводите время, но это время все отдано тем, что вы вспоминаете свои какие-то старые истории, одни и те же, а не новые мысли, новые проекты. Это не заряжает вас энергией. Нужно избавляться от этого окружения. То есть надо убирать токсичное окружение, посмотрите, чего вам не хватает, и смените вокруг себя окружение. Ну и, соответственно, поменять в своей жизни ритуалы. Есть плохие привычки, которые нам не дают пользы. Но за 40 лет мы уже осознанно это делаем. Это у каждого свои индивидуальные вещи. Но начать строить положительные ритуалы, ритуализировать собственную жизнь. И тогда кризис среднего возраста даст толчок в следующую половину жизни, и вы можете прожить еще одну полноценную жизнь с другими целями, задачами и интересом.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие из вас читали Карлоса Кастанеду. Вот в третьем томе в книге «Путешествие в Икслен» Дон Хуан как раз учит Карлоса отказаться от внутреннего диалога, перестать анализировать то, что сейчас ты осмысливаешь, ощущаешь, какие эмоции испытываешь. И это дает свой эффект. Вот когда человек позволяет себе просто выпустить внутренние проективные ощущения, когда само бессознательное подсказывает, какие потребности сейчас и как эти потребности реализовать, какие эмоции эти ощущения вызывают, то это позволяет быть здесь сейчас, в данный момент. Когда-то Фрейд ввел понятие интроекции, когда мы не чувствуем, что происходит внутри у нас, когда мы не слышим собственных эмоций, собственных ощущений, тогда возникает возможность тем смысловым, логичным, выгодным, перспективным или социально значимым мыслям приходить и заменять наши собственные мысли. И, конечно же, в этом случае я не могу быть свободен, потому что свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Хочешь именно ты. «Самый сильный человек – тот, кто выиграл себя», – говорил Лао Цзи. Эта цитата говорит о том, что настоящая сила и победа проявляются в способности преодолевать себя, свои слабости, недостатки и собственные импульсы. Человек, который обладает высоким уровнем самоконтроля, способен преодолевать препятствия, сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях и достигать поставленных целей, не поддаваясь соблазнам пассивности или моментальным желаниям. Поэтому победа над своими слабостями – это один из ключей к успеху счастливой жизни. Первый прием заключается в осознанности, практике, которая позволяет человеку находиться в настоящем моменте и осознавать свои мысли и эмоции без суждений. Это может показаться простым, но на самом деле требует значительной дисциплины и практики. Второй прием – это саморефлексия, процесс, в ходе которого человек анализирует свои действия и мотивы, стараясь понять свои сильные и слабые стороны. Если человек способен анализировать свои чувства, поведение и мотивы, то у него всегда есть шанс стать лучше и научиться самообладанию. Третий прием самоконтроля – это целеполагание, процесс, который заключается в формулировании конкретных, измеримых, достижимых, релевантных и временно ограниченных целей. Самое сложное – это сделать первый шаг и правильно сформулировать цели, потому что это требует от человека осознанности и дисциплины. Но если у него все же получилось привыкнуть к новым сценариям поведения, то перемены не заставят себя ждать. Теперь четвертый прием – это развитие эмоционального интеллекта, способности распознавать, понимать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей. Великие лидеры, такие как Нельсон Мандела, обладали высоким уровнем эмоционального интеллекта, что позволяло им вести за собой людей и добиваться исторических изменений. Пятый прием касается развития устойчивости к стрессу, способности сохранять спокойствие и эффективность в сложных и стрессовых ситуациях. Исторические личности, такие как Уинстон Черчилль, проявляли невероятную стойкость и решимость в самые темные времена, что стало определяющим фактором их успеха. Шестой прием связан с техниками самовнушения и аффирмаций, методами, которые позволяют формировать положительный внутренний диалог и укреплять уверенность в себе. Мохаммад Али, знаменитый боксер, активно использовал аффирмации, повторяя фразу «Я самый великий», даже до того, как стал мировым чемпионом. Это укрепляло его уверенность в себе и помогало сохранять фокус на цели. И седьмой и последний прием заключается в управлении вниманием и отвлечениями, способности концентрировать свои мысли и энергию на задачи, несмотря на существующие помехи. На тему самоконтроля и личностного роста множество мировых личностей и специалистов предлагают свои советы и рекомендации, которые смогут служить направляющими принципами для каждого, кто стремится к самосовершенствованию. Далай-лама XIV высказывался о важности позитивного мышления и внутреннего спокойствия. Он говорил, что важно не дать негативным эмоциям управлять вашим умом, поскольку это ключ к мирной жизни и самоконтролю. Счастье не всегда приходит от получения чего-то, что нам не хватает, но от признания и ценности того, что у нас уже есть. Анджела Дюкворт, психолог и автор книги «Грит», «The Power of Passion and Perseverance» подчеркивает значение упорства и страсти в достижении успеха. Она считает, что упорство и страсть к долгосрочным целям являются ключевыми факторами успеха, даже более важными, чем талант. Джордан Питерсон, клинический психолог, профессор психологии, рекомендует начинать с упорядочивания своего непосредственного окружения как шаг к улучшению жизни. «Уберите свою комнату», – советует он, подчеркивая, что порядок в личном пространстве может способствовать ясности ума и улучшению самоконтроля. Я напомню вам, что у нас есть закон Кармалоджик – беспорядок притягивает неприятности. Все эти советы и рекомендации отражают общую идею: для достижения успеха и развития самоконтроля необходимо иметь четкое видение своих целей, развивать позитивное мышление, уметь управлять своими эмоциями и временем, а также поддерживать внутреннюю мотивацию и упорство в преодолении трудностей.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Какие ты считаешь топ-3 ошибки, которые допускают компании в мире моды, которые вот могут даже привести к таким радикальным вещам, как банкротство?
4: Есть компании, которые очень сильно зависят от креативных директоров. И люди имеют свойство выгорать. То есть когда-то бывает такое, что человек долго находится на острие, долго хорошо чувствует. Но для того, чтобы чувствовать хорошо мир, чем он живет, чем он дышит, это очень большой труд. Там Ирина, Марина тоже, сама сестра Иры, они в Инстаграме, в каких-то таких вот в поиске чего-то креативного находятся по несколько часов в день. И вот находиться в этом состоянии на протяжении многих лет или десятилетий крайне трудно. И быть, оставаться актуальным, не уставать от этого. Поэтому рано или поздно креативные люди начинают где-то запаздывать, где-то совершать какие-то ошибки. То есть при смене креативных директоров часто бывает такое, что принимается решение какой-то радикальной смены, слишком радикальной, и клиенты бренда просто не понимают, что случилось, что произошло, поменялись размерные линейки, поменялась одежда, и непонятно, почему нужно по-прежнему любить это сочетание букв, потому что оно уже значит что-то совершенно другое. Бывает такое, что в компании начинают, то есть вот в нашей индустрии очень важно, чтобы в компании финансисты и аналитика была на хорошем уровне, с одной стороны, но важно, чтобы аналитика не была во главе угла. Потому что как только начинает аналитика быть во главе угла и при принятии решения, когда компания полагается только на данные о продажах и на ретроспективных данных, компания начинает строить будущее, глядя в зеркало заднего вида, и она очень быстро начинает устаревать. Вот в любой компании, где финансовый подход, потому что финансисты начинают обрезать все неэффективное, сокращать количество ассортимента, делать все так, пытаться настроить, сделать все эффективно, и пропадает душа, пропадает новизна, пропадает то, что зачастую вот такой прагматичный цифровой мозг даже не чувствует. Часто бывают с этим связаны провалы. Бывает связано с какими-то скандалами. Бывает, что кто-то что-то в компании сделал такое, что компания сейчас в России, наверное, в меньшей степени.
5: Ну, такие же есть кейс, например, как Victoria's Secret, из-за того, что она использовала много лет только красивых таких, да, моделей с определенным типажом. И вот сейчас Victoria's Secret, не знаю, развлекается таким бодипозитивом, да? Ну, то есть кому-то это нравится, кому-то наоборот, но получается, начинают хейтить за то, что ты используешь типа только красивых моделей в съемках.
4: Да, при этом сейчас из интересного, недавно рассказывал друг, сейчас несколько супермоделей вот таких из 90-х или из нулевых, они наоборот сейчас запускают бренд, где как раз будет суперкрасивые тела, суперкрасивые белье хорошего качества. То есть, это, знаешь, это такое, это все циклы.
5: И когда перекашивает... То стало мейнстримом, да, а они уже, получается, да, как нишевой такой бренд с красивыми моделями. Да,
4: да, это такой old money style, когда это вот как по-старому.
5: По-старому, да, как это было.
4: И это снова становится модным.

0: кажется, классные получились рекламы. То есть расскажи, пожалуйста, как вы подходы селебрити-маркетинга у себя применяете?
1: Слушай, ну, мне кажется, ничего в мире не меняется. Люди доверяют людям. И какие-то узнаваемые лица, они, конечно же, позволяют с большим доверием относиться к тому или иному бренду. Особенно, когда это какое-то первое знакомство, первое касание. И это в целом заложено, опять же, в нашем поведении. Еще, не знаю, 100 тысяч лет назад, я думаю, что было точно так же, условно говоря, если у тебя соплеменник пришел и принес что-то, или человек из другого племени, я думаю, что абсолютно разная реакция. Просто раньше мы были маленькими, могли себе, ну, мы всегда работали, мы, в принципе, Ира с Мариной были микроблогерами, когда мы начинали, у них было по 2-2,5 тысячи подписчиков, и мы с них этот рост начинали. И мы всегда с кем-то сотрудничали, кого-то привлекали, каких-то знакомых. Поэтому просто сейчас растет масштаб компании, растет масштаб сотрудничества.
0: У вас какие-то есть еще вот идеи интересные коллаборации?
1: Ты знаешь, мы так к коллаборациям относимся. То есть их действительно стало очень много. И, на мой взгляд, уже покупателю очень трудно все их отследить. То есть как будто бы это стало таким чем-то супер-супер быстрым и заезженным. И мы в этом плане хотим... Мы пока пытаемся определить, а что мы хотим, а что нет. И мы здесь тоже пытаемся, так же, как партнеров, выбирать подолгу. И здесь мы тоже, то есть мы хотим, если делать какие-то большие, значимые для себя коллаборации, то делать с теми компаниями, людьми, где мы будем точно понимать, что нам эти люди близки, нам эта компания близка, и мы понимаем, что эти люди какую-то свою задачу и потребность закрывают с помощью этого партнерства, и мы закрываем, чтобы это было, с одной стороны, взаимовыгодно, с другой стороны, чтобы у этого был потенциал развития какой-то.
0: Ну, то есть это... не для галочки, а да. Какой-то действительно, чтобы это был эффективный, долгосрочный инструмент маркетинга,
1: да,
0: правильно?
1: Да.
0: А расскажи, вот поскольку так получилось, что я достаточно давно за вами внимательно слежу, и то, безусловно, в онлайне вы были одними из первых, кто начал активно продвигать свой бренд через инфлюенсеров. Вот какие-то еще интересные инструменты маркетинга у вас есть на сегодня? Или по-прежнему инфлюенсер – это такой для вас основной канал продвижения?
1: Ну, точно не основной. Знаешь, вот куда бы мне хотелось прийти, я расскажу. Вот это то, что мы сейчас пробуем, тестируем. Вот я верю, что классный маркетинг будущего – это маркетинг смыслов. Когда ты... То, что близко тебе самому, твоей команде, твоему, твоей компании, вот ты в это вкладываешь не просто какие-то деньги, в эти смыслы вкладываешь деньги, вкладываешь частичку себя и рождаешь какие-то проекты, которые могут как-то влиять на жизни других людей. Вот я вот в такой маркетинг верю.
0: Супер. Мне, кстати, очень понравилась ваша вот последняя реклама с Данилой Козловским. Я его немножко знаю, мы играем вместе в пляжный волейбол. И мне кажется, действительно, это больше про... это не просто про моду, да, это, не знаю, про какие-то ценности, которые вы транслируете для аудитории, которую считаете своей целевой. Правильно я понял?
1: Да, да, да. Хочется, с одной стороны, чтобы людей такие ролики трогали, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы действительно побуждало к каким-то добрым поступкам. Не знаю, даже если там после ролика человек там позвонит лишний раз маме, папе или брату. Это уже какое-то хорошее дело, которое ты сделал, и благодаря тебе вот, ты какой-то лучик добра посеял в мире. Вот я считаю, что хороший маркетинг будущего он такой. И это не важно, про соцсети это или про магазины, или в целом про компанию.
0: Но при этом, кстати, сама креативная идея, это Данила в том числе участвовал, или это вы сами придумали просто...
1: Ты знаешь, мы делали это, с одной стороны, у нас есть внутренняя команда, с другой стороны, была команда, которая внешняя, которая снимала, режиссировала этот фильм. А с другой стороны, это реальная история из жизни Данила. То есть мы, как бы, это очень классно еще, когда эти истории настоящие. Когда это не просто что-то выдуманное, а когда за этим что-то стоит действительно настоящее, в этом намного больше силы и энергии.
0: А почему вот именно он? Вы провели какое-то исследование, вы там опрашивали аудиторию, не знаю, как-то вот почему вы поняли, что вот именно он?
1: Ты знаешь, мы с ним познакомились вместе в ноудоме. В какой-то момент у нас ребята из команды маркетинга узнали, что есть такая, в принципе, возможность.

0: посотрудничать. Потом мы с ним встретились, поговорили в личной беседе, пообсуждали, насколько, знаешь, мы совпадаем по духу. Поняли, что совпадаем. Поэтому решили попробовать, сделали год назад первый ролик, увидели, что это хорошо работает, и продолжили просто это сотрудничество. Угу. Примерно так. То есть у нас нет такого какого-то больших исследований, что мы вот долго исследуем, выбираем, будет ли вот этот работать или нет. Ну, больше, наверное...
1: Так, по интуиции просто, да.
0: Больше
1: интуитивно. Поняли, что вот есть выход на дружбу, условно, с такой знаменитостью, и так уже по ощущениям поняли, что это близко и вам, и вашей целевой аудитории, да, что человек, который разделяет ваши ценности, поэтому, собственно говоря, вот с ним такая вышла, да, замечательная реклама.
0: Да? Да, дальше пробуем, смотрим, что из этого получается.
1: Супер, супер, очень понятно. Смотри, в Силиконовой долине есть исследование такое, что самые устойчивые стартапы – это в которых 3,2 основателя. Ну, такая статистика некая. У вас 3 основателя. Как вообще роли распределяются в бизнесе?
0: Ну, есть то, как было в начале, первые годы, есть то, как сейчас. В начале у нас были... Я такой был предприниматель и стратег, не знаю, такой искатель и подноситель ресурсов, наверное. Человек, который искал ресурсы, идеи, ресурсы. А Ирина в большей степени отвечала за продукт, Марина за маркетинг, за продажи прямые вначале отвечала. Ну и так плюс-минус много лет продолжалось. А Марина в какой-то момент ушла в декрет, и она присоединилась после этого к стартапу своего супруга. Они делают бренд Белью, называется. И сейчас она нам просто помогает иногда какими-то идеями в маркетинге, плюс, ну, участвует в каких-то наших маркетинговых интеграций, ну, является акционером компании. Такой наш маркетинговый консультант и лицо компании, и акционер. А Ирина по-прежнему отвечает за продукт, наш креативный директор. Я отвечаю за управление компанией, я директор компании.
1: Ты CEO компании, да, правильно? То есть Ирина подчиняется тебе. То есть, с одной стороны, у вас отношения, как у акционеров, но с другой стороны, как бы...
0: Знаешь, я, знаешь, как часто шучу так, что у нас есть SEO, есть SEO-SEO, потому что я зачастую, наверное, вот много каких-то таких стратегических решений я принимаю, исходя из того видения Ирины, которое она мне там разными сигналами посылает, и потом я их пытаюсь как-то проанализировать, отсеять, там где-то мы с ней по магазинам ходим, она мне говорит, что ей нравится, что не нравится, я пытаюсь это переложить на язык бизнеса, на язык цифр, на язык каких-то бизнесовых решений. Вот, наверное, как-то так. Поэтому я бы не сказал, что, наверное, в орг-структуре она мой подчиненный, но вот так вот, что у нас прям взаимоотношения, что я ей говорю, что делать, и она идет делать, или она говорит мне, что делать, такого у нас нет. То есть мы больше в диалоге решаем.
1: Что сложнее, партнерство с женой или партнерство с бывшей женой?
0: Да ты знаешь, мне кажется, это абсолютно без разницы вопрос качества коммуникации и насколько вы в одну сторону смотрите. Мы, наверное, всегда смотрели в одну сторону, но были моменты, когда у нас сломались коммуникации. Сейчас у нас коммуникации прекрасны, поэтому ничего сложного нет.
1: Ну, то есть вопрос, когда ты делаешь бизнес с близким человеком, здесь главное – это степень вашей коммуникации.
0: Не только. Еще важна степень компетенции. Вот я часто говорю, меня спрашивают про работу с какими-то родственниками, с друзьями. Да, я вот очень люблю работать и с родственниками, и с друзьями. Почему? Потому что многие считают, что, ну, многие идут в бизнес с родственниками, с друзьями или берут на работу, потому что есть фактор доверия. И ключевой фактор – это доверие в принятии решения о совместной работе. Вот я всегда говорю, что доверие – это то, что можно очень быстро друг с другом построить. Если вы идете вместе, вы друг с другом как-то взаимодействуете, и это просто человек какой-то новый с улицы, очень быстро можно понять, насколько вы похожи ценностно, с одной стороны, насколько вы друг друга дополняете, насколько человек компетентен. Если ты видишь, что все, о чем вы договаривались, человек делает, доверие возникает очень быстро. Можно за несколько месяцев построить очень близкие взаимоотношения. Можно за несколько дней построить переживания близкие взаимоотношения, доверительные. Поэтому доверие – важный фактор, но не ключевой. В работе с родственниками важно, чтобы были еще и компетенции такие же. И я всегда считаю, что когда работаешь с близкими, с близких еще и такой двойной спрос, потому что у них есть такой доступ в компанию, такой с черного хода, то есть он приоткрыт для них, и поэтому с них должен быть двойной спрос.
1: Правильно, чтобы не было кумовства какого-то, да, этой византийщины и так, да, далее.
0: У меня часто бывает такое, что кто-то, какие-то знакомые просят кого-то устроить, дочь, сына, сестру, кого-то. Я всегда говорю, я дверь помогу приоткрыть, познакомлю. Дальше, если зацепится, сможет себя продать, может себя показать, будет работать. Если что-то будет не так, я даже не буду смотреть и проверять, как там вылетит, как пробка, и я ничего с этим делать не буду, потому что у нас компания и так, у нас принцип меритократии, я считаю, что все должны быть в этом плане равны.
1: Это важно. Готов резюме просто HR своему показать, и все. Да. А там подойдет, не подойдет, уже да. Типа пусть решает команда. Это очень важно, кстати, это очень важно. Скажи, пожалуйста, что нужно маленькому бренду, чтобы конкурировать с большими игроками вот фэшн-рынка?
0: Да я думаю, что в первую очередь не нужно конкурировать, нужно вообще, в принципе, не играть в конкуренцию. Кстати, в фэшн-индустрии, особенно маленькие бренды, очень любят играть в конкуренцию и ревностно относиться, кто у кого что подсмотрел, кто первый, кто второй, кто третий. И вот про это, про все думать. Я считаю, что это абсолютно вообще неважные вещи. Я считаю, что самое важное – это клиент. Надо любить клиента и думать, как можно лучше его удовлетворить. Вот все. И если фокусироваться на клиенте, то не нужно конкурировать ни с большими, ни с маленькими фэшн-игроками. Нужно конкурировать с собой, по большому счету. Каждый день делать что-то лучше, лучше, лучше и лучше.
1: Супер. Ну, то есть фокус такой, что сделать что-то, что от тебя будет отличать, наоборот, не пытаться быть как все, да, что-то такое отличительное, какой-то продукт.
0: Что, да. Почему тебя будут выбирать.
1: Да. И, соответственно, у маленьких компаний все-таки есть шансы, потому что они могут в каком-то смысле быть ближе к клиенту, правильно? Как-то лучше немножко понимать какой-то сегмент, разобраться и что-то сделать для какого-то узкого сегмента.
0: 100%. У нас есть много всевозможных партнеров, подрядчиков. И я, ты знаешь, я когда вот начинаю общаться с нашими подрядчиками и спрашивать, а что есть, какие сложности, и вот они мне рассказывают, что какой у нас там процесс согласования, uh-huh. сколько взаимодействия, сколько людей, они не понимают до конца, кто что решает. Иногда непонятно вообще, кто что решает. И, то есть, когда структура разрастается, начинает теряться ответственность, она начинает расползаться, и этого много становится. И, конечно же, какой-нибудь малыш, кто сам работает с партнером, сам работает с клиентом, сам работает с продуктом, может удовлетворять потребность намного лучше, чем мы, когда у нас количество функций и людей, удовлетворяющих всевозможные внутренние процессы, несколько сотен человек. Поэтому это, конечно же, можно делать намного эффективнее в маленькой компании. Потому, в принципе, они намного конкурентно более устойчивы, чем мы в этом плане.
1: Спасибо тебе огромное за время. Вот. Я думаю, нашей аудитории будет очень интересно. Спасибо тебе, Вань.
0: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Оборудованных пляжей в Дагестане станет больше, об этом обещает начальник ГИМС МЧС России по Дагестану Ибрагим Тучалов. Задержка, по его мнению, с оформлением связана с погодными условиями, из-за которых заявители не успели подготовить пляжи. Также отметил Ибрагим Тучалов, что в прошлом году Минтуризм Дагестана выиграл тендер на оборудование 4 пляжей с финансированием до 100 миллионов рублей. В число объектов вошли пляжи в Каспийске, Зеленомурске, Дербинте и Хазаре. Мы, в свою очередь, напомним о том, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Дагестану Раисат Арбухановной, с 8 июня этого года под запрет купания попали махачкалинские пляжи, городской пляж «Березка», «Прибой», «Джами», «Черные камни», «Оазис» и район гостиницы «Приморская». Ну а промышленное производство в Дагестане в январе-мае этого года выросло на 3,5% и составило чуть более 103%. Об этом сообщает Минпромторг Дагестана. Основной вклад в рост обеспечил сектор электроэнергии и газа. Индекс здесь достигает 118%. В добыче полезных ископаемых показатель достигает 111%. Я напомню, что предприятия промышленности за 5 месяцев отгрузили готовую продукцию на 47 миллиардов рублей. Ну и масштабная палеонтологическая экспедиция стартовала в Дагестане. Маршрут экспедиции пройдет по окрестностям Махачкалы, Манаса, Избербаша и Дербента. Ученые также посетят Левашинский, Акушинский, Гунипский и Лакский районы Дагестана. Специалисты будут исследовать геологические разрезы, собирать материалы для научной атрибурации. Ну а с начала открытия купального сезона в республике утонули 4 человека, двоих удалось спасти. За первые 6 месяцев этого года в Дагестане прошли 7 происшествий на воде, в которых погибли 6 человек. Еще двоих удалось спасти. За аналогичный период прошлого года жертв было вдвое меньше и двое погибших. Об этом сообщили порталу МИРМОЛ в Главном управлении МЧС России по Дагестану. Я в свою очередь напомню, чтобы избежать трагедии, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения на воде, купайтесь только в оборудованных и специально отведенных для этого местах. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, одной из главных тем стало урегулирование на Украине. Вопрос обсуждался в преддверии саммита НАТО в Турции, который пройдет 7 и 8 июля. Трамп подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий на украинском фронте. Его спецпредставители Стив Уитков и Джаред Кушнер продолжают посреднические усилия, при необходимости готовы приехать в Москву. Владимир Путин также рассказал американскому коллеге о ситуациях на поле боя. Более продвижения российских войск. Президенты также обсудили дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона по военно-политическим и экономическим вопросам. Ну а Венесуэла поблагодарила Россию за гуманитарную помощь после серии сильных землетрясений, об этом сообщает «Комсомольская правда». «Каракас» доставили уже российский гуманитарный груз, а также прибыли специалисты по санитарно-эпидемиологическому контролю. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Научный журнал «Lancet» представил результаты исследования, согласно которому к 2050 году более половины людей старше 25 лет, а также около трети детей и молодых людей в возрасте до 25 лет будут страдать лишним весом или ожирением. Общее число людей составит 3,8 миллиарда человек, почти 60% от общего числа взрослых. Цитирует РИА Новости результаты исследования. Прогноз по детям и подросткам – 746 миллионов к 2050 году. По данным на 2021 год, в мире насчитывалось 2,11 миллиарда человек старше 25 лет, а также 493 миллиона детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, страдающих лишним весом или ожирением. На 1990 год эти цифры были намного скромнее – лишь 731 миллион взрослых и 198 миллионов детей и молодых людей отличались этим. И при этом наибольшее число взрослых людей с подобной проблемой тогда проживали в Китае, Индии, США и Бразилии. По мнению экспертов, без надлежащих реформ и действий, особенно быстрый переход от лишнего веса к ожирению у детей и молодых людей пройдет в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Карибском регионе. Около трети детей и молодых людей с ожирением к 2050 году будут проживать именно там.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бидюк. Современный аул по преданию образовался после разгрома поселения Сарфун. Считается, что на месте современного села в эту отдаленную эпоху располагались летние хутора речинцев. В связи с тем, что здесь были идеальные условия для скотоводства, два тухума Халилар и Камбарар из села Рича переселились сюда на постоянное жительство и образовали небольшой хутор. На правом берегу речки Харан-Ницыф расположено другое заброшенное поселение – Жугутарин-Хулер, что означает «еврейские дома». Предание гласит, что здесь жили вместе и евреи, и мусульмане. Какие-то враги уничтожили это поселение, и остатки жителей переселились частично в Бидюк, частично в Усук. Если учесть, что в Бидюке сохранились албанские надписи на камнях старинных домов, то можно сказать, что Бидюк входил в состав Кавказской Албании. Между селами Бидюк и Шинас издавна существовали торговые и добрососедские связи. Добрые отношения закреплялись и брачными связями. Свидетельством тому является то, что одно из небольших плато называется Хумбар-Лухатуб. Ходит легенда, будто бы жители обоих сел, провожая и встречая невесту, встречались там и устраивали прощальные танцы. С юго-восточной стороны Бидюк граничит с Хурахским районом, в частности с селами агульского происхождения Хевередж и Квардал. С жителями этих и других сел Курахского района у бидюкцев тоже сложились тесные добрососедские и родственные отношения. Через куначество, экономические, культурные и брачные связи они взаимно обогащались материально и духовно.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Один мужчина мечтал о лучшей жизни. Ему не нравился тот дом, в котором он живет, та одежда, которую он носит, словом, все, что его окружало. Он задавался вопросом, почему у кого-то есть все, о чем только можно мечтать, а у него нет ничего. Вот если бы у меня был хороший дом, красивая жена, много денег, то я бы был счастлив, думал мужчина целыми днями. И вот однажды пред ним предстал ангел. «Я слышал твои мысли», — сказал он, — «и я готов помочь тебе. Скажи, чего ты хочешь, и я все исполню». Мужчина очень обрадовался. Сначала он не поверил своему счастью. «Неужели так бывает? Просто попроси, и все исполнится. Наверное, ты что-то хочешь взамен». Но ангел ответил, что ему ничего не нужно. «Ты так давно просишь, что я подумал, наверное, ты точно знаешь, что тебе нужно. Просто попроси, и все будет». «Отлично», — обрадовался мужчина. «Мне нужен большой красивый дом, красавица жена, чтобы умела хорошо готовить. И мне нужно, чтобы у меня всегда было много-много денег». «Хорошо», — ответил ангел. «Ты уснешь, а завтра утром проснешься, и у тебя все это будет». И действительно, на следующее утро мужчина проснулся в большом роскошном доме. Его встречала улыбчивая красавица, которая была его женой. Завтрак уже был приготовлен, все было великолепно. В банке был открыт счет на его имя, и сколько бы он ни тратил, счет все время пополнялся. Сначала мужчина не верил своему счастью. Он был просто в восторге. Но вот день летел за днем, месяц за месяцем, а его сердце все больше и больше заполняло ощущение пустоты и одиночества. Он сам себе задавал вопрос, чего еще можно хотеть, ведь у меня и так все есть. Но между тем он чувствовал, что желанного счастья так и не обрел. И он снова начал звать ангела. «Почему я несчастлив? Ведь у меня все есть», — спросил мужчина ангела, когда тот снова предстал пред ним. «Я исполнил все, что ты хотел. Так что наслаждайся своим счастьем». «Не могу. В моем огромном доме мне одиноко. Красавица-жена не радует меня. И деньги, которые я так хотел, не приносят мне удовлетворения. Почему? Ответь мне, ангел». «Ты попросил у меня дом, но не попросил тепла и уюта в нем. Ты попросил у меня жену, но не попросил любви и понимания. Ты попросил у меня денег, но не попросил свободы, силы и радости, которые они могут дать», — ответил ангел. Мужчина очень обрадовался. «Спасибо, я все понял», — сказал он. «Я хочу всего этого, дай мне это». «Но раз ты все понял, тогда иди и создай свое счастье сам», — сказал ангел и исчез. А мужчина очнулся в своем прежнем доме, один, без жены и денег. Но зато теперь с ним была уверенность и знание того, что он хочет на самом деле.
3: Реклама на Диалог FM.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
7: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
7: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
10: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасно.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Работа курьером в так называемой серой зоне. Одно время был прям массовый бум, очень много заманчивых объявлений, где предлагают заработать быстро деньги за доставку посылок без оформления. То есть молодой человек просто хотел подработать курьером, нашел объявление, и он развозил документы. И в целом его заверили, что документы легальные, просто нужно развозить документы, никаких проблем. Ну и как логика работает, что это ж не наркотики, это ж не что-то запрещенное. Ну документы, вот фирма, у них там офис, мы как бы развозим документы, ничем плохим не занимаемся. Ну по факту компания занималась подделкой регистраций, то есть поддельные регистрации покупались и массово развозились. В итоге, когда приняли офис, когда возбуждено было уголовное дело, как группа лиц пошли все, и в том числе курьеры, и даже в том числе те, кто настраивал рекламу на сайте. То есть компания конкретно занималась подделкой регистрации для мигрантов. И все увещевания, что я всего лишь курьер, мне вот документ дали, я его повез, я даже не знал, что это, по сути, они не сработали. То есть человека осудили, человек получил условный срок. Поэтому, друзья, любая работа в серой зоне, без официального оформления, с непонятными какими-то перевозками, проходите мимо. Это, кстати, сейчас участились еще истории с обманом пенсионеров. То есть, насколько много было случаев, когда обманутый пенсионер отдает деньги, отдает документы, и человек совершает просто курьерскую доставку. Даже вспомните дело Долины. То есть там посадили, по сути, дроперов и людей, которые были курьерами. То есть организаторы их не достали, они непонятно где находятся. А вот люди, которые выполняли такие курьерские истории, они, по сути, сидят в тюрьме. Идем дальше. Помощь банковской картой. Для многих, наверное, будет открытием, но у нас еще в июле 2025 года была ужесточена ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Это статья 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть суть сейчас в чем? Если вы свою банковскую карточку даете в пользование третьему лицу, который, соответственно, не является собственником счета, то вы можете нарваться на возбуждение уголовного дела. Вы можете стать соучастником какой-либо мошеннической схемы. Да даже просто за передачу третьим лицам вы уже можете быть привлечены к ответственности. Поэтому все вот эти истории, что ну меня знакомый попросил, ой, там что-то заблокировано, дружище, дай, пожалуйста, я сейчас там проведу платеж, или мы будем тебе платить 5000 рублей в месяц просто для бизнеса пользоваться твоей картой, все законно, все легально. Проходите мимо таких историй. То есть сейчас вся эта история уголовно наказуема. Поэтому не соглашайтесь на подобные предложения. Идем дальше. Роль номинального директора и учредителя. То есть раньше, в нулевые особенно, была распространена история, когда кого-то сажали номинальным директором, регистрировали на него кучу фирм, человек вообще там не появлялся, там под пару подписей поставил и стандартно получал какую-то свою денежку ежемесячно. Либо даже фиксировано, один раз получил и все. Сейчас есть статья, я вам даже зачитаю. Это статья 173.2. Незаконное использование документов для образования юридического лица. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о подставном лице. То есть сейчас за это уголовная ответственность. Это мало того, что можно попасть на конкретную специализированную статью, так вы еще можете стать соучастником ситуации, когда номинальный директор идет как группа лиц, как какое-то ОПГ, их в принципе не так уж и мало. И да, бывает такое, что когда возбуждают уголовное дело, номинальный директор остается в качестве идеального свидетеля. Когда он сдает просто всех и действительно его оставляют свидетелем. Ну, таких гарантий нет. Все зависит от каждого конкретного уголовного дела. И ситуации, когда номинальный директор идет как соучастник, ну, их очень много на самом деле. Идем дальше. Переводы на благотворительность и благие дела и из различных анонимных чатов. То есть одно время это было распространено, когда просили о финансовой помощи, какие-то рассылки на какое-то лечение, на какие-то там добрые дела и так далее, и так далее. Будьте аккуратней. Вы не знаете, куда отправляются деньги. А если деньги отправляются на финансирование терроризма, например? вы можете попасть под вполне серьезную уголовную статью 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому, друзья, если вы решили сделать благотворительность или решили сделать какое-то целевое пожертвование, ну делайте для того, для тех, в ком вы уверены, о ком вы что-либо знаете. Либо это конкретное физическое лицо, которому нужны деньги, либо это какая-то организация, которая состоит официально зарегистрирована и в которой есть какое-то доверие. Все вот эти вот рассылки в чатах, в сторисах и так далее, держитесь от них подальше. Следующее. Любопытство к запрещенному контенту. На сегодняшний день введена административная ответственность, это статья 13.53 КОАП, за поиск и получение доступа к материалам, которые официально запрещены. То есть у нас есть определенные исполнители, определенные песни, фильмы, книги, которые включены в список, в реестр запрещенных материалов. Соответственно, если вы осуществляете доступ, вам может грозить административная ответственность. Учитывайте это тоже. Да, она небольшая, от 3 до 5 тысяч рублей штраф, но все равно. Диверсионная деятельность, то есть случайное соучастие или участие, это очень серьезная статья 281 Уголовного кодекса. Я вам ее тоже зачитаю, многие, например, о ней не знают. Все почему-то думают, что диверсия – это когда что-то конкретно там кто-то взрывает, поджигает и так далее. Но давайте прочитаем статью. Совершение взрыва, поджога или иных действий, крайне важно, иных действий, направленных на разрушение или повреждение там, предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответственно, под иными действиями может подразумеваться, даже если вы по заданию, там, по просьбе кого-то просто сфотографировали что-то и кому-то что-то отправили. Это уже помощь, это уже может быть соучастие, это уже может классифицироваться как иные действия в диверсионной деятельности. Поэтому, друзья, если вас кто-то там что-то просит, какую-то вышку, там ЖД-станцию, административное здание и прочее-прочее сфотографировать, куда-то кому-то переслать, держитесь от таких обращений подальше.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Сегодня у нас особенный выпуск, потому что он такой, знаете,

0: менеджментом в таких проектах, как «Ой, Карага, лесная сказка», занимался реструктуризацией сети фитнес-клубов FitNation по Казахстану, по России. Помимо этого, ну, собственные бизнесы, то есть я открывал сеть ресторанов, 8 ресторанов, один банный комплекс и одна мини-гостиница. В данный момент IT-проект по управлению коммерческой недвижимостью на рынке США. Да, ну и помимо этого, наверное, нужно добавить, я еще занимаюсь обучением предпринимателей, и у меня 56 проектов по консалтингу.
1: Супер, супер. Ну, понятно, короче, разбираешься ты в бизнесе.
0: Ну, чуток.
1: Да, и сколько лет уже этим занимаешься?
0: 13.
1: Окей. Меня зовут Арман Юсупов. Я веду блог уже на протяжении 10 лет, стабильно эволюционирую, проходил разные форматы, проекты от вайнов до там, ресторанов и вот этих всех потоков, топ-имжиров, которые вы знаете. 400 тысяч клиентов за последние 10 лет. И, в общем, мы решили вот с Димой сейчас вместе вот так хоп, собраться и накидать вам суть и что вы можете вот сразу внедрить для себя своего бизнеса. Погнали?
0: Да, давай, погнали.
1: Давай как теннис сыграем, начинай первый.
0: Да, ну я, наверное, сделаю такую небольшую огласочку, что это тренды, я буду рассказывать про тренды, и ты, наверное, тоже, исходя из собственного практического опыта, да, то есть ну, тут нету какой-то претензии на то, что мы говорим, что это тренды во всем мире, да, это вот чисто такие практические темы. Если говорить о трендах, вот что я думаю, что будет стрелять в 2025 году, в первую очередь я вижу на рынке предпринимательства такую тенденцию, что частично возвращаются классические инструменты дядюшки Котлера. И один из самых таких крутых – это предприниматели, которые заново переучиваются работать с целевой аудиторией. Ну, то есть вот мы же все знаем вот это слово «целевая аудитория», но по факту предприниматели до этого в большинстве случаев они не совсем понимали, как с этим инструментом работать. Да, я могу описать, это там девушка, там 18-60 лет, как у нас любят делать, ну и так далее, то есть какой-то такой большой
1: очень
0: образ, очень широкий образ, да.
1: Так.
0: А на самом деле информация, которая помогает предпринимателям, это именно точечное изучение вот целевых сегментов, то есть мы берем эту девушку и делим ее там на девушку зумера, на девушку миллениала, да, потому что у них разные модели поведения.
1: Вот разные запросы, боли.
0: 100% разные продукты, которые они потребляют, разные картинки, которые они хотят видеть, разная форма контента, разные каналы коммуникации, все разное. И здесь мне очень нравится, что вот у предпринимателей, у которых получается делать результат с помощью этого инструмента, они научились делать несколько вещей. Первая вещь, когда они изучают целевую аудиторию, они научились понимать боли каждого сегмента.
1: Так, давайте тут все фиксировать начинаем. Первое – это боли.
0: Боль – самое важное. От нее отлетает все. Второе – это потребности при использовании продукта. Потребность. Боль – потребность. Третье – это ожидание. Что они ожидают, когда они будут использовать этот продукт? Ну, то есть, вот там, я не знаю, если это будет майка, то это какие-то телесные ощущения, это какое-то вот визуально, как я буду выглядеть и так далее, потребности, да? И вот на фоне вот этих трех ключевых смыслов, вытащенных из анализа целевой аудитории, создается и продукт, и креативы, и уникальные торговые предложения.
1: Супер.
0: Это все является толчком для маркетинга.
1: Супер. То есть, получается, можно я на простом языке резюмирую, что, грубо говоря, раньше там люди могли просто создавать продукт и потом на него искать клиентов, а тренд 25-го года — это не делать лишних действий, четко понимать целевую аудиторию, ее боль, ее потребности и что она хочет получить, и просто вот все уже выстраивать на основе этого, правильно?
0: Да, тогда и маркетинг начинает лететь в 10 раз быстрее.
1: Дешевле,
0: и лучше.
1: Быстрее, эффективнее, и все схлопывается.
0: Да.
1: Окей,
0: да.
1: Супер. Это первый тренд. Есть ли там какие-то ключевые вопросы, которые надо задавать аудитории?
0: Ключевые вопросы, они строятся, опять же, на трех этих смыслах, потому что есть разные сферы деятельности, но я бы вот ребятам порекомендовал как домашнее такое упражнение зафиксировать для себя, во-первых, определить хотя бы 5 видов целевых аудиторий, которые у них существуют в бизнесе.
1: Okay.
0: Это раз. Второе, созвониться с ними и позадавать им вопросы про боли, про потребности и про ожидания от продукта. Вот, я думаю, они получат колоссальную информацию. Ну, у нас даже на тестовой группе ты сам видел, что ребят это очень сильно порвало.
1: Да.
0: Они пересмотрели весь свой бизнес.
1: Да, окей, супер. Я думаю, знаешь, что сейчас будет большой

0: тренд на пользовательский контент, user-generated контент. То есть, когда не ты создаешь контент, а твой пользователь создает его за тебя. Это
1: кайф.
0: Высший пилотаж. То есть, это значит, что ты создал настолько такой, раскачал такой маятник вокруг своего бизнеса, что уже люди сами хотят быть сопричастны к тебе. И у нас есть классный кейс, вот марафон Аэль. У нас там каждый, ну, раз в неделю минимум выходит пост, который создают за нас наши клиенты.
1: О, круто.
0: И это не то, что мы такие крутые, мы такие, знаешь, настолько гениальны, что они сами создают. Мы сами эту тенденцию создали. Так. Каким образом? Мы раз в неделю создали рубрику внутри марафона. Называется она «Блогер, фитнес-блогер недели». Мы что делаем? Наши подписчики выкладывают рилсы с отметками нас, и мы их поощряем финансово. Это небольшая сумма, но приятная.
1: Приятно,
0: да, там,
1: приятно.
0: 50 примерно, 30, я
1: очень
0: точно не
1: приятно.
0: Знаю. И второе, мы добавляем их рилсы в соавторство на страницу, где там у нас, я не помню, сколько подписчиков, но достаточно неплохо. И они получают там, ну типа, 15-20 тысяч просмотров, а для людей, которых, у которых 800 подписчиков, это как попасть на первый канал там Евразия, да, в наше время. Ну то есть типа это «мама, я на телеке» условно, да. И это создает привязку. То есть те, кто попал к нам в Reels, это все клиент на всю жизнь, 100%.
1: Так.
0: У него, понимаешь, какой эмоциональный взрыв произошел какой. А второе – это пиар. То есть он на свою даже небольшую аудиторию показывает лучше нас, раскрывает наш продукт. И эти рилсы, они трушные. У нас там есть одна девушка, она рассказывала про то, как ее главная проблема в жизни – это жир. И она так рассказывала сладко об этом, смешно. И показывала, что у нее не получается. И показывала весь путь, как она сбрасывает вес. И мы по итогу с ней сделали такую коллаборацию, что показывали ее путь сбрасывания веса. И она там делилась тем, как ей, что она там срывается, что не получается, но она в итоге сбросила вес, и по итогу мы сделали вот такой совместный контент. Для нас, как для авторов, это крутая возможность, ну, сэкономить, а второе, это, ну, лучший просто маркетинг, я считаю, именно в контенте.
1: Бесплатный.
0: Поэтому, все. Да. Теперь, как это можно адаптировать условно для какой-нибудь там Айданы, который занимается украшениями, да, допустим, я не
1: так.
0: знаю. Ну, взять какой-то недорогой, ну, там, продукт свой, то есть, допустим, в данном случае Айдане, там, взять, ну, там, брошь какую-нибудь, да, допустим, и клиент, который купил, предложить ему такие условия, что, типа, давайте мы вам подарим вот эту вот брошь, а вы нас отметите у себя в Инстаграме, выложите сторис про нас, расскажете, как у вас, как у нас тут было в магазине, что вам понравилось. И вот такой сделаем с вами обмен. И для клиента приятно, он получает что-то бесплатное для себя. И в то же время для вас создают контент. Поэтому практически прямо сейчас остановите подкаст и прям подумайте, как создать контент за счет ваших пользователей. Мне кажется, это прям, ну, супер история.
1: Забираю однозначно. Вижу у большинства своих друзей, что вот многие начинают вот этот тренд использовать и стараются сделать так, чтобы этот контент стал виральным, да, чтобы вот люди стали участниками твоего же бренда, твои клиенты твоего же бренда.
0: Да.
1: Это вообще такой win-win позиция.
0: Да, да,
1: офигенно,
0: да, супер.
1: Офигенно.
0: Окей.
1: Окей,
0: так, что еще? Тренд
1: Ладно,
0: номер три.
1: Ладно, давай. Давай. Тренд номер три. Опять же, исходя из моего опыта, наблюдаю, что люди опять пошли в более глубокий конкурентный анализ. Что дает конкурентный анализ? Вообще мы когда-то забыли про этот инструмент, потому что, ну, в какой-то момент нас таргет сильно разбаловал, да? Был период, когда он давал дешевые лиды,
0: да.
1: Это вот сильно продавать не надо было. Теперь все стало сложнее. Теперь нужно изощряться, строить какие-то более сложные маркетинговые воронки и искать стратегию. Вот, стратегию строят в основном на основе конкурентного анализа. Слышал про книгу «Стратегия Голубого океана»?
0: Да,
1: да,
0: да.
1: Вот, все книгу прочитали, все такие: «Я хочу быть в Голубом океане». Да, как они это делают? Они пытаются создать продукт, который, типа, будет Голубым океаном.
0: Да.
1: Но как это делать по факту? Нужно, во-первых, посмотреть влево-вправо и понять, что делают твои конкуренты. Какую цену они себе ставят? Какую рекламу они делают, какие продукты, по какой цене они продают, какие уникальные торговые предложения и качество продукта они выдвигают вперед. Теперь, когда у нас есть вот эти все данные, ты можешь четко найти место на рынке своей компании, отпозиционироваться и тем самым перепрыгнуть с вот этого пруда алого океана в голубой океан, понимаешь? То есть, есть там ряд различных примеров, когда компании на фоне одного продукта, изучив конкурентов, поняли там, что нужно там пленку для оклейки привозить вот такую более качественную и дорогую, оказывается, а не ценой демпинговать, да? И вот эти вот все моменты подсказывают о том, что точно нужно делать конкурентный анализ. Это вот как ты едешь на машине, у тебя такое стекло грязное вот сейчас, да? И ты взял его вот так вот, протер, короче, и у тебя все видно стало. Ты весь рынок стал видеть, всех конкурентов стал видеть и стал находить на дороге свое место, по которому ты можешь быстрее
0: супер,
1: втопить.
0: Супер. Какие вопросы позволят вот как раз-таки вот этот вот, отличие найти?
1: Во-первых, опять же, вот я как практику рекомендую ребятам зафиксировать. Оглянитесь вокруг. Найдите хотя бы 5 конкурентов.
0: Супер, первый шаг.
1: Да, второй шаг. Посмотрите их цены, и соотношение их продукта качества и цены. Раз. Второе. Посмотрите, какую рекламу они делают. Где они ее делают, да, это вам подскажет, возможно, если у вас крутой конкурент, который хорошо продает, и вы поймете, где он рекламируется, все, там дальше искать не надо. Третьим блоком обязательно нужно изучить уникальное торговое предложение, на которое они давят. Кто-то говорит скидка, скидка, скидка, скидка, скидка. Кто-то говорит качество, качество, качество. Кто-то там еще для себя какой-то оффер придумал. И вот если ты, как компания, найдешь среди вот этих всех офферов какой-то отдельный, уникальный, вот это вот висит 100 белых маек и одна красная, то однозначно ты дальше сможешь создавать цепляющие офферы с высокой конверсией и низкой стоимостью.
0: Супер, окей, круто. И еще, слава богу, есть чат GPT, который поможет тебе взять вот это все, скопировать туда и сказать: слушай, мне нужно там первое, как-то от них отделиться, второе, какая тут цена для меня, чтобы я выиграл, и он тебе все выдаст.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан инициировало проверки автозаправочных станций Дагестана в связи с отсутствием топлива. Об этом сообщает руководитель управления Каир Бабаев. Кстати, по его словам, ведомство уже запросило для анализа данные об объемах поставок горючего в Дагестан, а также о фактической реализации бензина и дизельного топлива на АЗС. В случае выявления нарушений антимонопольный орган примет меры реагирования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кстати, как отмечает в УФАС, одной из возможных причин топливного кризиса стали сбои в работе заводов-изготовителей. Ну а Магомед Рамазанов вместе с главой Дербента Ханларом Пашабековым проверил ход строительства социальных объектов в микрорайоне Южный, это в Дербенте. Проект комплексного развития территории предусматривает возведение 365 тысяч квадратных метров жилых и 275 тысяч нежилых помещений. Кстати, в рамках федеральных проектов строится школа на 1202 детских сада на 140 мест каждый. Магомед Рамазанов поручил профильным органам оказать содействие в обеспечении объектов инженерной инфраструктуры. Я напомню, что вот в эксплуатацию запланирован Дербенте на 2027 год. Но имущество банкротной компании «Каспий Тара» выставлено на торги в Дагестане. Я напомню, что предприятие, зарегистрированное в Каспийске в 2013 году, специализировалось на выпуске различной тары. В настоящее время компания признана банкротом. В отношении нее введена процедура конкурсного производства. Имущество реализуется в рамках мероприятий по погашению задолженности перед кредиторами. Торги проводятся на открытой основе. Участие в них могут принять все заинтересованные лица. Я напомню, что вырученные средства будут направлены на расчет с кредиторами в порядке, установленные законодательством России. А Махачкала в этом году получит 141 автобус. Это стало возможным благодаря участию Дагестана в двух программах Министерства транспорта России. Первое предполагается использование механизма льготного лизинга через государственную транспортную лизинговую компанию. В ее рамках запланирована закупка 78 единиц транспортного средства среднего класса. Материнский капитал в следующем году может составить 767 тысяч рублей на первого ребенка, на второго примерно 1 миллион 13 тысяч, если семья раньше не получала выплату за первенца. Такой прогноз РИА Новости озвучил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Кстати, по его словам, при расчете можно ориентироваться на индексацию примерно в 5%. Если маткапитал уже был оформлен на первого ребенка, доплата после рождения по предварительной оценке составит около 247 тысяч рублей. При этом точный размер выплаты станет известен позже, после того, как будут подведены итоги. Инфляция за этот год, и правительство примет соответствующее решение. Ну а в нашей стране может появиться сервис для подачи и рассмотрения апелляции по результатам ЕГЭ на портале госуслуги. Об этом сообщил начальник управления Рособорнадзора Нина Бугулова. Кстати, ее слова передают ТАСС. Сейчас я напомню, что региональные конфликтные комиссии принимают и рассматривают апелляции в электронном виде, соблюдая требования по защите персональных данных. Параллельно Минцифры и Рособорнадзор переводят систему в государственную итоговую аттестацию на платформу Гостек. Кстати, на ее базе в дальнейшем может появиться сервис для работы с апелляциями. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал адамнис дарман агара, дурному человеку нет лекарств. Абдал адамнис дарман агара.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: будете в Маджалисе, не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США. Об этом не только в нашей рубрике. В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США и китайскому юаню. Главным фактором ослабления рубля аналитики считают падение цен на нефть на фоне договоренностей США и Ирана о разблокировке Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют курс доллара в июле на уровне 75-83 рублей, но допускают значимые колебания внутри месяца. На рубеже июня и июля российский банковский сектор продемонстрировал любопытную динамику изменений процентных ставок по вкладам. Наиболее выраженный восходящий тренд зафиксирован в сегменте краткосрочной ликвидности. Доходность трехмесячных депозитов в двадцатке системно значимых банков за последнюю неделю прибавила 0,05% пункта, закрепившись на отметке 13,47% годовых. Правительство России и Министерство финансов приняли решение о пролонгации текущих параметров государственной программы «Семейная ипотека». Окончательное утверждение новой редакции правил отложено, в результате чего базовая процентная ставка и прочие требования к заемщикам останутся на прежнем уровне как минимум до 1 октября 2026 года. На текущий момент сохраняется возможность оформления займа по действующим стандартам. Базовая стоимость кредита зафиксирована на отметке не выше 6% годовых. Минимальный порог первоначального взноса составляет 20% от стоимости объекта. Банк России утвердил новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. При этом средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховки будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ранее действовал лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%, уточнили в ЦБ. Новые правила вступают в силу с 11 июля. На этом все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что корни марены – многолетнего травянистого растения, произрастающего в Дагестане, используют для получения естественного красителя, дающего разные оттенки красного цвета? Еще в 1840-х годах это растение, выращиванием которого здесь стали активно заниматься, стало причиной быстрого экономического подъема города Дербента. А уже в 1864 году здесь же была построена краповская фабрика, вырабатывающая ежегодно свыше 17 тысяч пудов растения. Отрадно отметить тот факт, что открытие и внедрение сложного процесса культивирования марены является заслугой жителя Дербента Кербалай Гусейна. Вот что о нем было написано в журнале «Советский Дагестан» номер 5 1966 года. Были и такие растительные краски, которые славились во всем мире. Среди них одно из первых мест по праву занимал ализерин – замечательная красная краска. Его изготавливали из корней марены. Марены постоянно не хватало, она была диким растением. Не удалось приручить марену и жителям Авиньона, а жителю Дербента удалось вырастить марену. В честь Гусейна Кербалая, человека, сумевшего вырастить новые сорта марены, в французском городе Авиньон воздвигнут памятник. Не был забыт Кербалай Гусейн и на родине, где его именем названа одна из улиц в Дербенте.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Личный коуч. Знаешь, какая одна из самых главных проблем современного общества? Это рост количества незавершенных дел. Да, то есть мы начинаем дела, но их не заканчиваем, то есть не приходим к конечному результату. Хороший пример. Оскар Хартман недавно делал пост о том, что к нам пришло ИИ, но у нас не выросло количество полученного результата. У нас, говорит, выросло количество незавершенных проектов. Просто раньше была проблема с тем, кто находится на входе, человек, который генерирует код, придумывает вот эти вещи. Сейчас мы это дело заменили. Но человеческая проблема переместилась в стадию завершения. Если брать вот отдельно предпринимательство, да, то есть ты занимаешься бизнесом, и у тебя растет количество незавершенных дел. Во-первых, незавершенное дело, оно открывает вот это вот кортизольное окно. Когда мы достигаем результата, мы получаем дофамин. Когда мы не достигаем результата, да, у нас находится незавершенное дело, у нас начинает вырабатываться кортизол. Хотим мы этого или не хотим. Подсознание у нас всегда вот мучается. Я там начал, но не доделал, начал, но не доделал. Количество недоделанных дел приводит к чему? К депрессии. И это мешает тебе достигать других результатов. Теперь давай разберем, почему это происходит. Первое. Нет времени. Многие говорят, мы начали что-то делать, но у меня нет времени. Я знаю, что это нужно доделать. Ну, я такой же, да, то есть я запускаю очень много процессов, и вот эти начинают висеть хвосты. И я понимаю, что они начинают меня раздражать. У меня есть прям вот своя методика, да, я беру, у меня есть файл, вот так называется, хвосты, и я начинаю все их выписывать. И выделяю под себя один день, когда я могу их быстро переделать. И дальше начинаю потом спокойно работать. Кстати, одна из рекомендаций, когда вы хотите сделать лучшее восстановление и лучший сон, это выписывать перед сном, сесть как бы очиститься, выписать, и зайти в спокойный сон, потому что мозг начинает работать за нас. Мы спим, а мозг продолжает работать и, соответственно, травить нас лишним кортизолом. Второй аспект, да, это вот этот маниакальный перфекционизм. Хорошо делать свое дело, это правильно, но вот излишний перфекционизм, он мешает завершить дело до конца. Как с этим бороться? Мне эту идею тоже подсказал один прекрасный зубной техник. Он говорит, понимаю, что когда я делаю какой-то творческий момент, у меня на это уходит время. Но этот продукт все равно не покупается. Да? То есть мне нужно делать стандартный красивый продукт на четверочку. Он говорит, я для себя сделал такую формулу, что из 100% работы, которую я делаю очень качественно, 2-3% я делаю идеально так, как я хочу. Но я буду делать это долго, когда у меня время есть. Я ее делаю не для клиента, не для кого-то, я это делаю для себя, чтобы удовлетвориться. Но, а все остальное я делаю для того, чтобы зарабатывать деньги. Когда мне мой товарищ открыл глаза, что люди бывают двух типов. Инициаторы и дожиматели. И ты можешь через себя сколько угодно перешагивать, но тебе это будет даваться с мучением. И мы там с ним сидели, он говорит, вот ты инициатор, а я дожиматель. Ты бы сделал табуретку, а я бы ее шлифовал, доглаживал. И тут меня вот как бы вот эта вещь осенила. И я понимаю, что я как человек, как предприниматель с типом инициатора, я кого беру к себе на работу? Таких же инициаторов, классных, креативных мы запускаем. Только у нас продукт не завершается до конца, и никто операционкой вот этой мелкой заниматься не хочется. И пришлось сделать усилия над собой, нанимать неудобных людей. То есть я стал смотреть, что эти люди не такие, как я, они могут дожимать. И вот здесь как раз предприниматель может решить вот эту функцию дожимания, делегировать, передавать, нанять тех людей, которые будут делать за тебя. Но существует еще четвертая, прям банальная вещь – усталость. То есть мы не доделываем дела, потому что мы устали. Мы говорим, сделаем завтра. Сам этим делом переболел, я считал, что я циклоид, да, у меня то энергии много, то энергии мало, то энергии много, то энергии... Я устал, прям ничего не могу. Я стал перекомпоновывать свою жизнь. Потом я уже прояснил, что у человека бывают подъемы и падения, да, что это нормально, что падение нужно правильно, квалифицированно прожить, чтобы оттолкнуться от дна и набрать новый энергетический уровень. Ну, если с точки зрения физиологии, мы знаем, в спортзале тренируется спортсмен-бодибилдер. Да, он должен нагрузить себя так сильно, чтобы у него упала энергия, и оттуда идет гиперкомпенсация. Что он делает? Да, потребляет белки, лежит на диване, растет. То же самое с мозгом, с головным. Ты дал на него гиперкомпенсацию, соответственно, ты должен его расслабить. А как расслабить? Старая русская поговорка, да? Нет лучше отдыха, чем смена вида деятельности. То есть ты меняешь умственную на физическую, Я, например, оставляю кучу рутинных дел. То есть у меня нет энергии на генерацию идей. Я чувствую, такая вот апатия возникает. Но в этот же момент я могу прибраться на столе. Я начинаю расчищать папочки на своем компьютере, приводить порядок. Я не останавливаюсь, не лежу, да, а продолжаю делать, просто переставлять ноги. Но тоже делаю какую-то работу. Все, как только я это дело прожил, отрефлексировал, посмотрел, накопил энергии и дальше потом в бой. Невозможно двигаться в одинаковом тонусе. В голове меняется сама формула, да. Вот человек, который на росте, на энергии, сейчас классно, да, а потом мне это сейчас плохо. Когда ты начинаешь понимать этот процесс, когда у тебя сейчас классно, ты думаешь, так, если после этого классно, будет падение, да, и ты к этому начинаешь готовиться. То есть S-образные кривые никто не отменял. А когда ты попадаешь в яму, ты чувствуешь, вот это классное чувство, вот сейчас опустошение, значит, у меня после этого будет подъем. И у тебя начинаются по-другому гормоны выделяться, да, то есть ты в падении начинаешь чувствовать себя счастливым и спокойно заниматься другими делами. А в итоге, не доделывая дела до конца, ты начинаешь даже в организме запускать неправильные биохимические процессы. То есть, соответственно, у тебя ломается настроение, депрессия, у тебя ломается тело, ты получаешь дополнительные заболевания, поэтому нужно беречь себя, давать хорошую нагрузку, давать хороший отдых. Но то, что нам мешает отдыхать, как бы мы ни выделяли под это время, это вот это количество незавершенных дел, которые живут в нашем головном мозге. Поэтому доделывайте дела до конца, применяйте технологии и будьте счастливы.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пока я вижу один вопрос. Александр, приведите, пожалуйста, пример правильной похвалы. Вы знаете, я очень благодарен за этот вопрос, потому что в 9 случаях из 10 меня просят привести пример наказания. Я очень благодарен за то, что попросили привести пример похвалы. Но есть одна проблема. Дело в том, что методика похвалы и методика наказания у меня занимает по 8 часов. И похвала и наказание – это не фраза, а технология. И вот я вам опишу одну из технологий в рамках возможного. А фразу вы построите сами. Учтите, пожалуйста, что похвала не должна ограничиваться общей фразой. Ну, когда вы скажете человеку «Вы молодец», маловероятно, что его это обрадует. И более того, возможно, вы бывали в ситуациях, когда вас вроде бы хвалили, а вас это или не радовало, или даже бесило. Это, возможно, связано с тем, что вам говорили какие-то пустые слова. Похвала должна быть содержательна. Можно начать с фразы «Вы молодец», но дальше нужно описать то, что вас восхитило или обрадовало. Вот это важно, потому что человек старался, человек что-то делал. В итоге появился какой-то результат, какая-то работа. Что в этой работе вам кажется достойным? Для того, чтобы похвалить, нужно всмотреться в работу, увидеть усилия человека, увидеть, что он такого сделал. И вот похвала должна быть всегда конкретна. Понимаете? Потому что то, что вас обрадовало, оно тоже имеет содержание. И я вам даю одну рекомендацию. Не ограничивайтесь пустыми словами. Не говорите людям в уменьшительном суффиксе «вы умничка». Умничкой называют мальчика, который в песочнице сделал танчик. Взрослых людей умничками и кисулями не называют, красавчиками и так далее. Это все пустые слова. Увидьте, что хорошего в работе, увидьте вклад подчиненного, и вот к этому обратите свою похвалу. И тогда ваша похвала будет очень ценная, потому что сотрудник скажет: «О, опа, а он заметил, что я сделал». Иногда лучшая похвала – это не фраза, а вопрос. Ну, например, можно сказать: «Александр, я очень рад тому, как вы подошли к этой работе. Меня восхищение привело то, как вы сделали то-то, то-то и то-то. А скажите, пожалуйста, как вы вышли вот на такое решение? Где вы это нашли? Как вы это обнаружили?» И заткнитесь. Пусть Александр вам расскажет. И лучшая похвала – это правильный вопрос у пути к успеху, а не набор трескучих фраз. Вот такая идея.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Разные мысли.
1: Каждая черта личности или особенность поведения возникает не случайно, а как полезная адаптация. Но выходя из-под контроля, любое качество становится вредным для человека и окружающих. Полностью избавиться от привычки мышления, скорее всего, невозможно, но вполне реально научиться ее отслеживать и контролировать. Корни многих ограничивающих убеждений лежат в объективно незначительных событиях детства. Стоит вернуться к ним и переоценить со взрослой точки зрения. Исследуя вредные привычки мышления, полезно выразить беспокоящую вас мысль в крайней, даже абсурдной форме. Выявление истинных ценностей и подоплеки желаний – важный инструмент в работе с неудовлетворенностью, прокрастинацией, стремлением во всем доходить до предела. И в профессиональной, и в личной жизни стоит время от времени собирать мнение о себе у окружающих. Несовпадение их взглядов с нашим представлением о себе помогает выявить слепые зоны, где мы себя не понимаем. Скажите «да» фантазии. Многие эффективные альтернативные версии себя из параллельных вселенных. И рисуйте карты своих целей сокровищ. Бывает, что даже с помощью специалиста человеку не удается примирить свои черты поведения с окружением. Более продуктивным может быть командный коучинг. Но если он недоступен, решение – кардинальная смена среды. Чтобы привычная черта поведения или мышления не стала проблемой, нужно найти баланс между ней и ее противоположностью – агрессивным и пассивным стилем общения, мотивацией от противного и направленной на цель, ориентацией на чужое мнение и на самооценку. У любой личностной особенности есть своя цена. Например, циников трудно разочаровать, но и радость их редко бывает яркой. Понимая, какую цену мы платим, мы можем поддерживать баланс мышления.
0: Разные мысли. Реклама на Диалог FM.

0: ваши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Ну, я небольшой сторонник долгой рефлексии. Вот, потому что, на мой вкус, она всегда заканчивается депрессивным расстройством. У нас в этом смысле воронка работает не туда, нацелена она. Но, конечно, знание и практика, и опыт, и взаимодействие с людьми, понимаете, это все стимулирует. Ну, то есть, вот у меня есть, например, онлайн-курсы, ну, то есть, у меня одновременно учатся там несколько тысяч, я не знаю, там 3-5 тысяч ежемесячно людей проходят какие-то курсы, там клуб мой и так далее, и прочее, и прочее. Вот. Но у меня есть офлайн. Он вообще не приносит никаких денег. Это мое убыточное. Я загнал кучу денег, построил здание, и там проходят у меня офлайновые мероприятия. Но это совершенно другой уровень трансформации, который человек переживает. Потому что он не с самим собой, он находится в непосредственном живом взаимодействии с другими. И это нас из самих себя как бы способно вынуть. А мы должны в каком-то смысле вынуть себя из самих себя, чтобы с собой встретиться. И это не процесс долго. Сел, долго рефлексировал. Будда вот ходил, ну, просто я что-то он у нас застрял, вот, но, значит, он ходил там, а то попробовал, это попробовал, все не понравилось. 40 дней он посидел в медитации, ничего не думал и просветлился. Это не вопрос долгой рефлексии. Это какая-то точка опоры, которая позволяет вам перевернуть то, что с вами происходит, и почувствовать что-то. Как только вы ощутите, что это то, что вам нужно, Вы это будет то, что вам нужно.
4: Здесь вот, кстати, вот сейчас говорите и по поводу вот тяжести, а у меня сразу ответ. Я просто помню, что в тот момент как раз потом уже, постфактум, когда я заново трактовал для себя какие-то идеи из книг, я разделил для себя вот сложность. Есть сложно, а есть вот тяжело. Вот сложно для меня – это когда ты понимаешь, для чего ты делаешь что-то, и ты как бы, ты понимаешь, ну, сложный процесс, сложный организационный процесс какой-то, я не знаю, бизнесовый. Но ты понимаешь, зачем тебе это? У тебя есть запал для этого, и вроде бы сложно, но ты с задором и энтузиазмом решаешь эту задачу. А вот тяжело, оно даже на душе тяжело. Это когда ты не понимаешь, зачем, это очень сложно. Ты делаешь это, потом приходишь домой и плачешь в подушку от того, что ты как бы вроде бы потратил огромное количество энергии, а взамен ничего для себя как бы не получил. И вот это как раз про четкий такой, да, ориентир, что мы это чувствуем. Что когда мы чувствуем, ну, по крайней мере, у меня так, то мне любая задача, она не кажется сложной. Она такой... Интересно, как бы это сейчас сделать? И вроде бы там много неизвестных, много еще чего-то, но как будто вот эта польза потенциальная для себя, которую я получу при решении, она гораздо больше, чем те страдания, которые я получу в моменте. А вот если у меня этого интереса нет, у меня вот это как раз тяжесть на душе, что мне надо делать, я себе заставляю, а вот не могу. И ломаю себя, и ломаю, в итоге это ни к чему хорошему как бы не приводит.
3: Ну, это классическая информационная теория эмоций Симонова, там все в этом смысле хорошо очень описано. И это должен быть этот дефицит, то есть вы действительно хотите что-то поменять. А с другой стороны, у вас есть образ будущего, вы понимаете, что вы получите как результат. Вот. И когда они сближаются, эти две штуки, все, поэтому это не только ваш случай, это любого животного случай. Вот. А когда вам нужно что-то понуждать себя к чему-то, у вас просто нет этого дефицита, а образ не манит. Две составляющие отсутствуют. искры не возникает.
4: А тогда задача человека в этот момент что, новый образ создавать, да, то есть искать для себя что-то, но если мы говорим про человека, который все-таки внутренне нацелен на какое-то движение вперед, да, не который там пришел...
3: Что такое движение вперед?
4: Ну вот это хороший вопрос, очень философский, потому что непонятно, но я такой приземленным каким-то таким... Из вот из популярного в интернете ныне, да, движение вперед — это когда все-таки ты там развиваешься в каких-то своих вот мирских благах, да, зарабатываешь деньги, строишь что-то. Зачем? Более большое, да, то есть вот и, допустим, человек, вот он чувствует, я вот вроде хочу, но вот ничего не зажигает. Это вот в какой момент происходит?
3: Это он не хочет.
4: Это когда нет ответа зачем?
3: Нет, вот это у него есть желание желать. Знаете, это вот не то же самое. Это когда во влюбленности мы желаем желания другого. Угу. А, значит, это невротическое действие. Мы хотим, чтобы другой, значит, испытывал желание к нам. Угу. Тогда нас это прельщает. Мы пытаемся как бы схватить желание другого, значит, и... А ну, давай, будь. И это же самая невротическая история происходит внутри самого себя. Я хочу, мне нравлюсь, я желающий вот это.
4: Зачем человеку себя... это может нравиться?
3: Не, ну вот достигать, там, делать какие-то проекты, угу. рисковать там, и так далее. Он сидит, это же образ такой. Угу. И в этом образе он прекрасен.
4: В своей голове, да?
3: Ну да. И я хочу, чтобы я хотел. Но я хочу, чтобы я хотел, и я хочу – это разные вещи. Когда вы говорите, я хочу с удовольствием ходить на работу – и я с удовольствием хожу на работу, но это разные конструкции. И все живут в этом мифе. И про это вперед, вот это. Впереди могила.
4: Ну, а добавим еще щепотку оптимизма. Да?
3: И так далее. Но это правда впереди. Вот. Вопрос, как ты сейчас проживаешь жизнь. Ну, да. Жизнь дает тебе, ну, как бы, если говорить по, там, сказать, по, ну, просто вот, если бы у нас было математическое уравнение человеческой жизни, да, значит, у нас с вами есть мозг. В этом мозге есть какие-то особенности, ну, кому-то больше нравится что-то творческое, кому-то нравятся таблицы и программирование, кому-то нравится там людей организовывать там, и так далее. То есть у нас есть какие-то особенности. У нас есть какие-то навыки, потому что мы там этому обучились, там работали, то знаем там, и так далее. Все, вот это у нас набор. Значит, у нас есть определенный уровень психической энергии, который мы должны тратить. Вот, собственно говоря, вот эта вся история, ее нужно к жизни приспособить. Потому что если вы не приспособите, то у вас как будет, часть тела будет вечно отваливаться, и вы будете чувствовать себя дискомфортно. И вот когда вы это все приспосабливаете, вы реализуете свой потенциал своего мозга. Но это не ваш мозг.
4: Угу.
3: Вот. Но вы его реализуете, его потенциал, и он доволен. Он говорит, спасибо тебе большое. Значит, у меня есть таблицы, потому что я люблю таблицы, у меня есть возможность взаимодействовать с людьми, я люблю взаимодействовать с людьми там, и так далее. Он вырабатывает те нейромедиаторы, которые для нас имеют значение. Но когда мы эту задачу решили, дальше из вопроса самореализации мы переходим к вопросу самоактуализации. Потому что в этом всем психическом аппарате сверху живет нечто, которое мы идентифицируем как сами себя. И это сами себя мы должны им начать заниматься. Ну, в духовные школы все предлагают его уничтожить.
4: Самоактуализацию?
3: Нет, вот это я.
4: Ну, это я, вот это эго, да, какое-то, ну, некое.
3: Это очень сложно, что это, ну, такое, да. Никто не видел.
4: Ну, да, личное, персональное свое, да. Вот это, да, то есть, да. К коллективному.
3: Да, но все равно это я, оно составляет проблему. Потому что мы постоянно находимся во внутреннем разговоре. Угу. Мы никогда не останавливаемся. Мы постоянно сами с собой о чем-то разговариваем. И даже если с мозгом мы создадим идеальные условия, все равно там будут эти два, как бы сказать, которые друг с другом вечно, значит, находятся в какой-то дискуссии. Это не покой, это не радость, это не счастье. Вот. Это, все, это внутри головы разговаривают чужие люди.
4: Кстати, говорят, что... Я вот не пробовал, конечно, сам, но что вот даже монахи, которые сидят и медитируют там годами,

0: про людей думает, кто-то постоянно про смысл жизни думает, кто-то еще про что-то там и так далее. Вот. Но это умственная жвачка, которая, она должна получить ту интеллектуальную пищу, которая способна быть, с одной стороны, органична нам, а с другой стороны, дать то переживание жизни, которое нам необходимо.
1: Ну, то есть, по сути, то, как мы ощущаем жизнь, зависит от того, какие мы сами себе настройки зададим. Да, потому что мозг, он в любом случае будет обрабатывать информацию, он будет сам там что-то переваривать, и то, насколько мы вот умудрились научиться управлять этим, да, насколько мы научились отлавливать вот эти автоматизмы и как бы...
0: Невозможно, вы не, нет сил у вас.
1: Все происходит само, да?
0: Да,
1: все.
0: Возможность вот думать, что мы можем так себя дисциплинировать, вот, она оправдана. Вот, в случае, если мы говорим про конкретный невротический симптом. И когнитивная психотерапия, когнитивно-поведенческая, она как раз рассчитывает на то, что с одним конкретной какой-то невротической штукой мы можем таким образом справиться. Но справиться с самими собой целиком таким образом невозможно. И это вопрос действительно поиска. Почему вообще в любых историях, неважно, это духовная, это философская школа или научная школа, у вас всегда должен быть учитель.
1: Угу.
0: В чем особенность учителя от учебника? Отличие?
1: Ему можно задать вопрос?
0: Ну, можно на интернету задать. Так, сложный хорошо. Учебник.
1: А учителя от учебника, у него есть свой опыт пережитый.
0: Да, но он же его все равно не может вам передать.
1: А, согласен. У него... учитель от учебника. Что бы такое, что у учебника нету? У меня в текущих реалиях интернет может ответить мне на все.
0: Неправда.
1: На что не может?
0: Он не может ответить нам на вопрос, чего вы не знаете. Где у вас слепое пятно? Потому что вы про это не спросите.
1: Я не могу задать этот вопрос Гуглу.
0: Да.
1: Логично.
0: Вот. И особенность учителя – это то, что он вам жмет на ту педаль, которую, где вы не понимаете.
1: Слепая зона
0: да.
1: такая, да?
0: Вот. И он вас, как бы сказать, за это вытаскивает. Он ее видит в вас. Потому что он диагностирует вас. Учебник не диагностирует. Угу. Интернет не диагностирует. Вот. И похвально желание самому справиться. Я только тут, что называется, за. Вот. Проблема состоит в том, что это, ну, как правило, я здесь говорю правило с большой-большой буквы. Как правило. Это невозможно, если нет человека, который вам покажет, который уже этот путь прошел.
1: Если бы, вот смотрите, я понимаю то, что все сугубо индивидуально, частно, и все эти лайфхаки, они очень-очень абстрактные, субъективны, но тем не менее, вот если бы вы самому себе писали инструкцию, у вас, может быть, даже наверняка есть, какие-то вот ключевые несколько правил, которые вам персонально помогают оставаться на плаву в этом мире, не сойти с ума, вот какие это ключевые правила, постулаты, которые вы для себя выделяете?
0: Я не могу сказать, чтобы у меня были постулаты. Вот. У меня есть, наверное, какие-то общие соображения, которые мне... у меня есть правила, например. У меня, в общем, много чего есть.
1: Ну, давайте тогда конкретизирую, попробуем. Несколько правил, к которым вы, возможно, возвращаетесь каждый день, для того, чтобы вот сохранять какой-то жизненный позитив и развиваться в том, что вы делаете, там, не теряя энтузиазм или находя его снова и снова. Вот как-то так. То есть на ежедневной основе помогает.
0: Я ничего не делаю на ежедневной основе.
1: А как тогда...
0: Я вообще, честно говоря, ничего не делаю. Ну, то есть...
1: Как тогда у меня просто... Вот смотрите, мы понимаем то, что человек – это набор вот автоматизмов, которые мы не можем контролировать. Мы понимаем то, что там вот счастье в том виде, в каком мы его представляем, вот его нет. Как тогда оставаться, вот как-то позитив какой-то находить, и вот ты с утра, чтобы просыпался, такой, вот пойду заниматься вот этим, с высоко поднятой головой. То есть это же недалеко, не, как бы не всем всегда удается. Но вот я смотрю на вас, например, вы занимаетесь сложной там научной деятельностью. Это требует огромного количества сил, внимания, усидчивости и так далее. Вы записываете гору контента, пишете книги. То есть вот оно откуда произрастает? Из того, что

0: У вас просто есть какая-то явная цель для себя, и она, и как бы все остальное дает? Или что это за вот эти рычаги, которые, за которые вы тянете?
1: Нету никакого рычага. Вот, ну, честное слово. И я не создаю позитива.
0: Ну, то есть, все равно потом в могилу.
1: Нет, я, и, ну, во-первых, меня это совершенно не, как бы сказать, не беспокоит. Вот. И в целом нет необходимости. У меня есть по этому поводу там какая-то правило, там 10 правил Курпатова, значит, что живите так, что вы знаете, что вы умрете, но не думайте, что это случится завтра.
0: Надо это потому, что последний день, да, был бы немножко другой, если бы это было завтра.
1: Ну, да, поэтому у меня нет каких-то... Во-первых, нужно понимать... Понимаете, это после того, как это становится вашей частью, наверное, вот если мы будем отматывать меня на разные этапы жизни, я, поскольку переживал все, как бы сказать, возрастные кризисы, как всем положено, у вас сейчас грядет кризис 30-летия.
0: Ну, я так понимаю, что он у меня... Ну, может, чуть-чуть. Я надеюсь, что он, это вот оно и было, как бы, потому что... Второй раз подряд. Не, конечно, приму его уже с гораздо большим энтузиазмом, но, тем не менее, надеюсь, он просто постучался в дверь раньше, потому что он был непрост.
1: Никогда не знаешь, где, с какого он зайдет фланга.
0: Да.
1: Он у вас сошел с работы, а там еще...
0: Еще много флангов разных.
1: Еще флангов, да, достаточно. Вот, и, конечно, на каждом этапе ты что-то для себя новое узнаешь. Вот, чего ты не знал или просто даже не мог понять. Ты это узнаешь, это становится проблемой, и ты должен найти решение. Но после того, как ты находишь решение, ты уже не помнишь, как ты не знал этого.
0: Ну да, это часть тебя уже, да, как будто априори.
1: Ты... Да. Когда молодые люди, когда родители говорят детям, да что это там твоя влюбленность, ты плюнь, это все 10 раз 50 тысяч пройдет. Вот. Они-то знают это, потому что они через это прошли.
0: Это самое важное в жизни,
1: да,
0: на текущий момент.
1: Но для тебя это не работает. Вот. И в каком-то смысле, когда ты проходишь, ну, то, что ты прошел, уже стало... Я из всего из этого делаю какой-то инструментарий. Там книги, какие-то, я не знаю, концептуальные аппараты там, и так далее. Вот. Но каждому на своем этапе жизни важно услышать что-то свое. И нет как бы универсальной книги. Меня спрашивают, какую вашу книгу почитать? У меня их там больше 60, что-то недавно перевели пересчет. Я вообще не знаю, какую человеку почитать книгу мою.
0: Сам уже плохо помню, зачем? Да, что там, в какой конкретно.
1: Нет, я все помню, прекрасно могу про каждую рассказать. Вот. Вопрос просто зачем? И если ты учитель, то ты видишь, ты же сначала узнаешь ученика, ты же сначала его реконструируешь, ты видишь, как он ходит и где он, собственно говоря, спотыкается, и ты можешь начать ему содействовать. А так абстрактный совет, абстрактная помощь.
0: Да, я вот по поводу истории с первой влюбленностью и так далее, это на самом деле такие хороший очень пример, потому что очень часто в жизни, ну даже раз уж мы затронули кризис, я вот помню себя, когда я только осознал, что оно как бы постучалось в дверь, мне казалось, что моя жизнь кончена. То есть я не понимал, то есть когда ты находишься в ситуации, что у тебя нет ответов на вопросы, и ты не понимаешь, какой вопрос нужно задать. То есть у тебя пустота такая. А потом ты смотришь назад уже постфактум, и ты думаешь, и что вот как бы я там страдал? Да, в чем была проблема-то? Проблем-то как таковой и не было. Ну, вот.
1: Это опыт переживания кризисов. Это очень важная штука. Ну, это знаменитый, я это называю, опыт норвежской крысы. Когда там норвежский исследователь сажал крысу в металлическую банку, кидал ее в ледяную воду, вот, и смотрел, через сколько из-за острого стресса крыса погибнет.
0: Вот, но из-за стресса именно?
1: И острый стресс может привести, да. Ну, там и охлаждение, и все. Ну, как бы, в общем, в целом охлаждение – это тоже стрессовую реакцию вызывает, потому что организм пытается с ней бороться. Ну, как бы там ни было, крысы дохли достаточно быстро. Вот. И следующую партию он запускал и через 3 минуты доставал. выпускал крысу, запускал обратно.
0: Привыкание создавал, да?
1: Вот. Он им давал... Ну, это в психологии интерпретируют, как надежду он давал. Вот. Но на самом деле он давал им опыт, что это закончится, и это пройдет. Вот. Он их бросал, и они выживали там уже просто бесконечное количество часов могли находиться, потому что они знали, что это может закончиться. Первый кризис, когда вы переживаете, у вас ощущение, что это никогда не закончится, что это, конечно, это вопрос жизни и смерти там, и так далее. Вот. Когда их становится много, а их, к сожалению, каждый испытает огромное количество, если так считать трагедиями и проблемами, то жизнь каждого человека вызывает невероятное сострадание, потому что это только ты выбираешься дальше, происходит что-то следующее, и остается, что называется, обнять и плакать. Вот. Но осознание того, что ты жив, и жизнь продолжается, оно, мне кажется, должно вселять в тебя некую ответственность. Потому что что бы ни происходило, ты все равно продолжаешь эту жизнь свою нести. Вот. И в этом есть как бы великий внутренний такой подвиг. Нести ее не как бремя, а легко, танцуя, радуясь, делая что-то, создавая что-то. Вот это достойная жизнь. Ну, на мой вкус.
0: Здорово. Предлагаю на этой финальной ноте подвести черту. Спасибо вам большое. Очень интересно. И мне было, на самом деле, очень приятно пообщаться с вами, как с человеком, чьи книги я читал, штудировал, искал там ответы. И, наконец-то, я смог задать вопросы вам лично. И вы подсветили мне какие-то очень такие тонкие, нужные нюансы. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан инициировало проверки автозаправочных станций Дагестана в связи с отсутствием топлива. Об этом сообщает руководитель управления Каир Бабаев. Кстати, по его словам, ведомство уже запросило для анализа данные об объемах поставок горючего в Дагестан, а также о фактической реализации бензина и дизельного топлива на АЗС. В случае выявления нарушений антимонопольный орган примет меры реагирования в соответствии с законодательством России. Федерации. Кстати, как отмечает в УФАС, одной из возможных причин топливного кризиса стали сбои в работе заводов-изготовителей. Ну а Магомед Рамазанов вместе с главой Дербента Ханларом Пашабековым проверил ход строительства социальных объектов в микрорайоне Южный, это в Дербенте. Проект комплексного развития территории предусматривает возведение 365 тысяч квадратных метров жилых и 275 тысяч нежилых помещений. Кстати, в рамках федеральных проектов строится школа на 1202 детских сада на 140 мест каждый. Магомед Рамазанов поручил профильным органам оказать содействие в обеспечении объектов инженерной инфраструктуры. Я напомню, что вот в эксплуатацию запланирован Дербенте на 2027 год. Но имущество банкротной компании «Каспий Тара» выставлено на торги в Дагестане. Я напомню, что предприятие, зарегистрированное в Каспийске, в 2013 году специализировалось на выпуске различной тары. В настоящее время компания признана банкротом. В отношении нее введена процедура конкурсного производства. Имущество реализуется в рамках мероприятий по погашению задолженности перед кредиторами. Торги проводятся на открытой основе. Участие в них могут принять все заинтересованные лица. Я напомню, что вырученные средства будут направлены на расчет с кредиторами в порядке, установленные законодательством России. А Махачкала в этом году получит 141 автобус. Это стало возможным благодаря участию Дагестана в двух программах Министерства транспорта России. Первое предполагается использование механизма льготного лизинга через государственную транспортную лизинговую компанию. В ее рамках запланирована закупка 78 единиц транспортного средства среднего класса. Материнский капитал в следующем году может составить 767 тысяч рублей на первого ребенка, на второго примерно 1 миллион 13 тысяч, если семья раньше не получала выплату за первенца. Такой прогноз РИА Новости озвучил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Кстати, по его словам, при расчете можно ориентироваться на индексацию примерно в 5%. Если маткапитал уже был оформлен на первого ребенка, доплата после рождения по предварительной оценке составит около 247 тысяч рублей. При этом точный размер выплаты станет известен позже, после того, как будут подведены итоги. Инфляция за этот год, и правительство примет соответствующее решение. Ну а в нашей стране может появиться сервис для подачи и рассмотрения апелляции по результатам ЕГЭ на портале госуслуги. Об этом сообщил начальник управления Рособорнадзора Нина Бугулова. Кстати, ее слова передают ТАСС. Сейчас я напомню, что региональные конфликтные комиссии принимают и рассматривают апелляции в электронном виде, соблюдая требования по защите персональных данных. Параллельно Минцифры и Рособорнадзор переводят систему в государственную итоговую аттестацию на платформу Гостек. Кстати, на ее базе в дальнейшем может появиться сервис для работы с апелляциями. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Хив. Одно из древнейших табасарано-лезгинских селений, история которого до сих пор мало изучена. Время образования селения неизвестно, но по некоторым данным на его месте находился город Гердишан. Известно, что Хив неоднократно подвергался нашествию иноземных захватчиков. Так, во время прихода на Рича в 1239 году монголы разрушили мечеть возле минарета и разорили село. Также через Хив прошли войска Надиршаха, опустошая и разоряя все на своем пути. Оставшиеся в живых хивцы построили небольшое село. Дата начала строительства, естественно, неизвестна. Однако палеографические материалы, сохранившиеся в виде надписей на могильных памятниках, дают возможность раскрыть некоторые тайны истории села. На восточном кладбище села Хив в марте 1966 года была обнаружена самая ранняя датированная эпитафия Северного Кавказа. Это могила, принадлежащая некому хаджи, который умер в 320 году. В селении было около 10 тухумов. Наиболее крупными и влиятельными из них были семьи Сейдяр, Газияр, Кафхяр, Бастяр, Рягим и Ханяр. Представители этих тухумов имели много земель в своем владении. Из своей среды они и назначали главу села. Пастбища были общественными. Все имели одинаковое право на пользование ими. А вот сенокосные участки были и частные. В селении жили умелые мастера – плотники, каменщики, кузнецы и специалисты других ремесел. Некоторые результаты их труда сохранились и до наших дней.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первая в России зубная щетка с встроенным ирригатором. Бренд Soocos объявил о начале продаж в России зубной щетки Neos 2, которая совмещает функции зубной щетки и встроенного ирригатора. По данным компании, это первое подобное устройство, официально представленное на российском рынке. Модель объединяет два этапа ухода за полостью рта в одном устройстве. Во время чистки щетка работает с частотой до 35 тысяч колебаний в минуту. По данным лабораторных исследований производителя, это позволяет удалять до 99% зубного налета. После завершения двухминутного цикла автоматически запускается режим ирригации. Пользователям доступны несколько режимов работы, включая стандартную чистку и комбинированный режим, при котором ирригатор включается автоматически после завершения чистки зубов. Встроенный таймер с вибронапоминанием помогает равномерно очищать разные участки полости рта, после чего запускается минутный цикл подачи воды. Корпус устройства защищен от влаги по стандарту IPX8, благодаря чему щетку можно полностью погружать в воду. Зарядка осуществляется с помощью магнитного коннектора, а одного заряда аккумулятора, как утверждает производитель, хватает до 30 дней автономной работы. Для ухода за самим устройством в комплект входит ёршик для очистки внутренних элементов резервуара. Производитель также отмечает, что конструкция корпуса без лишних разъемов должна снизить вероятность появления плесени и загрязнений. Soocos заявляет, что технология объединения зубной щетки и системы ирригации запатентована компанией. По данным производителя, модель Neos 2 уже пользуется спросом за рубежом. Новинка уже поступила в продажу через крупные торговые площадки и сети электроники. На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Мальчик сидел возле открытого окна и ел арбуз, ловко выплевывая в окно на дорожку большие черные семечки. «Не плюй семечки на дорожку, сынок, мухи налетят», — попросила мама. «Ничего, пусть слуга придет и все уберет. Смотри, как ловко у меня получается». Мальчик с силой выплюнул семечки, и они веером разлетелись по дорожке. Тут на улице раздались крики детей. «Цирк! Цирк приехал!» Мальчик вскочил и выбежал из дома. Через мгновение раздался его крик и громкий рев. Испуганная мать выбежала вслед за сыном и обнаружила, что ее бедный ребенок лежит на земле с ободранной коленкой и ссадиной на руке. Он поскользнулся на семечках. Мать долго успокаивала и лечила сына. Потом она отругала слугу. Вечером жена рассказала обо всем мужу и попросила: «Ты должен строго наказать слугу за то, что он вовремя не почистил дорожку. Наш бедный сын поскользнулся на семечках и разбил себе коленку». «Слуга здесь ни при чем», — хмуро заметил отец. «Нашему сыну нужно запомнить правило. Тот, кто ходит босой, не должен сажать колючки».
3: «Глупости! Я не сажал колючки! И я никогда не хожу босой!» —
2: сердито крикнул сын и топнул ногой, обутой в новый красивый башмак. «Ты словно ходишь босой, если под ноги не смотришь. Ты словно сажаешь колючки возле дома, если бросаешь мусор в окно», — объяснил отец.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, мы так много говорим о выборе, о праве на него, но при этом не так часто говорим о том, как все же принять верное для себя решение. Давайте сегодня пообщаемся на эту тему. Итак, психологические аспекты принятия решений. Они являются ключевыми в нашей жизни, ведь каждый день мы сталкиваемся с необходимостью делать выбор от мелких повседневных решений до крупных жизненных поворотов. Процесс принятия решений тесно связан с нашими мыслями, эмоциями, опытом и даже культурным контекстом, в котором мы живем. Изучение этого процесса позволяет лучше понять, как мы приходим к определенным решениям и как можно улучшить наш выбор. В контексте принятия решений также важно учитывать эмоциональные и социальные факторы. Эмоции могут существенно влиять на наш выбор, иногда приводя к импульсивным и менее рациональным решениям. С другой стороны, эмоции могут служить важным сигналом, указывающим на наши истинные предпочтения и ценности. Социальный контекст, включая мнение и ожидания других людей, также играет значительную роль в нашем процессе принятия решений. Мы часто подвержены эффекту следования за стадом, когда наше поведение определяется действиями группы, а не собственным критическим анализом ситуации. Улучшение процесса принятия решений – это многогранная задача, требующая осознанного подхода к анализу информации, управлению эмоциями и развитию навыков критического мышления. Стратегии, которые могут помочь сделать процесс принятия решений более эффективным и обдуманным, они таковы. Первое. Определите ясные цели. Прежде чем принимать решение, важно четко понимать, какие цели вы стремитесь достичь. Это поможет сфокусироваться на поиске наиболее подходящих решений и избежать отвлечения на нерелевантные альтернативы. Второе. Соберите всю необходимую информацию. Чтобы принять обоснованное решение, необходимо собрать как можно больше информации о возможных вариантах и их последствиях. Используйте различные источники и старайтесь получить полную картину. Третье. Оцените альтернативы. Рассмотрите все возможные варианты действия и оцените их с точки зрения ваших целей, ресурсов, потенциальных рисков. Составьте список «за» и «против» для каждого варианта, чтобы визуализировать их преимущества и недостатки. Четвертое. Учитывайте последствия. Подумайте о краткосрочных и долгосрочных последствиях каждого решения. Как оно повлияет на вашу жизнь и жизнь окружающих. Старайтесь предвидеть возможные изменения и быть готовыми к ним. Пятое. Применяйте критическое мышление. Анализируйте информацию критически, задавайте вопросы и сомневайтесь в предположениях. Это поможет выявить скрытые предвзятости и когнитивные искажения, которые могут изменить ваше восприятие. Напомню, что у нас в книжке «Кармалоджик» есть такой закон. Если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Шестое. Осознавайте эмоциональное влияние. Ваши эмоции могут существенно влиять на процесс принятия решений. Постарайтесь осознать, как ваши чувства могут окрашивать ваше восприятие ситуации и стремитесь к более объективному анализу. Седьмое. Рассмотрите внешнее мнение. Обсудите варианты с доверенными людьми, у которых есть другая точка зрения. С людьми, взгляд которых на ситуацию может быть другим и который нельзя упустить. И помните, что окончательное решение должно оставаться за вами. Восьмое. Готовьтесь к неопределенности. Признайте, что любое решение сопряжено с определенной степенью неопределенности, и будьте готовы к тому, что результат может отличаться от ожидаемого. Имейте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Улучшение процесса принятия решений – это непрерывный процесс самосовершенствования, требующий осознанности, гибкости и готовности к обучению. Применяя эти стратегии, вы сможете принимать более обдуманные и эффективные решения, которые будут способствовать вашему личному и профессиональному росту. Процесс принятия решений – это сложное взаимодействие между нашим разумом, эмоциями и социальным контекстом. Понимание психологических аспектов этого процесса может помочь нам делать более осознанные и эффективные выборы в нашей жизни.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Вопрос. Вот часто бывают в жизни компании моменты, когда ты думаешь, что-то мы... Горжись, не туда идем, загибаемся. Бывает. Или еще что-то. Насколько у вас вообще были такие моменты на вашем пути? Или у вас все летело, и вы просто там, где, знаешь, медленнее росли? Или были моменты, когда вы сомневались о том, что этот бизнес дальше может расти, дальше может существовать?
9: Вот то, что он дальше может существовать и расти, не было ни разу. Ага. Это всегда было четко понимание, что все будет хорошо, и ощущение. А то, что были там серьезные ошибки и ситуации, когда там нужно было принимать какие-то резкие действия, да, и там мы уходили в сложные времена. Такое, конечно, было.
8: А можешь привести пример какой-нибудь такой ситуации?
9: Конечно. Вот 10 лет назад к нам зашел фонд Zoom Capital. Мы его не так давно выкупили назад. И тогда мы еще были совсем молодые, как это, неопытные. Вот основной основатель фонда Грегори Бернштейн, да, он классный очень, очень такой правильный, с ценностями, успешный инвестор, но не операционный, не предприниматель, не операционный. Мы получили инвестиции и начали бежать очень быстро. Да. Начали бежать очень быстро, открывать магазины, развивать новый ассортимент и делать кучу ошибок. Да. Ну, невозможно как-то за месяц даже с большими деньгами родить ребенка, которого надо носить 9 месяцев. Да. Вот невозможно. Uh-huh. А мы, соответственно, захотели это сделать. И у нас пошли достаточно большие потери. То есть как-то много ошибок, много потерь, много таких... много кровоточин. Грег предложил на тот момент сменить менеджмент, то есть нам уйти от операционного управления и поставить профессиональный менеджмент.

0: теми, с кем можно было расстаться, ну и, соответственно, делать реструктуризацию, обрезать все лишнее. Да. Ну вот шаг за шагом мы там за полгода вырулили в ноль и дальше пошли развиваться. То есть, если бы этого не произошло, большая вероятность, что там через несколько, там, через полгода деньги бы закончились, и компания бы могла повесить замок.
1: А вот, кстати, ты так затронул про вот профессиональный менеджмент и про эффективность компании. Вот есть же, по сути, знаешь, если возьмем американскую модель, да, там все привыкли к дешевым деньгам, и в целом, там, знаешь, есть такая фраза, что... не помню, как она звучит, но если, условно, у вас там что-то есть, какие-то деньги, то вы растете слишком медленно. Да, то есть, условно, ты должен быть всегда в убытке. То есть, у тебя
0: да, это вот
1: быть...
0: слова нашего так, тогда
1: инвестора. Да, я не помню точно, как фраза звучит, да. Но там идея такая, что если у тебя, условно, есть деньги, значит, ты растешь слишком медленно, да? И в России же за счет вот турбулентности постоянной, которая циклично там раз в какой-то период времени происходит, очень многие бизнесы как бы не дают себе возможность таким образом развиваться, да, и очень аккуратно относятся к инвесторским деньгам, к этому раздутому бёрн-рейту, и даже вот там посмотреть, там, Андрей Кривенко, например, вкусвил, у них же там, я помню, у них идея, что вообще только свои деньги, только все эффективность, эффективность, эффективность. И вот здесь возникает большой вопрос, а не считаешь ли ты, что в целом вот бизнес, он мог бы расти гораздо быстрее? Да, в моменте вы могли быть неэффективны год, два, три, но на дистанции это превращалось бы в огромную просто махину, которая сегодня могла бы давать там не 100 миллиардов, а триллион, допустим, годовой. Хотя в моменте тогда -то пришлось бы там 2-3 года пострадать, но за счет этого очень сильно разогнать бизнес.
0: Это, наверное, такой основной вопрос, который себе задает предприниматель, когда приглашает инвестора.
1: Ага.
0: Но вот я так не считаю. То есть сейчас я все-таки сторонник того, что, во-первых, нужно... И зарабатывать каждый день, да, и зарабатывать надо каждый день, и расти нужно очень быстро каждый день. И это не противоположные вещи, а должны быть дополняющие вещи. А то, что там рассказывается, что ты либо зарабатываешь, либо ты, соответственно, растешь и там думаешь про капитализацию, это как это программирование головы. Да, вот если ты себе скажешь, я хочу и зарабатывать, и расти, то все у тебя будет по-другому. Тот же пример, там, красное и белое. Да, хороший тоже пример.
1: Я вот не знаю, честно говоря, деталей, но в чем суть? То, что на свои деньги все?
0: Ну, кредитные деньги были, но, тем не менее, скорость роста... Суть в скорости роста и в прибыли. То есть важно не продавать себе идею, что если я расту, то я не зарабатываю. Вот нужно и расти, и зарабатывать. И это возможно. Просто надо искать это решение. Вот, понимаешь, да? Также, если у меня есть деньги для старта бизнеса, я, соответственно, вложу эти деньги куда? Я пойду, там, закажу себе хороший сайт, там, что-то еще, закажу дорогой маркетинг и так далее. А если у меня денег нет, то я могу сделать все то же самое, только гораздо лучше. Почему? Потому что я попрошу там, какого-то своего товарища и сам вместе с ним сделаю этот сайт. Я сам сяду и придумаю маркетинговую кампанию. Я, соответственно, дальше... То есть я буду искать решение, как прийти к тому же результату, но без денег. И часто это получается не хуже, а гораздо лучше и быстрее. Да? Другое дело, что просто... Вот как это, как сознание работает. Ну, то же самое у нас произошло. То есть, я говорю, вот первые 7 лет мы там не зарабатывали, потому что цели так, себе такой не ставили. И себе рассказывали, что мы, зато мы растем каждый год там на 50, ну, тогда еще там на 100%. Да? А дальше мы сказали себе, даже не мы, у нас есть, у меня есть два наставника, таких товарища, которые, старших товарищей, которые... очень много в меня свое время вкладывают, да, ну, как это, по-дружески, да, это не участники, это не акционеры компании, нет, ну, просто...
1: Владимир Седов один.
0: Да, Владимир Седов. Я не раскрываю второго, просто он не публичный. Вот. И, соответственно, в этом плане как это дорого стоит, когда ты можешь кому-то позвонить, просить там, да, и тебе сразу скажут, а вот делай так, так и так. Вот, вот Владимир Седов, он там просто золото с точки зрения открытости и готовности делиться. И вот когда мы там для себя поняли, что, ребят, не, мы должны и расти, и зарабатывать, все, у нас мировоззрение поменялось, и, соответственно, вот мы стали и расти, и зарабатывать. Поэтому самое главное, я бы сказал, нельзя себе продавать идею, что ты либо растешь, либо зарабатываешь.
1: Ну,
0: мы стоит так это, в бизнес так ушли активно, да?
1: Ну, это такой все равно вопрос. Ты просто знаешь, мне кажется, у всех эти темы, они всегда плавают. Но вот я, например, всегда задаюсь вопросом. Вот что отличает

0: там, я не знаю, небольшой магазинчик от вас, что отличает три пиццерии от Додо? Что отличает большую компанию от небольшой? Почему одни растут, зарабатывают и так далее, а вторые нет? И я понимаю то, что нет какой-то одной модели, почему это происходит, но мне всегда очень интересно разобраться в каких-то вот нюансах, где-то в подходе, видишь, например, то есть мне, например, сложно представить, чтобы я, знаешь, может быть, и хотел бы внутренне, но я не представляю, например, как можно жить с семьей на 90 тысяч рублей. Вот, а ты как-то вот ты абсолютно комфортно себя с этим чувствовал. Я такой думаю, блин, мне надо чем-то подумать. То есть здесь точно есть, знаешь, такая пища для ума, что я не могу себе представить даже этого.
1: У меня тогда был один ребенок.
0: Тем не менее.
1: Да, семья была тогда в Коврове. В Коврове жизнь гораздо дешевле.
0: Ну, возможно, но знаешь, это больше объяснение такое. Даже если 200 тысяч, там, я не знаю, даже если 300. То есть ты как предприниматель, ну, по крайней мере, может быть, у меня такая деформация какая-то. Но у меня как вот предприниматель, мне очень важно какие-то, да, чувствовать. Вот я сделал, я горбатился, я что-то сделал. Мне не столько даже нужно там тратить. Мне не сильно получают этого удовольствия. Но все равно какое-то вот ощущение, да, комфортной жизни, я не знаю, там, хорошей квартиры, еще что-то. Просто кому-то, например, удается долгую дистанцию идти, реинвестировать с целью через много лет получить большой результат. А мне, например, внутренне не удается. То есть я прям внутренне не могу договориться с какими-то такими вещами. Хотя здесь, знаешь, я тоже товарищ один подсветил идею такую. Он говорит, слушай, проблема не в том, что ты не можешь договориться. Проблема, говорит, что у тебя нету стоящей идеи, в которую бы ты верил на 100%. Что если бы, он говорит, у тебя была какая-то точка, рычаг, куда ты вот точно можешь давить, у тебя 100% вера, то у тебя бы не возникало вопросов вообще об этом. Вот я опять же слушаю тебя, и ты говоришь, то, что у вас так как раз, я так понимаю, и было, что во многом у вас не было вообще сомнений, что у вас была конкретная точка приложения усилий, вы топили в нее, понимали, видели какое-то свое светлое будущее.
1: 100%. Я думаю, что поэтому я еще раз, когда вот на твой вопрос, там, что первое? Первое – это цель и понимание того, что ты вот хочешь ее и будешь к ней двигаться, и тебе будет кайфово в процессе и так далее.
0: Как ты, вот ты взял, написал, и вот как ты понимаешь, что вот это то самое? Вот у меня, знаешь, бывает, я напишу там себе, потом смотрю, блин, а оно мне надо вообще или не надо? И у меня сомнения, я хожу, пытаюсь как-то вот почувствовать, какой-то внутренний резонанс найти, могу закопаться в этих мыслях, знаешь, и так далее. Вот как ты понимаешь, у тебя просто, я слышу, ты говоришь, поставил и делаю. Как ты убеждаешься в том, что это то самое, что это та самая точка, куда ты хочешь прийти? Неважно, относительно бизнеса, не бизнеса, чего угодно.
1: Но это уровень энергии, который внутри появляется, когда ты об этом думаешь. То есть вот твой эмоциональный отклик, да, твой такой эмоциональный отклик, который появляется, когда ты об этом думаешь. В цели тоже в себя надо, конечно, влюблять. То есть я это не умею, это не моя профессиональная история. Я просто знаю, что цели надо тоже в себя, цели надо влюблять, надо обязательно себе показывать, что они тебе дадут, чтобы мозг как бы связку между целью и удовольствием простроил, иначе это не будет работать. А для меня это просто вот, что ты любишь, Саш, вот, есть, от чего ты кайфуешь? Прям вот так вот.
0: Я в теннис люблю играть.
1: В теннис, супер. Вот когда тебе говорят, Саш, поедем там на неделю, потренируемся с классным тренером в хорошей компании. У тебя эмоциональный отклик есть?
0: Да, 100%, конечно. Вот.
1: У тебя уже не встает вопрос, как бы, хочу я, не хочу, почему хочу. Ну, вроде есть, и как бы и кайфово, да?
0: Да, да.
1: Вот. Ну, вот так же у меня происходит.
0: Перебью тебя. Буквально тоже вчера разговаривал с товарищем, мы обсуждали какие-то задачи, какие-то там проекты, направления, которые я говорю, вот точно нужно закрывать это. Он говорит, почему? Я говорю, ну вот смотри, у тебя есть возможность встретиться с самым интересным человеком в жизни, который вот тебе больше всего, ты смотришь, ты прям фанатеешь, тебе очень интересно. И он тебе пишет, говорит, могу, типа, на другой точке света в 5 утра. Я говорю, у тебя возникнет вопрос, лететь или не лететь? А вопроса не возникнет 100%. Ты скажешь, где можно купить, какой ближайший рейс? И как бы полетишь, и все. И наоборот. А теперь представь, что ситуация та же самая, и вот у тебя там бизнес твой, и у тебя относительно него задача какая-то возникает. В другой точке мира в 5 утра. Какая будет твоя реакция? Он говорит, ни за что на свете. Я говорю, это явный признак того, что не нужно двигаться в этом направлении. Я так понимаю, это как раз об этом, о том, что как раз энергия выделять. Это хорошая такая идея в целом, ключевая на тему энергии.
1: У меня вот в последнее время немного поменялось так мировоззрение. Раньше я такой всегда был больше цели, четкое исполнение, фокусировка, и вот прям работа, такой более жесткий формат. Да? Сейчас же я больше такой подхожу все так же цели, понимание их, четкая структура, фокусировка, но при этом я больше доверяю миру, да, и вот как чуть более расслабленно двигаюсь в формате того, что я знаю, что все будет хорошо. И не потому, что я обязан это сделать, а потому что у меня есть цель, мне хочется, и, соответственно, это будет меня вести к моим целям. Сонаправленно с тем, что ты говоришь, да, когда мы двигаемся к тому, что нам хочется, да, как вот в 5 утра, да без проблем, там, приеду в любое время, всю ночь буду лететь, там, две ночи буду лететь, если надо. Прям вообще вопрос не стоит. Потому что это совпадает с тем, что тебе хочется, совпадает с твоим уровнем, ну, с твоими желаниями, у тебя эмоциональный всплеск большой. То есть это будет сонаправленно. И это тебе доставит и удовольствие, и доставит результат. А если это не совпадает с твоими ощущениями, с твоими целями, то надо либо найти, чтобы совпало, и как бы перепродать себе это, да, сделать там рефрейминг, либо что-то, чтобы совпало. Либо понять, что это, да, не твое, и тогда как бы что-то другое мир тебе даст. Очень, классный очень пример, то, что ты сказал. То есть вот в твоем примере, наверное, человеку что-то надо с бизнесом делать, да?
0: Видимо, да. Видимо, да. Видимо, есть какие-то знаки. Да, я с тобой согласен, на самом деле. Потому что вот каждый раз, когда задумываешься о том, что нравится, возможно, там с хобби, с какими-то, не самый лучший пример, потому что все-таки, типа, работа, работа. С другой стороны, когда занимаешься там делом, и ты понимаешь какую-то вот конечную дистанцию, куда ты бежишь, может быть, не конкретную точку, но какой-то вектор, там, светлое будущее, и ты в него веришь, еще главное, то тогда вопросов не возникает никогда о том, что тебе нужно рано встать, поздно лечь или сделать какое-то над собой большое усилие, потому что цена, которую ты получаешь на выходе, она все равно покрывает все вот эти вот ресурсы затраты, страдания и так далее. Так что круто. Спасибо тебе большое, Виктор. Прямо максимально кайфанул. Очень рад, что ты оказался здесь у меня в студии. Прям есть над чем мне подумать, как обычно.
1: Спасибо тебе большое за классный вопрос. Вопросы. Вот. И я получил удовольствие, Саш. Это прям здорово.
0: Супер. У меня всегда после подкаста рефлексия. Я беру тетрадку, ручку и начинаю выписывать. Вот. Спасибо тебе большое еще раз. Рад был увидеть. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин назначил Арсланбека Шихтаимова своим советником. Шихтаимов, я напомню, что ранее уже был советником главы Дагестана на эту должность в феврале 2021 года, его назначал Сергей Меликов. В марте 2022 года Шихтаимов получил повышение, стал руководителем аппарата помощников и советником главы Дагестана. Ну и в продолжение темы, также Федор Щукин назначил Андрея Фадюхина своим общественным помощником. Фадюхин – уроженец Свердловской области, генерал-майор запаса. С октября 2023 по октябрь 2024 года принимал участие в специальной военной операции в качестве командира бригады «Терек», в состав которой уходила дагестанский добровольческий батальон «Каспий», является кандидатом исторических наук. И также Федор Щукин вернул Василия Наумочкина на должность общественного помощника руководителя Дагестана. Щукин спустя несколько дней после назначения на должность временно исполняющего главы Дагестана, я напомню, что своим распоряжением тогда освободил от обязанностей 13 общественных помощников главы Дагестана, в том числе их был Наумочкин, который был назначен при прежнем руководстве Дагестана. Я отмечу, что в феврале 2023 года Наумочкин был избран атаманом Кизлярского особого приграничного окруженного казачьего общества. Ну и в Махачкале снесли незаконное ограждение во дворе многоквартирного дома номер 133 по проспекту Петра Первого. Эта мера необходима для капремонта территории по программе формирования городской среды. Локация площадью 2800 квадратных метров в скором времени обретет новый облик. Здесь появятся современные зоны отдыха, уютная беседка, скамейка и урны. Открытая регистрация команд на финал международного чемпионата по алгоритмическому программированию «РУКОД», который пройдет 18 октября. Я напомню, что в прошлом году турнир вошел в книгу рекордов Гиннесса как самое массовое соревнование по алгоритмическому программированию. В 2026 году чемпионат вышел на новый уровень. Очные площадки будут работать не только в различных регионах России, но и в дружественных странах. На выпускнице из Вербашской школы номер 3 Аминат Хасаева набрала 100 баллов по ЕГЭ на химии. Об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. Аминат регулярно побеждала на региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников. Она отметила, что подготовку помогли превратить в увлекательный процесс школьные учителя химии Марьям Имамудиновна и Заград Магомедова. Миноборнауки поздравила Аминат с отличным результатом, пожелав, чтобы этот успех стал стартом для больших совершений в медицине. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Дорожные новости.
3: Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. До 5 миллионов таксистов работают в серой зоне. О поездках водители и пассажиры договариваются через соцсети и мессенджеры. По подсчетам сервиса «Максим», таких чатов более 11 тысяч, а их совокупная аудитория – 23 миллиона пользователей. Поездки в обход агрегаторов могут стоить дешевле, а в небольших населенных пунктах альтернативы нет из-за отсутствия крупных таксопарков. При этом у пассажиров нет страховки, а риски конфликтов с водителем растут в разы. Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. В Госдуме отклонили разработанный депутатами от новых людей законопроект. Предлагалось повысить лимит по европротоколу до 300 тысяч рублей. Авторы ссылаются на рост цен на запчасти. Нынешних 200 тысяч может не хватать для мелкого ремонта. Но в Госдуме посчитали изменения преждевременными. В среднем по ОСАГО сейчас выплачивают 120 тысяч рублей. Для большинства аварий лимита хватает, а увеличение расширит возможности для мошенников. В России теперь можно проверить историю автомобиля с пробегом, купленного в Китае. Сервис «Автопруф» разработан агентством «Автостат» при участии китайских партнеров и Министерства коммерции КНР. Перед покупкой по ВИН-номеру можно посмотреть количество и тип владельцев, заводской цвет кузова, данные о пробеге и использовании в такси, историю ДТП и страховых случаев. Риски взять кота в мешке уменьшаются. Сервис подходит для тех, кто уже купил бэушку в Китае. Поможет ли она как доказательство на случай суда с продавцом, правда, большой вопрос. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Во времена пророка, мир ему и благословение, жил слепой нищий еврей. Он не любил пророка, мир ему и благословение, и постоянно злословил, клеветал на него, сидя целыми днями на рынке. И каждый день к нищему приходил какой-то незнакомец и кормил его с руки, за что слепой был ему очень благодарен. Так продолжалось долгое время. Настал день, когда слепому еврею сообщили, что пророк покинул этот мир, чему старик обрадовался. Однако с тех пор его кормили не так, как раньше. Старик спросил своего кормильца: «Где мой прежний кормилец? Раньше меня кормили с нежностью, давали измельченную еду, а сейчас нет». На что Абубакар Сиддик ответил: «Раньше тебя кормил пророк, мир ему и благословение. После того, как он покинул этот мир, тебя кормлю я». Старик удивился и заплакал, представив благой нрав пророка, мир ему и благословение, и тут же принял ислам.
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решения, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам – мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения – Ахмед Бей и Айше Ханым. Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Реклама на Диалог.ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Если вы сдаете недвижимость, я расскажу вам неприятную вещь. В 2026 году владеть недвижимостью в России станет дороже на сотни тысяч рублей в год. Я разберу с вами, как государство усилит контроль, что даже легализация и оплата налогов не помогает. Сначала зафиксируем главное. Почему государство взялось за недвижимость именно сейчас? Когда экономика замедляется и государству нужны деньги, оно идет за теми источниками, которые невозможно спрятать. Бизнес может уйти в тень, доходы граждан могут уменьшиться, но квартира в собственности остается на одном месте, в Росреестре, на ваше имя. Это самый прозрачный, самый учтенный, самый легко контролируемый актив из всех существующих в стране. И когда вокруг этого актива выстраивается цифровая инфраструктура, банки, операторы связи, мессенджеры, налоговая, Росреестр, собственник недвижимости становится самым удобным объектом для пополнения бюджета. А потенциал там огромен. По данным статистики, только 10% арендодателей работают в белую. В перспективе пополнение бюджета от налоговых поступлений может составить до 200 миллиардов рублей в год. Это лакомый кусок для властей. А с 1 сентября начинает работать система, которая увеличит эффективность поиска нарушителей в десятки, а может быть сотни раз. Это просто новая реальность, в которой вы, как владелец недвижимости, должны принимать решения с другим уровнем осведомленности, чем 3 года назад. Первая мера самая коварная, потому что ее маскируют под помощь. Государство уже несколько лет уговаривает арендодателей легализоваться. Придумали патент: плати 40 тысяч рублей в год и сдавай недвижимость сколько хочешь. К сожалению, не сильно помогло. Потом создали институт самозанятости со ставкой 4%. Заходите, регистрируйтесь, платите копейки и спите спокойно. И многие на это смотрят и думают: звучит логично, чего я как дурак рискую. И вот тут начинается самое интересное. Самозанятость – это не статичный режим, это режим с лимитом. Лимит 2,4 миллиона рублей дохода в год. Если вы в Москве сдаете двушку за 80 тысяч и однушку за 60, это уже 1 680 тысяч еще в лимите. Добавили третий объект, повысили арендную ставку на инфляцию, вылетели из лимита. И в момент превышения вы автоматически становитесь обязаны платить либо НДФЛ 13% со всей суммы, либо переходить на ИП. Дальше. Налог на самозанятых пересматривается практически каждые 2 года. Сегодня 4%, завтра обсуждают повышение до 6%, потом до 8%. И главное, отыграть назад уже невозможно. Один раз засветили адрес квартиры в системе самозанятости, она навсегда в базе как объект коммерческого использования. Государство теперь знает, что вы здесь зарабатываете, и забыть этого уже не сможет. И вот это ключевой момент, который большинство арендодателей не учитывает. Вы соглашаетесь на сегодняшние 4%, но привязываете себя к любым налоговым изменениям, которые произойдут в следующие 10-20 лет. А они произойдут, потому что государству нужны деньги, и оно эти ставки точно будет двигать вверх. Те, кто сейчас перешел на самозанятость от страха, через 3-5 лет могут оказаться в ситуации, где платят 10-12% с тех же сумм и уйти из этого режима уже не могут, потому что вся история деклараций как на ладони. Это удар по доходности вашего капитала на длинной дистанции. Не один год минус 4%, а 20 лет постепенно растущей налоговой ставки, от которой вы не сможете уклониться. Вторая мера. Сейчас будет неприятно тем, кто сдает квартиру десятилетием по проверенной схеме. Большинство арендодателей в России работает по одной и той же модели. Заключают договор аренды на 11 месяцев. Не на год, не на два, а именно на 11. Логика простая. По Гражданскому кодексу договор аренды дольше года обязательно регистрируется в Росреестре, а договор до года нет. И вот эта схема 11 месяцев и пересоздаем десятилетиями была золотым стандартом серых арендодателей. Вы не светите квартиру в Росреестре как сданную, налоговая официально не видит факт аренды. Все чисто. В 2026 году эта схема перестает работать. И вот почему. Налоговой больше не нужен зарегистрированный договор. Ей вообще не нужен никакой договор. У нее есть три вещи. Первое. Данные банков о ежемесячных одинаковых поступлениях на ваш счет. Второе. Данные Росреестра о вашей собственности и о том, что вы там не прописаны или не проживаете фактически. Третье. Данные операторов о геолокации, которые подтверждают, что вы живете в другом месте. Этого достаточно для возбуждения проверки. Договор на 11 месяцев или на 365 дней не дает вам никакой защиты, потому что налоговая сегодня работает не по договорам. Она работает по денежным потокам. И вот тут самый болезненный момент. Если вы много лет сдавали по схеме 11 месяцев в серую, у налоговой могут быть к вам претензии за весь срок, который они смогут доказать. По общему правилу, это 3 года назад. 3 года ежемесячных поступлений по 60 тысяч рублей – это 2 миллиона 160 тысяч дохода. Налог 13% – 280 тысяч, плюс пени, плюс штраф 40% от неуплаченного налога – еще 112 тысяч. Итого претензия на 400-450 тысяч за то, что вы делали как все. И в этом самая неприятная особенность данного удара. Он бьет ретроспективно. Не с этого момента платите, а за все, что вы делали раньше, заплатите. И еще один важный момент, о котором я обязан вас предупредить. Если вы думали, что у налоговой просто не хватит ресурсов проверить каждого гражданина по банковским переводам, у меня для вас плохая новость. С 1 сентября 2026 года налоговая запускает систему на базе искусственного интеллекта, которая будет автоматически мониторить операции каждого человека в режиме реального времени. Эффективность такой проверки вырастет в десятки, а по некоторым операциям и в сотни раз. То, что раньше требовало от инспектора недели ручной работы, ИИ делает за секунды. Поэтому моя рекомендация одна – работать сугубо в правовом поле. Избежать выявления нарушений в этой системе будет практически невозможно. И теперь самая болезненная, третья мера. Это та ловушка, в которую попадают именно правильные арендодатели. Те, кто все легализовал, все оформил, все платит. Объясню. По обычным правилам, если вы владели квартирой больше 5 лет, продаете ее без налога вообще. Если получили в наследство или дарение, больше 3 лет. Это базовое правило, которое спасает большинство собственников. Купили квартиру в 2017 году за 8 миллионов, продаете в 2026 за 14 миллионов, никакого налога на 6 миллионов прибыли. Льгота, заработанная сроком владения. Но если налоговая признает, что квартира использовалась в предпринимательской деятельности, а сдача через ИП или превышение лимита самозанятости – это и есть предпринимательская деятельность по умолчанию, правило сроков владения для вас не работает вообще. Вы продаете квартиру за 14 миллионов и обязаны заплатить налог. Не с прибыли, не с разницы, не с 6 миллионов, а со всех 14. Если у вас упрощенка 6%, это 840 тысяч рублей. Если упрощенка 15%, это 2 миллиона 100 тысяч. С квартиры, которой вы владели 8 лет и которая по обычным правилам продавалась бы вообще без налога. И самое неприятное, большинство ИПшников об этом узнает только в момент продажи, когда уже ничего не сделать. Зашел в режим, вышел из льготы по сроку владения. Точка. Я лично знаю несколько кейсов, когда люди легализовались на самозанятости несколько лет назад, чтобы спать спокойно. А сейчас при продаже узнают, что налоговая считает их квартиру коммерческим объектом и хочет налог со всей суммы. И вот теперь главный вопрос инвестиционной стратегии. Что для вас выгоднее? Платить 13% как физическое лицо, иметь больше расходов сейчас, но сохранить льготу по сроку владения при продаже? Или платить 4-6% сейчас, экономить на текущих платежах, но потерять миллионы при выходе из актива? Это считается индивидуально по вашей ситуации, по сроку владения, по планируемой цене продажи, по количеству объектов. Универсального ответа нет. Зависит от ваших цифр. Но факт в том, что в 2026 году выбор схемы легализации – это не формальность, это инвестиционное решение, которое влияет на ваш капитал на годы вперед. И большинство арендодателей принимают это решение по совету бухгалтера или по аналогии с соседом. А это самые дорогие способы выбора стратегии в недвижимости. Соберем все три момента в одну экономику. Первое. Если вы сдаете квартиру, посчитайте полную экономику легализации именно под вашу ситуацию на горизонте всего срока владения. Не принимайте решение по принципу «у соседа самозанятость, и я оформлю». Считайте, сколько вы заработаете на аренде, минус налоги, минус потенциальный налог при продаже. Часто оказывается, что физическое лицо с 13% выгоднее ИП с 6% на дистанции. А часто и наоборот. Зависит от ваших цифр. Второе. Если вы планируете покупку квартиры в 2026 году специально для сдачи, на этапе покупки решайте, на кого оформлять. На физическое лицо, на ИП или на компанию. Это разные налоговые режимы и разные последствия при продаже. Изменить это потом сложно, иногда невозможно. Третье. Если вы планируете продажу квартиры, которой владеете больше 5 лет, и сдавали ее, проверьте свой налоговый статус минимум за 3 года до сделки. Возможно, нужно сменить режим заранее, чтобы при продаже сохранить льготу. И четвертое. Раньше недвижимость считалась ленивым активом. Купил, сдал, забыл. Сейчас это не так. В 2026 году владение недвижимостью требует осознанной налоговой стратегии. Иначе ваш капитал будет терять доходность каждый год, и вы этого даже не заметите. Подведу главную мысль. Государство в 2026 году не идет за вами лично, она решает свою системную задачу. И недвижимость для него самая логичная цель, потому что объект нельзя спрятать, а денежные потоки вокруг него теперь прозрачны. Это неплохо и нехорошо, это новая реальность. Вопрос не в том, как избежать налогов, этого варианта в 2026 году у вас уже нет. Вопрос в том, как сохранить максимум доходности своего капитала в этих новых условиях. Это уже инвестиционная задача, и она решается индивидуально для каждой ситуации.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Бархан-Сарыкум является одним из самых высоких не только в России, но и во всей Евразии? Высота, по разным данным, от 244 до 260 метров. Поперечники – 2-3 километра. Площадь – около 600 гектаров. Возраст Сарыкума исчисляется несколькими сотнями тысяч лет. В переводе с кумыкского языка «Сарыкум» означает «желтый песок». Это самое жаркое место в Дагестане. Летом на южных склонах Бархана температура песка может достигать 60 градусов по Цельсию. Сарыкум постоянно меняет свою форму, но не рассыпается. А почему не рассыпается? Дело в том, что ветры, разрушающие окрестные горы, сносят сюда продукт разрушений – песок. Также ветры здесь дуют таким образом, что меняется только очертание бархана, но сам он никуда не сдвигается.

0: вырастающий на бархане, имеет множество других названий – уксусное дерево, чумак. На Сарыкуме ее называют вонючкой из-за резкого запаха листьев. Заросли айланта были однажды завезены из Китая в это место не случайно. Дело в том, что посадка айланта закрепила пески, которые часто засыпали железную дорогу Махачкала-Буйнакск. Закрепление песка посадкой айланта и акации способствовало снижению высоты бархана. Но это версия, требующая дополнительного исследования.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми секретами, как ускорить ваш личностный рост. Если хотите достичь чего-то значительного в карьере или личной жизни, то прилагайте значительные усилия в своем саморазвитии. Любой человек на Земле имеет свой уникальный путь. Чрезвычайно важный аспект на этом пути — личностный рост. И, как и почти все в жизни, ваш личностный рост требует усилий. Прежде чем начать, давайте поговорим о том, что, собственно, такое саморазвитие и почему вообще это так важно. Никто не рождается совершенным, и совершенства нельзя достичь, как бы мы ни старались. Тем не менее, если вы сосредоточитесь на саморазвитии, то сможете постоянно приближаться к идеальному образу самого себя. Личностный рост — это процесс совершенствования сознания и формирования вашей идеальной личности, максимизация ваших талантов и потенциала и внесение необходимых перемен в вашу жизнь и в мышление, которые помогут вам достичь самого.

0: самых важных целей и жить максимально приятной и насыщенной жизнью. Саморазвитие чрезвычайно важно, потому что это ключ к раскрытию вашего максимального потенциала и к возможности жить так, как вам всегда хотелось. Если представить ваш разум и тело как единственные инструменты для достижения ваших целей, то можно считать, что саморазвитие — это процесс настройки и заточки этих инструментов, чтобы они как можно лучше подходили для решения поставленных задач. Существует множество способов непрерывного и ускоренного саморазвития, но я предлагаю вашему вниманию четыре основные стратегии, которые можно применять уже сегодня. Первое. Убедитесь в том, что вы выходите из зоны комфорта. Сложно развиваться как личность, никогда не бросая себе вызов и не выходя далеко за пределы своего комфорта. В конечном счете, личностный рост в основном происходит благодаря тому, что вы раздвигаете устоявшиеся границы и пробуете что-то новое. Это может быть путешествие в какую-то страну, где вы раньше не были. Новое хобби или изучение новых областей знаний, открытие нового бизнеса или практически любая новая деятельность. Так же, как уголь под давлением превращается в алмаз, так и смелость выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое может быстро сделать вас лучше, способнее к достижению наиболее важных целей. Другая стратегия, способствующая личностному росту, — вдохновляйтесь другими людьми. Если вы поймете, насколько много полезного можно почерпнуть от других, вы сделаете большой шаг на пути своего развития. Если вы хотите расширить свои знания и кругозор, вдохновляйтесь и учитесь на примере жизни других. И это лучшее, с чего можно начать свое саморазвитие. Вы можете найти людей из своего окружения, черпая вдохновение из жизни друзей или родственников, или изучать жизнь выдающихся личностей прошлого и настоящего, учась на их успехах. Пожалуй, мой самый любимый совет — никогда не прекращайте учиться. Непрерывное обучение и саморазвитие дополняют друг друга, как сыр и масло в бутерброде. В конечном итоге личность не может развиваться, если вы не учитесь чему-то новому. Но если в своей жизни вы найдете место непрерывному обучению, то вы автоматически будете расти, расти и расти. Мы живем в мире, в котором знания и информация стали доступнее, чем когда-либо в истории. Сегодня даже 100 жизней не хватит, чтобы хотя бы начать изучать все то, что нам достойно. Так что возможности сейчас поистине безграничны. И мой последний совет по личностному росту — выделите время на саморазвитие. Мы все постоянно заняты. Можно легко затеряться в ежедневной суете и отложить саморазвитие на «когда-нибудь потом». Если вы хотите расти как личность, вам нужно выделить в своем расписании время, когда саморазвитие будет в центре вашего внимания. Это время, когда вы целенаправленно читаете или изучаете что-то новое. Время на общение с кем-то, кого вы уважаете и у кого хотите чему-то научиться. Время на какое-то новое и сложное занятие и тому подобное. В зависимости от ваших целей, это может быть полчаса в конце дня или, если расписание позволяет, это может быть целый день, который вы посвящаете изучению нового навыка. Самое главное — создать систему управления временем для саморазвития и следовать ей. Предположим, вы уже начали следовать некоторым из этих советов. Надеюсь, вы так и сделаете. Но как можно оценить свой прогресс? Отслеживание прогресса — это важная составляющая достижения любой цели. Однако измерить прогресс в саморазвитии — непростая задача. Но, к счастью, существуют методы оценки личностного роста, с помощью которых можно отслеживать, насколько меняется ваша жизнь после того, как вы начали движение по пути саморазвития. Чтобы помочь людям по всему миру начать свое саморазвитие и отслеживать его результаты, я разработал детальный план личностного роста, который поможет вам на каждом этапе этого процесса. Обязательно скачайте сегодня этот бесплатный документ в описании под видео и начинайте движение к жизни, о которой вы всегда мечтали.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин назначил Арсланбека Шихтаимова своим советником. Шихтаимов, я напомню, что ранее уже был советником главы Дагестана на эту должность в феврале 2021 года, и его назначал Сергей Меликов. В марте 2022 года Шихтаимов получил повышение, стал руководителем аппарата помощников и советником главы Дагестана. Ну и продолжение темы. Также Федор Щукин назначил Андрея Фадюхина своим общественным помощником. Фадюхин – уроженец Свердловской области, генерал-майор запаса. С октября 2023 по октябрь 2024 года принимал участие в специальной военной операции в качестве командира бригады «Терек», в состав которой уходила дагестанский добровольческий батальон «Каспий». Является кандидатом исторических наук. И также Федор Щукин вернул Василия Наумочкина на должность общественного помощника руководителя Дагестана. Щукин спустя несколько дней после назначения на должность временно исполняющего главы Дагестана, я напомню, что своим распоряжением тогда освободил от обязанностей 13 общественных помощников главы Дагестана, в том числе их был Наумочкин, который был назначен при прежнем руководстве Дагестана. И отмечу, что в феврале 2023 года Наумочкин был избран атаманом Кизлярского особого приграничного окруженного казачьего общества. В Махачкале снесли незаконное ограждение во дворе многоквартирного дома номер 133 по проспекту Петра Первого. Эта мера необходима для капремонта территории по программе формирования городской среды. Локация площадью 2800 квадратных метров в скором времени обретет новый облик. Здесь появятся современные зоны отдыха, уютная беседка, скамейка и урны. Открытая регистрация команд на финал международного чемпионата по алгоритмическому программированию «Рукод», который пройдет 18 октября. Я напомню, что в прошлом году турнир вошел в книгу рекордов Гиннесса как самое массовое соревнование по алгоритмическому программированию. В 2026 году чемпионат вышел на новый уровень. Очные площадки будут работать не только в различных регионах России, но и в дружественных странах. На выпускнице из Вербашской школы номер 3 Аминат Хасаева набрала 100 баллов по ЕГЭ на химии. Об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. Аминат регулярно побеждала на региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников. Она отметила, что подготовку помогли превратить в увлекательный процесс школьные учителя химии Марьям Имамудиновна и Заград Магомедова. Миноборнауки поздравила Аминат с отличным результатом, пожелав, чтобы этот успех стал стартом для больших совершений в медицине. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Индии культура приветствий очень важна, и уважение к статусу тоже играет большую роль. Поэтому при встрече с индийскими деловыми партнерами обязательно нужно поздороваться с самым старшим человеком в группе или высокопоставленным представителем компании, и только после этого можно обращаться к остальным. В Индии уделяется большое внимание одежде, поэтому для деловых встреч лучше выбирать формальный наряд, но не обязательно черный костюм. Одежда должна быть скромной, не слишком яркой и вызывающей. Коммуникации в Индии часто более официальные, чем в других странах, особенно на начальном этапе. Поэтому следует избегать излишних шуток или слишком прямолинейного общения. Также в Индии не принято говорить «нет» напрямую. Лучше использовать мягкие формулировки типа «я постараюсь». Если вы приглашены на обед или ужин, то не стоит отказываться. Это будет восприниматься как неуважение. Но нужно учитывать, что в Индии многие люди придерживаются вегетарианской диеты, поэтому стоит уточнить, какие блюда подаются на стол, и не забывать про этику приема пищи. Подарки в Индии считаются проявлением уважения и дружелюбия, но не стоит дарить алкогольные напитки или изделия из кожи. Лучше выбрать что-то символическое, например, сувенир из вашей страны или книгу на тему, которая может быть интересна вашему партнеру. Индия – это многонациональная страна, где каждый регион имеет свои традиции и обычаи. Поэтому, если вы планируете вести бизнес в Индии, важно уважать индийскую культуру, религию и обычаи. Например, не стоит говорить негативно о религии или культуре, не стоит касаться политических тем и конфликтных вопросов. После встречи необходимо отправить письмо или электронное письмо с благодарностью за время и внимание. Это будет проявлением уважения и интереса к продолжению деловых отношений.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элладубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
5: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
6: Для поддержания здоровья печени и вывода токсинов следует вводить в рацион авокадо, овсянку и ягоды. Какие преимущества дает эта пища, объяснила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко. Большое количество мононенасыщенных жиров в авокадо замедляет процессы повреждения печени, способствуя более быстрому восстановлению, например, при пагубном воздействии окружающей среды. Овсяная крупа хороша тем, что содержит витамины группы В и полезные волокна. Так, в клетчатке овсянки содержатся полезные бета-глюканы, передает газета.ру. Что касается ягод, то это могут быть клубника, черника, малина, земляника и виноград. Самое важное в такой пище – антиоксиданты, то есть полифенолы. Они защищают печень от повреждений. Также их польза обусловлена большим содержанием витаминов и минералов, указала кандидат медицинских наук. Из напитков Елена Бутенко обратила внимание на зеленый чай. За счет содержания антиоксидантов он значительно снижает риск развития рака печени, отметила Бутенко, ссылаясь на исследования.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротином. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что я могу сделать сегодня, чтобы моя жизнь стала лучше? Именно с этого вопроса нужно начинать каждый свой день. В мире много вещей, которые мы не можем контролировать и на которые мы практически не можем повлиять. Но это не повод расстраиваться и отчаиваться. Это повод вспомнить о том, что мы действительно можем контролировать. Наш образ жизни, внутренний диалог, наше отношение к жизни и так далее. Это то, на чем нужно сконцентрироваться. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы шаг за шагом делать свою жизнь лучше и становиться сильнее, несмотря на все жизненные обстоятельства. Это путь преобразования, у которого нет конечного пункта назначения. Этим нужно заниматься всю жизнь. Для чего это? Зачем нужно напрягаться, ведь мы все равно умрем? Это слабая позиция, но иногда я встречаю такие комментарии. Хочу коротко на это ответить. Да, мы все умрем. Это неоспоримый факт. Но проблема в том, что некоторые люди вовсе не живут. Когда человек не стремится узнать, на что он способен, не стремится раскрыть свой потенциал, это сложно назвать жизнью. Жизнь – это подарок, это шанс, которым грех не воспользоваться. Всегда нужно брать ответственность на себя. Не имеет смысла сидеть на диване и обвинять правительство в том, что мы так плохо живем. Имеет смысл встать с этого дивана и сделать хоть что-то, чтобы улучшить свое самочувствие, чтобы почувствовать себя живым. Что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы твоя жизнь улучшилась? Прояви физическую активность. Гормоны – лучшие легальные наркотики. Потягай железо или просто побегай. Ты почувствуешь себя гораздо энергичнее и веселее. Начни читать книги. Сами по себе книги не изменят твою жизнь, но они однозначно меняют мышление, улучшают концентрацию внимания, снижают стресс, увеличивают словарный запас. Все перечисленное влияет на качество жизни. Занимаясь этим постоянно, ты будешь становиться лучше. Не лучше других. Сравнивать себя с другими – это путь в никуда. А лучше самого себя вчерашнего. Вот что действительно имеет значение. Запомни, никто за тебя не изменит твою жизнь. Твоя жизнь принадлежит только тебе самому. И ты сам себя утверждаешь и одобряешь. Ты решаешь, куда тебе идти и с кем. Хочешь побед? Побеждай. Хочешь успеха? Становись успешным. Не жди чуда. Не думай, что время уходит. Ведь все время твоей жизни – только твое время. Оно не может быть потрачено. Оно дано для тебя. И ты вправе распоряжаться им так, как тебе желаннее всего. Я прошу тебя лишь об одном. Сделай правильный выбор. Сделай выбор в пользу своего развития. И какими бы ни были обстоятельства, будь сильнее этого. Здоровья и сил вам, друзья.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма, а когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенными отношениями. Но это непременно случится, если вы проигнорируете принцип обратного выкупа. Он гласит: «Не хочется проверять почту? Не проверяй». При составлении списка дел следует ориентироваться на те задачи, которые имеют наибольшую ценность. Прикладывайте максимум усилий, чтобы вернуть свое время. В свободное время занимайтесь тем, что придаст вам сил. Больше сил – больше денег. Возможно, вы думаете, что чем больше работать, тем эффективнее будет работать бизнес. На первый взгляд звучит разумно, но вы начинаете крутиться, как белка в колесе. Задач море, а результаты минимальные. Или вы думаете, что задача слишком ответственная, с которой никто, кроме вас, не справится. Если вы не научитесь работать меньше и направлять свою энергию на важные дела, то попадете в ловушку. Вы достигаете критической точки, о которой я расскажу более подробно в следующем уроке. Преодоление критической точки. Вы зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка: «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию – электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять – все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
8: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Андрей Курпатов, психотерапевт, писатель множества книг. И для меня, наверное, самое главное — исследователь, я бы сказал. Почему исследователь? Потому что я заметил, что в зависимости, видимо, от этапа вашей жизни и интереса, очень меняется то, что вы транслируете, то, какие идеи вы транслируете. Мне, естественно, очень интересно об этом поговорить. Во-первых, спасибо большое, что нашли время для меня в своем плотном графике. Я очень рад.
9: Спасибо за приглашение.
8: И, как я вот уже сказал до этого, мое в целом такое исследование себя еще там несколько лет назад во многом началось с ваших книг, и поэтому мне особенно сегодня интересно. Но давайте сразу к исследованию. Вот мне почему-то кажется, что я пытался понять, вот я захожу в Википедию, там написано «продюсер», «телеведущий», и у меня как-то ассоциативно это вот не до конца вяжется. И мне кажется, что вот слово «исследователь», оно очень подходящее. Вы как себя вообще вот можете описать, чтобы люди, которые вас не знают, многие наверняка знают, но многие не знают, чтобы они поняли, чем вы занимаетесь?
9: Да сложно сказать, вот правда. В свое время, когда была программа, это «Доктор Курпатов», вот, все время все удивлялись, журналисты, что я называю себя в третьем лице, ну, доктора Курпатова. Они говорят: что вы в третьем лице себя называете? Я говорю: ну, так это то, что вы себе представляете, это вообще ко мне не имеет, ну, малое отношение, по крайней мере. Ну, я врач, это ключевая вещь. Я потомственный врач, всегда я собирался им быть. И, ну, отец у меня психиатр, и я с 6 лет собирался быть психиатром, совершенно не понимая, что это такое. И когда уже начал учиться, то, ну, психиатрия стала, была мне, конечно, всегда интересна, но в целом мне было важно понять, как люди организуют знания. Ну, то, что называется гносеологией, эпистемологией там, и так далее. И, ну, большинство великих философов все время пытались попасть в психиатрические больницы для того, чтобы посмотреть на душевнобольных. Потому что для того, чтобы понять, как работает здоровый мозг, вы должны увидеть, где... Ну, то есть мы же не... У нас с нами все нормально. Мы вот думаем. Как мы думаем? Вот столкнитесь с людьми, которые думают совсем по-другому, и вы начнете понимать, что происходит с вашим мозгом. И, ну, для меня это был большой такой исследовательский действительно опыт. Я первую монографию написал, мне был 21 год. Ну, и с тех пор я... Там, правда, случилась вот эта оказия с моей демобилизацией, болезнью демобилизации, поэтому... Ну, я до этого занимался психотерапией непосредственно практической. И когда пишешь монографию, где ты некую методологию организации знаний, я занимаюсь открытыми системами, ты ее описываешь, и потом ты понимаешь, что это никому не нужно, потому что все сложно, заумно, и вообще можно как-нибудь по-простому. Вот. Я просто практикую эту методологию открытого мышления для разных, в разных областях. Эти области, прежде всего, психотерапия, и у меня по этому поводу там и книги написаны, монографии и прочее. Второе – это телевидение и медиа в широком смысле, потому что я 7 лет возглавлял «Красный квадрат», Это компания, которая на тот момент была ведущей по объемам производимого контента. Uh-huh. Это телевизионные программы, документальное кино, сериалы там и так далее. Евровидение мы в Москве проводили и прочее.
8: Я был.
9: Да?
8: Да. Рыбак когда выиграл.
9: Да. Да, да, да, да. Ну, согласитесь, масштабно.
8: Масштабно,
9: было. Масштабно. Да, да, да. Вот. Куча моих седых волос. Да, потом я, собственно, создал интеллектуальный кластер и создал Академию смысла. Потом вот, долго я как бы пытался обходить стороной, но все-таки... оказался в Сбербанке. Просто мы делали совместные исследования, и там угу. многое было с данными. И мне сказали, что вот для того, чтобы работать с данными, надо лучше быть, значит, сотрудником, потому что там все же это внутреннее. В общем, целый морок. Но я подумал, ну, ладно, ну, как бы на полставки что там. Вот. В результате, конечно, много чрезвычайно интересной работы в Сбере. Потому что Сбер, ну, мы его воспринимаем как банк со стороны, как потребителя, а в целом это, конечно, уже технологическая компания. Вот, поэтому там Академия смысла в Петербурге. И, ну, в целом это всегда методология, это всегда то, как мы

0: ключом. Вот. И первую книгу я написал в 2011 году, она называлась «Складка времени», в которой, собственно говоря, я писал, что мы находимся в состоянии, которое неизбежно разрешится тяжелым кризисом. С 2014 года я в СНОБе писал «Четвертую мировую войну», как бы, и про третью сказал, какая она будет, и четвертую описывал.
1: Четвертую, на опережение.
0: Да, вот. И самая большая моя тревога состояла в том, что третья и четвертая случатся одновременно практически. Что и произошло. Потому что сейчас мы наблюдаем действительно революцию в искусственном интеллекте. Это безусловная вещь. И все же ждали зимы искусственного интеллекта. Не состоялась очередная зима. Вот. И, собственно говоря, геополитические кризисы, которые накопились, они в основе своей, конечно, имеют экономическую природу. Вот все это сейчас сошлось на одной площадке, и мы входим в состояние идеального шторма. Потому что люди становятся все менее и менее функциональными, им сложнее реально соображать, они хуже взаимодействуют в командах, у них нет мотивации, у них нет образа будущего. При этом искусственный интеллект, мы не понимаем, что он делает, и понятно, что конкуренция между компаниями, которые им владеют, усиливается. Ну и плюс геополитические основные разломы, которые, ну, как бы, это не Россия только как бы как красный флажок на системе этих разломов. Они значительно более фундаментальны. Я их описывал там последние книги «Дух времени». Я там конкретизировал это все для, как бы, свои предыдущие публицистические статьи по этому поводу.
1: У меня вот здесь возникает вопрос. То есть, с одной стороны, да, я согласен, тут огромное количество факторов накладывается, но я вот пытался себя проанализировать, и я помню вот эту точку, такое преломление некого, когда мне по ощущениям показалось, что я стал там менее эффективен, продуктивен, вообще как-то вот менее радостен. Это вот ковидные времена, когда мы сели дома, мы тогда офисы позакрывали и так далее. И вот, и вроде бы потом оно все откатилось, вроде бы все вернулось, а ощущение это осталось. То есть, я прям очень четко помню, хотя в моменте мне очень понравилось. Я сидел, читал, спортом занимался целыми днями. У меня такой приятный лайфстайл был. Но потом у меня какое-то несгладимое ощущение, как будто вот какой-то утраты произошло. И я до сих пор, прошло уже столько лет, вроде бы вот оно уже все так же, а у меня до сих пор это ощущение есть. С чем оно может быть связано? Я просто заметил, что это не только у меня, а еще у многих ребят.
0: Ну, я сразу писал все докладные записки по поводу того, что это... Потому что все очень обрадовались сначала.
1: Ковиду?
0: Ковиду, да.
1: Ну, рынки росли, все росло.
0: Ну, как-то вертолетные деньги, там куча всего. В общем, жизнь, казалось, так сказать, заиграла новыми красками. Людям показалось, что они смогут самостоятельно, значит, функционировать в отделе, как подальше от этих всех ужасных работодателей и прочего, значит, от сатрапов и притеснителей. Вот. Но на самом деле есть так называемые кривые адаптации. Они, собственно говоря, составляют одну из системных факторов вот, в рамках методологии, которую я описываю. И любая адаптация финализируется кризисом адаптации, вот, если не произошло системного изменения жизни. И то, что мы возвращались из-под ковидных времен, собственно говоря, и стало для нас кризисом этим адаптации. Значит, когда мы заходили в ковид, там повысилась эффективность сотрудников на местах. Там все компании по этому поводу были в большом восторге. Когда мы выходили из ковида, мировая статистика выгорания приближалась к 50%, профессионального выгорания приближалась к 50%. При том, что норма выгорания – это 2-3%. То есть, понятно, что это невозможно. Mm-hmm. Это не профессиональное выгорание. У людей реально происходит психологический кризис, связанный вот с фундаментальным изменением там, ощущения, может быть, стабильности, надежности собственного существования. И ну, они перекладывают это на работу, потому что работа – это вроде как то, что нас мучает, то, что нас принуждает, то, что мы должны делать.
1: Ну, или, наоборот, радует, да, тут перестает в какой-то мере.
0: Ну, на самом деле, когда у человека глубинный какой-то возникает внутренний конфликт, он же не понимает этого, он не понимает природу, да, то есть мы можем пережить экзистенциальный страх, например, связанный с тем, что мы можем умереть. Он случается, но дальше мы живем, ничего не происходит, там, и так далее. Ну, как бы, ну, вот столкнулись, и что-то там внутри хлопнуло. И после этого мы просто находим повод, о чем бы тревожиться. И точно так же

0: возникает и с депрессивным состоянием. У вас возникает депрессивное состояние, связанное с внутренней какой-то недовольством собой. Дальше вам нужно найти, кто виной этому. Ну и понятно, я все время говорю, не диван же вы будете обвинять в том, что у вас депрессия. Вы будете обвинять работу, потому что на диване вы уже лежите, а на работу вам надо идти, собравшиеся вместе.
1: Да, это вообще задача-то со звездочкой, потому что глобально... Ну, я так размышлял тоже много о смысле жизни, вот о том самом. И каждый раз я себе такой, вот эта вот идея, все, за нее можно до конца жизни. Проходит месяц, и я такой думаю, а смысл-то вообще, то есть какой? То есть еда есть, дом есть, в целом все есть. И вот это вот... Я вот разговаривал в ту же степь как раз там, с прародителями, так сказать, своими, да, там, с бабушками, с дедушками. И вот у них вообще не возникало никогда таких вопросов. Это как раз про работу, да? Да. Что с утра встал, пошел на работу, вечером пришел, вы поели, посмотрели, легли спать, с утра на работу. И они не задавались этим вопросом. А там и мое поколение, а поколение еще младше, тем более, они задают уже вообще другие вопросы. Там мои дети вообще другие вопросы задают. И меня это слегка так настораживает и пугает, потому что если я сам не могу найти какие-то там, да, смысловые для себя ориентиры, то как бы там, как мои дети их будут искать? И когда я там пытаюсь им что-то объяснить, я такой, ты, дочка, правильный вопрос задаешь, у меня нет на него ответа. То есть вот как нам вообще подстраиваться под этот мир?
0: Это проблема выбора. Я все время говорю, это самое страшное, когда вам приходится выбирать.
1: Поддерживаю.
0: И, да, и это фундаментальная разница с предыдущими временами, потому что в предыдущих временах не было возможности выбора. Ну, то есть она была, но она все время была все равно в коридоре, как этот коридор валютный. Вот в нем находитесь там, и вас подпирают с этих сторон. Сейчас отпустили. Все, криптобиржа одна большая, сплошная. Понимаете, нету никаких коридоров. И играем, чем можем. Вот, поэтому это... Ну, понимаете, это вот опять же... Это вопрос теперь... Ну, это, наверное, странно от меня слышать, но это такого уже духовного плана. То есть, потому что это только когда ты сам с собой решаешь... Это же вопрос уже как бы твоего собственного духа, ну, твоего собственного, что там у тебя есть, с тем, что у тебя есть, ты ведешь разговор по этому поводу. Вот. Ну, мне легче в этом. Я не испытываю вообще никакого ни разочарования, ни бессмысленности там, и так далее, потому что если вы хорошо понимаете, как философская мысль структурировалась, если вы хорошо понимаете, как психика работает, если вы просто имеете эти знания, вы не будете испытывать ни потерянности, ни растерянности. Империи падали, понимаете? Этими империями руководили философы в этот момент. Ну, вот Марк Аврелий, все его любят, там, да? Никто же не понимает, что его сын там... стал одним из худших императоров, каким только может быть, и, собственно говоря, положил начало империи, конец империи. Вот. Синеку все любят там с его письмами замечательными сейчас. Стоицизм в моде.
1: Стоицизм, да, сейчас прям.
0: Он учитель Нерона. Учитель Нерона. Не просто, а именно вот занимался воспитанием Нерона. Время уже было такое, когда они ничего не могли сделать. Угу. И они смотрели на это все... Ну, как бы с... И вот эта философия, она позволяет понять, насколько, с одной стороны, мы не уникальны с точки зрения вообще просто... Времена меняются, пространство смыслов меняется, а человек остается тот же самый. Мы в этом смысле не уникальны. Человечество это проходило уже не раз. Вот. А с другой стороны, насколько это вопрос и вопрос каждого к самому себе.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. До конца сегодняшнего дня, а также в течение 6 и 7 июля на территории Дагестана местами прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 23 метров в секунду. По данным синоптиков, в горных районах республики возможен сход силей малого объема, а на реках Дагестана подъем уровней воды до неблагоприятных отметок. Ожидается, что неблагоприятные погодные явления могут привести к ухудшению дорожной обстановки в республике. Жителям и гостям Дагестана сейчас рекомендовано соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить поездки, особенно в горные районы Дагестана. Из-за установившейся жаркой погоды и наплыва туристов в нашу республику сотрудники МЧС России по Дагестану перешли на усиленный режим профилактики на побережье Каспийского моря. Очередной рейд сегодня прошел в Каякинском районе, где инспекторы ГИМС совместно с полицейскими провели разъяснительную работу с отдыхающими и владельцами саппортов. Спасатели напоминают любителям активного водного отдыха о критической важности спасательных жилетов. На молодые дагестанцы получили гранты на 4,5 миллионов рублей. Об этом сообщил временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин в своих социальных сетях. Он отметил, что в первом сезоне грантовых конкурсов «Росмолодежи» победу одержали 9 проектов из Дагестана. Это IT-конференции от школьных медиа до патриотических игр. Некачественное топливо может привести к проблемам в работе автомобиля, об этом сообщает лента.ру со ссылкой на экспертов. После заправки плохим бензином машина может потерять мощность, двигатель начинает работать нестабильно, а при разгоне появляются рывки. Кроме того, может вырасти расход топлива и возникнут сложности с запуском двигателя. Специалисты отмечают, что последствия не всегда проявляются сразу, некоторые детали могут изнашиваться быстрее обычного. Я также напоминаю о том, что рекомендуют сохранять чеки СЗС, поскольку они могут понадобиться при разбирательстве с обращениями за компенсацией. Ну и Национальный музей Дагестана имени Таху Годи начал масштабную научную экспедицию по исследованию геологических памятников Дагестана. Первые же выезды в окрестности Махачкалы, это на горе Таркета, а также в районе села Агычаул, принесли уникальные результаты. В слоях мионоценового периода ученые обнаружили фрагменты скелета древнего кита, нижнюю челюсть и хвостовой позвонок. Помимо этого, коллекция музея пополнилась отпечатками доисторических моллюсков. Ну и к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» рассталась с полузащитником Шамилем Исаевым. Последние два сезона Шамиль Исаев на правах арены играл в Уфе. В итоге команда согласовали полноценный переход футболиста. Я напомню, что наш Шамиль Исаев играл в «Динамо» с 2021 года, провел за махачкалинцев 46 матчей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Для детей старше 12 лет –

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шири – это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана. Ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей. А сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1796 году в форме Шере. Самая известная достопримечательность Шири – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в 13 веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США. Об этом не только в нашей рубрике. В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США и китайскому юаню. Главным фактором ослабления рубля аналитики считают падение цен на нефть на фоне договоренностей США и Ирана о разблокировке Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют курс доллара в июле на уровне 75-83 рублей, но допускают значимые колебания внутри месяца. На рубеже июня и июля российский банковский сектор продемонстрировал любопытную динамику изменений процентных ставок по вкладам. Наиболее выраженный восходящий тренд зафиксирован в сегменте краткосрочной ликвидности. Доходность трехмесячных депозитов в двадцатке системно значимых банков за последнюю неделю прибавила 0,05% пункта, закрепившись на отметке 13,47% годовых. Правительство России и Министерство финансов приняли решение о пролонгации текущих параметров государственной программы «Семейная ипотека». Окончательное утверждение новой редакции правил отложено, в результате чего базовая процентная ставка и прочие требования к заемщикам останутся на прежнем уровне как минимум до 1 октября 2026 года. На текущий момент сохраняется возможность оформления займа по действующим стандартам. Базовая стоимость кредита зафиксирована на отметке не выше 6% годовых. Минимальный порог первоначального взноса составляет 20% от стоимости объекта. Банк России утвердил новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. При этом средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховки будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ранее действовал лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%, уточнили в ЦБ. Новые правила вступают в силу с 11 июля. На этом все. Берегите себя и свои деньги.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Учитель принес сундук и сказал ученикам: «Прежде чем учиться, вы должны открыть его любым способом». Ученики столпились вокруг сундука. Один пробовал открыть его с помощью инструментов, но замок оказался слишком сложным. Другой принес из дома разные ключи, но ни один из них не подошел. Третий попытался разбить сундук топором, но безуспешно. «Учитель, может, начнем учиться?» – робко спросил один ученик. «Я изучу разные замки и когда-нибудь открою этот сундук. Но для этого мне нужны знания и время». Учитель обнял его и объявил: «Ты прав. Образование – клад, а труд – ключ к нему. Только получив знания, вы сможете открыть этот клад».
1: Притчи народов мира.

0: Личный коуч.
1: Никто не может отнять у вас право быть богатым. Нет ничего постыдного в том, чтобы хотеть разбогатеть. Быть богатым не просто хорошо, это очень хорошо. Кровь свободно циркулирует в организме, значит, вы здоровы. Деньги свободно циркулируют в вашей жизни, вы финансово здоровы. И в этом нет ничего плохого. В бедности нет добродетели. Можно сравнить это с недугом или психическим расстройством. Если вас беспокоит какой-то телесный симптом, то вы поймете, что с вами что-то не так. Вы обратитесь к доктору и постараетесь избавиться от недуга. Таким же образом, если в вашей жизни недостаточно денег, значит, с вами что-то не так. Но задумываетесь ли вы о причинах финансового недуга? И более того, пытаетесь ли его вылечить? Причин чаще всего три. Это эмоции, которые преграждают путь к успеху. Причина номер один – зависть. Завистливые мысли разрушают нас. Мы проваливаемся в пучину негатива, поэтому богатство отдаляется все дальше и дальше. Если вас раздражает процветание или богатство другого человека, значит, вы отталкиваете богатство от себя. Вы теряете то, что осуждаете. Невозможно привлечь то, что вы критикуете, или то, чему завидуете. Если ваш партнер постоянно вас критикует, то какой смысл с ним оставаться? То же самое касается богатства. Если вы завидуете чьему-то богатству, немедленно прекратите. Ради вашего блага гоните негативные мысли прочь. Все чувства и мысли о другом человеке создаем мы сами. Завистливые мысли не приносят ничего, кроме вреда. Вы словно пьете яд в надежде, что отравится другой человек. Вы проецируете все мысли на себя.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Существует тихий, почти незаметный момент, когда жизнь начинает казаться слишком тяжелой. Не из-за больших трагедий или драматических событий, а из-за постоянного накопления мелочей. Вещи, дела, желания, ожидания – все накладывается слой за слоем, пока в уме уже не остается места, чтобы дышать. Генри Дэвид Торо, уединившись в простой хижине на берегу озера Уолден, не просто бежал от общества. Он исследовал нечто гораздо более глубокое. Что происходит с умом, когда мы перестаем жить среди избытка? Он писал: «Я ушел в лес, потому что хотел жить осознанно, сталкиваться только с самыми важными фактами жизни». И это слово «осознанно» несет в себе огромный смысл. Жить осознанно значит делать выбор, а выбор предполагает отказ. То, что понял Торо и что мы часто игнорируем, каждая вещь, которой мы владеем, занимает не только физическое пространство, она занимает внимание, энергию, мысли. Вещь — это не просто вещь. Это тихая ответственность, то, о чем нужно заботиться, что нужно упорядочивать и помнить. А теперь представь это, умноженное на десятки, сотни предметов. Что происходит с твоим умом? Он дробится. Когда всего слишком много, внимание рассеивается. Ум начинает перескакивать с одного на другое, постоянно реагируя и редко созерцая. И незаметно ты теряешь способность по-настоящему углубляться в любой опыт. Все становится поверхностным, быстрым, мимолетным. Торо замечал, что большинство людей живет жизнью тихого отчаяния. И это отчаяние рождается не только из больших проблем, но и из неспособности ясно видеть. Перегруженный ум теряет четкость. Он становится мутным, как озеро, взволнованное постоянным ветром. А теперь представь противоположное. Пространство, в котором меньше вещей, меньше отвлекающих факторов, меньше шума. Сначала это может показаться странным, даже неуютным. Как будто чего-то не хватает. Но постепенно начинает появляться нечто иное. Особый вид тишины не пустой, а наполненной присутствием. Именно в этой тишине ум начинает перестраиваться. Когда ничто лишнее не борется за твое внимание, ты начинаешь замечать детали, которые раньше ускользали. Мысль может развиться до конца. Ощущение можно прожить без прерываний. Возникает внутреннее выравнивание, почти само собой. Торо не считал простоту жертвой. Для него это было освобождение. Он говорил: «Упрощайте, упрощайте». Это был не пустой лозунг, а практическое руководство, как вернуть ясность ума. И эта ясность меняет все. Когда ты сокращаешь количество стимулов, ум перестает работать в режиме реакции и становится более созерцательным. Ты уже не просто отвечаешь на мир, а действительно наблюдаешь его. И что еще важнее, наблюдаешь самого себя. Сколько из того, что ты сегодня несешь с собой, действительно необходимо? А сколько просто автоматические привычки, накопленные со временем без всякого осмысления? И что будет, если постепенно начать убирать все лишнее? Речь не только о том, чтобы навести порядок вокруг. Речь о том, чтобы создать пространство внутри. Торо понимал, что человеческий ум естественно тяготеет к простоте. Когда мы убираем лишнее, проявляется что-то главное. Это не новое. Оно всегда было здесь. Просто было скрыто. Возможно, поэтому его опыт в Уолдене он описывал не как утрату, а как приобретение. У него не стало меньше жизни. У него стало больше жизни в каждом моменте. Каждый момент стал более насыщенным, более значимым. И это приводит к неизбежному вопросу. Может ли быть так, что то, что ты называешь «больше», на самом деле отдаляет тебя от более глубокого переживания жизни? Потому что в итоге жить с меньшим – это не про меньшее количество вещей. это про возвращение способности чувствовать и замечать. И когда меняется восприятие, меняется и ум. А когда меняется ум, начинает перестраиваться вся реальность. Когда ты начинаешь убирать лишнее из своей жизни, происходит любопытная вещь. Сначала это кажется внешним процессом. Меньше предметов, меньше отвлекающих факторов, меньше ненужных обязательств. Но постепенно, почти незаметно, изменения перестают быть материальными и становятся внутренними. Как будто, очищая пространство вокруг, ты одновременно очищаешь свое мышление. Тора понимал это очень ясно. Для него современная жизнь создает искусственные потребности, которые сковывают ум. Он замечал, что люди изнуряют себя работой, чтобы поддерживать образ жизни, который на самом деле они не выбирали осознанно. Как будто они застряли в цикле приобретать, поддерживать, накапливать и снова по кругу. И при этом почти никогда не останавливаются, чтобы спросить себя: «Мне это действительно нужно?» И этот вопрос меняет все. Потому что, когда ты начинаешь задаваться вопросом, что действительно важно, ты неизбежно видишь, насколько большая часть твоей жизни была построена без намерения, сколько решений принималось автоматически, сколько желаний было унаследовано, а не выбрано. Тора писал: «Человек богат настолько, насколько он способен отказаться от лишнего». Эта мысль проста, но глубоко неудобно, потому что она полностью переворачивает привычную логику. Вместо того, чтобы измерять жизнь накоплением, он предлагает измерять ее способностью отпускать. Но что происходит в уме, когда ты начинаешь отпускать? Сначала появляется сопротивление. Ум привык к избытку, он опирается на него. Возникает ложное чувство безопасности, в обладании, в наличии выбора, в постоянной стимуляции. Отказ от этого может вызывать тревогу, странную тишину. Пространство, которое сначала кажется слишком пустым, но эта пустота не проблема, это отправная точка. Со временем это пространство начинает заполняться чем-то другим, ясностью. Без постоянных помех мысли перестают все время прерываться. Ты начинаешь замечать внутренние закономерности. Понимать, что действительно важно для тебя. Не то, что должно быть важным, не то, чего от тебя ждут, а то, что действительно откликается. И это редкость. Большинство людей живет, постоянно реагируя на внешнее, почти не останавливаясь, чтобы понаблюдать за собственной работой ума. Тора сделал именно это. Он не просто упростил внешнюю жизнь, но создал условия, чтобы глубоко наблюдать за тем, что происходит внутри него. И это наблюдение имеет последствия. Когда ум становится яснее, некоторые иллюзии начинают исчезать. То, что раньше казалось необходимым, теряет значение. Желания, которые казались срочными, оказываются поверхностными, и одновременно более тонкие аспекты жизни начинают выходить на первый план. Ты начинаешь иначе ценить время. Момент тишины перестает быть пустотой, которую нужно заполнить, и становится полноценным переживанием. И тогда шаг за шагом ты начинаешь беречь это состояние. Ты внимательнее выбираешь, что впускать в свою жизнь. Не только вещи, но и информацию, обязательства, отношения. Все проходит через более осознанный фильтр. И этот фильтр не ограничивает, он освобождает. Потому что, убирая лишнее, ты расширяешь пространство для того, что действительно важно. И в этом пространстве происходит редкое, возникает целостность. Твоя внешняя жизнь начинает отражать внутреннюю. Твои действия выстраиваются в соответствии с твоими ценностями. И это ощущение согласованности дает глубокую устойчивость. Оно не зависит от внешних обстоятельств, оно рождается внутри. А теперь остановись и посмотри. Если убрать избыток не только материальный, но и внутренний, что останется в твоей жизни, что действительно имеет ценность, и что еще важнее, хватит ли у тебя смелости жить, опираясь на это. Потому что именно в этот момент простота перестает быть идеей и становится реальным выбором.
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
3: Ребята, добрый день. Я хочу разобрать бизнес, связанный с общепитом. И для этого я пригласил человека, который возглавляет компанию-лидера в этой индустрии, а именно генерального директора SEO компании Dodo Brands Дмитрия Соловьева.
4: Да, очень рад, что вы меня пригласили, и надеюсь, что у нас получится интересная беседа.
3: Да, ребят, смотрите обязательно наше интервью целиком, потому что мы в нем затронем много очень интересных тем, которые выходят сильно за периметр общепита. Во-первых, мы от и до разберем все плюсы и минусы франчайзинга, потому что именно по этой модели в первую очередь развивается компания Dodo Brands. Мы, безусловно, разберем индустрию общепита. Мы посмотрим, какие существуют основные технологические тренды, которые влияют на эффективность этого бизнеса. Но начнем, наверное, мы с простого. Ты знаешь, что 4 года назад я уже брал интервью у руководителя и основного акционера вашей компании Федора Овчинникова. И вот так получилось, что Федор отошел от дел. Я ему уже позвонил и говорю: Федор, я хочу взять с тобой интервью. Он говорит: ты знаешь, я уже там не в операционном управлении. Вот у меня есть прекрасный человек Дмитрий Соловьев, который мой бизнес возглавляет. Вот расскажи, пожалуйста, что у вас происходит? Почему Федор не с нами сегодня?
4: Ты знаешь, Федор всегда с нами, но в общем и целом компании уже 14 лет, из которых 13 Федор, по сути, совмещал две роли. Он совмещал роль ключевого акционера и роль SEO компании, то есть руководил бизнесом day-to-day. И какое-то время назад Федор принял решение, что эти роли пора разделить и выйти из повседневного операционного управления компанией и, скажем так, передать это управление следующему поколению менеджеров. И вот, собственно говоря, в связи с этим я здесь. Я с сентября 2024 года в новой роли, но в Dodo в целом я человек не новый. Я работаю в компании уже 7-й год и был финансовым директором крупнейшего бизнес-юнита Dodo Pizza на рынке России, Казахстана и Беларуси. Затем работал лидером этого рынка. Вот сейчас у меня новый вызов — возглавить всю компанию. Заменить Федора непросто, но я пробую.
3: Супер. Ну, я уверен, если ты здесь, то ты с этим вызовом, во-первых, справляешься. Вот, во-вторых, мы внимательно следим за Федором. Я лично подписан на его телеграм-канал. Вот, так что уверен, что на операционной деятельности компании уход основателя от операционной деятельности никак не сказывается. Давай мы начнем с простого. Расскажи, пожалуйста, вообще, что такое Dodo Brands на сегодня в цифрах, какие у вас основные направления бизнеса, так, чтобы мы понимали вообще существующий масштаб компании.
4: Да, классный вопрос. Сегодня Dodo Brands — это компания, объединяющая в себе два бренда и три бизнес-юнита. Первый наш бренд — это Dodo Pizza, и мы подразделяем его на юнит Dodo Pizza Евразия. Это юнит, объединяющий наши три крупнейших рынка — Россия, Казахстан и Беларусь. Это рынки, с одной стороны, близкие друг к другу достаточно экономически, а с другой стороны, это рынки на которых мы являемся лидерами пицца-рынка и значимым игроком вообще на рынке общепита. У нас есть также юнит международная Додо Пицца. Он объединяет 21 страну, в которых оперирует Додо Пицца, кроме трех названных. Но это в нашей классификации внутренний стартап, это наше инвестиционное направление, это наш будущий источник роста. И у нас есть второй бренд, это кофейный бренд Drinkit. Мы вывели его на рынок в, если мне не изменяет память, в 2020 году, в 2021 мы начали постепенно делать R&D, и вот сейчас он уже постепенно переходит в стадию масштабирования. У нас около 60 кофеен в трех странах. И мы также рассчитываем, что Drinkit — это наш большой источник будущего роста. Если говорить о масштабах, ну, две главных цифры. У нас мы закончили 2024 год с показателем в 1264 ресторана, пиццерии и кофейни. А наша общая выручка в прошлом году превысила $1 млрд. И составила в рублях около 118 миллиардов рублей.
3: Круто. Это общие выручки, консолидированные России и остальных 23 стран, правильно
4: да.
3: я понимаю?
4: Да, это выручка по всей нашей группе.
3: Супер. Вот можно на примере российского бизнеса, чтобы наша аудитория понимала, привести несколько цифр. Первое, емкость того рынка, в котором вы участвуете, и, соответственно, ваша доля.
4: Мы оцениваем свою долю на рынке пиццы в России порядка 25-30%. Ну, соответственно, весь этот рынок оценивается нами где-то в 400-500 миллиардов. Точно совершенно никто не знает.
3: Это только рынок пиццы?
4: Это только рынок пиццы, да.
3: А давай шире посмотрим. Давай поймем, как вообще устроен рынок общепита в России, какая общая, не знаю, емкость этого рынка и какие на нем основные игроки?
4: Я думаю, что, как посмотреть, мы оцениваем общую емкость рынка общепита в диапазоне от 3 до 5 миллиардов, потому что общепит бывает разный. Бывает сегмент ресторанов быстрого питания, QSR, английская аббревиатура, и вот к этому сегменту мы в большей степени относим свой флагманский...
3: Quick Service Restaurants, да?
4: Да, свой флагманский бренд Додо Пицца. Есть не сетевой общепит, есть рестораны высокой кухни. Поэтому мы в первую очередь меряем себя именно с сегментом ресторанов быстрого питания. Ключевые игроки на этом рынке...
3: Это вот будет как раз 3 миллиарда, правильно?
4: Да.
3: То есть рынок весь общепита 5 миллиардов, сегмент фастфуда 3 миллиарда.
4: Я думаю, да, примерно такие цифры. И, безусловно, ключевые игроки на этом рынке в России... Выделилась большая четверка уже достаточно давно. Это «Вкусная точка». У них не так много ресторанов. Они на текущий момент по количеству ресторанов, наверное, на третьем-четвертом месте, но у них очень высокая выручка на ресторан, потому что они, в принципе, открывают очень большие точки. Я думаю, что их порядок продаж в России сегодня близок к X2 по отношению к нам. Соответственно...
3: То есть, если ты декларируешь

0: мы дифференцируемся от них по продукту. Наш продукт, наш core-продукт — это пицца. И, с одной стороны, это дает нам определенное преимущество, потому что у нас нет таких масштабных прямых конкурентов в России, с которыми мы боремся именно за нашу поляну, за наш продукт. Но при всем при этом у этого есть и определенные минусы, потому что бургеры — это продукт на каждый день, это продукт с низким чеком, пицца — это все-таки в большей степени базовый продукт на компанию. Соответственно, количество поводов для встречи с нашим брендом у гостей есть заведомо меньше, чем в отношении, в сравнении с нашими конкурентами.
1: Смотри, то есть весь рынок так называемых ресторанов быстрого питания, да, то есть фастфуда, мы выяснили, 3 триллиона, и при этом большая четверка дает оборот где-то 550 миллиардов, ну, то есть так, давай грубо, это чуть менее 20%. В принципе, я не могу сказать, что это суперконсолидированный рынок. То есть, значит, на нем действительно еще достаточно большое количество каких-то небольших операторов, да, и, видимо, это оставляет возможности роста дальше большой четверки, дальше этот рынок консолидировать, правильно?
0: Все верно. И в целом, ты знаешь, это часть нашей стратегии. Мы понимаем, что, несмотря на то, что мы лидеры рынка пиццы в России с большим отрывом, у нас еще очень большой потенциал для роста, и работа еще далеко не сделана. Я думаю, что мы имеем потенциал еще удваивать количество наших пиццерий только в России и регионе вокруг нее.
1: Ты можешь сегментировать рынок общепита на какие-то основные направления, что вот, не знаю, бургеры столько-то, пицца столько-то, возможно, какие-то еще есть сегменты интересные?
0: Смотри, я думаю, что есть два основных паттерна потребления на рынке общественного питания. Это паттерн потребления больше в ресторанах с небольшим средним чеком. И здесь, конечно, ключевой продукт — это бургеры. И этот рынок в достаточной мере консолидирован вот с теми тремя крупными сетями, о которых мы уже поговорили, но не исключительно. Да, и на этом рынке вне также есть жизнь, вне большой тройки. Очень популярный продукт — это шаурма, донер, но на текущий момент на этом рынке нету какой-то крупнейшей доминирующей сети. Dot Brands пыталась выйти на этот рынок со своим стартапом. У нас был стартап Donner 42 и Кепстер, но на текущий момент мы приостановили его развитие по определенным причинам. Вторая большая группа — это, соответственно, продукты, которые продаются преимущественно на доставку. И здесь есть два доминирующих направления. Первое — это рынок пиццы, на котором работает Додо Пицца. Второй продукт, я думаю, все его знают, это японская еда, суши, роллы. И здесь есть определенная сегментация крупнейших сетей. Есть сети, которые работают преимущественно в Москве, есть сети, которые работают преимущественно в регионах, но прям крупнейшего консолидирующего рынок игрока тоже пока нет.
1: Какая доля у вас именно в пицце?
0: Наша доля порядка 30-35% по разным оценкам.
1: Ну, то есть, получается, вот давай посмотрим на это глазами предпринимателя, который хочет открыть бизнес в фастфуде. То есть, есть с этой точки зрения уже два таких алых океана, в которых большая конкуренция. Это бургерные и пицца, правильно? Где все действительно верно. И сильные игроки, и там уже большая доля консолидирована. Но в то же время появляются новые перспективные направления. Вот порекомендую, если ты был бы начинающим предпринимателем, с твоим знанием, с твоим пониманием рынка общепита, в каких направлениях ты бы посоветовал открывать бизнес?
0: Смотри, я думаю, что рынки, про которые мы уже поговорили, рынки бургеров, рынки пиццы, даже рынок суши, они в достаточной мере консолидированы, поэтому на них достичь успеха заведомо непросто. Поэтому я бы посоветовал обратить внимание на ниши, которые просто не так заняты. Набирает большую популярность азиатская еда, да, это корейский фастфуд, это вьетнамская кухня, да,
1: фобо,
0: тайская,
1: да,
0: кухня, фобо, да. По-прежнему остается не так консолидирован рынок донеров, при этом донер самый популярный фастфуд, он даже популярнее бургера, да, если смотреть по общему объему мирового рынка. Так что я бы скорее направил свои усилия в какие-то ниши, в которых нет такой большой конкуренции,

0: и нет таких крупных сетей.
1: Мы с тобой начали говорить о том, что масштаб имеет значение. То есть, действительно, экономика одной точки, да, она достаточно сильно будет отличаться от экономики сети. Можем мы вот на примере какой-то одной такой средней точки Додо Пицца сейчас вообще разобрать, как устроена экономика фастфуда. Представь, что мы такую P&L смотрим. Вот можешь рассказать основные такие статьи доходов и расходов?
0: Конечно. В фастфуде есть золотое правило, такое неписанное, что есть три ключевых статьи расхода. Это себестоимость, это труд на приготовление, соответственно, конечного продукта, и это аренда помещения. И все вот эти три статьи должны укладываться в 65-70% от выручки. В этом случае остается определенный запас 30-35% на прочие расходы и на прибыльность. В целом общепит не является, наверное, самым прибыльным и самым рентабельным бизнесом среди всех, но он дает достаточно хорошую доходность. Она, доходность по чистой прибыли может колебаться там в диапазоне от 8 до 12-15%
1: от оборота. А можем мы, смотри, давай разберем какую-то типичную такую пиццерию, такую среднестатистическую. Вот как она будет выглядеть? Какой это будет годовой объем продаж?
0: На сегодняшний день средняя выручка на точку на российском рынке у нас 10 миллионов рублей. То есть годовая...
1: Это среднемесячная выручка.
0: Это среднемесячная, да. То есть годовая выручка пиццерии в 2025 году, будет уже стремиться к 100-120 миллионам. Ну, понятно, что в этом бизнесе есть достаточно сильная сезонность.
1: Да. То есть смотри, мы берем 10 миллионов рублей как средняя статистическая выручка точки Додо Пицца в месяц. Теперь, какой у тебя фудкост в процентах?
0: 30-35%. Это зависит от логистики, конечно. То есть в Москве он будет
1: ниже. Давай возьмем
0: ниже.
1: 30. Предположим, что это ближе к европейской части находится. Соответственно, какие у тебя целевые показатели по аренде от оборота?
0: До 10%.
1: И расходов на персонал?
0: Мы не говорим персонал, мы говорим команда. Это
1: супер.
0: Dodo Brands.
1: Беру свои слова назад.
0: Это будет порядка 25-27%. Но нужно понимать, что все зависит от раскладки доставки ресторан в конкретной пиццерии, потому что в случае с доставкой у тебя есть еще стоимость труда курьеров, в ресторане ее нет, но там есть какой-то кост на сервис.
1: Да. Это входит в эти 25-27%?
0: Да, конечно, расход на труд кухни, на управление пиццерией и на доставку.
1: А какая доля онлайна так в среднем?
0: Сейчас доставка занимает 60%, ресторан порядка 40%.
1: 60%?
0: Да.
1: Но это именно специфика пиццы, правильно?
0: Конечно, потому что пицца в большей степени доставочный продукт. Хотя мы очень стремимся к тому, чтобы конкурировать и на ресторанном рынке, и развивать наши рестораны.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. До конца сегодняшнего дня, а также в течение 6 и 7 июля на территории Дагестана местами прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 23 метров в секунду. По данным синоптиков, в горных районах республики возможен сход силей малого объема, а на реках Дагестана подъем уровней воды до неблагоприятных отметок. Ожидается, что неблагоприятные погодные явления могут привести к ухудшению дорожной обстановки в республике. Жителям и гостям Дагестана сейчас рекомендовано соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить поездки, особенно в горные районы Дагестана. Из-за установившейся жаркой погоды и наплыва туристов в нашу республику сотрудники МЧС России по Дагестану перешли на усиленный режим профилактики на побережье Каспийского моря. Очередной рейд сегодня прошел в Каякинском районе, где инспекторы ГИМС совместно с полицейскими провели разъяснительную работу с отдыхающими и владельцами саппортов. Спасатели напоминают любителям активного водного отдыха о критической важности спасательных жилетов. На молодые дагестанцы получили гранты на 4,5 миллионов рублей. Об этом сообщил временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин в своих социальных сетях. Он отметил, что в первом сезоне грантовых конкурсов «Росмолодежи» победу одержали 9 проектов из Дагестана. Это IT-конференции от школьных медиа до патриотических игр. Некачественное топливо может привести к проблемам в работе автомобиля, об этом сообщает лента.ру со ссылкой на экспертов. После заправки плохим бензином машина может потерять мощность, двигатель начинает работать нестабильно, а при разгоне появляются рывки. Кроме того, может вырасти расход топлива и возникнут сложности с запуском двигателя. Специалисты отмечают, что последствия не всегда проявляются сразу, некоторые детали могут изнашиваться быстрее обычного. Я также напоминаю о том, что рекомендуют сохранять чеки СЗС, поскольку они могут понадобиться при разбирательстве с обращениями за компенсацией. Ну и Национальный музей Дагестана имени Таху Годи начал масштабную научную экспедицию по исследованию геологических памятников Дагестана. Первые же выезды в окрестности Махачкалы, это на горе Таркета, а также в районе села Агычаул принесли уникальные результаты. В слоях мионоценового периода ученые обнаружили фрагменты скелета древнего кита, нижнюю челюсть и хвостовой позвонок. Помимо этого, коллекция музея пополнилась отпечатками доисторических моллюсков. Ну и к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» рассталась с полузащитником Шамилем Исаевым. Последние два сезона Шамиль Исаев на правах арены играл в Уфе. В итоге команда согласовали полноценный переход футболиста. Я напомню, что наш Шамиль Исаев играл в «Динамо» с 2021 года, провел за махачкалинцев 46 матчей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Штул. Одно из старинных сел Курахского района Дагестана. Как рассказывают старожилы, когда-то село имело название Рагалайхюр – село на скале. Вероятнее всего, именно после присоединения арабов-пришельцев к местному населению и образовалось село. Тогда оно получило название Ишантул, а после – Штул. Необходимо отметить, что группа миссионеров оказала огромное влияние на быт, жизнь и духовную культуру горцев. Примерно в 17 веке Штул становится духовным центром в Кюринском округе, куда все приезжают учиться в медресе и у алимов. Из аула вышли крупные ученые-арабисты, мыслители. Также здесь до внешних пор работали мастера оружейных дел, и они совместно с шинасцами обеспечивали войско горцев оружием. Штульцы имели огромные владения. На их территории находилось два лесных массива, тысячи гектаров пастбищ, сенокосов, пашин, альпийских лугов и садов. Война Советского Союза с фашистской Германией принесла много горя и лишений штульцам. Около 300 человек ушли на фронт. Многие из них погибли или пропали без вести.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот анцун харевчи хабач агу куна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот анцун харевчи хабач агу куна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
8: Натуральный витамин.
7: Папа вкусный сок томатный.
9: Да чего же он приятный.
7: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
10: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
11: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
12: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Телефон отдела рекламы 91 10 48.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие не знают, как принимать сложные решения. Порой мы стоим на жизненном перепутье, и выбор направления нам не очевиден. Представьте, что советуете другу. Непростые решения отражаются на ваших эмоциях, что затуманивает разум, и суть вопроса ускользает. Но если вы абстрагируетесь от проблемы и представите, что она вовсе не ваша, а скажем, вашего друга, то найти верный ответ станет намного проще. Временно ограничьте входящую информацию. Иногда кажется, что чем больше информации у тебя есть, тем объективнее будет решение. Но на самом деле значение имеет только непоколебимость ума и упорядоченность уже имеющейся информации. Чтобы эффективно решить сложную задачу или проблему, необходимо на время отделить себя от мира и очистить свой разум от лишней информации. Спорьте с собой и ставьте под сомнение свои выводы. Стратегия очень проста. Ставьте под сомнение фундаментальные установки. Например, у вас стоит сложный выбор между тремя автомобилями. Выйдите из этих узких рамок и задайте себе концептуально новый вопрос. Действительно ли мне нужен автомобиль? И когда очевидный ответ в виде «ну конечно» поступит, начинайте ставить это под сомнение. Приводите доводы и аргументы. Очень часто решение лежит за границами нашего взгляда. Вот хороший способ из трех шагов. Первое. Выпишите все установки относительно желательного исхода. Второе. Переверните их наоборот, в полное противоречие. Третье. Задумайтесь, как можно достичь успеха в этих перевернутых условиях. Правило трех десяток. Перед конечным принятием решения задайте себе три вопроса и над каждым думайте в течение 10 минут. Первый вопрос. Что вы чувствуете, когда думаете об этом решении через 10 дней? Второй вопрос. Каковы ваши ощущения об этом решении через 10 месяцев? И, наконец, третий вопрос. Что вы ощущаете в отношении этого решения через 10 лет? Это не ритуал и не формальность. Это самая главная часть принятия решения. Это согласование выбора с душой. Если душа отзывается согласием и мурлычет при визуализации этих трех вопросов, то смело принимайте решение. Если же даже слегка вы ощущаете дискомфорт, повторите предыдущие шаги. Поверьте, ощущение – это то, на что стоит полагаться. Все мы сталкиваемся с временами глобальных перемен. При решении сложных вопросов важно иметь чистый разум, уметь обосновать решение умом и согласовать сознание с душой. Только тогда вас ждет поистине удачный результат. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: По каким причинам на владельца бизнеса заводят дело?
2: Если говорить о том, за что предпринимателя чаще всего к уголовной ответственности в настоящее время привлекают, то мне кажется, это статья 159 УК, это мошенничество. Статья, как говорят, резиновая. То есть предпринимателя можно привлечь к уголовной ответственности по этой статье прямо в любой момент, когда удобно. Почему? Потому что, по большому счету, у нас понятия мошенничества и предпринимательства, закрепленные, с одной стороны, в Уголовном кодексе, с другой стороны, в Гражданском, они практически одинаковые. Ну, то есть ты осуществляешь деятельность на свой страх и риск с целью заработка, но извлечения прибыли. Ну, просто мошенничество, говорит, еще путем обмана и злоупотребления доверием. Ну, а предпринимательство – это же где-то вот хорошо бы, если на доверии, а если на злоупотребление, а где вот эта грань между злоупотреблением и доверием? И зачастую бывает так, что ты заключил договор, получил предоплату и не смог поставить. Особенно, не дай бог, если это госконтракт. Госконтракт – точно сразу уголовная статья. А даже если в рамках простой, обычной финансово-хозяйственной деятельности ты не поставляешь товар, и тут уже начинается вопрос. А это гражданско-правовые отношения, и взыскать ли просто предоплату, либо это уголовная статья и уголовная ответственность как следствие. Потому что ты изначально думал, что ты получишь предоплату, и не поставишь товар. Вот тебе и статья. И где вот эта вот грань, это в каждом случае бьешься за то, чтобы доказать, что умысла на хищение не было.
1: Уголовное дело – это частая история для предпринимателей?
2: То, что вы не сидите, это не ваша заслуга, а их недоработка. И это известная истина, ее еще там в свое время Дзержинский, да, говорит. Поэтому ты делаешь свое дело, и будь что будет. Это ж библейская истина. А поэтому ты строишь компанию, развиваешь бизнес, а уголовная ответственность, если в отношении тебя не случилось, значит, это свидетельствует только об одном – о твоей низкой социальной активности. Шучу. Но по большому счету, да. У нас, получается, каждая седьмая компания попадает под уголовную ответственность. Ну, вернее, руководитель попадает под уголовную ответственность. Каждая седьмая компания. Так что риск привлечения очень большой, особенно если ты работаешь с государством, потому что там очень высокий контроль. И если у тебя есть госконтракты, то не дай бог не то качество, не дай бог завышение объема, не дай бог не те работы, сроки, и вот уже уголовная ответственность. Зачастую бывает так, что ты выигрываешь тендер, делаешь работы, садишься в тюрьму. Стадия получения денег, она отсутствует.
1: Какие заблуждения предпринимателей приводят к уголовным делам?
2: Я бы сказал, что есть три паттерна у предпринимателей, которые приводят к рискам. Первый. Меня это не коснется. Есть такой тип предпринимателей, которые, чтобы не произошло, говорят, не-не-не, это не со мной, это точно ничего не будет, оно где-то там мимо пройдет, меня не коснется. И потом, когда случается, они влетают как паровоз там на полной скорости в стену. Слепой паровоз в темноте. Да. И приходится разбираться уже с тем пожаром, который случился. Тушить пожар всегда тяжелее, чем профилактировать. Есть вторая категория мышления, которые говорят, я совсем разберусь, у меня все под контролем, я сам сусам там вот везде до мелочей все знаю, весь бизнес, везде контролирую, все у меня точки контроля выведены там, не знаю, в таблицу, я за всем слежу и так далее, и мне специалисты не нужны. И это такая самоуверенность, которая до поры до времени удерживает бизнес вроде стабильным, но с учетом того, что не все риски может видеть предприниматель, особенно находясь внутри системы, это может приводить к тому, что бизнес тоже подвергается уголовным рискам. Третий тип предпринимателя, который боится всего. И он боится таким своеобразным способом, что он голову в песок такой, как-то как страус, засовывает, и все. И меня это не касается, я ничего не вижу, я просто стою и боюсь. И к консультантам тоже не обращается. Эти три типа предпринимателей чаще всего и привлекаются к уголовной ответственности.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный?
4: Я при яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Телефон отдела рекламы 91 10 48. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
10: Друзья, всем привет! И сегодня мы разбираем туристическую отрасль. Обычно мы всегда приглашаем большие компании, лидеров своей отрасли. Но сегодня мы разбираем относительно нишевой бизнес, относительно небольшой бизнес, но бизнес, который основал уникальный, очень интересный предприниматель, мой друг Максим Балаховский. Макс, привет! Спасибо большое, что к нам пришел. Максим, мы с твоей помощью хотим не только разобрать, как устроен вообще туристический бизнес в России, но и рассказать широким массам твою уникальную предпринимательскую историю, поскольку я считаю, ты яркий пример того, как можно построить бизнес на любви к своему делу. И я здесь сразу хотел бы такой сделать introduction для нашей аудитории, такое представление нашего гостя, в чем его уникальность. Дело в том, что Максим один из первых вообще людей, кто начинал в России кататься на сноуборде, можно сказать, основатель, да, такого сноубордического движения, построил бизнес на любви к своему делу. И я вот хотел бы прям, чтобы у аудитории это очень четко отложилось, ребята, что можно построить бизнес на любви к своему делу. Таких есть много примеров, когда человек проработал мастером в салоне косметологии и запускает какой-то классный бренд косметики. Мы знаем эти предпринимательские истории, их будет больше в наших выпусках, но сейчас мы хотим поговорить именно о туристической отрасли. Давай объясним для нашей аудитории вообще, что такое компания твоя HeliPro, чем она занимается?
11: Наша компания занимается организацией хелиски по всему миру. У нас есть какие-то вот свои базы на Камчатке, Снежная долина, на севере Камчатки, Тумраки. У нас есть своя организация на Байкале. Мы организуем хелиски практически во всех точках, где вообще существует эта активность.
10: Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории, что такое хелиски, чем это отличается от просто катания на сноуборде по трассам?
11: Хелиски — это катание вне трасс с помощью вертолета. То есть вертолет забирает тебя с площадки и везет в горы. Высаживает где-то на вершине. Когда нам звонит человек, который первый раз хочет попробовать эту активность, все сразу почему-то спрашивают, а что, правда, надо выпрыгивать из вертолета с 2 метров там? А там, может быть, какие-то камни под низом, а если там куда-то сорвешься, это не так. Вертолет заменяет подъемник, и там нету на самом деле такого суперэкстрима. Ну, если надо, его можно организовать. Но обычно это просто вот вертолет подлетел, ты из него вышел спокойно, там не надо никуда прыгать, ты просто вышел из вертолета, как обычно. Вертолет улетает, у тебя есть открывающий гид, у тебя есть закрывающий гид, которые следят за безопасностью и следят за тем, чтобы спуск был безопасным. И все, и ты наслаждаешься по нетронутому снегу один, без вот этих очередей. Я видел какие-то кадры с Красной Поляны, да это вообще кошмар какой-то, там просто люди, чтобы сделать 2 спуска, стоят просто весь день в этих очередях, и это вообще какой-то стресс. Первую группу, которую мы в своей истории вывезли, это была не клиентская история, это был съемочный процесс. К нам приехала группа французов, спортсменов, и мы как раз организовали на Камчатке первую экспедицию вертолетную. Это, можно сказать, началом вообще нашей деятельности, связанной с вертолетами.
10: Я как сам фрирайдер с 25-летним стажем катания, ну, еще раз для аудитории скажу, что, по сути, правильно, это 2 разных вида спорта.
11: Отличие фрирайда от трассового катания — это глубокий мягкий снег, который позволяет тебе по-настоящему серфить там на лыжах или там на сноуборде. Ну, я не знаю, если слово «серфить» можно отнести к лыжам, но я думаю, что можно, поскольку я тоже горнолыжник, и ощущения похожие.
12: Это апсайды, но есть и даунсайды, правильно?
11: Это да, есть даунсайды, потому что к этому нужно, конечно, прийти и нужно накатать тот определенный уровень трассового катания, чтобы у тебя появилась уверенность, чтобы у тебя появилось понимание скольжения. Опять же, на трассах, на курортах, ты можешь выезжать где-то в сторонку, чтобы пробовать свои силы как раз в нетрассовом катании. Очень важно, чтобы у тебя еще, конечно, был какой-то рядом проводник, гид, который бы тебе объяснял. Потому что мы нередко наблюдаем, когда люди первый раз приезжают, а у них там сдвинуты максимальные крепления, не знаю, назад, для того, чтобы они не тонули. Мы объясняем, что правильно нужно подбирать снаряды. Вот ты вот сразу приехал с правильным снарядом, у тебя этот нос вот такой вот был, и ты нигде не тонул. А люди приезжают там с фристайловыми досками, которые не подходят. И поэтому тебе нужен проводник, который тебе, во-первых, по технике покажет на курорте, подберет снаряжение. Ты набрался опыта на трассах, на курортах, и потом только ты можешь погружаться в мир хелиски, фрирайда и всего остального. Но мы, конечно, рекомендуем пробовать это сперва на курортах.
12: Расскажи немножко про себя, про Камчатку, где ты вырос, родился, и про то, как вообще ты попал в сноуборд.
11: Как ты правильно сказал, я родился на Камчатке, прожил первую часть своей жизни там. С самого детства я занимался спортом. Меня мама в 3 года отдала в горнолыжную школу, очень известную на Камчатке, Эдельвейс. 15 лет отзанимался горными лыжами до каких-то больших результатов, соревнований и всего такого. Первая моя профессия была связана как раз с тренерской работой. То есть я работал тренером у спортсменов, горнолыжников с ограниченными возможностями, как это сейчас говорят. Первые 2 года у меня, ну, как бы я был погружен в этот весь процесс, немножко необычный, такой непростой. Потом у меня был первый шаг в сторону. Я начал работать дизайнером в одной компьютерной компании. Рисовал какие-то логотипы, не знаю, макеты, буклеты и все остальное. Как-то вот мне понравилось это направление. Мои руководители, узнав о том, что я там в прошлом горнолыжник, тоже как бы решили попробовать горные лыжи и попросили меня организовать этот весь процесс. Ну и я, собственно, заказал для своих руководителей снаряжение, увидел там в прайс-листе строчку «сноуборд» и как-то вот решил заказать, попросил ребят, чтобы они мне в этом помогли, и я заказал себе этот сноуборд.
12: Это был какой год?
11: Это был 93-й год.
12: А вообще в мире вот когда сноуборд начал появляться?
11: Ну, наверное, в конце 80-х.
12: В конце 80-х.
11: Да. Угу. Я вышел уже на гору с этим сноубордом, думал, что я такой великий спортсмен, мне там это будет все легко и все пойдет как-то гладко. Но поскольку не было каких-то рядом примеров и не было людей, кто мог бы как-то подсказать и чему-то научить, я учился, чтобы не соврать, наверное, там с месяц. То есть сейчас какие-то люди, мои друзья, которых я вот там привлекаю до сих пор на сноуборд, они могут встать и поехать за один день. Средний срок, там, 3 дня, ты едешь, уже поворачиваешь, как ты скользишь. Я учился месяц. Я не знал, какую стойку поставить, я не знал, какие крепления там выбрать, какую доску там. Ну и плюс это все было ограничено в информации, ни видео, ни журналов, там, ничего. Поэтому учился долго, учился сложно, но как-то вот хотелось добиться результата, и, наверное, это как-то привязала меня к этому виду спорта и дала какое-то дальше развитие не только для меня, но и для всей Камчатки, поскольку там на 2-й год я заразил своих друзей, там 5 человек, через еще там год уже 50 человек, потом там сотни человек. И в итоге мы в 97-м году создали Камчатскую ассоциацию сноуборда, и уже вся Камчатка каталась. Уже 1000 людей катались.
12: А как катались? Вот подъемники были на Камчатке?
11: Да, были. Ну, у нас на Камчатке несколько курортов есть. Mm-hmm. И, то есть мы катались, ну, и на самих курортах, и влезали как бы как куда-то там на бэк-кантри, то есть на какой-то свежий целинный снег. В 94-м году я первый раз на вертолете, мне повезло залететь на вулкан. Я, конечно, полностью был ошарашен вообще, как это такое, ну, вообще всего возможно, вот ты сидишь на базе 5 минут, и ты на вершине вулкана, который 2000 метров, и вот это пухляк, и суперкондиция, и ты вот едешь.
12: А до этого только шок. По тротачным трассам катались, да?
11: Да, ну максимум ты в сторонку отъехал, да, на курорте, и все. Это, конечно, полностью там изменило мое мировоззрение. Я уже только об этом и думал. Как бы что организовать, чтобы дальше, я не знаю, покорять вулканы. В тот момент была такая история, что почему-то мы не думали о том, что можно, я не знаю, кататься по хорошему снегу. Для нас была важная задача высадиться именно на вершине вулкана и с него там как-то катиться. Дух покорения, надо было вот прямо обязательно покорить все вулканы Камчатки. И вот первые года мы именно так и летали, только там на вершины куда-то. В связи с тем, что этих вот вылетов становилось все больше и больше, мы начали приходить к тому, что нам нужны какие-то знания. Нам нужно учиться, как себя вести в горах. Мы перебрали всех там местных, возможно, всевозможных гидов, которые там нас когда сопровождали, там, они нас как-то обучали. Но все равно этого уровня, ну, уровня камчатского и российского гидства было недостаточно. Мы начали, ну, уже впоследствии там привозить каких-то иностранных специалистов, а потом это все переросло, вот там в 2012 году мы, объединившись с другими как бы российскими компаниями, мы создали Ассоциацию горных гидов России, которая сейчас, ну, большая организация, которая обучает гидов, поднимает как бы планку, поднимает стандарт этот до того уровня, чтобы это было все безопасно.
12: Середина 90-х. Ты один из амбассадоров, фактически такое первое лицо зарождающегося, набирающего обороты, популярность сноубординга. Ты чемпион России по фрирайду. И в этот момент тебе приходит идея создания бизнеса. Вот расскажи, пожалуйста, про это.
11: Начало процесса было для себя, для удовольствия, для того, чтобы покорять склоны, один вулкан за другим и так далее. Потом к нам начали обращаться какие-то местные ребята, которые как-то на курортах узнавали, что мы катаемся на вертолетах, стали обращаться к нам. Мы уже стали немножко разбираться в процессе, немножко стали гидами, если так это можно назвать. И уже этот процесс, он не был коммерческим, но он позволял нам кататься, собирая деньги за чужой счет, да, если прямо сказать так. Потом все двинулось дальше, и уже про нас стали узнавать в Москве, в других городах, и уже как-то вот этот вот весь процесс потихоньку превращался в коммерческий. Уже тогда, ну, как бы понимая и видел, ну, какие-то примеры горных баз, которые были на Камчатке, их было немного, нам нужно было что-то построить свое, какую-то базу, которая бы соответствовала нашим требованиям, чтобы она была обязательно в горах, чтобы там было большое количество снега, чтобы там была какая-то рядом гора, которую мы можем использовать, когда, допустим, вертолет не может летать, чтобы ты на скитур прямо из домика вышел и пошел. И мы знали об одном вот таком необычном месте. Это был такой заброшенный карьер, который использовали для отсыпания дороги на Мутновскую геотермальную станцию. Это место было идеальным. У тебя рядом склон, у тебя большая такая площадка, где ты просто приезжаешь, накопал трамплин и прыгаешь. То есть мы знали уже про то, что такое место существует. Рядом две скважины с горячей термальной водой. Ну и, собственно, мы задумали построить горную базу.
12: Это вот стало базой Снежной долины.
11: Это стало базой, да, Снежной долины.
12: Как еще раз это выглядит моими глазами? Есть человек, пока еще не предприниматель, который просто очень любит свое дело. Просто он вот чем-то занимается. Он увлечен, на твоем примере, сноубордингом. И дальше у этого человека складывается такой пазл. С одной стороны, он знает, как организовать вертолет. С другой стороны, он знает базы. С третьей стороны, он знает, собственно говоря, сам является гидом. И он понимает, как привлечь людей ко всему этому. Правильно? Вот так у тебя это выглядело?
11: Есть одна ремарка. Я это все, естественно, делал не один. Вот наша организация общественная, которая называлась Камчатская ассоциация сноуборда, позволила собрать некий коллектив, который впоследствии вот сейчас стал... Ну, ребята стали моими партнерами, и они до сих пор развивают все вот направления сноубординга. Кто-то занимается сейчас сноуборд-школой, которую мы создали, кто-то занимается, ну, там, вот, непосредственно управлением базами, Это все коллективная составляющая, и это вот важная ремарка. Но да, ты все правильно сказал, это был с самого начала некий пазл, который мы собирали. Но мы уже видели и понимали какое-то направление, чего мы хотим из этого вырастить. В конце

0: некоторые направления учатся у нас. К нам приезжают какие-то уже там гиды, которые организовывают в своих местах, но хелиски — это такая достаточно, ты правильно сказал, нишевая история, с одной стороны. А с другой стороны, ну, есть такой параметр, как сезонность. На Камчатке там сезон может длиться там с декабря по май. В Чили ты катаешься июль-август. Организация непосредственно бизнеса, связанного с сервисом, с проживанием, с какими-то сопутствующими активностями, она везде разная.
1: Давай мы сейчас поговорим вообще про развитие туристической отрасли в России, в особенности вот про ту динамику, которая происходит в последние годы. Была пандемия, которая достаточно сильно дала толчок такой, да, импульс к развитию туризма в России. А потом события февраля 2022 года. Твоими глазами, как это выглядело, как это повлияло конкретно на твой бизнес и как увеличился пассажиропоток, например, на Камчатке?
0: Ну, я бы не сказал, что пандемия дала какой-то толчок в туризме, в росте туризма. Наоборот, для нас, ну, исторически, с самого начала, наш первый клиент, да, это были какие-то друзья и знакомые там с Камчатки, с Москвы там, и так далее. Но как только мы начали более-менее организованно все это делать, сразу на нас стали выходить какие-то агенты европейские. И до пандемии основной наш клиент, там, я не знаю, 70%, это были европейские заказчики. То есть это Италия, Австрия, Франция. И мало того, у нас даже была прям история с поддержкой нашего правительства камчатского. Мы ездили со своими фотовыставками, с нашими фильмами, которые мы снимали и снимаем во всей Европе в поисках там, агентов, которые бы собирали нам коллективы и привозили. Агенты — это, как правило, ну, такие же гиды, как мы, которые вокруг себя имеют каких-то постоянных клиентов. Они имеют возможность приезжать к нам на базу и работать вместе с нашими гидами на программах, при этом со своими клиентами. Зачастую вот там приезжали французы, из которых там, я не знаю, больше половины не говорили по-английски даже. Поэтому им нужен по-любому был человек, вот такой вот гид-агент, который исполнял там несколько ролей. В какой-то момент у нас на нашей вертолетной площадке стояло просто 5 вертолетов Ми-8.
1: Это в каком году было?
0: Ну, начиная с 2012-го, наверное, до пандемии. Потом, конечно, это все сразу же отрезалось.
1: Ну, потому что у вас был ориентир как на международный туризм. То есть вы потеряли одномоментно 70% бизнеса,
0: да,
1: правильно?
0: Да.
1: Но внутренний туризм же вырос в пандемию.
0: Камчатка — такое место, которое догоняет всю остальную как бы цивилизацию. То есть вот все процессы, которые здесь вот уже начались, они у нас происходят там через несколько месяцев. Ну, там, вот когда это началось, там, в феврале тоже. И мы первых каких-то клиентов получили, наверное, в начале августа только. То есть у нас вот эти вот там полгода был как бы вообще все закрыто, никого никуда не пускали. Одно дело там камчатская организация, но мы также же возили людей и в Канаду, там, и другие места. Люди бронировали поездки, платили заранее деньги, а в некоторые места, у нас, например, в Канаде существовало такое правило, что ты эту неделю там оплатил, откатал, и у тебя есть первое право перебронироваться на следующий год. И это называется твоя неделя. Правило бронирования — ты сразу вносишь какой-то депозит и держишь эту неделю. Из-за ковида как раз все начало, люди начали терять деньги, не имели возможности приехать на место, откатать свои деньги.
1: У тебя бизнес в пандемию сильно поменялся, потому что, с одной стороны, потерял внутренних клиентов, которые выезжали за рубеж, а с другой стороны, ты потерял зарубежных клиентов, которые приезжали в Россию.
0: Да, с одним из наших клиентов, с Андреем Евгеньевичем Волковым, мы в какой-то момент придумали некий новый формат. Вот снимали базу на неделю, соответственно, привозили преподавателей, привозят с их стороны там один какой-то момент обучения, а с нас мы знакомим вот этих студентов с горами. То есть как пользоваться бипером, лопатой, лавинкой, снегоходом, как идти в скитур. То есть это постоянная активная какая-то.
1: Ну, то есть кто-то может кататься на хелиски, да, условно, кто-то может...
0: Нет, это опционально, ты можешь это добрать, но в базе это такое достаточно жесткое расписание. В 6 утра ты выходишь

0: Китур на соседнюю гору, спускаешься, завтракаешь, сразу же у тебя блок обучения, потом еще какая-то активность, потом опять обучение. И на самом деле таким способом они реально замучивают своих студентов. И на вот этом процессе, когда ты уже ни о чем не можешь думать, кроме как поспать, ты устал и все остальное, тебе дают какое-то серьезное задание. И ты начинаешь как-то это все обсуждать и искать какие-то решения. И это вот на самом деле уникальная система обучения, считаю. Это все развивается. Теперь уже Сколково делает эти блоки обучения у нас 2 раза в год. Теперь уже Дальневосточный университет также присоединился со своими программами. Раз в год они такую же неделю делают. В тот момент, когда ушли наши европейские всякие партнеры, у нас появился неожиданный там новый формат зарабатывания денег.
1: Какие факторы, ты считаешь, лежат в основе вот этого туристического бума в России?
0: Ну, основная часть тех активных людей, у которых есть деньги, которые готовы тратить на такие дорогие активности, там, не могут поехать за границу. В связи с пандемией и вот ситуацией, которая есть сейчас, вот со всеми этими ограничениями, люди неожиданно попали к нам и увидели, что зачем вот я ездил в Куршевель, если вот за эти же деньги, что я там тратил там, я могу получить гораздо более там персонализированный, не знаю, сервис, более какую-то интересную историю. Ты там за эти 5 тысяч долларов можешь покататься на вертолете.
1: Но, тем не менее, еще такой фактор, что до Европы сейчас лететь дольше, чем до Камчатки.
0: Да,
1: вот, поэтому, точно. Мне кажется, ну, минус, наверное, разница по времени, но в любом случае, мне кажется, 2 события таких произошло важных. С одной стороны, люди действительно зарабатывают больше, да, и тратят больше денег внутри России, а с другой стороны, под это теперь все больше и больше строится инфраструктура.
0: Да.
1: Потому что, возможно, люди раньше бы ездили больше бы в России, да, внутри России, но мало было соответствующей инфраструктуры. И вот эти инвестиции в инфраструктуру, ну, как бы, знаешь, здесь вот вопрос, что первичное, яйцо или курица. Но здесь сейчас как раз совпало, да, что инвестиции большие идут в отрасль, и много появляется клиентов, правильно?
0: Да, у нас просто бум. У нас везде стройки, у нас каждый год что-то появляется новое, какие-то новые базы, там какие-то суда привозятся. Я вот первый раз в прошлом году попал на Алтай, я вообще обалдел. Я был когда-то, когда еще горнолыжником в тех местах, ездил по соревнованиям. Сейчас я попал, я вообще обалдел. Там просто все так выросло, там один манжерок чего стоит.
1: Как изменился приток туристов на Камчатку за последние несколько лет?
0: Ежегодный прирост, насколько я знаю, 10-15%. То есть ну, за последние там, 4 года поток вырос там, примерно с 200 до там, 400 плюс тысяч человек в год туристов.
1: Супер, ну то есть практически, можно сказать, за 4 года практически удвоился.
0: Да, да.
1: И это, конечно...
0: Ну и увеличилось количество мест, которые могут принять людей, сервисы и все остальное.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Суд в Дагестане признал незаконным использование изображения блогера в карточке товара на маркетплейсе без ее согласия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Предприниматель скачал фотографии блогера, опубликованные в соцсети, стер водяные знаки с помощью нейросети, изменил цвет шарфа на снимке и использовал эти изображения для заработка. После этого, как продавец проигнорировал досудебную претензию, блогер обратилась в суд с иском о защите изображения и компенсации морального вреда в 500 тысяч рублей. Суд согласился с доводами истицы, обязал предпринимателя прекратить использование фото и удалить их с маркетплейса, а также взыскал в пользу блогера компенсацию морального вреда. Правда, не 500 тысяч рублей, как она просила, а только 5 тысяч рублей. Чешахлинская дамба Черкейского водохранилища в Дагестане пройдет внеочередное комплексное многофакторное обследование по поручению Ростехнадзора. Об этом сообщает Магомед Рамазанов на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков. Кстати, до завершения обследования заполнение водохранилища осуществляется с учетом установленных ограничений. В настоящее время завершается процедура определения организации для выполнения работ. Дагестан вновь вошел в число самых популярных направлений летнего отдыха после временного снижения спроса в мае и в начале июня. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Кстати, за последние две недели объем бронирования средств размещения вырос почти на 70% по сравнению с концом мая. По данным, кстати, Интуриста, Дагестан занимает 5-е место среди популярных направлений летнего отдыха по всей России. Ну и Федор Щукин и президент Горнолыжного союза России Всеволод Шевелев подписали соглашение о сотрудничестве, об этом сообщает руководитель Дагестана. Щукин заявил, что в Дагестане планируется развивать горнолыжную отрасль с привлечением инвесторов. Этому должно поспособствовать данное соглашение. Союз, кстати, окажет содействие в реализации региональных проектов, включая оценку территории под кластеры, консультации, мастер-планы по инвестиционным программам, а также займется продвижением отрасли и обучением местных специалистов. Кстати, по словам главы Дагестана, развитие горнолыжной отрасли может повысить качество жизни дагестанцев. Ну и российские ученые разрабатывают препарат, который поможет снизить побочные эффекты лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Средство должно уменьшить воздействие ионизирующего излучения на здоровые ткани, пока врачи воздействуют на опухоль. По словам Каприна, такие препараты особенно важны именно для лучевой терапии. Рособорнадзор назвал самые главные ошибки, которые допускали участники ЕГЭ по географии в этом году, об этом сообщает Коммерсант. Чаще всего выпускникам не хватало понимающих общих географических закономерностей, знания терминов и географических названий. Экзамены, я напомню, что в основной день сдавали более 19 тысяч человек, это почти на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Это все новости к этому часу, еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец смог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку» – «высокий» и «иш» – «место селения». Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша-Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Бурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Устройство для борьбы с дум-скроллингом. Компания ScreenZen запустила в продажу гаджет Halo — физическое устройство, которое блокирует выбранные приложения на смартфоне, как только человек оказывается в определенной зоне. Идея простая — положили девайс на прикроватную тумбочку, и все соцсети вашей спальни больше не работают. Принцип работы строится на геофенсинге. Это технология, при которой устройство создает невидимую границу вокруг себя. Как только смартфон оказывается внутри этой зоны, срабатывает блокировка. Радиус можно менять под размеры комнаты, причем гаджет продолжает работать через обычные стены, если они не из армированного бетона. Технически Halo взаимодействует со смартфоном через Bluetooth, но отключить Bluetooth на телефоне, чтобы обойти блокировку, не получится. Система это предусмотрела. Настройка происходит через бесплатное приложение ScreenZen. Там выбираешь, какие именно приложения блокировать, в какое время и насколько жестко. Звонки и сообщения можно оставить доступными. Halo не превращает телефон в кирпич, а точечно отключает то, что вы сами пометили как проблемное. Halo реагирует именно на пространство. Спальня становится зоной без соцсетей автоматически, без дополнительных действий. Правило вступает в силу, как только ложишься в кровать. Если очень хочется обойти систему, технически это возможно. Достаточно встать и выйти из комнаты. Но именно в этом и суть. Пассивное залипание в ленте требует усилий, и это меняет поведение. Встать с кровати ради очередного видео — уже осознанный выбор, а не автоматический рефлекс. В приложении есть еще один механизм удержания — счетчик дней без нарушений. Когда пытаешься открыть заблокированные приложения, экран показывает текущую серию. После 30 дней подряд психологически тяжело ее сбросить. Это работает примерно как в спорте. Чем дольше не пропускаешь тренировку, тем сложнее позволить себе первый пропуск. Физически устройство выглядит как белая матовая шайба. Крепить Halo можно куда угодно. На тумбочку, под кровать, на стену. В комплекте есть монтажная наклейка. На этом пока все. Услышимся!

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Существует тихий, почти незаметный момент, когда жизнь начинает казаться слишком тяжелой. Не из-за больших трагедий или драматических событий, а из-за постоянного накопления мелочей. Вещи, дела, желания, ожидания – все накладывается слой за слоем, пока в уме уже не остается места, чтобы дышать. Генри Дэвид Торо, уединившись в простой хижине на берегу озера Уолден, не просто бежал от общества. Он исследовал нечто гораздо более глубокое. Что происходит с умом, когда мы перестаем жить среди избытка? Он писал: «Я ушел в лес, потому что хотел жить осознанно, сталкиваться только с самыми важными фактами жизни». И это слово «осознанно» несет в себе огромный смысл. Жить осознанно – значит делать выбор, а выбор предполагает отказ. То, что понял Торо и что мы часто игнорируем, каждая вещь, которой мы владеем, занимает не только физическое пространство, она занимает внимание, энергию, мысли. Вещь – это не просто вещь, это тихая ответственность, то, о чем нужно заботиться, что нужно упорядочивать и помнить. А теперь представь это, умноженное на десятки, сотни предметов. Что происходит с твоим умом? Он дробится. Когда всего слишком много, внимание рассеивается. Ум начинает перескакивать с одного на другое, постоянно реагируя и редко созерцая. И незаметно ты теряешь способность по-настоящему углубляться в любой опыт. Все становится поверхностным, быстрым, мимолетным. Торо замечал, что большинство людей живет жизнью тихого отчаяния. И это отчаяние рождается не только из больших проблем, но и из неспособности ясно видеть. Перегруженный ум теряет четкость. Он становится мутным, как озеро, взволнованное постоянным ветром. А теперь представь противоположное. Пространство, в котором меньше вещей, меньше отвлекающих факторов, меньше шума. Сначала это может показаться странным, даже неуютным. Как будто чего-то не хватает. Но постепенно начинает появляться нечто иное. Особый вид тишины не пустой, а наполненной присутствием. Именно в этой тишине ум начинает перестраиваться. Когда ничто лишнее не борется за твое внимание, ты начинаешь замечать детали, которые раньше ускользали. Мысль может развиться до конца, ощущение можно прожить без прерываний. Возникает внутреннее выравнивание, почти само собой. Торо не считал простоту жертвой. Для него это было освобождение. Он говорил: «Упрощайте, упрощайте». Это был не пустой лозунг, а практическое руководство, как вернуть ясность ума. И эта ясность меняет все. Когда ты сокращаешь количество стимулов, ум перестает работать в режиме реакции и становится более созерцательным. Ты уже не просто отвечаешь на мир, а действительно наблюдаешь его. И что еще важнее, наблюдаешь самого себя. Сколько из того, что ты сегодня несешь с собой, действительно необходимо? А сколько просто автоматические привычки, накопленные со временем без всякого осмысления? И что будет, если постепенно начать убирать все лишнее? Речь не только о том, чтобы навести порядок вокруг. Речь о том, чтобы создать пространство внутри. Торо понимал, что человеческий ум естественно тяготеет к простоте. Когда мы убираем лишнее, проявляется что-то главное. Это не новое. Оно всегда было здесь. Просто было скрыто. Возможно, поэтому его опыт в Уолдене он описывал не как утрату, а как приобретение. У него не стало меньше жизни. У него стало больше жизни в каждом моменте. Каждый момент стал более насыщенным, более значимым. И это приводит к неизбежному вопросу. Может ли быть так, что то, что ты называешь «больше», на самом деле отдаляет тебя от более глубокого переживания жизни? Потому что в итоге жить с меньшим – это не про меньшее количество вещей. это про возвращение способности чувствовать и замечать. И когда меняется восприятие, меняется и ум. А когда меняется ум, начинает перестраиваться вся реальность. Когда ты начинаешь убирать лишнее из своей жизни, происходит любопытная вещь. Сначала это кажется внешним процессом. Меньше предметов, меньше отвлекающих факторов, меньше ненужных обязательств. Но постепенно, почти незаметно, изменения перестают быть материальными и становятся внутренними. Как будто, очищая пространство вокруг, ты одновременно очищаешь свое мышление. Тора понимал это очень ясно. Для него современная жизнь создает искусственные потребности, которые сковывают ум. Он замечал, что люди изнуряют себя работой, чтобы поддерживать образ жизни, который на самом деле они не выбирали осознанно. Как будто они застряли в цикле приобретать, поддерживать, накапливать и снова по кругу. И при этом почти никогда не останавливаются, чтобы спросить себя: «Мне это действительно нужно?» И этот вопрос меняет все. Потому что когда ты начинаешь задаваться вопросом, что действительно важно, ты неизбежно видишь, насколько большая часть твоей жизни была построена без намерения, сколько решений принималось автоматически, сколько желаний было унаследовано, а не выбрано. Тора писал: «Человек богат настолько, насколько он способен отказаться от лишнего». Эта мысль проста, но глубоко неудобно, потому что она полностью переворачивает привычную логику. Вместо того, чтобы измерять жизнь накоплением, он предлагает измерять ее способностью отпускать. Но что происходит в уме, когда ты начинаешь отпускать? Сначала появляется сопротивление. Ум привык к избытку, он опирается на него. Возникает ложное чувство безопасности, в обладании, в наличии выбора, в постоянной стимуляции. Отказ от этого может вызывать тревогу, странную тишину. Пространство, которое сначала кажется слишком пустым, но эта пустота не проблема, это отправная точка. Со временем это пространство начинает заполняться чем-то другим, ясностью. Без постоянных помех мысли перестают все время прерываться. Ты начинаешь замечать внутренние закономерности, понимать, что действительно важно для тебя. Не то, что должно быть важным, не то, чего от тебя ждут, а то, что действительно откликается, и это редкость. Большинство людей живет, постоянно реагируя на внешнее, почти не останавливаясь, чтобы понаблюдать за собственной работой ума. Тора сделал именно это. Он не просто упростил внешнюю жизнь, но создал условия, чтобы глубоко наблюдать за тем, что происходит внутри него. И это наблюдение имеет последствия. Когда ум становится яснее, некоторые иллюзии начинают исчезать. То, что раньше казалось необходимым, теряет значение. Желания, которые казались срочными, оказываются поверхностными, и одновременно более тонкие аспекты жизни начинают выходить на первый план. Ты начинаешь иначе ценить время. Момент тишины перестает быть пустотой, которую нужно заполнить, и становится полноценным переживанием. И тогда шаг за шагом ты начинаешь беречь это состояние. Ты внимательнее выбираешь, что впускать в свою жизнь. Не только вещи, но и информацию, обязательства, отношения. Все проходит через более осознанный фильтр. И этот фильтр не ограничивает, он освобождает. Потому что, убирая лишнее, ты расширяешь пространство для того, что действительно важно. И в этом пространстве происходит редкое, возникает целостность. Твоя внешняя жизнь начинает отражать внутреннюю. Твои действия выстраиваются в соответствии с твоими ценностями. И это ощущение согласованности дает глубокую устойчивость. Оно не зависит от внешних обстоятельств, оно рождается внутри. А теперь остановись и посмотри. Если убрать избыток не только материальный, но и внутренний, что останется в твоей жизни? Что действительно имеет ценность? И что еще важнее, хватит ли у тебя смелости жить, опираясь на это? Потому что именно в этот момент простота перестает быть идеей и становится реальным выбором.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Мое мнение такое, что гнилых ниш не бывает. Бывает неправильно выбранная бизнес-модель. И вопрос надо начинать с того, а что ты хочешь на самом деле? Зачем ты строишь? То есть, если, допустим, ты занимаешься малым бизнесом, говоришь, я хочу заработать миллион. Миллион можно заработать в любой нише. Допустим, цветочный магазин. Просто у меня была такая история, девочка обратилась ко мне помочь организовать цветочный магазин, потому что убытки. Как обычно, она продала квартиру бабушке, купила машину, чтобы возить цветы, сняла в аренду магазин, стала продавать убытки. Да, то есть нужно нанять продавщиц, которые там делают, модель не сходится. Я говорю, а давай посчитаем, что тебе действительно нужно. Да, и вот сейчас об этом говорят, но идея была такая, что на самом деле тебе нужно было 150 клиентов мужчин, за которых ты решаешь боль не продажу цветов, да, а то, что мы забываем, блин, про 8 марта, а то один раз в жизни. Можем забыть про день рождения там близкого родственника, да. Как запомнить день рождения жены, говорит? Нужно один раз про него забыть. Есть куча других праздников. Мы в среднем посчитали, что мужчина способен покупать 10-12 букетов в год. Но мы это забываем делать и делаем это дело в попыхах. Плюс к этому девочка могла еще делать уникальные подарки, то есть не стандартные букеты, а или, там, с какими-то бутылками, новогодние елочки, еще то есть какие-то вещи, стилизованные к праздникам. Даже там 23 февраля она делала определенные композиции, которые годились и мужчинам. То есть я говорю, смотри, берем людей, вот если переведем в сегодняшние деньги, можно прикинуть, это порядка 10-20 тысяч рублей в месяц, средний плюс сегмент готов тратить на такие подарки в месяц. Да? Мы берем 150 человек, которые ты заносишь в календарь, и у тебя получается 3 от 1,5 до 3 миллионов в месяц валовая выручка. Но тебе не нужен ни магазин, ни другие продавцы. Ты сама можешь все это делать. Возможно, бизнес-ассистент, который будет отслеживать, связываться с клиентами, подвозить в нужное время. Потому что люди в этом случае покупают не цветы, они покупают для себя вот эту, то есть возможность облажаться, да, то есть я опять забыл, я опять не вспомнил, а тут за меня эту проблему решили. Ну, почему я всегда буду говорить о 150 клиентах для малого бизнеса, о центральной группе, потому что это число Дамбара, это то количество интеллектуальных объектов, которые может в голове удерживать нормальный человек. То есть если ты начинаешь расширять, я еще и этих клиентов, и этих клиентов, и этих, ты теряешь центровую середину. Нужно набрать определенное количество центральных клиентов. То есть мы начинаем работать не с ценой, а с ценностью, с тем, что ты реально продаешь в этой нише. Мы можем взять бьюти-салон. Ну, будет та же самая история. То есть самая гиблая ниша – это бьюти-салоны, волосы, брови, ногти, вот эти вот, да, здесь. 70% зарплата на персонал, соответственно, неустойчивая, большая конкуренция, но если ты объединяешься, допустим, ты сама мастер по, допустим, по прическе или по маникюру, у тебя есть подружка, вы вдвоем собрались, опять же, считаем, 150 те же самые клиентов по 20 тысяч рублей в месяц, выходим на те же самые цифры, но с бешеной рентабельностью, потому что нет больших расходов. Ну, опять же, берем не ниша бьюти, да, а если мы теперь переходим в премиум-сегмент. А у меня есть знакомый парикмахер, который стрижет, ну, мы тоже его любим, да, но он даже одно время работал, я честно скажу, стилистом у Тины Тернер. Да, ну, вот у него, я примерно прикидывал, 30-40 клиентов в месяц, да, но он имеет определенный бренд, имеет свой подход и приезжает к клиентам на дом. Я прикидывал, у него порядка 30-40 клиентов в год. Стоимость обслуживания у него, вне зависимости, что ты делаешь, стрижка, покраска, там еще, то есть укладка, $1000. 30-40 тысяч долларов в месяц. Доход этого человека. Никаких расходов, никакого салона, ни так дальше. Можно зарабатывать в этой нише? Можно. Вопрос в позиционировании, да, то есть это премиальные кастомизированные услуги, они всегда будут выживать. То есть мы говорим, выживают фокусировщики и выживают лидеры. Ну, фокусировщик, ты фокусируешься на небольшом количестве клиентов с четким позиционированием, да, и предоставляешь им вот эту кастомизированную услугу, закрываешь больше, чем требуется от этой ниши. Не только прическа, но и какой-то вот комфорт, обслуживание, эксклюзивность здесь. То есть всегда нужно идти в этом смысле в премиум. Почему я всегда готов поспорить с Михаилом Гребенюком, который говорит о том, что нужно масштабировать бизнес, что мрут-то они на середине. То есть ты берешь, строишь бизнес под себя, и ты сам внутри ремесленник, потом ты начинаешь масштабироваться, ты должен сразу закладывать, если у тебя бьюти-салон или барбершоп, в котором ты сам работаешь, чтобы отмасштабироваться, тебе нужно их 10-20 сразу. Ну, у тебя их не может быть 2-3-4, это нерентабельные модели. Потому что ты выходишь сразу в сетевую модель, да, а там тебе нужен персонал, нужны другие расходы, реклама, и это все сразу сжирает собственную прибыль. Любые услуговые вещи всегда масштабируются хуже, чем продуктовые, да, потому что все завязано на экспертность конкретного персонала. Но они же тоже масштабируются. Вот возьмем общую медицину, да, мы видим там мать и дитя, ЕМС, там еще, то есть миллиардные компании уже, которые двигаются. Вопрос как раз в том, о чем мы говорили, да, можно, выживают либо фокусировщики маленькие, да, индивидуальные вот такие авторские модели, это бутиковые модели, и выживут крупные сети. В стоматологии уже есть сетевые клиники в России, которые там 40-50 клиник. Есть там одна клиника, да мы даже не увидим, что она сеть, но она находится там в Чите, в Красноярске, в Краснодаре, в Тюмени, там 75 клиник. Ну, ребята так сказали, они уже посчитать не могут. Да? То есть, опять же, смысл в чем? Что когда ты переходишь в масштаб, это будут федеральные сети. Просто рынок стоматологии сейчас не пришел к консолидации. Для того, чтобы консолидировать большие территории, то есть консолидировать рынок, да, то есть мы говорим, рынок консолидирован, когда там 3-5 первых игроков имеют больше 50% рынка. Да, там Сбербанк, да, то есть мы с банки знаем, то есть было там много банков, да, сейчас стало их чуть меньше, но мы можем назвать первую пятерку, которая, соответственно, владеет больше там 70% рынка. В каждой нише при ее развитости будет так. Просто, допустим, стоматология сейчас не совсем развитая ниша, а общая медицина, она более развитая ниша. Причины к этому есть, возможно, там выход белая-серая зона, да, в которой можно работать или позволяет государство. И вторая причина – это вход. Да, в общую медицину вход очень большой. КТ, томографы, помещения и так дальше. То есть он намного превышает. То есть появляются крупные игроки, которые готовы вложиться.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
5: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она так и не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
4: А до этого в плюсе были?
5: До этого, да, там 30 квадратных метров.
4: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
5: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
4: Интересно, ты это поняла.
5: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
4: А, надо было больше работать.
5: Да.
4: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя.

0: Я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
1: Жестокое качество, правда.
0: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Вот так. Я думаю, ладно, хорошо.
1: Я понимаю.
0: Рилс не залетел на 5 лямов.
1: Да.
0: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них, от Раи, индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара, получается, индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
1: А, вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе. Пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
0: И
1: вот...
0: показывала неудачу. Тещу.
1: Конечно, в основном как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с Тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его матерю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
0: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
1: Да.
0: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
1: Да.
0: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
1: Нет.
0: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана Б. И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое, ты бы дожала бы?
1: Конечно.
0: Без вариантов.
1: Да.
0: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
1: да,
0: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина.

0: машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю: есть тут электрик? Он говорит: его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю: можете его контакт дать? Он говорит: нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю: дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю: можете приехать установить зарядку? Он говорит: нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю: а сейчас же обед, ага, да? Типа, он говорит: да, обед. Я говорю: а может быть, вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
1: Да.
0: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
1: Ломается.
0: Я говорю: на каком номере у вас Каспи? Ну, типа, добиваешь, перевод. Да. Он говорит: эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка. Ну, окей. И она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что, ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
1: Да.
0: Вот, это классное качество.
1: Правда.
0: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно, в самом хорошем этом смысле, чтобы
1: спасибо.
0: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
1: Спасибо большое.
0: Да, пусть будем так стараться. И будет. Да.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Вам
0: будет
1: спасибо.
0: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
1: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения и желаю вам найти то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
0: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Суд в Дагестане признал незаконным использование изображения блогера в карточке товара на маркетплейсе без ее согласия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Предприниматель скачал фотографии блогера, опубликованные в соцсети, стер водяные знаки с помощью нейросети, изменил цвет шарфа на снимке и использовал эти изображения для заработка. После этого, как продавец проигнорировал досудебную претензию, блогер обратилась в суд с иском о защите изображения и компенсации морального вреда в 500 тысяч рублей. Суд согласился с доводами истицы, обязал предпринимателя прекратить использование фото и удалить их с маркетплейса, а также взыскал в пользу блогера компенсацию морального вреда. Правда, не 500 тысяч рублей, как она просила, а только 5 тысяч рублей. Чешахлинская дамба Черкейского водохранилища в Дагестане пройдет внеочередное комплексное многофакторное обследование по поручению Ростехнадзора. Об этом сообщает Магомед Рамазанов на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков. Кстати, до завершения обследования заполнение водохранилища осуществляется с учетом установленных ограничений. В настоящее время завершается процедура определения организации для выполнения работ. Дагестан вновь вошел в число самых популярных направлений летнего отдыха после временного снижения спроса в мае и в начале июня. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. Кстати, за последние две недели объем бронирования средств размещения вырос почти на 70% по сравнению с концом мая. По данным, кстати, Интуриста, Дагестан занимает 5-е место среди популярных направлений летнего отдыха по всей России. Ну и Федор Щукин и президент Горнолыжного союза России Всеволод Шевелев подписали соглашение о сотрудничестве, об этом сообщает руководитель Дагестана. Щукин заявил, что в Дагестане планируется развивать горнолыжную отрасль с привлечением инвесторов. Этому должно поспособствовать данное соглашение. Союз, кстати, окажет содействие в реализации региональных проектов, включая оценку территории под кластеры, консультации, мастер-планы по инвестиционным программам, а также займется продвижением отрасли и обучением местных специалистов. Кстати, по словам главы Дагестана, развитие горнолыжной отрасли может повысить качество жизни дагестанцев. Ну и российские ученые разрабатывают препарат, который поможет снизить побочные эффекты лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Средство должно уменьшить воздействие ионизирующего излучения на здоровые ткани, пока врачи воздействуют на опухоль. По словам Каприна, такие препараты особенно важны именно для лучевой терапии. Рособорнадзор назвал самые главные ошибки, которые допускали участники ЕГЭ по географии в этом году. Об этом сообщает Коммерсант. Чаще всего выпускникам не хватало понимающих общих географических закономерностей, знания терминов и географических названий. Экзамен, я напомню, что в основной день сдавали более 19 тысяч человек. Это почти на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Инквалита. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено в 38 километрах к западу от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи отмечается, что село Инквалита окружает густые леса, сочные пастбища Белинского плато, плодородные пашни и сады в долине Андийского Кайсу. Таким образом, аул расположен в удобном, окруженном со всех сторон горами и лесами котловане и очень удобен для жизни горцев. По дошедшим до нас преданиям, село Инквалита основано охотниками-выходцами из села Тануси Хунзахского района. Вокруг этих мест были пышные леса, где было много разнообразных зверей и птиц, на которых можно было охотиться. Поэтому они и решили тут поселиться. Из истории Дагестана известно, что жители села активно поддерживали борьбу за свободу и независимость под руководством имама Шамиля. По преданиям одного из уроженцев Инквалиты Халитова Гаджи, в период Кавказской войны имам Шамиль часто приходил в село и как-то даже оставался здесь на неделю, на отдых. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли 20 молодых ребят из Инквалиты. Живыми вернулись только 5 человек. Также в годы войны оставшиеся в тылу инквалитинцы были в 1944 году депортированы в Чечню. По пути следования и по месту прибытия от болезни и от голода умерло немало детей, стариков и женщин. Позже депортированные вернулись на родину и заново восстановили свои разрушенные дома и хозяйства. Также по возвращении в горы инквалитинцы объединились с иштибуринцами в один колхоз. Это был в свое время один из самых передовых колхозов республики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Была у одного народа примета: кто сорвет белый цветок на горе в канун Нового года, будет счастлив. Гора, на которой расцветал цветок счастья, была заколдована. Она постоянно тряслась, и никто не мог на ней удержаться. Но все равно каждый Новый год находились смельчаки, пытавшиеся залезть на вершину. Однажды три друга тоже решили попытать счастье. Перед тем, как отправиться к горе, зашли они к мудрецу совета спросить. «Упадешь 7 раз, поднимись 8», — посоветовал им мудрец. Пошли трое друзей на гору, все с разных сторон. Через час вернулся первый юноша, весь в синяках. «Неправ был мудрец», — сказал он. «Я упал 7 раз, а когда 8-й раз поднялся, то увидел, что прошел только 1/4 горы. Тогда я решил вернуться». Второй юноша пришел через 2 часа, весь побитый, и сказал: «Мудрец нас обманул. Я упал 7 раз, а когда на 8-й раз поднялся, то увидел, что прошел только 1/3 горы. Тогда я решил вернуться». Третий юноша пришел через день с белым цветком в руках, и на нем не было ни царапинки. «Разве ты не падал?» — спросили его друзья. «Падал. Может, 100 раз падал, а может и больше. Я не считал», — ответил юноша. «Почему же на тебе нет синяков и ссадин?» — удивились друзья. «Перед тем, как идти в гору, я научился падать», — засмеялся юноша. «Этот человек научился не падать, а подниматься. Значит, он достигнет любой цели в жизни», — сказал мудрец, узнав о юноше.
1: Притчи народов мира.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: İlmu terek büyüktür, başına çıkan yiğittir. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. İlmu terek büyüktür, başına çıkan yiğittir. Yalnızlı otu yarık yanmaz, у одинокого и огонь горит тускло. Yalnızlı otu yarık yanmaz. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гуниппскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
2: Если спросить несговорчивого человека, чего он хочет, он сразу скажет. Он знает, чего он хочет и как этого добиться. А сговорчивые, особенно очень сговорчивые люди, часто даже не знают, чего хотят. Они настолько привыкли жить для других, привыкли определять желания других людей и подстраиваться под них. Поэтому им сложнее понять собственные желания на своем жизненном пути. И иногда это играет им на руку. Но это точно не будет полезно, если попытаться построить карьеру. Так не получится. Итак, хотя в среднем мужчины и женщины не настолько разные в плане сговорчивости, если взглянуть на крайности, то они очень разные. Самые сговорчивые люди — это женщины, а самые несговорчивые люди — мужчины. Суть в том, что крайности чаще важнее, чем средняя величина. Кстати, в обществе это можно увидеть. В тюрьмах намного больше мужчин. А самая очевидная черта, ведущая к тюремному сроку — несговорчивость. Она ведет к безжалостности. Какова противоположность вежливости и состраданию? Вот вам ответ. Если вы сговорчивы, будьте осторожны. Вас могут эксплуатировать. И вы не должны это допускать. Думаю, причина в том, что еще в детстве вас этому научили. В реальном мире это не так хорошо работает. И я учу сговорчивых людей, особенно добросовестных, говорить правду, говорить, что они думают. Сговорчивые люди не прямолинейны, потому что не любят конфликты. Вообще, они все сглаживают. И их легко можно понять согласно гипотезе, которую я выдвигаю. При детях конфликты не нужны. Это слишком опасно. Нельзя ругаться. Никак нельзя нарушать относительное спокойствие. И если ты подвержен физическому вреду и, вероятно, эмоциональному, ты также можешь бояться вступать в напряженные конфликты, чтобы решить краткосрочные проблемы. Чтобы решить проблемы быстро, необходимо идти на серьезные конфликты. И все может так завертеться, что будет даже опасно, если за этим не следить. В краткосрочной перспективе бывает безопаснее не мутить воду и вообще не вступать в конфликтные ситуации. Но в долгосрочной перспективе эта стратегия не сработает, потому что зачастую разногласия нужно обсуждать. Они же не испарятся. Преимущество хорошо социализированного несговорчивого человека в том, что он преодолевает препятствия. Поэтому если социализировать несговорчивого ребенка, он может стать успешным человеком. Потому что несговорчивые люди очень целеустремленные, и их трудно остановить. Но если не получится успешно их одомашнить, укоротить, грубо говоря, к 4 годам их отвергнут сверстники. Это большая проблема. Задача родителя — к 4 годам сделать ребенка социально привлекательным. Вы должны выжечь это на своей подкорке. Мало кто это знает. Это ваша задача. Вот почему. Если хорошо подумать, ответ прост. Представьте, что у вас 3-летний ребенок. Это где-то середина периода первой социализации. Вы с ним в общественном месте. Итак, чего вы хотите для ребенка? На вас наплевать. Чего вы хотите для ребенка? Вы хотите, чтобы он мог общаться с другими детьми и взрослыми. Чтобы дети радовались ему, улыбались и хотели с ним играть. И чтобы взрослые были рады его видеть и хорошо к нему относились. А если ваш ребенок – маленький монстр, потому что вы боитесь или не умеете его воспитывать, тогда ваш ребенок будет видеть от других детей только отторжение, а от других взрослых – фальшивые улыбки. И вы отправите ребенка в мир, где каждый встречный будет либо враждебным, либо лживым. А это вряд ли хорошо повлияет на психическое здоровье и благосостояние ребенка. Если он выучит пару простых правил поведения, к примеру, не перебивать болтливых взрослых, быть внимательней, не бить других детей машинкой по голове чаще, чем это необходимо, а также делиться и играть по правилам, то ребенок будет знакомиться. Он будет играть с другими детьми. И если несколько игр пройдут хорошо, то дети продолжат общаться и дальше. Так и будет. Потому что с 4 лет и далее главная социализация детей происходит среди других детей. И если дети сразу не начнут общаться, их не закрутят по этой спирали развития, и они отстанут. Представляете, как это ужасно? 4-летний ребенок не будет играть с развитым на 2 года. 5-летний ребенок точно не будет играть с развитым на 2 года, потому что пробел становится слишком большим. Если ребенок отстает с самого начала, сверстники оставляют его позади. И затем такие дети становятся изгоями и всю жизнь не общаются со сверстниками. Такие люди становятся антисоциальными. Они уже агрессивны, ниже уже некуда. Поэтому мужчины становятся преступниками с 16 до 25. Кстати, это совпадает с графиком креативности. Креативность среди мужчин взлетает с 16 до 25, потом спадает. График преступности почти полностью совпадает. Это круто. В общем, из-за уровня тестостерона среди мужчин возрастает средний уровень агрессии. Это доминантность, а не агрессия. Тестостерон не только вредит. В 25-26 его уровень спадает, и обычно мужчины начинают раньше ложиться, перестают столько пить, устраивают себе карьеру и берут на себя груз ответственности, связанный с серьезными отношениями и семьей. Очень полезно изучать с точки зрения, противоположные вашим. Благодаря им вы не только узнаете что-то новое, но еще и посмотрите на этот мир с других сторон. Также у них есть навыки, которых у вас нет, но их можно развить. Например, если вы интроверт, вам будет полезно наблюдать за экстравертом, потому что экстраверт умеет общаться так, как не умеете вы. Вы можете развить новый навык. А если вы несговорчивы, для вас полезнее всего было бы, особенно если несговорчивость отдаляет вас от других людей, может, люди считают вас эгоистом, потому что это так и есть. Что же с этим делать? Один из самых многообещающих, скажем, подходов раз в день помогать другим людям.
1: Джордан Питерсон, канадский клинический психолог, профессор психологии.
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач Александр Мясников назвал самое опасное лекарство для россиян. Это аспирин. Как пояснил врач, аспирин способен вызывать кровоизлияние в мозг и сильные кровотечения. Его назначение за рубежом не показано в тех случаях, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов, отметил Мясников. Он не впервые говорит об аспирине, предупреждая россиян, что принимать подобное лекарство можно только по назначению врача. В противном случае это чревато кровотечениями, в том числе в желудочно-кишечном тракте. Препарат убивает в 3% случаев, и риски его применения зачастую могут перевешивать пользу, отмечал ранее Мясников. Кардиолог Вадим Казиев, в свою очередь, рассказывал, что грамотный прием аспирина способен защитить от повторных ишемических инфарктов и инсультов, отмечая, что назначить его прием может только врач, и он должен уметь объяснить пациенту баланс риска и пользы в конкретном случае.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете, в детстве меня признали умственно отсталым ребенком. Меня перевели из 5 класса в 4, и я оставался в категории умственно отсталых до самого окончания школы. В колледж я не пошел, соответственно, высшего образования у меня нет. Но однажды я познакомился с учителем, который изменил всю мою жизнь. К нам на замену пришел новый учитель. Он вызвал меня к доске и сказал: «Молодой человек, напишите то, что я вам сейчас скажу». Я сказал: «Я не могу этого сделать, сэр». Он спросил: «Почему?» И я сказал, что меня признали умственно отсталым. Он вышел из-за своего стола, посмотрел на меня и сказал: «Никогда больше так не говори. Чье-то мнение о тебе не должно становиться твоей реальностью». И пока он говорил, мое сердце билось все сильнее и сильнее. По моим щекам потекли слезы. Я стоял в оцепенении, слушая его, потому что слова, которые он произносил, были посвящены только мне. Он сказал: «Лес Браун, если ты хочешь добиться чего-то в жизни, ты должен быть голоден». Я сказал ему: «Мистер Вашингтон, я мечтаю стать диджеем на радио, и каждые выходные я практикуюсь в этом деле». И он сказал мне: «Ты должен не каждые выходные, а каждый день практиковаться в этом деле». Я ответил, что какой в этом смысл, если и так нет свободных вакансий? Он сказал, что это вообще не важно. Лучше быть на все 100 готовым к работе и не найти ее, чем найти работу и не быть к ней готовым. Но так как я работал

0: Чтобы узнать, есть ли у него работа для меня. Он ответил: «Разве я не говорил тебе вчера, что вакансий нет?» Я сказал: «Да, сэр, но вдруг сегодня кто-то заболел или уволился?» Он сказал: «Нет, сегодня никто не болел и не увольнялся, теперь давай иди отсюда». На следующий день я опять пошел на радиостанцию и решил просто поздороваться. Я сказал: «Приветствую вас, мистер Баттербол, как ваши дела?» Он недовольно посмотрел на меня и крикнул: «Сходи, принеси мне кофе!» Я такой: «Да, сэр!» Я пошел и принес ему кофе. Через какое-то время я уже разносил обеды и ужины. Я заходил в студию и приносил радиоведущим еду. Я не уходил оттуда, пока они не просили меня уйти. Однажды субботним днем, когда я был на радиостанции, один ведущий по имени Рок хорошенько выпивал, находясь в эфире. Больше на радиостанции никого не было. Я наблюдал за ним через окно из комнаты управления, расхаживая туда-сюда, молодой, ко всему готовый и голодный. Довольно скоро зазвонил телефон. Это был генеральный директор. Я ответил на звонок. «Алло?» «Лес, это мистер Клайн». Я сказал: «Я знаю». Он сказал, что Рок не в состоянии закончить программу. Я сказал: «Я знаю». Он спросил, не мог бы я найти другого ведущего на замену. Я ответил: «Да, сэр». Я положил трубку, подумав, что или сейчас, или никогда. Я позвонил маме и своей девушке Кассандре и сказал, чтобы они включили радио погромче, потому что я собираюсь выйти в эфир. Я подождал примерно 20 минут, перезвонил директору и сказал: «Мистер Клайн, я не могу никого найти». Он спросил: «Молодой человек, ты знаешь, как работать с пультом?» Я ответил: «Да, сэр». Он ответил: «Так дуй в студию и заканчивай программу». Я сказал: «Да, сэр». Мне не терпелось сесть за пульт. Я включил старую запись Стиви Уандера «Fingertips», сел за микрофон и сказал: «Привет всем, это я, LP-3PP, Лес Браун, ваш новый диджей. До меня таких не было и после меня таких не будет, так что я единственный и неповторимый, молодой, озорной, любитель пообщаться и профессионал своего дела. Так что готовься, детка, теперь это твой любимый ведущий». Я был голоден. Реально голоден. И вы должны быть голодны. Да, вам будет очень тяжело. И мне было очень тяжело. У меня были финансовые проблемы, денег ни на что не хватало. Я не мог платить по счетам, а мечта отдалялась все дальше и дальше. Но как бы трудно вам ни было, вы должны продолжать жить своей мечтой. Это будет трудно. Мне было очень тяжело поднимать себя каждый день и верить в то, что я смогу это сделать. Были моменты, когда я сомневался в себе. Я спрашивал себя, а может это не мое? Но что-то внутри меня говорило, что нужно идти до конца. Я не отказывался от своей мечты. Я продолжал двигаться вперед. Я продолжал следовать за своей мечтой, и в один прекрасный день у меня появилось свое собственное ток-шоу. Я проделал длинный путь через тернии к звездам. Из заброшенного дома в бедном районе, не зная ни матери, ни отца, это был длинный путь. А сегодня я здесь выступаю перед 40-тысячной аудиторией, без высшего образования, признанный умственно отсталым. Так что продолжайте следовать за мечтой. Никогда не останавливайтесь. Никогда не отказывайтесь от своей мечты.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. До конца сегодняшнего дня, а также в течение 6 и 7 июля на территории Дагестана местами прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 23 метров в секунду. По данным синоптиков, в горных районах республики возможен сход силей малого объема, а на реках Дагестана подъем уровней воды до неблагоприятных отметок. Ожидается, что неблагоприятные погодные явления могут привести к ухудшению дорожной обстановки в республике. Жителям и гостям Дагестана сейчас рекомендовано соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить поездки, особенно в горные районы Дагестана. Из-за установившейся жаркой погоды и наплыва туристов в нашу республику сотрудники МЧС России по Дагестану перешли на усиленный режим профилактики на побережье Каспийского моря. Очередной рейд сегодня прошел в Каякинском районе, где инспекторы ГИМС совместно с полицейскими провели разъяснительную работу с отдыхающими и владельцами саппортов. Спасатели напоминают любителям активного водного отдыха о критической важности спасательных жилетов. На молодые дагестанцы получили гранты на 4,5 миллионов рублей. Об этом сообщил временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин в своих социальных сетях. Он отметил, что в первом сезоне грантовых конкурсов «Росмолодежи» победу одержали 9 проектов из Дагестана. Это IT-конференции от школьных медиа до патриотических игр. Некачественное топливо может привести к проблемам в работе автомобиля. Об этом сообщает лента.ру со ссылкой на экспертов. После заправки плохим бензином машина может потерять мощность, двигатель начинает работать нестабильно, а при разгоне появляются рывки. Кроме того, может вырасти расход топлива и возникнут сложности с запуском двигателя. Специалисты отмечают, что последствия не всегда проявляются сразу. Некоторые детали могут изнашиваться быстрее обычного. Я также напоминаю о том, что рекомендуют сохранять чеки СЗС, поскольку они могут понадобиться при разбирательстве с обращениями за компенсацией. Ну и Национальный музей Дагестана имени Таху Годи начал масштабную научную экспедицию по исследованию геологических памятников Дагестана. Первые же выезды в окрестности Махачкалы, это на горе Таркетау, а также в районе села Агычаул, принесли уникальные результаты. В слоях мионоценового периода ученые обнаружили фрагменты скелета древнего кита, нижнюю челюсть и хвостовой позвонок. Помимо этого, коллекция музея пополнилась отпечатками доисторических моллюсков. Ну и к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» рассталась с полузащитником Шамилем Исаевым. Последние два сезона Шамиль Исаев на правах арены играл в Уфе. В итоге команда согласовали полноценный переход футболиста. Я напомню, что наш Шамиль Исаев играл в «Динамо» с 2021 года, провел за махачкалинцев 46 матчей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот смотри, ты в премиальном бизнесе. Я его понимаю очень просто, что у тебя лучшие технологии, лучшее оборудование, лучшие врачи, лучшие практики. Uh-huh. Вот все вместе, это приводит, безусловно, к лучшему клиентскому опыту. Uh-huh. Но, тем не менее, вот мы сейчас говорим конкретно про врачей. То есть, можно сказать, что вот один из KPI-ов – это, не знаю, правильный диагноз. Мы же знаем, что врачи ошибаются.
2: Не ошибается тот, кто ничего не делает. Читал я в книжке. Врачу мы не готовы, естественно, этого простить, особенно если это случается с нами. Один из пунктов такого реноме и EMC, что... А вот диагноз-то они поставят лучше всех. И, конечно же, они подберут самую лучшую тактику лечения. И бывают случаи, что люди, получив первые два, уходят для того, чтобы найти, а где, как по их мнению, можно получить, например, более дешевый, ну, реализацию этого плана.
1: Вы как-то мониторите это? Вот какой процент, не знаю, вот я пытаюсь вот, получить какой-то ответ на вопрос, чем хорошие врачи отличаются от средних. Для меня бы один из таких KPI был, что, не знаю, хороший врач, у кого больше процент правильных диагнозов, потому что, ну, дальше как ты лечишь по протоколу, там, плюс-минус, но диагноз это важно в определенных заболеваниях в особенности.
2: Давайте так, никто не считает с этого конца, все считают с обратного. Международный есть параметр, который говорит, а сколько же в Америке в прошлом году отрезали левых ног вместо правых? Если честно, в прошлом году 3400. В Америке при полной структуре и так далее. Наш показатель, который мы...
1: Просто вот типа пациента привезли и ампутировали не ту ногу. Это не шутка.
2: Нет, это не шутка, но у них же все публикуется. Uh-huh. Страховые компании же все открывают, всю статистику, и можно посмотреть это в интернете. Смысл в чем, что когда по пути клиента, в данном случае пациента, вы идете, каждый должен выполнить определенную процедуру. Ну и кто-то фломастером пометил не на той ноге, метку поставил. Uh-huh. Что бывает? Ну, вы знаете, да, поворачивай налево, нет, направо. А, вы женщина.
1: Я не хочу про это думать, но я, видимо...
2: Смотрите.
1: То есть, вот... если даже происходят такие случаи, я тогда, не знаю, под общим наркозом страшно находиться, короче. Для этого... Ты должен ему успеть сказать, не-не, подожди, мне левую, а не правую.
2: Да, для этого и существует качество, для этого и существуют стандарты, которые говорят о чем? О том, что когда я служил в армии, в советской, я заканчивал на космодроме, и было 4 точки контроля, хотя обычно говорят, что в советской армии их 3. Четвертое, это было, он записал, что сделали первые трое. Сделал, проверил, перепроверил там, и так далее. Ну, потому что это достаточно дорогая техника, и вообще опасно все это делать. Вот примерно то же самое происходит у нас по процессу. То есть... Мы не приступаем к выполнению следующей операции, пока не убедились, что это действительно так. Можно совершить ошибку, всегда теоретически возможно. Это означает, что дальше наступает фактор физического. Ну, грубо говоря, если ты поставил здесь перила, они не смогут переложить тебя другим боком. До мелочей, то есть надо продумывать эту дорожку, да, обеспечивая людям, они же тоже люди, они думают о чем-то, у них что-то происходит дома и так далее. В общем, все превратить в как можно более проверяемую технологическую вещь. Это цель. А вы все-таки спрашивали про цифру, я пытаюсь вернуться к этому разговору. 0,02% – это допустимый показатель жалоб обоснованных, которые мы получаем. И если этот показатель больше, то у врача наступает гигантская проблема. Но при получении любого обращения мы разбираем его до корневой причины для того, чтобы понять, это касается его компетенции медицинской, это касается нарушения процесса или это коммуникация. Для того, чтобы предпринять последующие действия и не получить на этом враче проблему.
1: То есть здесь очень важно это некая вот такая, не просто выявить такие случаи, но провести работу над ошибками.
2: Ну, конечно, правильно? Иначе они повторяются.
1: Да, иначе не повторяются. Но вот здесь как раз я расскажу про свой личный опыт не с EMC, вот Но тем не менее, у меня ребенку, ему когда было 5 лет, сыну поставили диагноз паховой грыжи. Ну, как обычно, говорят, что надо получить диагноз там, или рекомендацию как минимум в 2, второе а лучше мнение. В 3, да. Второе или там, а еще лучше 3 мнение. Вот, в принципе, в России все, куда я обращался, специалисты поставили однозначный диагноз паховой грыжи. И очень простой механизм, операция полостная, надо резать. Mm-hmm. Ну, просто на всякий случай, вот жена, вот слава богу, какая-то интуиция, она говорит, вот что-то я вот не уверена. Мы полетели в Германию, они взяли вот там вот эти все там, не знаю, протоколы, описания, ну, просто так улыбнулись, вот между собой переглянулись и сказали, вот у вас там, не знаю, 80% вероятности, что вам не надо резать. Что там пройдет, там, не знаю, год-два, да, у вас это само собой как-то вот угу. там рассосется и так далее. Что и произошло. Угу. То есть мы, в принципе, то есть, наверное, с точки зрения KPI вылечить, они бы вылечили. Угу. Но это можно было сделать и без операции. Это вылечилось само, да. Вот эти врачи, они про это не узнали.
2: Угу.
1: Вот все те, кто поставил, с моей точки зрения, неправильный диагноз, угу. не в твоей клинике, скажу еще раз, но угу. они про это не узнали. Они дальше продолжают ставить неправильные диагнозы. Вот как ты считаешь, что в процессе у них не так пошло?
2: Давайте я шуткой отвечу. К сожалению, та область, про которую мы сейчас говорим, она, в общем-то, не творческая, как об этом угу. думают врачи, а прикладная. И когда к вам приходил прошлый раз сантехник, он сказал: «Господи, да кто же вам все это сделал?» Ну, примерно то же самое происходит и при разном уровне общения врачей. Мы пытаемся поднять это на другой уровень, да, с тем, чтобы они не боялись открыто обсуждать. Какой я приведу вам пример? Я уже говорил, что мы делаем консилиумы по разным поводам. И это на самом деле инструмент развития врачей. То есть они видят, как смотрят, как подходят к этому другие профессионалы в их области, и это развивает. В операционной мы ввели такой инструмент, как HoloLens. То есть это очки там, дополненной реальности, которые подключают доктора к интернету. Он видит условно всю энциклопедию этих случаев. Он подключен к своим коллегам то есть там, где сидят реальные люди, неважно, в Америке, там, в Израиле, где угодно. И все они видят в реальном времени, что происходит и как, что делается. Вот таким методом дополнения мы помогаем сформировать другого профессионала. Да? И самое главное – живя вот в этом открытом пространстве, он меньше боится, потому что, ну, вы же понимаете, да, если ты что-то сделал, ну, надо подзамести.
1: Я хотел еще одну сенситивную тему затронуть для нашей аудитории, потому что у многих отношений к платной медицине такое, что ты, когда приходишь к доктору, он пытается не просто тебя вылечить, а как бы продать тебе максимально возможное количество услуг.
2: Угу.
1: Вот, ну, наверняка вы тоже с этим сталкиваетесь, то есть какие-то у вас существуют, ну, не знаю, так вот апеллируя к здравому смыслу, инструменты, которые все-таки не позволяют людям думать вот в этом направлении, чтобы не было у них ощущения, что им вот, не знаю, тут насчитали там вот, больше, чем нужно, чтобы их вылечить.
2: Смотрите, естественно, обладая статистикой всех обращений, я могу гордо заявить, что в широком смысле у меня такого нет. То, что мы не формируем у кого-то таких ощущений, конечно же, нет, потому что мы все основываемся на каком-то опыте. Мы же были в другом месте, и там сказали, вот только одна услуга, и тебе достаточно. И когда тебе начинают рассказывать, что по протоколу вообще-то имело бы смысл сделать, а что, как правило, вызывает эти... Я бы не хотел приступать к там, хирургическому вмешательству без МРТ.
1: Да.
2: Ну, вообще, если честно, это и я бы тоже для себя не хотел. Но человек не подготовлен, он считает, что ему в приоп, то есть, ну, предоперационные действия, включают некие лишние истории.
1: Так же, почему так происходит? Почему
2: это вот люди слабый уровень образованности.
1: Да. Почему вот люди, по сути, степень такой высокой клиентоориентированности и заботу о здоровье mm-hmm. воспринимают, как будто им просто что-то впаривают? Вот почему это происходит?
2: Я еще раз повторюсь. Мне кажется, что это недостаточный уровень образованности. И вторая история. Мы же сейчас все очень грамотные, да, то есть у нас есть доктор Google там и так далее. Наверное, у людей, ну, сформировавшимся каким-то критическим мышлением, слово «Википедия» не вызывает безусловный рефлекс, да?
1: Да.
2: В медицине мы часто себе позволяем хорошо подготовиться с помощью компьютера к визиту и начинать доктору рассказывать. Что мы ответили на это? Во-первых, у меня на сайте есть всегда баннер «Написать письмо генеральному директору». Он работает в онлайн. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы никто не смог замышковать вопрос, да, который поступил в клинику. Раз. Второе. Я рекомендую всегда всем, с кем я коммуницирую, воспользуйтесь. Ведь обратившись и запросив, можете прокомментировать, почему мне назначают то или иное? Это попадет в отдел качества, который может с вами в спокойной, дружеской манере разобрать, что сейчас имело бы смысл идти вот по этой дороге, потому что всегда есть развилки. Если мы выявим это, значит, надо изменить метод. Если вот это, значит, мы можем, наоборот, сократить что-то и так далее. У меня есть один показатель. Он и экономический, и отражает эффективность. Средний оборот койки – это 3,4 дня. Я не стараюсь, чтобы человек долго лежал в госпитале. Зачем? Я сделал все, я выполнил все манипуляции. Дальше я ему предлагаю программу реабилитации. Иди домой, потому что эффективность повысится, особенно если ты можешь проходить реабилитацию в амбулаторном режиме. Я этим подчеркиваю что? Что я стараюсь найти лучшее решение, ну, иногда оно стоит дополнительных денег.
1: Если бы ты сейчас был на месте предпринимателя, у которого есть стартовый капитал, то порекомендуй, пожалуйста, в какое направление медицины ты бы инвестировал?
2: Легче всего отбить как раз на косметологиях и стоматологиях, потому что это быстрый доступ, клиент, который как бы подготовлен к употреблению этой услуги. Уже уходя внутри каждой из них, возникают сложности. То есть ты пошел в ортодонтию, и тут начинаются нюансы.
1: Угу.
2: То есть, понятно, нам всем пишут имплантология всего рта за 3 часа. Качество будет такое же. Вот. Ну, тем не менее, это начало входа самое простое. Почему я порекомендовал бы еще это? Потому что требований меньше сейчас сформировано, может быть, и
1: менее зарегулировано.
2: Натренироваться, да, на кошечках будет легче.
1: А вот часто бывает, что какие-то хорошие врачи, лучшие врачи, они уходят и делают свои собственные какие-то клиники, бизнесы, практики.
2: Вообще, это мечта каждого врача. Но как часто, совсем даже не часто. То есть, скорее, они готовы уйти под инвестиции от какого-то, условно, инвестора. То есть, человека готового вложить, а не сами. Нет, врачи, они, как правило, не бизнесмены.
1: Понятно. То есть, все-таки врач, он не мыслит здесь уже себя там, как предприниматель, скорее... Он мыслит так, что я найду инвестора и получу какую-то долю.
2: О, да? Это идеальная
1: картина мира.
2: Я не буду брать на себя риск,
1: но идеальная картина. Вот такая комбинация инвестора, который готов взять риск, и ему нужен
2: под обещание
1: этого доктора, который уже придет с какой-то своей базой, там, правильно, уже какой-то будет бизнес какие-то,
2: да?
1: Сразу не с нуля. Да, понятно. Если вот твой бизнес разложить на основные направления, где ты больше всего зарабатываешь?
2: Ну, сейчас я больше всего зарабатываю на онкологии.
1: Это какая часть твоей выручки?
2: В этом году будет около 20.
1: 20%.
2: 20%, да. Оговорочку сделаю. Я говорю про коммерческую часть. У меня две ноги у бизнеса. Одна нога – это чисто коммерческие услуги, вторая – это работа с государством. То есть у меня есть несколько ГЧП проектов, которые мы реализовали, и там, ну, принципиально другая экономика, другой функционал работы. Поэтому там только высокотехнологичная медицина. А здесь, вот в этом супермаркете одной двери, второй будет травматология, а третий будет, сейчас скажу, ну, внутренние болезни. То есть все, что вокруг терапии, кардиологии.
1: Существует ли в твоем бизнесе медицинский туризм? И
2: да.
1: Какую долю он занимает?
2: Если мы говорим про внутри России, то это 12% моей выручки. То есть я привожу клиентов из других городов. Ну, как правило, угу. либо городов-миллионников, либо, угу. соответственно, ну. богатых регионов, готовых как бы себе это позволить, потому что они принимают решение за границу или ко мне в Москву.
1: Угу.
2: Опять же, в основном это развитость или неразвитость word of mouth, когда там есть, помните, я сказал, а будет там такая-то, такая-то конференция, на ней врачи из того региона узнали, что вау, так тут, тут есть еще и покруче, и они условно через агентское вознаграждение могут быть в цепочке, ну, соответственно, есть шанс, что клиент приедет сюда. Естественно, что логистика мне сейчас помогает в этом деле. Ну, очевидно. Особенно со сложными или плановыми вещами я просто ну, гораздо лучше выгляжу. Ну, вот сейчас у меня цель побольше поработать с Востоком. Я упоминал, что та же самая Корея, Сингапур, они, конечно, активно отъедают, потому что через Китай большая цепочка сложных случаев улетает пока из России. Вот. СНГ – это тоже потенциальный рынок. Там разная история с кросс-курсами, которые сейчас складываются между странами. Но, тем не менее, мы видим этих клиентов. И, наверное, общая тенденция того, что возникают очаги интереса снаружи. И я их сейчас тщательно изучаю, как мне притянуть из других стран на свою территорию. Потому что я вам сказал, что я вошел в International Hospital Federation. У меня появился... реноме, соответственно, ко мне есть уже обращение и через посольство, и через торгово-промышленные палаты о том, что как можно условно окончить, я уже начал процесс аккредитации и, соответственно, оказывать помощь для них. При том, что, естественно, они там будут оплачивать через страховые компании. Uh-huh. То есть это такой сложный процесс, но, тем не менее, реализуемый. Мне интересно.
1: Вот можно на твоем примере такой вопрос? В каких направлениях российская медицина, ты считаешь, находится абсолютно конкурентоспособной на мировом уровне, а где все-таки отстает?
2: Да, мне кажется, это достаточно просто сказать. В каждом из направлений вы можете в России найти решение очень достойного уровня. Проблема нашей медицины в управлении и в сервисной ориентированности, или как они называют ее, пациентоориентированности. Если мы это наладим, то, знаете, вот пока не поваришься, не поймешь. Но я сейчас, так же, как и наши врачи, стал апологетом того, что вот система, которая выстроена по СИМАШКО, сильнее ее невозможно создать вообще никогда.
1: Она, то есть у нас сильная медицинская
2: школа. Она безумно дорогая, но она создала такой фундамент, который до сих пор... И, ну вот, например, Москва. Хороший пример. Хватает финансирования? Все, соответственно, отлично начинает работать. То есть это возможно к реализации.
1: Uh-huh. Я думаю, ты своим интервью сейчас вдохновил кого-то на создание бизнеса именно в медицине. Uh-huh. Ну, во-первых, все услышали, что у тебя EBITDA 40%, значит, поняли, что в медицине можно зарабатывать. Uh-huh. Ты можешь дать, ну, не знаю, несколько советов, не знаю, 5 простых шагов предпринимателю, чтобы открыть частную клинику?
2: Ну, первый совет – это не ориентироваться только на меня, потому что только у меня такая беда. А у следующего она на 10% меньше, а у всех остальных следующих еще на 10% меньше.
1: То есть 20% в среднем.
2: Это средняя по больнице, да, как мы уже...
1: Это все равно прекрасный результат. Я думаю, это очень... Я думаю, в целом медицина очень интересная индустрия.
2: Правильно. Второй совет – это обязательно подходить к этому не как к медицине, а как к медицинскому бизнесу. Что это означает? Это... означает для меня, вот как я это перевожу, что главный у вас в бизнесе, как и в каждом сервисе, это клиент. Если вы совершите ошибку и скажете, ну, конечно, главный врач, вот как он скажет, так мы все и устроим. Ну, ждите убытков. Это нормальная как бы, история, она повторяется во всех как бы, бизнесах. Ну и что еще, наверное? Да ничего, не дам я больше никаких советов. Это нормальный бизнес, там надо работать и, естественно, работать с персоналом. Там очень много категорий персонала. То есть, вроде бы, я вам сказал, что один основной бизнес-процесс, ну, у меня вот 57 специализаций, и, к сожалению, с чем обычно борется любая большая компания, это с границами между там, какими-либо бизнес-юнитами, стримами там, и так далее, да? Чтобы была горизонтальная текучка и кадров, и технологий, там, и ресурсов, и так далее. Представляете, да, сколько у меня этих ограничений? И чем глубже и дальше, тем чем лучше профессионалы, тем больше, значит, соответственно, у них эти ограничения. Потому что медицинская информационная система, мне бы лучше, чтобы было 57 разных возможностей и так далее. Вот не верить в это с самого начала. То есть не ставить ограничений, которые гарантированно приведут к ультрасложностям и так далее.
1: Ну, давай я на базе нашего интервью буду сейчас помогать нашей аудитории все-таки в вопросе, с чего начать для того, чтобы открыть частную клинику. Но я так понял, первое, важно выбрать направление. Ты уже сказал, что стоматология, косметология, так интуитивно возвратные инвестиции в этих направлениях должен быть выше среднего.
2: Угу.
1: Второе, мы с тобой поняли, что в любом таком бизнесе ключ к успеху – это врач. И надо найти по-любому врача, там, одного, нескольких, своей большой клиентской базой. Правильно?
2: Это быстрый старт называется.
1: Да. Оборудование. Должно быть какое-то современное технологичное оборудование. Я так понимаю, здесь уже достаточно каким-то просто следовать стандартам.
2: Оборудование, так же, как и в каждом бизнесе, должно быть, достаточно хорошего уровня и ремонтопригодным. Для того, чтобы не было жестких логистических ограничений. Приведу пример. Китайский автопром сейчас все завоевывает. Ну, по одной простой причине, что вроде бы наладили логистические схемы и могут менять блоками. Примерно то же самое происходит с любым оборудованием, которое ты покупаешь. Очень сложно поддерживать отношения с лакшери или премиальными производителями. Ага. Очень сложно.
1: Очень Но оборудование можно взять в лизинг, правильно?
2: Есть ли запифы, да.
1: Да, есть медицинский лизинг, то есть это как бы все абсолютно это. Ну и, наверное, еще вопрос в помещении, то есть насколько вот место важно?
2: То же самое, это вы тут же ответили на свой же вопрос. Это магазин.
1: Как обычный ритейл, правильно?
2: Трафик, конечно, ритейл-схема абсолютно. Ровно так же, как вы должны подходить к квадратным метрам внутри. Да? То есть с одной стороны должна быть медицинская технология, это трансляция законов на плоскость вашей клиники. С другой стороны, если вы пойдете последовательно читать все требования, у вас будет 800 тысяч квадратных метров незанятых пространств. То есть вот здесь экономить на медицинском технологе, который уже там зубы подъел и сделал несколько объектов, обязательно.
1: Медицинские услуги облагаются НДС?
2: Нет.
1: То есть это еще индустрия хорошая тем, что там ниже налогооблагаемая база.
2: Я открою секрет, и налога на прибыль нет.
1: И налога на прибыль
2: нет.
1: Нету. Видишь, здорово. То есть получается, сказка. Какие еще у вас? То есть НДСа нет, налога на прибыль нет, какие-то еще есть налоговые льготы?
2: Нет, других преференций впрямую нету, да, только если ты там в каких-то еще программах участвуешь, но это индивидуально уже.
1: Понятно. Ну, когда нет налога на прибыль, это получается та самая беда, которая максимально близка к чистой прибыли.
2: Конечно. Так ради этого государство и подчеркивало нам, что рынок не развит. Идите и вкладывайте в него.
1: Супер. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо тебе.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Сейчас я хотел бы поговорить с вами о том, как можно стать харизматичным человеком и начать привлекать в свою жизнь больше успеха. Мы выяснили, что существует тесная взаимосвязь между харизмой и успехом. Около 85% вашего успеха и благополучия зависят от ваших взаимоотношений с другими людьми. Чем лучше окружающие реагируют на вас, тем легче вам получить то, что вы желаете. По существу, обсуждая харизму, мы говорим о законе привлекательности. На протяжении столетий он трактовался по-разному, но в основном этот закон сводится к следующему. Вы неизбежно привлекаете в свою жизнь людей и ситуации, которые гармонируют с вашими собственными мыслями. Можно сказать, что вы живой магнит. Ваши мысли постоянно посылают некие волны, которые в чем-то похожи на звуковые волны с радиостанций. Именно они улавливаются другими людьми. Ваши мысли, усиленные эмоциями, как радиоволны, усиленные электрическими импульсами, выходят из вас и воспринимаются теми, кто настроен на ту же волну, что и вы. Именно так в вашу жизнь приходят люди, идеи, возможности, средства, ситуации, деньги и многие другие вещи, которые соответствуют вашему образу мышления и вашим мыслям. Этот закон также объясняет то, как вы можете повысить свою харизму для того, чтобы положительнее влиять на людей, чьего сотрудничества, чьей поддержки и любви вы жаждете. Самая важная вещь, которую вы должны помнить о харизме, это то, что она во многом базируется на восприятии. Главное не то, кем вы являетесь, а то, каким вас себе представляют люди. Это не столько реальное положение вещей, сколько то, как вас воспринимают. Например, один человек может повысить харизму другого, описав его в ярких красках третьей стороне.

0: Если вы верите в то, что вам предстоит встреча с выдающимся и важным человеком, то этот человек будет вам казаться харизматичным даже в том случае, если то, что вам о нем рассказали, выдумка. К примеру, иногда на семинарах я предлагаю людям сделать следующее. Представьте, что рядом с вами сидит человек, который, когда-то начав с нуля, теперь получает сотню миллионов долларов, водит Rolls-Royce, живет в прекрасном доме, у него есть собственный самолет, и он является одним из наиболее успешных людей в Америке или даже во всем мире. А причина, почему он находится здесь, в том, что ему нравится и дальше развивать свои личные качества. Если бы я сказал вам, что этот человек сидит рядом с вами, вы бы смотрели на него и думали о нем совершенно иначе. О, неужели это вы? Как здорово! Этот человек стал бы обладателем невероятной харизмы благодаря репутации, созданной для него. Например, если вы проходите на улице мимо рок-звезды и не узнаете ее, то эта встреча не окажет на вас никакого влияния. Но если вы вдруг узнаете в этом человеке хорошо известную вам личность, чьим творчеством вы восхищаетесь, вы будете переполнены эмоциями. Так что самое главное — это восприятие. Одной из самых харизматичных людей была мать Тереза из Калькутты. С физической точки зрения она была тихой, хрупкой пожилой женщиной со слабым здоровьем. Она весила не более 45 килограммов и носила скромную поношенную монашескую одежду. Она могла пройти незамеченной по улице, но обладала невероятной харизмой, которая принесла ей славу по всему миру. Один мой друг навестил ее, когда она находилась в больнице Сан-Диего после операции на сердце. Ему позволили побыть рядом с ней в течение 5 минут. Он вышел оттуда и сказал, что эти 5 минут изменили всю его жизнь. Он уволился с работы, сменил профессию и место жительства для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. И это всего лишь после 5-минутной встречи с хрупкой пожилой женщиной, лежащей на больничной койке после операции. Все это произошло благодаря как его вере в ее харизму, так и той паре слов о бескорыстной любви к другим людям, которые она ему сказала. Если бы кто-то сказал вам, что познакомит вас с блестящим миллионером, который добился успеха и благосостояния собственными силами, и который достаточно скромен, чтобы не разбрасываться зря словами, вы бы, как и следовало ожидать, приписали бы ему невероятную харизму и особенное качество. Но если бы вы этого не знали, то ваше поведение с ним было бы совершенно другим. Харизма начинается в сознании другого человека, и вы можете влиять на производимое вами впечатление. Степень влияния харизмы в большей степени зависит от того, каким человеком вы являетесь на самом деле, чем от того, каковы ваши поступки. И если вы хотите улучшить ваш образ в глазах окружающих людей, а соответственно и влияние, будьте живым магнитом. Чем больше вы прислушиваетесь к людям, чувствуете их, восхищаетесь ими, тем больше они восхищаются вами.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Притчи народов мира.
1: Проводился международный чемпионат лесорубов, и к финалу осталось только двое рубщиков. Их задача была повалить за определенное время как можно больше деревьев. В 8 часов утра по свистку лесорубы заняли свои позиции. Примерно через час лесоруб под номером 1 услышал, как его соперник на время остановился. Это был шанс его обогнать, и номер 1 удвоил усилия. Через какое-то время по звукам лесоруб услышал, что номер 2 снова решил передохнуть, и тогда первый, наоборот, поднажал еще больше. Так продолжалось целый день, пока лесорубы не услышали сигнал к окончанию соревнования. Каково же было удивление первого лесоруба, когда он узнал, что его соперник срубил за это время гораздо больше деревьев. «Как так могло получиться?» – удивился он. «Каждый час я слышал, что ты на 10 минут прекращал работу. Как ты умудрился нарубить больше древесины, чем я? Это невозможно! Ты же все время останавливался!» «Все очень просто», — ответил второй лесоруб. «Каждый час я действительно останавливался минут на 10, чтобы наточить свой топор».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что древнегреческому историку и путешественнику Геродоту, которую называют отцом истории, принадлежит следующее точное описание Каспийского моря. Это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем. Длина его 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте 8 дней. Каспийское море – это самое большое бесточное озеро на планете, расположенное на стыке Азии и Европы. Возникает вопрос, а почему Каспийский водоем называют морем, а не озером? Благодаря своим размерам, а также происхождению ложа, земная кора океанического типа, Каспий и получил название «Каспийское море». Площадь Каспия в настоящее время составляет около 371 тысячи километров. Квадратных километров. Наибольшая глубина – 1025 метров. По глубине Каспийское море уступает только озеру Байкалу и Таньганьике. Животный мир Каспийского моря насчитывает 1809 видов, из которых 415 относятся к позвоночным. В море зарегистрирован 101 вид рыбы, среди которых можно встретить даже пресноводных. А растительный мир Каспийского моря и его побережье, насчитывающий 728 видов, поражает своим великолепием и неповторимостью. Некоторые растения были занесены в Каспийское море человеком сознательно, некоторые на днищах кораблей.

0: рыб, приплывших из других морей и водоемов. Важно отметить тот факт, что Каспийское море с каждым годом постепенно опресняется. Дело в том, что реки, впадающие в море, ежегодно приносят 355 кубических километров пресной воды. Залив Карабогазгол ежегодно забирает у моря огромное количество соли, в два раза больше того, что вносят все реки Каспия. Неординарность и самобытность флоры и фауны водоема признана мировым научным сообществом, а в 2008 году была подписана рамочная конвенция, ставшая международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспии. Именно с этого момента каждый год, 12 августа, отмечается Международный день Каспийского моря.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин назначил Арсланбека Шихтаимова своим советником. Шихтаимов, я напомню, что ранее уже был советником главы Дагестана. На эту должность в феврале 2021 года его назначал Сергей Меликов. В марте 2022 года Шихтаимов получил повышение, стал руководителем аппарата помощников и советником главы Дагестана. Ну и в продолжение темы, также Федор Щукин назначил Андрея Фадюхина своим общественным помощником. Фадюхин – уроженец Свердловской области, генерал-майор запаса. С октября 2023 по октябрь 2024 года принимал участие в специальной военной операции в качестве командира бригады «Терек», в состав которой входила дагестанский добровольческий батальон «Каспий», является кандидатом исторических наук. И также Федор Щукин вернул Василия Наумочкина на должность общественного помощника руководителя Дагестана. Щукин спустя несколько дней после назначения на должность временно исполняющего главы Дагестана, я напомню, что своим распоряжением тогда освободил от обязанностей 13 общественных помощников главы Дагестана, в том числе их был Наумочкин, который был назначен при прежнем руководстве Дагестана. Я отмечу, что в феврале 2023 года Наумочкин был избран атаманом Кизлярского особого приграничного окруженного казачьего общества. Ну, в Махачкале снесли незаконное ограждение во дворе многоквартирного дома номер 133 по проспекту Петра Первого. Эта мера необходима для капремонта территории по программе формирования городской среды. Локация площадью 2800 квадратных метров в скором времени обретет новый облик. Здесь появятся современные зоны отдыха, уютная беседка, скамейка и урны. Открытая регистрация команд на финал международного чемпионата по алгоритмическому программированию «РУКОД», который пройдет 18 октября. Я напомню, что в прошлом году турнир вошел в книгу рекордов Гиннесса как самое массовое соревнование по алгоритмическому программированию. В 2026 году чемпионат вышел на новый уровень. Очные площадки будут работать не только в различных регионах России, но и в дружественных странах. На выпускнице из Вербашской школы номер 3 Аминат Хасаева набрала 100 баллов по ЕГЭ на химии. Об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. Аминат регулярно побеждала на региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников. Она отметила, что подготовку помогли превратить в увлекательный процесс школьные учителя химии Марьям Имамудиновна и Заград Магомедова. Миноборнауки поздравила Аминат с отличным результатом, пожелав, чтобы этот успех стал стартом для больших совершений в медицине. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что сладкие напитки и обработанные углеводы по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю. Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака – кишечника и поджелудочной железы. Фактически, тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную, как алкоголь. Переход на обычную чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски. Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число наиболее недооцененных факторов риска рака. Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. «Это проблема», – отметил специалист. По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода. Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Ксения Рясова, президент и владелец компании FinFlair. Ксения, огромное вам спасибо, во-первых, за то, что пришли, во-вторых, моя аудитория будет просто ликовать, потому что меня очень давно просили позвать женщину-предпринимателя, и это, на самом деле, оказалось не так просто найти человека с интересной историей, с интересным бизнесом, так что просто гигантское вам спасибо за то, что нашли время для нас. Давайте, для тех, кто не знает, я думаю, что многие видели, как минимум, логотипы вашей компании и слышали про нее, потому что компания с большой историей. Тем не менее, хочу начать просто с базовых цифр, для того, чтобы у людей сложилась картинка. Что на текущий момент из себя представляет компания? Потому что про компанию очень мало информации в интернете, особенно актуальной. Есть примерные цифры выручки, примерное количество людей. Давайте срез какой-то сделаем.
2: Это моя ошибка. Я только сейчас начинаю заниматься пиаром. Мне всю жизнь казалось, что товар наш настолько хорош, что он будет продаваться без пиара. Не прошло. Сейчас поэтому я и присутствую здесь, что с 1 по-моему, или с июля я являюсь не только генеральным директором, да, SEO-компании, но и директором по маркетингу. Uh-huh. Вот здесь я присутствую как человек от маркетинга. Нашла время, выкроила на интервью. Компания FinFlair была... Это была фабрика в городе Сало, финском. В 1960 году... Первый собственник основал компанию вместе с своей хорошей подругой, модельером. И в 1965 году они зарегистрировали бренд FinFlair. Flair, если посмотреть в английском толковом словаре, имеет три страницы различных вариаций. Я обожаю это слово. То есть это и креатив, и вспышка, и много-много разных интересных значений этого слова. Финский креатив – достаточно так, финская вспышка – будем называть. И в 69 году компания подошла к банкротству. Ее выкупил их менеджер Райм Алтанин за одну финскую марку. И очень бодро пошел, то есть он заключил контракты с Коха, он продавался в Америке, в Канаде, в Германии, в Финляндии, естественно. И в 1972 году на выставке CPD в Дюссельдорфе он познакомился с разным экспортом, с их менеджерами. Первый же заказ был на 100 тысяч единиц. Заказ постепенно рос. Цифры были очень впечатляющие. И Райму расслабился и сконцентрировался на основном своем заказчике в лице разноэкспорта Советского Союза. В 70-х, 80-х годах те, кто постарше или помнят, были костюмы спортивные, они продавались исключительно в «Березке», в закрытой секции ГУМа. Это было очень-очень круто быть владельцем такого костюма или там пальто. Мы сейчас скупаем на Авито эти старые костюмы для того, чтобы создать музей FinFlair. Может быть, что-то еще придумаем, какую-нибудь инициативу. Это очень интересно. И люди, которые старшего поколения, мне в Facebook написал мужчина, он говорит, почему же вы не повторите, не сделаете эти замечательные спортивные костюмы? Я говорю, вы знаете, мы сейчас немножко другие, более casual. Я говорю, вы зайдите, посмотрите, у нас что-то, может быть, другое что-то приобретете. Он говорит, да нет, я так-то Зенью ношу. Но костюм FinFlair я бы обязательно купил. Поэтому мы сейчас обязательно для таких людей, и просто сейчас очень модно у молодого поколения носить не то, что было модно у родителей, а то, что было модно у бабушек и дедушек. Это такой тренд идет интересный. В моде, в фэшне, и мы обязательно хотим его использовать. Компания почти 60 лет, как зарегистрирована, и мне кажется, что это очень классно. Да, и когда случился коллапс в 91 году, СССР перестал существовать, Райма потерял все. Компания была второй раз на грани банкротства. Я с ним познакомилась в 97 году на выставке CPD, том же самом. Это уже была маленькая совсем компания, торгующая только в Финляндии. Мы с ним договорились, что я закупаю часть коллекции у него, а часть произвожу под брендом FinFlair самостоятельно. Моя часть росла гораздо быстрее, чем его. И в 2003 году мы договорились, я выкупила его долю. Сейчас я единственный владелец марки финской. Но марка осталась финская, потому что нельзя быть бывшим серберонаром, понимаете?
1: Это факт. Какие цифры у компании сейчас? Сколько у вас работает людей в команде? Сколько магазинов? Какая выручка? Что из этого можете рассказать? Расскажите.
2: Ну, магазинов чуть больше 100, из них 85, по-моему, или 88 своих, остальные франчайзинговые. Мы, магазины у нас в России и в Казахстане. Угу. Мы хорошо, активно развивались в Германии онлайн, но вот эти вот определенные события наши планы нарушили. Сейчас мы вынуждены были уйти с немецких маркетплейсов. Ну, развиваем Россию и Казахстан.
1: У вас порядка 1500 человек в компании работает, да?
2: 1400, по-моему, где-то так.
1: Угу. Супер, все, такое средство. Выручку вы не раскрываете. В 2018 году я видел что-то порядка 6,5 миллиардов.
2: Ну, больше сейчас стало. Ну, да, не люблю я про выручку. Она туда-сюда, непонятно, эти курсы, валют.
1: Понятно. Окей. Все, здесь зафиксировались. Теперь мы с вами переместимся вообще в другую часть. К этому мы немножко вернемся. Но я когда читал вообще про вас, я был поражен несколькими вещами. Помимо того, что у вас достаточно большая компания, у вас четверо детей, а еще в зависимости там, в разных интервью говорили по-разному, то ли в 106, то ли в 115 странах вы были. Сколько у вас на текущий момент стран?
2: 119.
1: 119 стран уже, да. В общем, невероятная цифра. Отсюда у меня возникает вопрос. Каким образом вы вообще совмещаете все это? Каким образом можно было построить компанию, родить четверых детей, воспитать их каким-то образом еще при всем этом, занимаясь бизнесом, и еще посетить 119 стран?
2: На самом деле бизнес у меня растет медленно. Гораздо медленнее, чем у моих друзей и конкурентов. А я дружу со всеми конкурентами почти. Мужчин. Потому что они действительно сконцентрированы на бизнесе, и это их приоритет номер один. У меня всегда приоритетом номер один были дети, естественно. Очень много внимания я также уделяла своим путешествиям, и бизнес был приоритетом номер три. Поэтому сейчас у нас там порядка, ну, скажем так, 7,5 миллиарда выручка всего-навсего. Могла бы быть гораздо больше, если бы это было моим приоритетом номер один. Ну, вот я гедонист, наслаждаюсь жизнью, и я понимаю, что детей нам посылают свыше, не просто так поиграться, да, и насладиться, а воспитать достойных людей, которые оставят так же, как и мы, след на этой планете, положительный, хороший, и дальше продолжат тоже свои семьи и дальше развиваться. Поэтому приоритет был такой. Сейчас маленький только один, поэтому я, наверное, буду больше времени уделять бизнесу.
1: Вы сказали, бизнес – третий приоритет. А вообще, на самом деле, у вас там интересная достаточно такая картина того, как вы вообще начали заниматься бизнесом. Потому что я помню, вы рассказывали где-то, что вообще начали как бы этим заниматься, потому что нужны были деньги, там нужна была квартира, и это такой основной мотив был. Вот на текущий момент что для вас бизнес?
2: Бизнес для меня уже последние много лет – это хобби. Мое любимое хобби. То есть хобби, которое заполняет все свободное от детей – время. Я его просто люблю очень этим заниматься. Вот, если меня оставить в покое, да, и дать мне 3 часа, я буду заниматься бизнесом.
1: Очень интересно, особенно учитывая то, что, когда, так, по крайней мере, картинка рисуется, и там большинство там, моих знакомых и так далее, все, кто занимается бизнесом, это всегда бизнес, наоборот, на первом месте, а все остальное, оно идет по остаточному принципу. Я первый раз встречаю человека, у которого как бы бизнес на третьей позиции, при этом компания успешна. Потому что там лично у меня есть ощущение, что если как бы у тебя на первом приоритете что-то другое, то как бы у тебя в критических ситуациях все равно перевес идет. Ну, условно, у тебя там, не знаю, заболел ребенок или коллапс какой-то в бизнесе, то ты, безусловно, должен вроде бы как в бизнес идти и решать эту проблему. Вот что вы в такой ситуации делаете? Что-то дома и что-то в бизнесе. И там,
2: слушай,
1: и там вы нужны.
2: Мне прекрасно рассказал историю. Я училась в Стэнфорде. Design thinking, значит, я забыла, как его зовут. Очень старый дедушка классный. И его помощник, продолжатель. Вот, что у него была сдача какой-то работы, книги, еще чего-то, и времени не было вообще. То есть он говорит, я спал по 4 часа, и это был полный коллапс. И его 3-летняя дочка разбила стол и разрезала руку. Он говорит, я спокойно сижу 4 часа в приемной больнице. Время нашлось. Вопрос приоритета исключительно.
1: Ну,
2: и, конечно, естественно, любой нормальный родитель бросит бизнес и пойдет в больницу к ребенку, если с ребенком что-то случилось.
1: Интересно, очень, очень интересно. Я, безусловно, я просто слышал много размышлений на эту тему, но у вас такой прям очень классный, удачный кейс. Я недавно читал буквально статью где-то Татьяны Бакальчук, вы, по-моему, знакомы.
2: Да, мы дружим.
1: Вот, да, и она там как раз рассказывала, да, что вот говорят, что нужно вначале там вырастить бизнес, а потом уже все остальное. Говорит, я там с этим не согласна. Да, то, что,
2: абсолютно. Татьяна, у нее 7 детей.
1: Да.
2: И она прекрасная мать, вот, и я ее вижу в семье, я ее исключительно вижу в семье, я не вижу ее в бизнесе, и, ну, это мать в первую очередь.
1: Вот сейчас, мне кажется, такой тренд определенный. Я, кстати, слышал, вы, по-моему, нам выступали и говорили, что у вас такая одна из идей сейчас – это продвигать идею женского бизнеса, да, женского предпринимательства и как бы развивать вообще это движение. И мне кажется, я все чаще замечаю, что и у меня там знакомые девушки, и там, я не знаю, жены моих друзей все больше интересуются вообще предпринимательством и хотят что-то создать, и что-то начинают и так далее. Но очень многих возникает как раз вопрос. Допустим, если там мужчина занимается бизнесом или просто занят где-то там постоянно на работе, у женщины возникает вопрос. Так, как поставить вот этот приоритет? Вначале семья и дети, а потом бизнес? Или как-то параллельно? Или вначале бизнес, а потом семья и дети? Как вот вы ответите на этот вопрос?
2: Ну, я хочу сказать, что у женщин-предпринимателей обычно больше детей, чем у женщин-менеджеров. Обратите внимание. Потому что предпринимательство дает тебе возможность сдвигать время, угу. То есть поработать вечерние часы, когда дети спят. То есть ты можешь двигать свой график, и поэтому ты можешь себе позволить больше детей, чем женщина-менеджер. Вот наглядный пример. У меня 4 детей, у Татьяны вообще 7, да, других не знаю. Поэтому все равно у женщины семья на первом месте. Другое дело, что бизнес тоже можно строить. Вот, ну, я и Татьяна наглядный пример этого, что все возможно.
1: Пока что у меня такое... Пока что мне просто интересно, я пытаюсь ловить, потому что у меня... Я, например, работаю, я понимаю, что у меня как бы... Я очень четко себе даю отчет в этом, что у меня есть там один день в неделю для детей, и как бы я вот в этот день конкретно понимаю, что вот я с детьми, чтобы у меня с ними был коннект. Все остальное время у меня на 100% голова загружена делами, работой и так далее. А у вас каким образом это, по крайней мере, не знаю, сейчас и тогда, как вы вообще переключались? То есть это постоянный параллельный процесс, или вы каким-то образом выстраивали и выстраиваете жизнь таким образом, что, я не знаю, утром дети, потом работа, потом дети?
2: Как вы вообще балансируете? Это постоянный параллельный процесс, который подстраивается под детей. То есть ребенок заболел, соответственно, все. Вот. Ребенок здоров, пошел в школу, в детский сад, ты прекрасно бежишь на работу. Я помню, первый раз я с первым ребенком 2 года была одна, ну, то есть был муж, но он не участвовал, да, то есть я one-to-one на ручках первые 2 года и просто без мамы, без няни, без какой-то поддержки. Когда я его первый раз привела в детский сад в 2 года, по-моему, часа на 2 или на 3 первый раз я его сдала, я вышла из детского сада. Вот ощущение было, как из тюрьмы вышел, и просто солнце такое яркое, небо такое голубое, и как эти 3 часа бесценные потратить.
1: Целая жизнь освободилась, да, такой просто выход в другую вселенную.
2: Выход в другую вселенную, абсолютно.
1: А что для вас вообще семья и дети?
2: Ну, дети – это мои корни, это основное, что меня драйвит. Я хочу, чтобы они гордились своей мамой, я хочу, чтобы они получили хорошее образование, чтобы они были здоровые, спортивные.
1: А вот мотивация заниматься бизнесом, она каким-то образом связана с семьей, с детьми, или это личное,
2: да,
1: исключительно?
2: Да, я же рассказывала, что нам негде было жить, поэтому мне пришлось заняться бизнесом, чтобы заработать на квартиру. А потом я увлеклась.
1: Ладно, давайте тогда вернемся к началу. У вас, начнем с самого начала, что вы там в буквальном смысле челночили и занимались вот такой вот работой. Мне очень интересно, как вы принимали решение о том, чтобы заняться этим. Потому что в те времена я понимаю, что это было такое все равно как бы выходящее за среднестатистические рамки действия.
2: Я вообще выхожу за среднестатистические рамки по многим параметрам. У меня первый муж был дипломатом, мы жили во Вьетнаме. Вот. И я как бы надеялась на то, что его зарплаты хватит на покупку какого-то там кооператива. Оказалось, что нет. И у меня был дипломатический паспорт на первое время. Меня очень стыдили таможенники, что я нехорошим делом занимаюсь. Вот. Потом поменяла на обычный. И, ну, просто негде было жить. А я была во Вьетнаме, я видела, что там можно купить какие-то футболки, поло, куртки, привезти их. Вот я торговать не умею. У меня вот одна единственная проблема – торговать я сама лично не умею. Ну, каких-то людей находила на доверии. Просто подъезжаешь к Лужникам с кучей мешков, раздаешь людям, которые вообще, ну, тебе по знакомым, там, знакомые знакомых, то есть ты их не знаешь. Вот. А вечером ждешь, что они тебе принесут деньги. И меня ни разу в жизни не обманули, вообще ни разу. А может, я просто везучая такая.
1: А вот когда вы тогда принимали решение, смотрите, вы смотрите по сторонам, на своих там знакомых и вообще на, вот, на большинство женщин, окружающих вас в тот момент, и меньшая часть из них занимается какой-то коммерческой вот такой вот деятельностью, каким-то предпринимательством. Большинство, скорее всего, работало на работе какой-то, да, там получали зарплату. Почему вы решили вот этим заняться, а не пойти куда-то просто работать стабильно, как все?
2: Я же говорю, нам негде было жить.
1: Ну, это как бы... Нет, это же, наоборот, еще большее количество рисков как бы на себя как бы возваливает.
2: Ну, у меня характер такой немножко бунтарский. Я за всю свою жизнь работала на кого-то. Вот в этом консульстве в Вьетнаме там месяца 3-4, и все. Я не могу на кого-то работать. Я вот для себя тогда решила, у нас был совершенно неадекватный генконсул, что я лучше буду пустой хлеб есть и водой запивать, но работать я ни на кого больше не пойду.
1: А не было страха такого, что ну просто не получится банально?
2: Вообще никакого страха не было. Абсолютно никакого страха не было. Страшно было с деньгами заходить в темный обменник. Вот, или в подъезд было страшно заходить. Очень прям такой холодок по спине, потому что бандитские времена были. Вот это было страшно. А что не получится, нет. Абсолютно такого страха не было.
1: И вы рассказывали при этом, что вы как бы не умели сами продавать, но зато классно людей умели находить правильных. Каким образом? У вас на тот момент не было, я так понимаю, не было образования какого-то специального под это? Ну и вообще в целом не было, например, высшего образования?
2: Ну, незаконченное высшее было, я уехала после третьего курса.
1: Не было каких-то, там, не знаю, профессиональных навыков, не было опыта работы. Каким образом вообще, не знаю, начинали искать людей, как вообще все это организовывалось?
2: Просто звонила каким-то знакомым, которых у меня было мало. Они рассказывали, что у него есть знакомый. Вот мой сотрудник, которому со мной 28 лет, Анатолий Иванович Кузнецов, он крестный отец моего третьего сына. А мне сказали, вот он будет там тебя ждать, он в казаках и в бандане. Вот, я, значит, вижу мужика в казаках и в бандане, выдаю ему, значит, этот мешок, вот, и вечером он мне отдал деньги. Я не помню даже, через какие там третьи руки мне сказали ему, ну, то есть ему нужны тоже, он с двумя высшими образованиями, человеку нужны были деньги. Но это время такое было, когда люди, которые готовы были меняться, они нормально все у них прошло. А многие людей же сильно сломала эта перестройка. Кто не был готов меняться. Я всегда готова меняться.
1: А вот эта вот гибкость и готовность меняться, мне кажется, в текущих реалиях, кстати, тоже очень актуальна.
2: Она, вот знаете, вот сколько лет я живу, столько лет в нашей стране готовность меняться является приоритетным качеством.
1: Я вот от вас слышал, что вы как бы много учитесь, там и языки учите, и на разные там курсы, и Стэнфорд, и дизайн, и так далее, и так далее. Вот это вот желание и готовность меняться, вы его как-то развиваете, или это просто врожденное? Типа, я готова перестроиться.
2: Это врожденное. Я очень люблю меняться. Мне как раз вот становится скучно какая-то рутина. И момент какой-то, когда я бизнес просто, ну, повесила на менеджера, сама занималась детьми, и мне думаю, какой я скучный бизнес попала. Вообще, вот, ну, могла бы оказаться в другом месте. А я вот в этом одежном бизнесе, так все неинтересно. И вдруг так мимо меня раз резко взлетает компания из ничего 12 Stories. Я думаю, так это не бизнес скучный, это я скучная. Вот, я вернулась в бизнес так вот основательно года два назад. А сейчас я очень сильно вовлечена в бизнес, и результаты будут через пару лет однозначно видно.
1: Здорово, Ваня у меня три раза был, Хохлов. Давайте немножко тогда еще. Смотрите, у вас вот эту часть я понял, про что начали. И дальше я вот знаю часть про то, как вы уже оказались на выставке и стали условно партнером, там, не знаю, франчайзи, как правильно назвать, в России, Финфлэр. А что между этим-то было вообще?
2: А между этим был челночный бизнес. Ну, вот он был. Плюс я... Ну, это в то же время, когда я с Раем познакомилась. Я вообще ездила по выставкам. Я хотела... Ну, уже тогда была компания «Спортмастер», ну, стать чьим-то дистрибьютором. Я была дистрибьютором «Газ Джинс», «Мёрфи Найс», «Суперга», там много что. Я уже подписывала контракт с «Дизелем», но Я просто... Это уже было после Финн Флэра. Я поняла, что на Финн Флэре я зарабатываю гораздо больше, а на вот этом итальянском всем я только теряю. Но я им безумно благодарна, потому что я увидела построение больших бизнесов, как все выглядит изнутри, и просто сконцентрировалась на Финн Флэр.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай. Село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Мысли вслух.
4: Виктор Алексеевич Ефимов. Советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
5: Ситуация развивается так, что алгоритмы форматирования человеческой психики, алгоритмы глобального управления человеком, превращением его в планктон, они отработаны за 3000 лет, да, они отработаны до идеала, и давно установлено, что раб никогда не будет хорошим рабом, если он осмыслил, что он раб, да, то есть когда на него одели кандалы, когда ему одели на шею ошейник, то тогда он будет все время озабочен тем, как ему из этого состояния выйти. Поэтому схема рабовладения должна выстраиваться так, и она только тогда работает эффективно, когда ни один из рабов не осознает себя в качестве раба. И для этого изобретено было очень тонкое такое информационное оружие, что называется, в основе нынешней глобальной цивилизации лежит, безусловно, кредитно-финансовая система с ненулевым ссудным процентом. То есть, если у вас запущена кредитно-финансовая система с ненулевым ссудным процентом, то она, система такая развивается по экспоненте. Экспонента – это принцип развития раковой опухоли. То есть, она может паразитировать на каком-то организме до поры до времени, а потом губит организм и губит себя точно так же. Поэтому история вот цивилизации, основанной на ростовщичестве, это история неизбежных периодических кризисов, а не периодичность, значит, белой полосы и черной, она связана с размером судного процента. И она, в принципе, математически достаточно быстро рассчитываема. Для того, чтобы решать вот эти задачки, действительно применяется метод культурного сотрудничества, когда мы говорим прежде всего о необходимости дружить и с тем, и с этим, и так далее. и развивать в обществе толерантность. Да? То есть вот толерантность, она как бы и предполагает запуск механизмов псевдокультурного сотрудничества. Толерантность, если посмотреть на исконный смысл этого слова, изначальный, он вообще вышел из медицины. Толерантность предполагает отсутствие у организма механизмов защиты от внедрения в этот организм каких-то чуждых для этого организма элементов. То есть это ослабление, по сути, иммунитета, отсутствие иммунитета, и организм подвержен возможности влияния вредоносных разного рода факторов извне. Вот что такое толерантность. Так вот, навязывая нам сегодня толерантность, это абсолютно то же самое. Навязываются некие факты и явления, абсолютно чуждые нашей природе, нашей генетике, нашей культуре. Но нас призывают к толерантности и говорят, нам нужно сотрудничать со всеми и вся. Но это и есть попытка переформатировать наш генетический код. Истребить вот тот дух. Потому что этот дух справедливости – единственное, что стоит на пути глобализаторов в рамках ныне господствующей концепции управления. Когда эта информация так начинала выходить, мы не предполагали, что эта информация, она получит такое быстрое развитие. Потому что, когда речь идет о процессах, измеряемых тысячелетиями, да, и устойчиво развивающихся тысячелетия, то рассчитывать на их какие-то серьезные перемены в течение, там, так сказать, 5-10 лет или жизни одного поколения не так просто. Но, к счастью, такое изобретение нынешней цивилизации, как интернет, тем не менее, решила задачи другой цивилизационной парадигмы. И в этом, вот, наверное, особенность текущего момента, потому что, если угодно, так или иначе включается алгоритмика Божьего водительства вот, по отношению к тем линиям, которые по своему замыслу находятся в русле Божьего промысла. И сейчас это вряд ли выглядит как-то необычно, потому что эта информация распространена достаточно широко. Она сегодня доступна всем и вся. И вы знаете прекрасно об эффекте сотой обезьяны, да? То есть, когда накапливается информация в обществе, она не может влиять на происходящее в нем. Это становится уже достоянием общественности достаточно широко. И, соответственно, когда человек, в общем-то, представляющий и государственные органы власти, находится в этом информационном поле, здесь нет абсолютно никаких противоречий, потому что такая страна, мир изменился.
4: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
3: Мысли вслух.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Друзья мои, поговорим о том, что я вижу каждый день. Вы, наверное, знаете, что Россию называют страной людей, у которых не получилось. Так вот, поговорим о причине этого. Итак, способ первый. Ты бесконечно жалуешься и обвиняешь других. Начальник не повысил зарплату. Он исчадие ада. Да, мы живем в мире, в котором полно несправедливости. Мир действительно несправедлив. Поэтому, если ты постоянно ищешь доказательства несправедливости мира, ты найдешь. Только что от этого? Если ты не решишь сам обустроить свою жизнь, то жизнь обустроит тебя. И я тебе уверяю, тебе не очень понравится, как тобой займется жизнь. Итак, идем далее. Второй способ. У тебя нет мечты, которая поднимает тебя утром с постели. Ну вот представь, когда все, что ты делаешь, происходит от внешнего понукания, от какой-то мотивации, там, от какого-то пинка. И вот когда ты такой вот болтаешься, да, и от внешних воздействий тебя колышет немножко, да, тогда ты, скорее всего, использованный ресурс кем-то в чужих интересах, да. Какая у меня, например, мечта? Однажды, когда я понял, что если государство заказчик школьного и дошкольного образования, вот детские сады и школы, то это означает, наше общество автоматически получает людей, которые удобны, послушны, да, которые станут прекрасными офицерами, солдатами. Но это не все, что нужно людям, и вот не все, что нужно мне, и вот теперь моя мечта построить школу. Вот эта мечта меня однажды с постели подняла, и я не смог ее больше не делать. Вот так это работает. Третий главный способ – профукать свою жизнь. Ты постоянно уходишь от реальности. Это может быть алкоголь, наркотики, экстремальные виды спорта, вот это вот ощущение, что я прав, ты не прав, вот это постоянная доминация над другими. Или просмотр кино, сериалы там какие-то, YouTube. Запомни, важно не только наблюдать, но и делать. Все люди прекрасно знают, что если где-то рождение идет меньше, чем 2,2 человека на семью, то идет вырождение и вымирание нации. С людьми то же самое, что если мы видим, что мы более чем 100 человеком полезны в каком-то деле, в какой-то услуге, происходит благоустройство нашей жизни. Ну вот давай я задам тебе вопрос. От твоего существования в жизни сколько людей получили пользу? Четвертый способ – это когда ты делаешь только то, что ты умеешь. Вот ты живешь в оковах своей такой вот, знаете, умозрительности. И ты делаешь только то, что в ней уже находится. И все другое, что не укладывается у тебя в эту умозрительность, оно как бы, ну, отлетает от нее, как от стенки коробки, да? То есть ты не впускаешь в свою жизнь ничего нового. Неминуемо начинается день сурка, потому что ты давно живешь не в уютном домике ясности, а в тюрьме, которую создал вокруг себя. Но ведь понятно же, что все пряники или все грибы там, где еще не было грибников или где еще пряники эти никто не достал и не скушал, да? Ну это как бы понятно, но почему-то мы предпочитаем ходить по хайвеям, по натоптанным дорожкам, где нет никаких грибов. Ну и, наконец, пятый, главный способ профукать свою жизнь. Ты не понимаешь, что жизнь, она конечна, она закончится. И потому ты постоянно откладываешь жизнь. Сперва ты учишься, чтобы потом начать жить. Потом ты берешь ипотеку, чтобы после того, как ты ее выплатил, начал жить. Да? Ты постоянно готовишься к жизни. А что, если я тебе скажу, что жизнь идет прямо сейчас? Возможно, ты узнал себя в этих пунктах. Может быть, во всех 5 пунктах узнал себя. И это плохая новость. Но есть и хорошая новость. Ведь теперь у тебя появился этот список. Значит, появляется шанс.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В иерархии факторов, влияющих на успех, окружающие нас люди занимают особое место. Идеи, эмоции и линии поведения заразительны. Проводя жизнь в компании ленивых и вечно подыскивающих оправдания своей пассивности людей, мы невольно впитываем их жизнебоязненные стратегии. Если же с другой стороны нас окружают мужественные, честные и стремящиеся к мудрости индивидуальности, то наша сущность без сомнения расцветет под их влиянием. Знаменитое фримингемское исследование обнаружило, что риск ожирения человека увеличивается на 57%, если его друг недавно набрал лишний вес. То же самое относится и к семейным парам. Если ваша половинка наела бока, вы последуете ее примеру с вероятностью 37%. Словом, даже самые близкие люди могут делать нас хуже. И я не раз говорил о том, что следует делать в такой ситуации. Изменять свое окружение. Избавляться от влияния людей, с кем вам не по пути, и проводить время с носителями качеств, которые вы бы хотели в себе культивировать. Однако, легче сказать, чем сделать. Конечно, если вашей целью является заработок денег, гонка за социальным статусом, развлечение в веселой компании и комфортная жизнь, скорее всего, вы с легкостью найдете людей, разделяющих ваши цели. Но если вы хотите развить характер, нащупать собственные границы и сформировать жизнь, наполненную смыслом, то встретить даже одного друга с похожими ценностями будет очень трудно. Большую часть времени вы будете вынуждены проводить среди тех, кто вас не понимает. Немногие из нас могут выбирать окружение и свободно назначать исключительно тех людей, кто близок к нашей сущности. Так как сохранить стойкость? Как, будучи в длительном поиске родственной души, несмотря на пагубное влияние своего окружения, не забыть, кем ты являешься? Для начала нужно очень хорошо понять, кем ты, собственно, являешься. К сожалению, нельзя просто однажды проснуться и решить, что ты за человек. Индивидуальность гравируется со временем, личность рождается в действии, поэтому проводите больше времени в творчестве, размышлении и самовыражении. Это значительно укрепит ваше понимание самого себя и даст мощный фундамент, на котором можно стоять, не опасаясь внешнего давления. Чем больше вы фокусируетесь на деле, которое ценно само по себе, и чем лучше вы становитесь в таком деле, тем крепче станет ваша связь с собственной сущностью. Проблема многих людей заключается в том, что они не считают нужным овладевать каким-то ремеслом по-настоящему, становиться в нем мастером, оттачивать свои навыки. Вместо этого они тратят большую часть своего времени, объясняя, что их ситуация уникальна, что плохое государство, экономика, институт, семья и друзья не позволяют им проявлять собственный потенциал. Но несмотря на то, что другие люди действительно могут сделать нашу жизнь более трудной, в конце концов, только наши решения и действия, либо их отсутствие, по-настоящему определяют то, кем мы станем. Если бы вы хотя бы на кусочек дня стали приглушать назойливый шум своего окружения и стали бы посвящать его систематическому развитию собственных навыков, то вскоре заметили бы, что власть окружения ослабляет свою хватку, и что вы со все большей легкостью можете прогрессировать под его давлением. Вместе с новоприобретенной преданностью своему делу, нам следует по-другому начать смотреть на окружающих. Попробуйте воспринимать людей как факты, так словно они являются неодушевленными объектами внешнего мира. Проблема в том, что мы непрерывно осуждаем других людей, хотим, чтобы они стали теми, кем не являются. Нам бы хотелось, чтобы они думали и действовали определенным образом, зачастую так, как мы думаем и действуем. А поскольку этого никогда не происходит, мы находимся в состоянии постоянного напряжения. Вместо этого смотрите на человека как на феномен настолько нейтральный, насколько нейтральна комета или дерево в лесу. Это, однако, не значит, что к ним следует относиться холодно или непонимающе. Наоборот, пробуйте понимать их по-настоящему и принимать такими, какие они есть, с их несовершенствами и недостатками, так словно они работают по объективным законам природы, как ветер или солнечный свет. Не только ваши близкие будут вам благодарны за такое принятие, но и вы освободитесь от грузного бремени, что тащили раньше. Вам больше не придется бесконечно изменять свое окружение. Если вы последуете этим советам, то есть будете систематически посвящать себя своему делу и начнете смотреть людей больше как на факты окружающей реальности, то вскоре в вас образуется целостность и крепость, что сама по себе притягивает нужных людей. Такая трансформация – это процесс преданного внимания к себе, требующий гигантской честности с собой и неубиваемой упрямости. Но оно того стоит. Как писал Чехов в своем письме издательству, напишите, как молодой человек, воспитанный на чиноподчинении, целовании рук, поклонении чужим мыслям и лицемерии, выдавливает из себя по каплям раба, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах

0: течет уже не рабская кровь, а настоящая, человеческая. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан инициировало проверки автозаправочных станций Дагестана в связи с отсутствием топлива. Об этом сообщает руководитель управления Каир Бабаев. Кстати, по его словам, ведомство уже запросило для анализа данные об объемах поставок горючего в Дагестан, а также о фактической реализации бензина и дизельного топлива на АЗС. В случае выявления нарушений антимонопольный орган примет меры реагирования в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кстати, как отмечает в УФАС, одной из возможных причин топливного кризиса стали сбои в работе заводов-изготовителей. Ну а Магомед Рамазанов вместе с главой Дербента Ханларом Пашабековым проверил ход строительства социальных объектов в микрорайоне Южный, это в Дербенте. Проект комплексного развития территории предусматривает возведение 365 тысяч квадратных метров жилых и 275 тысяч нежилых помещений. Кстати, в рамках федеральных проектов строится школа на 1202 детских сада на 140 мест каждый. Магомед Рамазанов поручил профильным органам оказать содействие в обеспечении объектов инженерной инфраструктуры. Я напомню, что вот в эксплуатацию запланирован Дербенте на 2027 год. Но имущество банкротной компании «Каспий Тара» выставлено на торги в Дагестане. Я напомню, что предприятие, зарегистрированное в Каспийске в 2013 году, специализировалось на выпуске различной тары. В настоящее время компания признана банкротом. В отношении нее введена процедура конкурсного производства. Имущество реализуется в рамках мероприятий по погашению задолженности перед кредиторами. Торги проводятся на открытой основе. Участие в них могут принять все заинтересованные лица. Я напомню, что вырученные средства будут направлены на расчеты с кредиторами в порядке, установленные законодательством России. А Махачкала в этом году получит 141 автобус. Это стало возможным благодаря участию Дагестана в двух программах Министерства транспорта России. Первое предполагается использование механизма льготного лизинга через государственную транспортную лизинговую компанию. В ее рамках запланирована закупка 78 единиц транспортного средства среднего класса. Материнский капитал в следующем году может составить 767 тысяч рублей на первого ребенка, на второго примерно 1 миллион 13 тысяч, если семья раньше не получала выплату за первенца. Такой прогноз РИА Новости озвучил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Кстати, по его словам, при расчете можно ориентироваться на индексацию примерно в 5%. Если маткапитал уже был оформлен на первого ребенка, доплата после рождения по предварительной оценке составит около 247 тысяч рублей. При этом точный размер выплаты станет известен позже, после того, как будут подведены итоги инфляции за этот год, и правительство примет соответствующее решение. Ну а в нашей стране может появиться сервис для подачи и рассмотрения апелляции по результатам ЕГЭ на портале госуслуги. Об этом сообщил начальник управления Рособорнадзора Нина Бугулова. Кстати, ее слова передает ТАСС. Сейчас я напомню, что региональные конфликтные комиссии принимают и рассматривают апелляции в электронном виде, соблюдая требования по защите персональных данных. Параллельно Минцифры и Рособорнадзор переводят систему в государственную итоговую аттестацию на платформу Гостек. Кстати, на ее базе в дальнейшем может появиться сервис для работы с апелляциями. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я очень много езжу по миру, в Европу, в Азию, в Австралию, на Ближний Восток, 2-3-4 раза в год в Африку. Бывает, что мне нужно несколько раз в месяц слетать в Азию. И люди спрашивают меня, как ты адаптируешься ко времени? Как ты справляешься с джетлагом? Потому много лет назад я вывел формулу преодоления джетлага, и с тех пор у меня нет с этим проблем. Эта формула совершенно бесплатно доступна на моем сайте. Она называется «Формула Брайана от джетлага». Но сейчас я вам все о ней расскажу, и вы тоже забудете про проблемы джетлага. Кстати, я рассказал ее Стивену Кови, и он потом говорил, что просто чудо какое-то. Эта формула изменила его жизнь. И сейчас вы ее тоже узнаете. Во-первых, во время перелета пейте много воды. Нужно пить где-то литр на один час перелета. Вы немного опухнете, и ваш живот будет колыхаться, как желе. Но это все очень быстро сойдет, когда вы прилетите. Это первое. Второе, когда вы прибудете на место, примите горячую ванну. Причем нужно 5 минут горячей ванны на 1 час разницы во времени. Если этого не сделать, то каждый час разницы во времени потребует целого дня на адаптацию. Но если принять 5 минут самой горячей ванны, которую вы только можете выдержать на каждый час разницы во времени, потом еще час, чтобы остыть, и затем немного вздремнуть, может быть, 15-20 минут, и вы уже проснетесь в новом часовом поясе. Потом вы ложитесь спать в обычное время и просыпаетесь утром, когда вам нужно. И у вас нет никакого джетлага. Конечно, есть разные способы, но все, кто пробовал эту формулу, говорили, что она изменила их жизнь. Например, я прилетел в Европу в понедельник, и, действуя по своей формуле, я выступаю уже во вторник, а потом в среду, в четверг, пятницу, субботу, воскресенье я выступаю каждый день в новой стране весь день. И у меня нет вообще никакого джетлага. Вам тоже это поможет.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Закон трех задач. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Письмо тому, кто устал. Философия принадлежит Теодору Рузвельту, и звучит она предельно просто. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Я не предлагаю вам очередную волшебную таблетку. Я предлагаю философию, которой больше 100 лет, и практический метод, который из нее вырастает. В этих 9 словах спрятано лекарство от главной болезни зрелого человека – болезни ожидания. Ожидание лучшего момента, больших ресурсов, более спокойного периода. Этот момент не наступит, и именно осознание этого, как ни странно, освобождает. Метод, который вырастает из философии, тоже прост. 3 задачи в день. Не 20, не список всего важного. 3 реальных действия, которые двигают вашу жизнь вперед. Звучит слишком скромно? Подождите делать выводы.
1: К концу книги вы поймете, почему именно скромность масштаба — единственный честный путь к большим результатам для человека, у которого нет лишнего времени на иллюзии. Давайте начнем. Часть 1. Почему списки дел вас подводят? Глава 1. Ловушка когда-нибудь потом. Есть особая категория целей, которые не выполняются и не отменяются. Они просто переезжают. Из этого года в следующий. Из этого десятилетия в туманное потом. Выучить язык, заняться здоровьем, написать книгу, сменить работу, наладить отношения с отцом. Эти цели не умирают, они зависают в воздухе, и каждая из них тихо забирает у вас немного энергии. С годами таких зависших целей накапливается критическая масса. Это и есть груз отложенной жизни. Он не виден на весах и не отражается в медицинской карте, но именно он создает то фоновое ощущение, которое многие описывают словами «я как будто живу не до конца». Иллюзия идеального момента. Главный механизм этой ловушки — вера в то, что существует правильный момент для начала.
2: Мы говорим себе: «Вот закончу этот большой проект и займусь собой. Вот выйдем из финансового кризиса и подумаю о смене работы. Вот дети чуть подрастут, и у меня появится время». Проблема в том, что проект сменяется новым проектом, кризис — другим кризисом, а подросшие дети приносят не меньше забот, чем маленькие, просто другие. Идеального момента не существует как факт реальности. Он существует только как удобное оправдание для того, чтобы не начинать. Психологически это объяснимо. Начать — значит рискнуть. Значит признать, что результат может оказаться не блестящим. Пока цель остается в статусе «когда-нибудь потом», она остается совершенной и неуязвимой.
1: Стоит начать, и она становится обычным несовершенным делом, которое можно сделать плохо. Цена ожидания. Вот что важно понять в зрелом возрасте и чего невозможно понять в 20 лет. Время — невозвратный ресурс. Деньги можно потерять и заработать снова. Здоровье можно частично восстановить. Время нельзя. Год, проведенный в ожидании лучшего момента, ушел навсегда. Посчитайте грубо. Если вам 42, и вы хотите дожить активным до 80, у вас впереди примерно 38 лет. Из них на сон уходит около трети. На работу, пока вы работаете, еще значительная часть. На бытовую рутину тоже. Свободного времени, которое вы можете направить на то, что действительно важно, остается удивительно мало. И каждый год ожидание вычеркивает из этого скудного запаса очередную строку. Я не пишу это, чтобы напугать. Страх — плохой двигатель, он быстро выдыхается. Я пишу это, чтобы вернуть вещам их реальный вес. Когда вы по-настоящему почувствуете, что год — это не абстракция, а конкретный и счастливый кусок вашей единственной жизни, у вас пропадет желание раздаривать эти годы иллюзии потом. Главная мысль главы. Откладывание — это не пауза, это решение. Каждый раз говоря «потом», вы выбираете не жить именно сегодня. Глава 2. Тирания бесконечного списка. Парадокс продуктивности нашего времени. Чем больше инструментов для управления делами, тем сильнее ощущение, что мы ничего не успеваем. Списки дел, которые задумывались как способ снять тревогу, превратились в ее источник. Почему длинный список повышает тревогу? Представьте список из 30 задач. Что вы чувствуете, глядя на него? Не контроль, вы чувствуете давление. 30 невыполненных обязательств смотрят на вас одновременно, и каждое требует внимания. Мозг не способен спокойно держать в фокусе 30 открытых вопросов. Он начинает метаться. Исследования показывают, что когнитивная нагрузка от невыполненных задач существует, даже когда мы этими задачами не занимаемся. Список из 30 пунктов не делает вас в 30 раз продуктивнее. Он делает вас в 30 раз тревожнее.
0: Эффект Зейгарник. В 1920-х годах психолог Блюма Зейгарник заметила любопытную вещь. Официанты прекрасно помнят заказы, которые еще не оплачены, и почти мгновенно забывают их, как только счет закрыт. Незавершенное действие держится в памяти и потребляет ресурсы. Завершенное отпускает. Это и есть эффект незавершенности. Каждая незакрытая задача в вашем списке — это маленькая открытая вкладка в браузере вашего сознания. 30 открытых вкладок. Неудивительно, что к вечеру вы чувствуете себя выжатым, хотя вроде бы ничего особенного не делали. Вы весь день держали в фоне 30 открытых процессов. Хроническая усталость зрелого человека часто связана не с объемом сделанного, а с объемом не сделанного, но удерживаемого в голове. Быть занятым против быть результативным. Это разные состояния, и общество регулярно их путает. Занятость — это движение. Результативность — это движение в нужном направлении. Можно весь день отвечать на письма, тушить мелкие пожары, переключаться между задачами и лечь спать в полном изнеможении, не сдвинув ни на сантиметр ничего по-настоящему важного. Это занятость без результата. Она особенно коварна, потому что дает чувство усталости, неотличимое от усталости от настоящей работы. Вы устали, значит, вы трудились. Но трудились ли вы над тем, что важно? Длинный список идеально обслуживает иллюзию занятости. Вы вычеркиваете мелкие пункты, испытываете микроудовлетворение и не замечаете, что главное так и осталось нетронутым внизу страницы, там, где оно лежит уже третий месяц. Главная мысль главы. Список дел должен служить вам, а не вы ему. Если в конце дня вы устали, но не приблизились к важному, вы стали жертвой тирании списка. Глава 3. Философия трех слов. Вернемся к формуле Рузвельта и разберем ее по частям, потому что в ней вся опора метода. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Что можешь — про реальные силы, а не про идеальные. Большинство планов проваливается, потому что мы планируем для идеальной версии себя, для того, кто выспался, полон энергии, не отвлекается и не болеет. Но жить-то приходится реальной версии, уставшей после совещаний, с недосыпом, с болеющим ребенком. Делай, что можешь — это разрешение работать из своей реальной формы. Не из той, какой вы должны были бы быть. Это не призыв к лени, это призыв к честности. Иногда «что можешь» — это рывок на пределе, а иногда — один маленький шаг, потому что сегодня больше сил просто нет. И оба варианта легитимны. С тем, что имеешь, про ресурсы под рукой. У вас никогда не будет всех нужных ресурсов одновременно. Никогда не сойдутся в одной точке свободное время, деньги, энергия, нужные люди и подходящие обстоятельства. Ждать этого значит ждать вечно. С тем, что имеешь, это призыв инвентаризировать то, что уже есть, и начать с этого. У вас есть 30 свободных минут? Это ресурс. У вас есть один знакомый в нужной сфере? Это ресурс. У вас есть навык, которым вы пользуетесь на работе? Это ресурс, применимый и в другом месте. Большинство людей недооценивают то, что уже держат в руках, потому что мечтают о том, чего пока нет. Там, где ты есть. Про текущую точку, а не про желаемую. Мы хотим стартовать из идеальной позиции. С хорошей должности, из стабильного финансового положения, из спокойного периода. Но стартовать можно только оттуда, где вы стоите прямо сейчас. С нынешней работы, с нынешним телом, с нынешними отношениями. Там, где ты есть, это принятие текущей точки как единственно возможной отправной. Не как приговор, а как реальность, от которой можно оттолкнуться. Почему ограничение — это свобода? Здесь кроется главный психологический разворот книги. Мы привыкли думать, что свобода — это когда возможностей много. На самом деле избыток возможностей парализует. Когда можно сделать что угодно, чаще всего не делаешь ничего. Ограничение 3 задачи снимает с вас невыносимый груз бесконечного выбора. Вы не обязаны держать в голове все. Вы отвечаете только за 3 действия. Это не клетка, это рама,
2: внутри которой наконец-то можно начать рисовать.
1: Художник, которому дали белый лист и сказали «нарисуй что угодно», теряется.
2: Художнику, которому дали тему и формат, легче начать.
1: Принятие реальности, текущей, несовершенной, ограниченной, это не капитуляция. Это стартовая точка силы, потому что бороться с реальностью бессмысленно. Она всегда выигрывает. А вот опереться на нее и оттолкнуться можно.
2: Главная мысль главы. Ограничение не отнимает свободу, оно ее создает. Три задачи освобождают вас от тирании всего остального. Часть вторая. Метод трех задач. Глава четвертая. Анатомия правильной задачи. Метод трех задач не работает, если три задачи выбраны неправильно. Можно выбрать три мелких, удобных, безопасных дела и снова потратить день впустую, только теперь с чувством ложной добродетели. Я же выполнил свой план. Поэтому начнем с главного. Что вообще считать достойной задачей? Три критерия значимой задачи. 1. Важность.
1: Задача связана с тем, что для вас по-настоящему значимо, с одной из больших областей жизни – карьера, здоровье, отношения, развитие. Вопрос-проверка. Если я буду делать это каждый день в течение года, изменится ли моя жизнь? Если ответ нет, это не задача дня, это рутина.
2: Второе. Выполнимость. Задача реально выполнима за один день в ваших нынешних условиях. Сменить профессию – не задача, это цель. Отправить резюме в две компании – задача. Если пункт нельзя завершить за день, его нужно дробить, пока не получится выполнимый кусок. Третье. Продвижение. Задача двигает вас вперед, а не удерживает на месте. Ответить на письма – это поддержание. Написать первую страницу заявки на грант – это продвижение. В трех задачах дня должно быть хотя бы что-то, что не возвращает вас к нулю, а сдвигает с него. Идеальная задача дня отвечает всем трем критериям. Она важна, выполнима сегодня и продвигает вас вперед.
1: Срочное против важного в зрелом возрасте. В молодости срочное и важное часто совпадают. В зрелости они расходятся все сильнее. Срочное – это то, что кричит. Горящий дедлайн, звонок начальника, поломка машины. Важное – это то, что молчит. Ваше здоровье, ваши отношения, ваш долгосрочный проект. Молчит, потому что у него нет дедлайна, до тех пор, пока однажды не становится поздно. Главная ловушка взрослого человека – жизнь, целиком построенная на реакции на срочное. Вы тушите пожары с утра до вечера и не замечаете, как годами не делаете ничего важного, потому что важное не кричит. Метод трех задач – это способ ежедневно отвоевывать у срочного хотя бы немного места для важного. Договоримся о правиле. Хотя бы одна из трех задач дня должна быть важной, но не срочной. Той самой, которая молчит. Почему именно три? Почему не одна? Одна задача слишком хрупка. Если день сломался и единственная задача не пошла, вы остались ни с чем, с чувством полного провала. Три дают устойчивость. Даже выполнив одну, вы сдвинулись. Почему не 10?
3: 10 – это снова список, снова тирания, снова распыление. 10 задач не помещаются в один реальный день взрослого человека, у которого есть еще и работа, и семья, и быт. 3 – это золотая середина. Достаточно, чтобы покрыть разные сферы жизни, достаточно мало, чтобы удержать в фокусе и реально выполнить. 3 задачи помещаются в голове целиком, без записи. 3 – это число, которое человек способен держать как обещание самому себе.
1: Главная мысль главы. 3 задачи – это не «сколько успею», а «что действительно имеет значение». Выбор 3 – акт расстановки приоритетов, а не планирования. Глава 5. Утренний выбор. Метод живет или умирает в одном ежедневном моменте, когда вы определяете 3 задачи. Этот момент должен стать ритуалом – коротким, неизменным, защищенным. Ритуал определения 3 задач. Утром, до того, как вы откроете рабочую почту и впустите в голову чужие приоритеты, выделите 5 минут. Только 5. Чашка кофе, тишина, лист бумаги или экран.
3: И один вопрос. Какие 3 действия сегодня по-настоящему сдвинут мою жизнь вперед?
1: Запишите 3 задачи. Сформулируйте их как конкретные действия, начинающиеся с глагола. Не «проект», а «написать раздел отчета». не здоровье, а сходить на 40-минутную прогулку. Не мама, а позвонить маме и договориться о визите к врачу. Запишите и закройте список. Больше вы сегодня к выбору не возвращаетесь. Решение принято. Это критично. Половина усталости от планирования возникает от того, что мы целый день пересматриваем приоритеты. Выбрали утром, выполняем днем. Техника вечернего якоря. Есть улучшение, которое многократно повышает эффективность ритуала. Определяйте три задачи не утром, а накануне вечером. Звучит как мелочь, но разница огромна. Во-первых, утром вы не тратите свежие силы на решение, а сразу действуете. Выбор уже сделан. Во-вторых, ваш мозг во время сна продолжает фоном обрабатывать поставленные задачи, и нередко утром приходит готовое решение.
3: В-третьих, вечерний выбор закрывает день. Вы ложитесь спать не с тревогой, что там завтра, а с ясностью. Я знаю свои три шага. Вечерний якорь — это планирование завтрашнего дня сегодня. 5 минут перед сном вместо прокручивания тревог в постели.
1: Шаблоны для разных ролей. Три задачи выглядят по-разному в зависимости от вашей роли. Вот ориентиры. Для руководителя. Одна задача — стратегическая. То, что двигает команду /направление вперед. Одна — управленческая. Важный разговор, решение, делегирование. Одна — личная. Здоровье, отношения, развитие. Для специалиста. Одна — по ключевому проекту. Главная профессиональная ценность дня. Одна — по развитию. Навык, обучение, рост, который повысит вашу стоимость. Одна — личная. Для родителя в активной фазе семьи. Одна — по работе /доходу. Одна — по семье. Качественное присутствие, не быт. Одна — по себе. То, что легче всего приносится в жертву и потому требует защиты.
3: Обратите внимание, почти во всех шаблонах есть личная задача. Это не случайность. У зрелого человека именно личное вытесняется первым. Метод сознательно бронирует под него место. Главная мысль главы. Выбор трех задач — это 5-минутный ритуал, который определяет качество всего дня. Защищайте этот ритуал, как защищают важную встречу. Глава 6. Работа с тем, что имеешь. Вторая часть формулы Рузвельта «с тем, что имеешь» на практике означает умение видеть и использовать свои реальные ресурсы, а не оплакивать отсутствующие. Аудит реальных ресурсов. Сядьте однажды и честно проведите инвентаризацию по 4 категориям. Время. Не то, которое хотелось бы иметь, а то, которое реально есть. Где в вашем дне прячутся свободные 20-30 минут? Дорога, обеденный перерыв, час после того, как дети уснули. Большинство людей утверждает, что у них совсем нет времени. Но при честном аудите находят от 60 до 90 минут в день, которые сейчас уходят в никуда, в ленту соцсетей, в бесцельный скроллинг новостей. Энергия. В какое время суток вы наиболее ясны и продуктивны? У кого-то это раннее утро, у кого-то поздний вечер. Это ваш золотой ресурс, и важнейшие задачи нужно ставить именно на пик энергии, а не на ее спад. Навыки. Что вы уже умеете делать хорошо? За годы карьеры вы накопили компетенции, которые применимы шире, чем вам кажется. Умение вести переговоры, структурировать информацию, управлять людьми — все это переносимый капитал. Связи. Кого вы знаете? Сеть контактов, накопленная к 40 годам, — огромный ресурс, который большинство недооценивает. Часто нужный человек находится на расстоянии одного звонка или одного сообщения. Перестать ждать лучших условий. После аудита обычно наступает отрезвление. Ресурсов больше, чем казалось. Не идеальное количество, но достаточное, чтобы начать.
4: Привычка ждать лучших условий — это форма перфекционизма, замаскированная под рассудительность.
3: Я начну вести блог, когда куплю хорошую камеру. Я займусь спортом, когда оплачу абонемент в нормальный зал. Но блог начинается с текста на телефоне, а спорт — с приседаний дома. Лучшие условия приходят к тем, кто начал в худших, а не наоборот.
1: Принцип минимально достаточного действия. Вот ключевой инструмент этой главы. Для любой задачи спросите себя, какое минимальное действие я могу совершить прямо сейчас с тем, что у меня есть? Не идеальное действие, минимально достаточное. То, которое реально сдвинет дело, даже если выглядит скромно. Хотите написать книгу, но нет двух свободных часов? Минимально достаточное действие – написать один абзац за 15 минут. Хотите наладить форму, но нет времени на зал? Минимально достаточное действие – 10 минут ходьбы. Хотите сменить работу, но нет готового резюме? Минимально достаточное действие – написать одну строчку опыта.
3: Сила этого принципа в накоплении. Один абзац в день – это книга за год. 10 минут ходьбы в день – это здоровая привычка через 3 месяца. Минимально достаточное действие побеждает грандиозный замысел, который так и не начался. Главная мысль главы. У вас уже есть все необходимое, чтобы сделать следующий шаг. Не идеальный шаг, следующий. Этого достаточно. Глава 7. Действие здесь и сейчас. Мы выбрали 3 правильные задачи. Мы знаем свои ресурсы. Осталось самое трудное – начать делать. Между планом и действием лежит пропасть, и называется она прокрастинацией. Прокрастинация без насилия над собой. Распространенный совет – просто заставь себя. Для зрелого человека это плохой совет. Сила воли – исчерпаемый ресурс, и к вечеру после рабочего дня и семейных забот его почти не остается.
4: Строить систему на силе воли – значит строить на песке. Важно понять, прокрастинация – это не лень и не дефект характера. Чаще всего это эмоциональная реакция избегания. Мы откладываем не саму задачу, а неприятное чувство, связанное с ней. Страх, что не получится, скуку, неопределенность, не знаю, с чего начать, перегрузку, слишком большая.
3: Значит, бороться надо не с собой, а с этим чувством. И главный инструмент здесь – снижение порога входа. Правило первого шага. Мозг сопротивляется не работе, а ее масштабам. Написать отчет пугает. Открыть документ и написать заголовок не пугает. Секрет в том, чтобы разбить задачу до такого крошечного первого шага, отказаться от которого невозможно. Сформулируйте первый шаг так, чтобы он занимал 2 минуты и не вызывал внутреннего сопротивления. Не заняться спортом, а надеть кроссовки. Не разобрать почту, а открыть почтовый ящик. Не написать главу, а открыть файл и перечитать последний абзац. Здесь работает почти магический эффект. Начав, мы чаще всего продолжаем. Самое трудное – это переход из состояния покоя в состояние движения, преодолеть инерцию старта. После 2 минут надевания кроссовок вы уже на улице, и прогулка идет сама. Первый шаг – это не часть работы, это ключ, который заводит двигатель.
5: Закрывать день с чувством завершенности. Помните эффект Зейгарник из 2 главы? Незавершенное держит нас в напряжении, поэтому финал дня так же важен, как и его начало. Вечером посмотрите на свои 3 задачи. Что-то выполнено – отметьте это и позвольте себе почувствовать удовлетворение. Это не мелочь, отмечание выполненного закрывает вкладки в сознании и снижает фоновую тревогу. Что-то не выполнено? Здесь важна правильная установка. Не вините себя. Спросите спокойно, почему не сделал? Задача была слишком большая? Помешали обстоятельства? Неверно выбрал приоритет? И примите решение – перенести на завтра, разбить на меньший шаг или отпустить совсем. Цель – лечь спать не с грузом несделанного, а с ясностью. День, в котором вы выполнили хотя бы одну из 3 важных задач – это хороший день. День, в котором вы выполнили все 3 – отличный. А неделя таких дней складывается в движение, которого вы раньше не знали. Главная мысль главы. Не полагайтесь на силу воли, снижайте порог входа.
3: Самый важный шаг – первый. И он должен быть таким маленьким, чтобы от него нельзя было отказаться. Часть 3. Жизнь по закону 3 задач. Глава 8. Карьера и деньги после 35. После 35 отношения с карьерой меняются. Если раньше казалось, что впереди бесконечные возможности и любую можно отложить, то теперь приходит понимание – важные профессиональные решения нельзя откладывать бесконечно. И одновременно растет цена ошибки, ведь на вас держится семья, ипотека, обязательства. Большие цели через ежедневные 3 задачи. Парадокс в том, что именно большие профессиональные цели лучше всего поддаются методу 3 задач. Сменить сферу деятельности – пугающая, парализующая формулировка. Но она раскладывается на ежедневные шаги. Понедельник – изучить 3 вакансии в новой сфере, выписать требования. Вторник – найти и прочитать 1 статью о входе в эту профессию.
1: Среда – написать одному человеку, который уже там работает. Четверг – записаться на один вводный курс.
3: Пятница – обновить одну строку в резюме. Каждый шаг крошечный. Но через месяц таких шагов вы продвинулись дальше, чем за предыдущий год размышлений. Большая цель не требует большого рывка. Она требует ежедневного маленького движения в ее сторону. Рост дохода как серия действий. То же касается денег. Увеличить доход – абстракция, под которой обычно ничего не делается. Превратите ее в задачи. Подготовить аргументы и назначить разговор о повышении. Просчитать стоимость своей первой подработки на стороне. Изучить, сколько зарабатывают специалисты вашего уровня на рынке. Освоить один навык, который повышает вашу рыночную стоимость. Доход редко растет от одного героического поступка. Он растет от последовательности продуманных действий, каждая из которых помещается в одну из ваших трех ежедневных задач. Реальность второй карьеры.
4: После 40 многие переживают желание или необходимость сменить направление. Распространенный страх «уже поздно, поезд ушел». Но опыт показывает обратное. Те, кто запускает вторую карьеру, обладают огромным преимуществом перед молодыми. Накопленными связями, пониманием себя, финансовой подушкой, зрелостью суждений. Секрет успешной смены направления – не сжигать мосты в один день, а строить новый мост по доске за раз, оставаясь на старом берегу. Пока вы работаете на текущей работе, три ежедневные задачи постепенно возводят вашу новую профессиональную жизнь. И в какой-то момент мост оказывается достаточно крепким, чтобы перейти. Главная мысль главы. Любая большая карьерная цель – это не прыжок, а лестница. Метод трех задач строит по одной ступеньке в день. Глава 9. Здоровье и энергия. Есть область, которую зрелый человек откладывает чаще всего и с самыми тяжелыми последствиями – собственное тело. В молодости здоровье кажется бесплатным и бесконечным. После 35 оно начинает посылать сигналы. После 45 – счета. Почему именно сейчас нельзя откладывать? Тело после 35 перестает прощать небрежность так легко, как раньше. Метаболизм меняется, восстановление замедляется, накопленные привычки начинают давать плоды, хорошие или плохие. Это не повод для паники, а повод для внимания. Важная мысль. Здоровье – это та самая важная, но не срочная задача из 4 главы. Оно молчит, оно не кричит дедлайном, пока однажды не закричит диагнозом. И именно поэтому его нужно сознательно вносить в три ежедневные задачи, потому что само оно о себе не напомнит вовремя. Три задачи для тела без фанатизма. Метод трех задач прекрасно работает со здоровьем, потому что защищает от двух крайностей – полного игнорирования и изнуряющего фанатизма, который тоже быстро заканчивается срывом. Не нужно превращать жизнь в спортивный лагерь, нужны маленькие, устойчивые действия. Пройти от 7 до 8 тысяч шагов. Лечь спать на час раньше. Приготовить один здоровый прием пищи вместо заказа еды. Сделать 10 минут зарядки или растяжки. Выпить воды вместо третьей чашки кофе. Одна задача по здоровью в день – это не геройство. Это страховка вашего будущего, оплачиваемая маленькими ежедневными взносами. Через год ежедневных прогулок ваше тело будет другим, через 5 лет – несопоставимо другим. Управление энергией, а не временем. Здесь ключевой сдвиг для зрелого человека. Мы привыкли управлять временем, но настоящий дефицитный ресурс после 35 – это не время, а энергия. Можно иметь свободный вечер и не сделать ничего, потому что вы выжаты. А можно в плотном дне найти прилив сил и свернуть горы. Управлять энергией значит знать свои пики – из аудита в 6 главе, и ставить важное на них. Защищать сон как фундамент всего. Недосып обнуляет любую систему продуктивности. Делать паузы до того, как наступило истощение, а не после. Замечать, что забирает энергию, определенные люди, новости, токсичные дела, и сокращать это. Время одинаково у всех – 24 часа. Энергия – то, чем эти часы наполнены. Управляя энергией, вы управляете качеством своей жизни, а не только ее расписанием. Главная мысль главы. Тело – единственное место, где вам предстоит прожить всю жизнь.
1: Одна ежедневная задача по здоровью – это аренда, которую вы платите за будущее. Глава 10. Отношения и семья. Есть сферы, которым язык продуктивности не применим в принципе. Нельзя оптимизировать любовь к ребенку. Нельзя масштабировать брак. Нельзя делегировать отношения со стареющими родителями. И тем не менее, именно эти сферы чаще всего страдают от нашей вечной занятости. То, что нельзя оптимизировать. Опасность метода продуктивности в том, что его можно по ошибке применить к отношениям как к проекту. Эффективно, по графику, с измеримым результатом. Это разрушительно. Отношения живут не эффективностью, а присутствием. Поэтому задачи в этой сфере выглядят иначе. Они не про результат, а про качество контакта.
3: Не провести время с ребенком, а полчаса поиграть, отложив телефон в другую комнату.
1: Не уделить внимание супругу, а поговорить вечером 20 минут без обсуждения быта и детей. Не навестить родителей, а позвонить отцу и выслушать его, не торопясь повесить трубку. Качество присутствия вместо количества часов. Распространенное заблуждение – мне нужно больше времени с близкими. Часто нужно не больше времени, а более качественное время. Ребенку не нужны 8 часов вашего физического присутствия, в течение которых вы мыслями на работе. Ему нужны 20 минут, когда вы целиком с ним, глазами, вниманием, душой. Это хорошая новость для занятого человека. У вас может не быть 8 часов, но 20 минут полного присутствия у вас есть почти всегда. И именно они запоминаются, именно они строят связь. Качество присутствия – вот валюта отношений, и она доступна даже в самом плотном графике.
3: Три задачи для брака, детей, родителей. Сознательно включайте отношения в свои ежедневные три задачи, хотя бы несколько раз в неделю, потому что близкие, как и здоровье, не выставляют дедлайнов. Они терпеливо ждут, пока вы освободитесь. А потом дети вырастают, а родителей не становится. И оказывается, что времени, которое казалось бесконечным, не было вовсе. Для брака маленькие регулярные действия важнее редких грандиозных жестов. Один искренний разговор в неделю ценнее одного отпуска в год. Для детей включенность в их реальный мир, что они смотрят, чем увлечены, что их тревожит. Одна задача – узнать что-то новое о жизни своего ребенка. Для стареющих родителей регулярное внимание, помощь с конкретным делом, простое выслушивание. Одна задача – сделать для родителя что-то, что облегчит ему день. Эти задачи никогда не будут срочными. В этом их опасность, и поэтому в этом необходимость их сознательно планировать.
1: Главная мысль главы – отношения нельзя оптимизировать, но им можно ежедневно уделять качественное присутствие. 20 минут полного внимания дороже целого дня рассеянного. Глава 11. Когда все рушится. До сих пор мы говорили о методе в условиях относительно нормальной жизни. Но зрелый человек знает, жизнь регулярно выходит из берегов. Болезнь, своя или близкого, потеря работы, развод, финансовый удар. Что делать с методом, когда рушится сама почва под ногами? Метод в условиях кризиса. Именно в кризисе философия Рузвельта раскрывается полностью. Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Это, по сути, инструкция по выживанию в шторм. В кризисе масштаб возможного резко сжимается, и это нормально. Если в обычный день три задачи — это движение вперед, то в кризисный день три задачи могут быть просто удержанием на плаву. Сделать один звонок по решению проблемы. Поесть и поспать. Да, в кризисе это законная задача. Сделать одно маленькое дело, которое возвращает чувство контроля. В шторм не плывут к далекому берегу. В шторм держатся на воде. И три скромные задачи становятся теми тремя точками опоры, которые не дают утонуть в хаосе. Делай, что можешь, как опора. В тяжелые периоды самое разрушительное — это ощущение полной беспомощности, когда кажется, что ты не контролируешь ничего. Метод трех задач возвращает крошечный, но реальный участок контроля. Ты не можешь контролировать болезнь, рынок труда или поведение другого человека, но ты можешь сделать три конкретных дела сегодня. И этого достаточно, чтобы не рассыпаться. «Делай, что можешь» снимает невыносимое требование «реши все и сразу». Ты не обязан решить весь кризис сегодня. Ты обязан только сделать то, что в твоих силах именно сегодня. Остальное — завтра, по тем же трем задачам за раз. Восстановление после провала. Иногда удар уже случился, проект провалился, вас уволили, дело не вышло. Здесь работает важный принцип — провал не отменяет метод, он его перезапускает.
3: После падения не нужно героического подъема. Нужно вернуться к самым скромным трем задачам и начать заново. С того места, где вы есть теперь. Не с того, где вы были до падения. С нового, более низкого, но реального старта. Это и есть устойчивость. Не способность не падать, а способность каждый раз вставать и снова выбирать три задачи на завтра. Люди, которые проходят через кризисы и выходят крепче, отличаются не тем, что не падают, а тем, что у них есть простой, надежный способ начать сначала. Три задачи — это и есть такой способ. Главная мысль главы. В кризисе метод не отменяется, он становится спасательным кругом. Когда не можешь сделать все, делай три вещи. Этого хватит, чтобы выжить и начать восстановление. Часть 4. Система на годы. Глава 12. От дня к жизни. Метод трех задач может показаться слишком сфокусированным на сегодня. Возникает законный вопрос, как ежедневные мелкие шаги связываются с большой жизнью, с теми целями, которые измеряются годами и десятилетиями. Без этой связки метод рискует превратиться в бег на месте, пусть и очень дисциплинированный. Связка дня с большими целями. Представьте три уровня. Верхний — десятилетние цели. Кем вы хотите быть через 10 лет? Какой жизнью жить? Это горизонт, ваш компас. Не детальный план, а направление. Средний — годовые цели. Что должно произойти в этом году, чтобы вы двигались к десятилетнему горизонту? 3-5 ключевых результатов на год по основным сферам. Нижний — ежедневные три задачи. Конкретные действия сегодня, которые работают на годовые цели. Магия в том, что эти уровни связаны. Когда утром или вечером вы выбираете три задачи, хотя бы одна должна быть спущена сверху, то есть служить годовой цели, а не только тушить сегодняшний пожар. Так ежедневный метод перестает быть локальным и становится двигателем большой жизни. Без верхних уровней три задачи рискуют стать просто эффективным выполнением чужих и мелких дел.
4: С верхними уровнями каждый день — это камень в стене здания, который вы осознанно строите. Еженедельный и ежемесячный пересмотр. Чтобы связка работала, нужны точки сверки. Раз в неделю, от 15 до 20 минут, оглянитесь на прошедшую неделю. Двигались ли ваши три задачи к годовым целям или утонули в текучке? Что выполнено, что застряло? Спланируйте фокус на следующую неделю. Какая большая цель требует внимания?
3: Раз в месяц, полчаса, шире взгляд. Все ли важные сферы получают внимание, или одна, часто здоровье или отношения, систематически выпадает? Нужно ли скорректировать годовые цели? Жизнь могла измениться? Эти ритуалы пересмотра — то, что не дает методу выродиться. День дает движение, неделя дает направление, месяц дает корректировку курса. Как избежать выгорания? Парадокс. Люди выгорают не от того, что много работают, а от того, что много работают не над тем или без передышки и смысла. Метод трех задач защищает от выгорания тремя способами.
4: Во-первых, он ограничивает нагрузку. Три задачи, а не 30, не дают взять на себя невыносимое. Во-вторых, он встраивает баланс. Задачи распределяются по сферам, включая здоровье и отношения, не давая работе сожрать все. В-третьих, он дает смысл. Связка с большими целями превращает рутинные действия в осмысленные движения, а смысл — главное топливо.

0: Создание собственной версии. У каждого своя жизнь, свой ритм, свои сферы. Подгоните метод под себя, ответив на несколько вопросов. Когда вы выбираете три задачи? Утром или вечером? Вечерний якорь. Попробуйте оба варианта пару недель и оставьте тот, что работает. Где вы их фиксируете? Бумажный блокнот, заметки в телефоне, специальное приложение? Выбирайте то, к чему реально вернетесь. Какие сферы для вас ключевые? Может, у вас их не 4, а 5? Добавьте, например, творчество или духовное. Какое у вас правило баланса? Например, минимум одна задача в день – личная. Или минимум две задачи в неделю – про здоровье. Запишите эти ответы. Это и есть ваш персональный кодекс – личная конституция метода трех задач. 30-дневный план внедрения. Не пытайтесь внедрить все сразу. Вот мягкий путь на месяц. Неделя первая. Привыкание. Каждый день выбирайте всего три задачи. Не гонитесь за качеством выбора. Учитесь самой привычке. Вечером отмечайте выполненное. Неделя вторая. Качество задач. Применяйте три критерия. Важность, выполнимость, продвижение. Следите, чтобы хотя бы одна задача была важной, но не срочной. Неделя третья. Баланс и ресурсы. Распределяйте задачи по сферам жизни. Проведите аудит ресурсов из шестой главы. Используйте принцип минимально достаточного действия и правила первого шага. Неделя четвертая. Система. Добавьте еженедельный пересмотр. Свяжите ежедневные задачи с двумя-тремя годовыми целями. К концу месяца проведите первый месячный обзор. Через 30 дней метод перестанет быть техникой и начнет становиться образом жизни. Инструменты. Сделайте систему максимально простой. Сложные системы умирают первыми. Ежедневный шаблон. Три строки для задач, отметка о выполнении, одна строка вечерней рефлексии. Что помогло, что помешало. Недельный чек-лист. Сверка с годовыми целями, проверка баланса сфер, фокус на следующую неделю. Трекер привычек. Простая сетка, где вы отмечаете дни, когда выполнили хотя бы одну значимую задачу.
1: Видите растущую цепочку – мощная мотивация. Не усложняйте. Лист бумаги и ручка работают не хуже самого продвинутого приложения. Главное в системе – не инструмент, а ежедневное возвращение к трем задачам. Главная мысль главы. Лучший метод, адаптированный под вас и достаточно простой, чтобы выжить в реальной жизни. Постройте свой кодекс и внедряйте его постепенно, за 30 дней. Заключение. Жизнь без оправданий. Мы прошли долгий путь. От ловушки когда-нибудь потом к ежедневному ритуалу трех задач. От тирании бесконечного списка к освобождающей силе ограничения. От ожидания идеальных условий к действию в условиях реальных. Давайте вернемся к тому, с чего начали, к 9 словам Теодора Рузвельта. «Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». Теперь они звучат иначе, не так ли? За ними стоит не лозунг, а целая философия жизни взрослого человека, который перестал ждать и начал жить. Главная мысль этой книги проста и неудобна одновременно. Совершенных условий не будет.
0: Не будет идеального момента, чтобы начать заботиться о здоровье. Не будет спокойного года, чтобы заняться отношениями. Не будет стабильного периода, чтобы рискнуть с карьерой. Жизнь так и останется – шумной, плотной, непредсказуемой, с болеющими детьми, стареющими родителями и горящими дедлайнами. Но в этом нет трагедии. Это просто условия задачи. И задача решаема не одним героическим рывком, а тремя честными действиями в день. Сегодня, завтра, послезавтра, год за годом. Вам не нужно становиться другим человеком. Вам не нужно ждать понедельника, Нового года, лучших времен. Вам нужно сделать только одно – закрыть эту книгу и выбрать три задачи на завтра. Прямо сейчас, с тем, что у вас есть, там, где вы сейчас находитесь. Жизнь без оправданий начинается не с грандиозного решения. Она начинается с трех маленьких строк на листе бумаги. Напишите их.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: За первые 5 месяцев этого года Россия экспортировала пищевых яиц и яичных продуктов на сумму свыше 12 миллионов долларов. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Интерфаксу сообщил Федеральный центр «Агроэкспорт», ссылаясь на оценки экспертов. В натуральном выражении объем отгрузок составил более 7,5 тысяч тонн. Главным покупателем продукции стала Монголия, которая приобрела ее на сумму более 3,5 миллионов долларов. Выручка от экспорта в Казахстан превысила 2,2 миллиона, в Арабские Эмираты – 2 миллиона, в Белоруссию – 1,3, в Абхазию – 1,2 миллиона долларов. Среди видов продукции лидером по стоимости стали свежие куриные яйца, на их долю пришлось 75%. За ними следуют сушеные яичные желтки и другие яйца в скорлупе. Согласно данным Росстата, в мае российские птицеводы произвели 3,5 миллиарда яиц, что на 2,5% превышает показатель прошлого года. С января по май этого года было произведено 17 миллиардов яиц.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Таковинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Сумасшедшая зарплата айтишников – это миф. Во-первых, кого вы называете айтишниками? Сотрудник техподдержки – это айтишник? Менеджер по продажам – это айтишник? Бухгалтер, который работает в Яндексе – это айтишник? Что есть айтишник? Программист? Кто? Инженер? DevOps? Сисадмин?

0: Почему один зарабатывает 400 тысяч, а другой 70, и то не всегда? Должность называется одинаково, и тот айтишник. Нет, это миф. Есть IT-компании с очень большой маржинальностью за счет высокой консолидации рынка. Может быть, сложно говорю, но, короче, монополия это. Вот в стране у нас 400 банков. Ну, сейчас, может, живых, я не знаю, 100, 200. Но они все нормально существуют. И да, они все конкурируют с условным Сбером, но Сбер далеко не монополист. А вот с Яндекс.Такси как-то все по-другому выглядит. За счет этого IT-компании часто имеют очень высокую маржинальность, которая позволяет в этих IT-компаниях отдельным специалистам платить высокие зарплаты. Отсюда этот миф. Но если ты сисадмин в салоне красоты, ты не айтишник, ты сотрудник бьюти-индустрии. Совсем вытекающим. И твоя зарплата сравнивается с маникюрщицей, а не с бухгалтером в Яндексе. А если ты бухгалтер в Яндексе, то ты вроде как айтишник. Хотя ты тоже бухгалтер всего лишь. Но зарплата у тебя при этом айтишная. Ты же в Яндексе. Поэтому дело не в IT, не IT. Дело в том, что есть компании, у которых высокая маржа. Это не только IT-компании. Это ресурсные компании, сырьевые компании, это банки, телекомы. Там у всех все хорошо. Мифологии просто такой нет, дурацкой. Никто же не говорит, а телекомщики пойду. Я такого не слышал. Как бы, вы что думаете, зарплаты в МТС и Мегафоне плохие, что ли? Разработчики действительно специфическая роль. Почему? Потому что это та редкая специальность, которая верифицируется на собеседовании. Вот когда я нанимаю юриста, мне очень тяжело понять его квалификацию. Когда я нанимаю маркетолога, мне очень тяжело понять его квалификацию. Поэтому там начинают действовать всякие рекомендации, портфолио, дипломы. Вот айтишник чем-то похож, может быть, на хирурга. Он очень легко... Ну, то есть собеседник у хирурга, наверное, посложнее выглядит. Не знаю, кстати, как собеседуют хирургов. Говорят, коллега, пройдемте, ну-ка резани. Так, что ли? Как их собеседуют, кстати? Но программисты собеседуют именно так. Его сажают за стол, дают задачку, говорят, кодь давай. И из-за того, что его навык легко верифицируется, рынок труда айтишников во многом глобален. Потому что я, сидя в Калифорнии, могу нанимать программиста из Воронежа. И вот это специфика исключительно программистов. Их труд легко верифицируется, поэтому их рынок труда стал глобальный. И когда я нанимаю программиста в Москве, я конкурирую не с условным Яндексом, а я конкурирую даже с Фейсбуком. Никаких мифических айтишников, которыми можно стать, пройдя курсы в интернете, не существует. Вот это полный булшит, что я там пройду какие-то курсы. Если, пройдя курсы за 100 тысяч рублей, можно стать человеком, который стоит на 1 000 000 рублей в год дороже, ты вселенную обманул, что ли? А в компаниях идиоты работают в этих, которые тебя нанимают. Вот я, представь себе, я владелец компании. И я узнал, что можно взять любого идиота, посадить его перед курсами, и потом он будет стоить мне, как специалист, который стоит, не знаю, 200 тысяч рублей в месяц. Да? Ну вот представь себе, вдруг оказалось, что вот мне нужен человек на 200 тысяч рублей в месяц. Но оказывается, можно взять любого автослесаря, он пройдет курсы, и будет стоить эти 200 тысяч. Но я почему-то нанимаю не автослесаря за 40 и учу их, а я зачем-то должен в интернете идиотов набирать, которые курсы прошли. Я тупой?
1: Нет.
0: Я не тупой. Зачем я это буду делать? Если бы это было возможно, я бы пошел в вуз, взял бы там 100 студентов, заставил бы их пройти курсы и платил бы им 20 тысяч рублей. Ну подумайте, это же логично. Так не работает. С чего это я вдруг вчерашнего автослесаря после курсов буду за 200 тысяч нанимать? Я тут главный лох, что ли, в этой комнате? Что-то мне подсказывает, что не я. В этой цепочке я точно не главный лох. Здесь кто-то кого-то другого явно греют. Понимаешь? Подумайте об этом. Так не бывает. Вот это обман. Нельзя пройти курсы и моментально увеличить свою рыночную стоимость. Так не бывает. Если бы это было возможно, поверьте, не вы бы на этом заработали.
2: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микиги. О названии аула есть несколько преданий. В одном из них говорится, что Микиги произошло от тюркского слова «минкент», что означает «тысяча домов», «большое село». Так назвали аул тюркоязычные захватчики, когда не смогли взять его. В преданиях говорится, что раньше микигинцы жили на хуторах Шинкалабухна, Айсалакак, Аялакап и Дикатара и враждовали между собой, но нашествия соседних народов и иностранных поработителей заставили их объединиться. В средневековье основным занятием населения было земледелие. Ни садоводством, ни ремеслами, как другие даргинцы, микигинцы не занимались. К этому времени были освоены наиболее плодородные и легкодоступные пахотные земли в достаточном количестве, чтобы прокормить себя. Первые фактические источники существования Микиги относятся к XIV веку и связаны с нашествием Тимура. До принятия ислама микигинцы были иудеями, примерно с IX века, еще раньше язычниками, поклонявшимися огню, солнцу, животным. Как и у других вольных обществ, у микигинского была своя территория. Ее строго охраняли от покушения соседских селений. Сюда приходили пастбищные, покосные, пахотные земли и лес. Более 600 микигинцев участвовало в Великой Отечественной войне. Погибло и пропало без вести более 290 человек. Многие вернулись с фронта с боевыми орденами и медалями.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Нет никакой действительности, нет никакой правды, нет никакой реальности. Мы эту реальность физически не можем никак воспринимать. В целом наши органы чувств не способны показывать нам реальное положение дел, действительность. Это все интерпретации сигналов, которые идут от наших органов чувств. Глаза, уши, ощущения и так далее. Поэтому нет никакой правды, нет никакой действительности. Технология манипулирования, технология промывания мозгов, технология управления масс, социальная инженерия в сфере управления мнением и создания внутренней реальности давно уже превзошли любые способности, любые возможности критически осмыслять. Твоя реальность, твое восприятие – это вопрос интересанта, чьей-то воли, чьего-то заказа, если это кому-то надо. Вопрос условий, из каких запчастей будут собирать твою реальность, твое восприятие. Вопрос технологий, насколько интересант вооружен технологиями управления людьми, массами и так далее. И вопрос ресурсов. Сколько у меня есть денег, сколько у меня есть людей, сколько у меня есть каких-то других человеческих, территориальных, финансовых, временных ресурсов для того, чтобы я реализовал свой замысел, свои цели. Я создал нужное восприятие, нужную реальность, нужную правду у нужного количества людей. Например, самый простой, понятный, старый, уже изученный полностью инструмент управления человеческим восприятием, человеческим мышлением и человеческим поведением – это управление эмоциями. У нас есть 8 нот, 8 инструментов, с помощью которых можно сделать с человеческим восприятием, мыслями и действием все, что вам нужно. Захватить его внимание, сделать его внимание уже или шире, заставить его чем-то интересоваться или, наоборот, не интересоваться. Исходя из того, что человеку очень важно быть в безопасности, быть с другими, быть правым и как можно меньше отвечать за что-то. Поэтому, если вы предложите человеку какую-то реальность, если вы поможете человеку создать какую-то реальность, где он будет прав, где он будет частью какого-то понятного, близкого социума, и он как можно меньше будет за что-то отвечать, он с удовольствием ее возьмет. Если у вас в вашем информационном поле есть какие-то конкурирующие действительности, конкурирующие правды, есть одна правда, есть другая, я схвачу ту правду, которая позволит мне оставаться правым, оставаться без наказания, оставаться вместе с какими-то другими людьми, оставаться в безопасности и как можно меньше за что-то отвечать. Мой мозг возьмет ту правду, где он будет меньше страдать, которая будет удобнее. И если эта правда будет максимально проработана, если это будет какая-то целостная, понятная картинка, даже если она абсолютно ничего общего с фактами, с действиями не имеет, мой мозг схватит. Потому что мной управляют мои эмоции. У меня работает внутренний механизм. Я пойду туда, где мне будет комфортнее, где мне будет проще, где я буду испытывать меньше стресса, где у меня будет меньше выученной беспомощности, что я не знаю, что происходит, мне плохо, больно, но от меня ничего не зависит, и я остаюсь в этой кортизольной ванне. Для этого прекрасно подходят еще и ошибки восприятия или когнитивные искажения. Допустим, наиболее популярные в использовании ошибки восприятия и когнитивные искажения – это так называемая ошибка атрибуции. Допустим, если я дам вам 3 детальки от реальности, которая худо-бедно будет как-то похожа на действительность, вы остальную картинку достроите, исходя из этого. Как в старой доброй байке, где в городе запустили 3 свиней, на одной написали 1, на другой 2, на другой 4. Этих 3 поймали, но длительное время потом еще искали свинью под номером 3. Нам хочется иметь логику, Это наше стремление к тому, чтобы мир был упорядочен, логичен, нам так более комфортно. Поэтому я буду логично достраивать свою реальность, я буду искать свинью номер 3. Поэтому если вам скормить какие-то кусочки бредовой реальности, вы остальной бред до этой реальности вы сами достроите. По этому же принципу действует так называемая кристаллизация бреда. Если в вашем окружении будет максимальная консистенция, концентрация бредовой информации, то какая-то острая, какая-то сильная эмоция может этот бред кристаллизовать, чтобы все эти бредовые кусочки сложились в одну бредовую картину, которая была бы просто законченным художественным произведением. И ваш мозг схватится за это, потому что это произведение закончено. Я могу за нее вцепиться, я могу на нее опираться, я могу в нее смотреть, потому что она доставляет мне минимум страданий, минимум дискомфорта, минимум кортизола. Или, допустим, ошибка выжившего. Это так называемая неполная индукция. То есть я делаю выводы из очень неполной информации. Если мне будут скармливать только нужные мне успехи, нужные мне какие-то эмоциональные события, я буду на них опираться как на инструкцию по эксплуатации. Например, взять старую добрую байку по поводу того, что высшее образование не нужно для того, чтобы стать миллиардером, что высшее образование, наоборот, это для неудачников. Это довольно удобная такая информация, удобная картина мира. Например, из-за того, что Стив Джобс без высшего образования, Билл Гейтс без высшего образования, по-моему, Ричард Брэнсон. Из этого всего, из этой ограниченной информации можно сделать удобный вывод. Высшее образование можно не получать, можно не напрягаться. Это для мозга удобная картина мира. Я могу стать, я точно стану, как они, если не буду получать высшее образование. Высшее образование не нужно. Удобно, намного удобнее, чем стараться, работать и так далее. Плюс понимание того, как работает психика, понимание того, что психика очень сильно уязвима. Допустим, мы не можем не проживать, мы не можем не усваивать всю информацию, которую мы видим, слышим, которая как-то долетает до наших органов чувств. О том, что наши гештальты должны быть закрыты, и психика не может расслабиться до тех пор, пока не завершит какое-то удовлетворение какой-то важной потребности, эмоционирование до конца. Знание этих механизмов психики дает над человеком огромную власть. Поэтому в этой информационной игре вы либо объект, либо субъект. Либо вы сами собираете свою действительность, вы сами являетесь своим интересантом, своим заказчиком, своим архитектором своей жизни, либо вы тот, в чьей голове, в чьей психике кто-то собирает нужную ему действительность, преследуя свои цели. Поэтому для того, чтобы стать автором своей жизни, стать архитектором своей жизни, а не чьим-то инструментом или чьим-то ресурсом, важно взять в свои руки все детали этой модели. То есть стать интересантом собственной жизни, заказчиком. Что я хочу, что мне нужно, какие ресурсы мне нужно получить, какие у меня цели. Взять в свои руки все технологии, инструменты воздействия на свою психику, на психику других людей, для того, чтобы получить вакцину, противоядие от того, чтобы другие люди мной пользовались, чтобы я не был объектом чужих манипуляций, чужого воздействия, и ставить истинные свои цели, чтобы применять эти инструменты, эти технологии, используя свои ресурсы в своих интересах.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Открытость. То есть смотри, вот все цифры открыты. Все видят и понимают, что... То есть человека будут судить только там по результатам. Да, как бы открыто можно обмениваться спокойно какой-то информацией, если кто-то классно работает. Все, это открытость, культура открытости, когда ты делишься. Управляющая компания делится, и партнеры также начинают делиться. И вот эта среда, она очень такая продуктивная. Вот. Потом такой капиталистический, честный подход. То есть вот мы за честность, мы за то, за конкуренцию, что за правила игры. Партнеры понимают, что управляющая компания, она никогда не нарушает правила игры. И все равны в своих возможностях. Нету как бы каких-то договоренностей, которые... И они действительно нам доверяют. И это создает очень такие продуктивные взаимоотношения, потому что любые проблемы, они возникают. Потому что у франчайзи и управляющей компании часто есть конфликт интересов, потому что франчайзи могут мыслить более краткосрочно, а управляющая компания более долгосрочно. И мы должны находить баланс. По сути, идеальная франчайзинговая компания, к которой мы стремимся, такое в каком-то смысле государство, то есть в которой есть конституция, в которой есть там граждане, собственники, которые могут значит, требовать и ожидать прозрачности. Есть какие-то сложные вопросы, но мы всегда их можем решить, потому что мы все значит, раскладываем, взвешиваем, ничего не скрываем, всех слушаем. Как бы. И это на текущий момент очень хорошо работает, и наша задача все это сохранить. И это один из вообще факторов успеха.
2: У меня, вот, знаешь, немножечко такое... Это же, с одной стороны, капитализм, с другой стороны, открытость. Это не... отчасти противоречащие друг другу вещи. Потому что, смотри, у вас внутри между франчайзи конкуренция, и каждый франчайзи должен быть лучше, перформит лучше.
1: Кто сказал, что капитализм, во-первых, это про закрытость, а не про открытость. Я думаю, что вообще мир будущего. Вообще вот капитализм, социализм, это же все какие-то условности, ну, на которые мы вешаем. Безусловно. Да? И, значит, чем меньше условностей, тем лучше, да, тем мы более, значит, свободно можем гибко действовать. Наверное, мир будущего, он будет максимально открытым. То есть, опять же, биткоин, какое-нибудь электронное там, голосование и так далее. То есть ты, в принципе, все меньше и меньше можешь скрыть что-то. А это означает, что тебе нужно понимать, что ты за все будешь отвечать, что тебе нельзя делать что-то плохо, потому что это будет открыто. И это как бы меняет сознание. И, в принципе, вот эта компания с прозрачными стенками, это меняет сознание людей. То есть у меня приходит менеджер к нам, в управляющую компанию, он понимает, что открыты цифры компании, все могут знать, сколько компания зарабатывает, сколько она тратит. Любой может задать вопрос, а почему мы инвестируем деньги туда, да? Собственно, франчайзи то же самое, там все знают про компанию. И это менеджер управляющей компании понимает, что франчайзи видит, как мы работаем. То есть это влияет на его работу. И это, опять же, супер вечный двигатель. Это тоже одно из конкурентных преимуществ ДОДА. Один из факторов успеха и секретов успеха.
2: А зарплатная политика тоже открыта в компании? Все знают, кто сколько зарабатывает?
1: Нет, зарплатная политика не открыта. Это хороший вопрос. Смотри, значит, я много об этом думал. Мы думали о введении таких экспериментов. Смотри, так как вопрос зарплаты настолько многофакторный, на него влияет опыт, да, там, как бы, когда человек пришел, там, да, какие-то факторы, связанные там, с его какими-то уникальными компетенциями, что... объяснить всем очень четко, почему здесь такая зарплата, а здесь такая, особенно при быстром развитии, когда нету какой-то жесткой сетки, которая уравнивает и не дает гибкости, очень сложно. И дальше зарплата может вызывать эмоции. То есть объяснить мы не успеем, а эмоции это вызовет. И поэтому в компании не открытая зарплата. То есть понятно, что все примерно представляют, сколько кто зарабатывает. И все примерно, ну, то есть в рамках единой какой-то справедливой системы для всех. Система, мы пришли сейчас, строим некую систему грейдов, она открыта.
2: Система мотивации, роста какого-то, да?
1: Да, да, то есть она открыта, а вот конкретные, сколько человек зарабатывает, конкретный человек, мы считаем, что это не нужно делать открытым. Вообще, когда мне говорят, что вот там Дода открыта, мы открыты, поэтому скажите, кто ваши акционеры, допустим, да? То есть я могу сказать, что я акционер, там, я могу сказать, сколько у меня там акций.
2: Да, да? Я слышал твою позицию, но здесь, что не нарушать или личные границы другого
1: человека.
2: Да, но
1: я человека. Не могу, если человек мне не дал согласия, сказать, вот если там условно Василий Петров, который у нас работает, скажет, я хочу, чтобы моя зарплата была открытая, да я ему не запрещу, пусть как бы говорит. Но если он как бы не дал такого согласия, ну как бы я считаю, что компания не может это делать, что все-таки нужно здесь баланс соблюдать.
2: Про твою зарплату тоже не могу тебя не спросить, потому что ты довольно часто акцентировал и всегда акцентировал на это внимание, что ты, как и все сотрудники в компании, получаешь зарплату, но при этом у тебя есть акции, и ты, соответственно, играешь в долгую с расчетом на то, чтобы потом увидеть IPO или там дивидендную какую-то политику и заработать в перспективе. Но вот тут у меня тоже возникает внутренний, знаешь, такой вопрос. Предприниматели... Вот есть такая фраза хорошая, все лучшее в этом мире создано людьми, которые просто хотели заработать денег, да, и то, что люди...
1: Я вот с ней не согласен.
2: Вот как раз я чувствую, что да, что у тебя другой немножко взгляд, и мне даже...
1: Подожди, а зачем заработать денег?
2: Вот, ну это тоже вопрос.
1: Это вопрос. Предприниматель, он же должен задать несколько вопросов и дойти до сути.
2: Да.
1: Нужно всегда доходить до сути. А ведь когда мы говорим, хотели заработать денег, ведь деньги-то для чего-то зарабатываются.
2: Да, чтобы что-то создать, а что тогда ты сразу не создаешь, условно.
1: Ну, чтобы что-то купить, там, ну, чтобы что-то создать, что-то что-то
2: достичь. Нет, я думаю, на самом деле здесь ответ очень простой. Заработать, если мы говорим про какой-то первичный капитал, то, мне кажется, тут социальная часть имеет огромный вес, что все хотят жить в хорошей квартире, ездить на хорошей машине, не знаю, летать хорошими авиакомпаниями, на хороший отдых и есть хорошую еду. Вот и все. И, как бы, мне кажется, этого мотива, его достаточно для того, чтобы перформить первые сколько-то достаточно много лет, потому что амбиции, они же, как бы, и аппетиты, они растут, растут, растут.
1: Ну, да, да.
2: Но потом, в какой-то момент, когда ты заработал сколько-то денег, ты уже понимаешь, ну, в целом, как бы... Теперь можно что-то и создать. Вот. Но у тебя, опять же, ты с первого дня в компании никогда, я так понимаю, не... Ну, ты продавал какие-то доли небольшие, я помню, 1.5% ты продавал, да, что-то в этом районе, какие-то публичные сделки были, я помню. Вот. Но глобально у тебя была зарплата и игра в долгую. И вот предпринимательское, где вот это... Или не предпринимательское, а просто человеческое желание заработать, что-то купить, создать какую-то безопасность в виде квартиры, дома, машины, я не знаю, какой-то подушки. У тебя этого не было?
1: Ну, почему не было? Было, но просто оно, может быть, не... То есть, условно, желание какой-то супер лучшей жизни, чем у меня было, у меня никогда не было. Потому что, в целом, я был всегда доволен жизнью. То есть, честно, даже когда я в Сыктывкаре жил там в однокомнатной квартире, я не страдал. Вот.
2: Кстати, когда живешь в однокомнатной квартире, гораздо, мне кажется, меньше людей страдают, чем те люди, которые живут в пентхаусах, потому что, ну...
1: Там почему же... они страдают в пентхаусах?
2: Ну, потому что, как бы, вроде все есть, а как бы, а вроде ничего на душе и нет, знаешь, такое. Это у Харари есть, он классно в этом, в Сапиенсе, он приводит там классную аналогию, не знаю, читал ты, не читал?
1: Читал.
2: Да, и он там приводит аналогию, что, по сути, там человеческий мозг, он работает как бы на гормонах, и если мы возьмем там какие-нибудь древние времена, когда у кого-нибудь крестьянина, он жил там в хлеву, ел там один раз в день, у него была грязная рубашка, которую он стирал раз в месяц, у него при этом уровень счастья не отличался ничем от человека, который сегодня живет там условно в трехкомнатной квартире и так далее.
1: Это безусловно. Смотри, у меня уровень гормонов, он зависел от, скажем так, бизнес сам по себе давал мне огромное количество вот этих гормонов счастья, скажем так. У меня была обратная проблема. То есть если люди, которые там создают бизнес, потому что они очень сильно хотят улучшить образ жизни, там, да, какую-то картинку видят, там, я, там, супер крутая машина, как бы, да. Честно, у меня не было никогда такой картинки, и я этих людей совершенно, ну, как бы, никакого негатива, но я все это понимаю. У меня просто была обратная история, что я, наоборот, вытаскивал все деньги из семьи, у меня была проблема, что я не мог, как бы...
2: Нес в бизнес.
1: Нес в бизнес, потому что мне было важно достичь, ну, вот каких-то целей, каких-то вот создать что-то, что-то достичь, от чего я получал огромное количество... гормонов. То есть, более того, я воспринимал, знаешь, бизнес как будучи первым разорившимся предпринимателем в первом бизнесе.
2: Как, с книжным бизнесом.
1: Как, знаешь, такое экстремальное путешествие, особенно, когда ты, условно, когда ты поехал там в поход Подмосковье, это одна история. А когда ты решил, нет, я хочу достичь Южного полюса, вот просто мне это вот как бы... Люси, зачем человек идет в Южный полюс?
2: Непонятно. Нет ответа в целом, да.
1: Вот, ну зачем ты идет, гены его, да? И также вот я хотел создать какую-то большую историю. И это то же самое, ты должен экономить энергию, деньги. Ты должен постоянно думать о том, что если ты что-то, что-то лишнее потратил, то завтра у тебя ничего будет есть. Потому что ты-то играешь в долгую, у тебя большая как вот эта история, и ты постоянно думаешь, блин, а там-то где-то вот этот Южный полюс.
2: Пригодится.
1: И это же как бы вау, я дойду до туда или заберусь на эту гору как бы. И поэтому у меня долгое время я не умел тратить деньги. Вот это была проблема. И, ну, понятно, что у меня, значит, есть, значит, семья, там, у меня есть там дети, как бы, да, у меня есть жена, экс-супруга моя, как бы, мама, там, брат, как бы, и, конечно, я о них, как бы, думаю, и, собственно, там, я и акции продавал, да, и зарплату, я считаю, что у меня достаточно сейчас хорошая, да, она, может быть, не соответствует рыночно, как бы, ее поставил кто-то. Вот, но, опять же, мне хватает этих денег, да, как бы, если мне что-то больше, то я, как бы, там, могу что-то продать, как бы, да, я понимаю, что компания, как бы, да, она будет расти, вот, и это некое будущее. Вот, ну, короче говоря, у меня не было никогда вот этого, знаешь, желания, там, тратить. Я, наоборот, мне тяжело было тратить. Есть такие предприниматели, которым тяжело тратить, потому что для них бизнес – это некая вот игра, там, и как бы, я вообще считаю, как человек начинает много тратить, значит, но это как бы в бизнесе, ну, не, может, если ты воспринимаешь бизнес как такую игру, да, там, то не приведет к хорошему, да, то есть ты расслабляешься, ты привыкаешь к комфорту, и это тебя делает менее конкурентоспособным, точно.
2: Это ты вот просто упомянул Apple, а я буквально неделю, мне кажется, назад смотрел фильм «Джобс», который не с Эштоном Катчером, а который с Фассбендером. И там очень четко, там такой в целом такой драматичный довольно фильм, и там показывается этот момент про траты, когда Джобс просто все деньги в компанию, а там его дочери нужно было что-то, и он там спорил неделями с матерью ребенка на тему того, что эти деньги, там, какую-то $1000 условно нужно на что-то потратить. А она ему приводила в пример, ты тратишь там миллионы долларов сюда. И он такой, типа, ты не понимаешь. И вот...
1: Но он одержим созданием реализации своих идей.
2: А вот Джобс для тебя это такая фигура, которая вдохновляющая? Или как вот Джобс для тебя это кто?
1: Джобс это, безусловно, вдохновляющая фигура. Это гений. И, собственно, ну, то есть, как многие гении, он, говорят, был не самым приятным человеком со своими... демонами, но с точки зрения вот, продуктового визионерства, фокуса, то есть это ну, как бы точно вдохновляюще.
2: Обсуждал с коллегами-предпринимателями несколько раз, что зачастую, когда компания вырастает до определенного размера, ты как предприниматель перестаешь чувствовать свою предпринимательскую деятельность, потому что каждое твое решение, действие, оно очень долго реализуется, и ты перестаешь на кончиках пальцев ощущать, как бы, что ты вот движешься. И у меня первое, о чем я подумал, что ты хочешь остаться как бы с компанией и продолжить заниматься развитием просто вот ваших стартап-направлений или каким-то зарубежьем, а ты сейчас прям про да совсем могу, другие вещи.
1: Ну, да я и могу, я и точно буду заниматься и компанией, и помогать, но это не мешает заниматься и другими вещами, я и сейчас занимаюсь какими-то параллельно проектами.
2: Понял. Такой немножечко еще про именно про личность хочу. Мне мы с тобой много говорили, ты сказал то, что вот детям ты хочешь передать любовь и то, чтобы они были хорошими людьми. Про ты сказал вначале про мечтательство и про умение делать, как бы да, консистентно, как это системно, постоянно что-то делать. Вот если мы говорим с тобой про предпринимателей и у тебя огромное количество предпринимателей в окружении, ты сам уже занимаешься предпринимательством много лет. Какие, на твой взгляд, не то что ключевые, но вот ты все равно, как бы, опять же, рефлексируя, выделил для себя такие основные точки, в которых нужно развиваться для того, чтобы быть успешным в бизнесе, для того, чтобы не создать что-то там маленькое и на этом закончить, а для того, чтобы годами расти и развиваться. Что это? Какие это вещи? Вот хочется как-то подытожить.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду для того, чтобы создать именно большой бизнес?
2: Да, для того, чтобы создать большой бизнес, для того, чтобы создать большую компанию.
1: Слушай, ну мне самое главное, кажется, что человек должен задать себе вопрос, он нужно ему это или нет. Почему все хотят создать большой бизнес? Большой, это же путь экстремальный. 7,5 лет Дода была убыточной компанией.
2: Это уму непостижимо, честно говоря.
1: Ну, то есть мы залезли, вот опять же, пример с серфом. Ты вот разгребся, поймал волну, и дальше ты же не можешь притормозить. Тебе нужно либо ехать, либо падать.
2: Да.
1: И вот мы 7,5 лет нужно было ехать. То есть нужно было кидать в топку деньги, и могло кончиться просто, не знаю, там, деньги могли закончиться, идеи, там, как их привлекать, там, что-то еще, там, да, как бы. Это сложный путь, то есть нужен ли он? Человек должен ответить, если он действительно, как бы, хочет этого, то он и так это сделает, он и так это сам знает, как бы, вот. А вот, типа, жить не своей жизнью, ради чего? Ради, ну, то есть, амбиции, то есть, вот это, мне кажется, важно ответить. Можно же создать много, не знаю, там, можно создать не супер большой бизнес, но очень прибыльный, допустим, который закроет все там желания человека. Как бы.
2: Ну, здесь, опять же, мне кажется, очень важный вот этот элемент социального еще есть, в плане того, что вот это такая культура, которая же много-много лет и там из Запада шла, и там и в России развивалась, культура социального потребления такого, да, что... Вот, и мне кажется, идея, как будто
1: Давай
2: вы...
1: так, я тебе скажу качество.
2: Давай.
1: Вот, которое важно.
2: Давай.
1: Это все, что я говорю, на самом деле, это все понятно и здравый смысл. Вот, но смотри, это умение сделать так, чтобы с тобой хотели работать другие люди.
2: Угу.
1: Партнеры, сотрудники. То есть, по сути, это умение, значит, как раз заинтересовать людей... Сделать, чтобы ты был выгоден, тебе с тобой выгодно работать. Вот. И, ну, мне, я так считаю, что большой бизнес ты строит такие. Вот посмотри там на Фридмана, да? У него куча партнеров там.
2: Да.
1: То есть люди хотят с ним работать. А с кем-то люди работают, потому что там, не знаю, вот он всегда слово там держит, как бы, да? Вот. И вот это важное качество, чтобы построить большой бизнес. Потому что большой бизнес, чтобы построить одному, ну, как бы, наверное, кто-то строит. Ну, там точно... Нужно быть жестким, переходить там как бы у кого-то... Это война такая, как бы, да?
2: Да, да, да. И... Вопрос, какое удовольствие будет от такой войны, ну, еще? Ну, кому-то,
1: для кого-то, да, как бы... Все люди разные, да, как бы. И война — это как бы, в принципе, что им нравится в жизни. Вот. И это много времени, да, как бы. Если строить бизнес, нужно как бы уметь партнериться. Еще, наверное, нужно уметь видеть суть, видеть точку приложения усилий. То есть вот, условно, многие все бегают, занимаются какими-то там маленькими бизнесами, как бы, которые не имеют потенциала. То есть, а предприниматель, наверное, это тот, кто увидит, вот где эта ключевая точка, куда вот, значит, условно, лопаты продавать или золото добывать. Понятно, что лопаты продавать — это, ну, как бы, на самом деле, вот это бизнес. Но большинство-то бегут золото добывать.
2: Угу. Оно блестит.
1: Оно блестит, и его можно быстрее.
2: Да.
1: То есть, как бы, вот это еще фактор большого бизнеса. То есть, наверное, там, условно, кто-то зарабатывает на биткоинах, но больше всего зарабатывает там биржа, условно говоря.
2: Да.
1: Вот, потому что она зарабатывает
2: пропускает
1: не на биткоинах.
2: Пропускает все транзакции, да, через себя, на комиссиях.
1: Не на биткоинах она зарабатывает, да. Хотя я ничего не разбираюсь в крипторынке. Но,
2: ну, уже
1: видимо,
2: второй раз вспоминаешь, значит, видимо, с краем уха где-то.
1: Не, ну базовые принципы, конечно.
2: Да. Наверное, финальный вопрос тебе задам про людей и личностей. Мы вот Джобса с тобой затронули. Есть ли у тебя какие-то люди, может быть, кумиры, за которыми ты следишь, или, может быть, люди в истории, чьи принципы, идеи тебе нравятся, на которых ты ориентируешься, от которых ты воспитываешься. Я от тебя слышал такую мысль, что в целом, да, там, путь предпринимателей, да, безусловно, он разный, но он при этом очень похож. И вот на кого ты ориентируешься, чьи книжки читаешь, за кем следишь, кем вдохновляешься?
1: Ну, Джобс — это точно очень вдохновляющая личность. То есть в плане его принципов, фокус...

0: управляли
1: все,
0: миром.
1: Да, все бы победили.
0: Вот, и именно поэтому у нас есть шанс против искусственного интеллекта, да? Потому что пока он точно не умеет чувствовать, и вообще, наверное, что такое чувствовать, это же не... Знаешь, мы можем описать алгоритмы работы мозга рациональные, но алгоритмы чувственного ума, который... Это не просто там тебе свыше что-то пришло, ты просто ощущаешь это, но ты не можешь объяснить, ты же не можешь объяснить, как ты дышишь.
1: И главное об этом не думать, потому что если начинаешь об этом думать, дыхание сбивается.
0: И точно такие же вещи, и ты их пока, мы их не можем упаковать в искусственный интеллект. И поэтому у нас есть шанс. Поэтому, ну, смотри, это Джобс, и это, ну, наверное, много людей в японском бизнесе, то есть Канасуки Мацусита, основатель Panasonic.
1: Да.
0: Вот, с таким тоже мудрым, таким японским, дзенским подходом к бизнесу.
1: У него же книжка есть, да?
0: Да, у него много книжек.
1: Да, да. Да. Я вот читал, ну, какую-то одну я помню, что я как раз читал.
0: Да. Вот, кто меня еще мотивирует?
1: А из российских предпринимателей?
0: Из российских предпринимателей? Да, я, скажем так, с большим уважением отношусь ко всем предпринимателям. Мне кажется, великая компания Яндекс. Вот. Честно достаточно. Говоря, не могу так вырвать.
1: Да, не, мне было просто интересно понять ход, типаж людей, потому что вот эти люди, которых ты назвал, в какой-то мере они так против законов физики, знаешь, то, что они создавали. Да, не то чтобы вопреки, но то, что они делали, не поддавалось законам физики. Что Яндекс, да, что Джобс, это то, что невозможно было тогда описать и вообще хоть как-то предположить вообще на бумаге, что такие вещи возможны. Только вот на вот этих ощущениях и на какой-то чуйке предпринимательской это все и создалось.
0: Ну да.
1: Здорово. Федор, спасибо тебе большое. Я, честно говоря, прям так вдохновлен и заинтересован, потому что некоторые вещи с точки зрения твоего подхода и того, как ты видишь мир, для меня стали гораздо более понятными, несмотря на то, что с тобой огромное количество разных интервью. Мне кажется, мы с тобой смогли какие-то другие новые темы затронуть, которые ты нигде не обсуждал.
0: Спасибо.
1: Пока-пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: На финансовом конгрессе Центробанка России, который состоялся 2 июля, глава регулятора Эльвира Набиуллина объявила о готовности к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Она также сообщила, что Центробанк совместно с банками рассматривает возможность создания пилотного проекта по открытию кошельков для цифрового рубля на счетах финансовых учреждений, а не только в регуляторной системе. Набиуллина подчеркнула, что Банк России намерен активно продвигать данный проект, стремясь сделать цифровой рубль популярным среди бизнеса и граждан. Ранее 19 июня руководитель компании «Гознак» Аркадий Трачук заявил, что внедрение цифрового рубля изменит структуру использования наличных и безналичных средств в стране. По его словам, пока сложно предсказать, как это повлияет на объем выпуска бумажных денег. Но «Гознак» обладает необходимыми знаниями и опытом в области информационных технологий и кибербезопасности для успешного развития новых направлений.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Когда человек погряз в долгах, когда кругом у него долги, когда банки его преследуют, коллекторы, либо он попал в затруднительную ситуацию, то я всегда говорю, что это вина самого человека. Вернее, даже не столько вина человека, а это следствие его неправильных решений, решений, которые были неэффективны. Поэтому здесь не надо человеку, который оказался в долгах, винить просто так себя. Когда вы обвиняете просто себя, вы просто рушите и снижаете свою самооценку. И благодаря этому вам тяжелее будет вылезти из долгов. Поэтому прежде всего вам нужно не себя обвинить, а понимать, какие конкретно убеждения привели вас к неэффективным решениям, которые загнали вас в долги. Очень часто ко мне тоже обращаются люди за деньгами. И я для себя даже создал несколько алгоритмов. И когда ко мне человек обращается за деньгами, я прежде всего спрашиваю, задаю ему три вопроса. Что он просит? Он просит долг, либо он просит инвестиции, либо он просит помощь. Если человек просит помощь, то у меня там есть алгоритмы. Помощь я оказываю двух видов. Одна вид – это закат, это в рамках моей веры. Там есть строго определенный список людей, которым я могу оказывать помощь. И второй вид – садаха – это помощь, которую я оказываю нуждающимся людям, но там тоже целый список, я оказываю это через благотворительный фонд, целый список нуждающихся. И понятно, что если человек не настолько нуждается, как люди в том списке, то я ему говорю, ну почему ты считаешь себя, что ты имеешь больше прав на эту помощь, чем вот этот список всех этих людей. И я просто говорю, что ты знаешь, я помощь оказываю через благотворительный фонд такой-то. Это то, что касается помощи. Там у меня все отлажено, алгоритм понятно. Бывает так, что человек говорит, нет, я не помощь, хорошо, дай мне инвестиции. Вот очень часто вот разговор именно так и происходит. То есть сначала просто просит денег, а потом я начинаю уточнять, а в каком виде это помощь, инвестиции либо долг. Он начинает говорить просто помоги, потом я ему объясняю, что помочь не могу по таким-то причинам. Он начинает говорить, тогда дай мне инвестиции. И тут у меня тоже есть алгоритм, и я говорю, если тебе нужны инвестиции, то подай заявку, подай бизнес-план, у нас есть определенные требования по нашим стандартам, подаешь в инвестиционный комитет, там мы выносим на инвестиционном комитете, рассматриваем, если ты получаешь одобрение, то дальше уже мы начинаем с тобой работать. Понятно, что человеку не хочется заморачиваться со всем этим, и он тогда скатывается на третью часть и говорит, ну дай мне в долг. И когда у меня просят долг, я очень часто говорю, ты знаешь, во-первых, мой принцип никому не, долга, не давать в долг, потому что есть народное правило, хочешь потерять друга, дай ему в долг. Но, к сожалению, это психология. Дело в том, что когда человек берет в долг, он только в момент получения денег испытывает благодарность, а дальше этот долг на него давит и является бременем. Естественно, человек не привык, обычно тот человек, который попал в долговую яму, он туда попал неспроста, а из-за своего мышления. В его мышлении, в его картине мира виноват не он сам и не его убеждение, а виноват тот, кому он должен вернуть деньги. По этому поводу наш мудрый народ сделал такую пословицу, которая звучит так, что ты всегда берешь чужие, а отдаешь свои. Поэтому, когда люди начинают возвращать долг, они кредиторы воспринимают как врага. Таким образом, давая в долг, вы финансово стимулируете человека стать вашим врагом. Вы, наверное, сами это много раз с этим сталкивались и сами это замечали. Обязательно напишите в комментариях ваши случаи, как у вас было. Наверняка, я уверен, это 100% работает везде, в любых странах, с любыми людьми. Очень редко можно встретить людей, которые взяли в долг и с радостью возвращают. Вторая большая проблема. Когда человек просит в долг, он испытывает огромное чувство стыда и унижения. И психологически мы так устроены, что мы потом воспринимаем те события и тех людей, когда мы испытывали чувство стыда и унижения, мы воспринимаем как враждебное, и мы всячески избегаем подобных ситуаций и подобных людей. Таким образом, когда человек у вас просит в долг, и вы именно в тот момент, когда он уже просит, он уже чувствует себя униженным, и он уже чувствует себя в положении, испытывающим глубокий стыд. То, что вы, вернее, не вы его заставили, а то, что он при вас это испытывает или испытывает перед вами, потом оборачивается против вас. И вы знаете, интересный такой момент я заметил, что когда вы отказываете, я даже по глазам очень часто видел, человек как бы даже получает определенное, там, не то что удовлетворение, а такое, его как будто чуть-чуть отпускает. И третья проблема, я считаю, это самая основная проблема. Первые две проблемы – это больше психологические. А третья, самая большая проблема в том, что если человек попал в долг, и долги просит у вас, или просто в тяжелую ситуацию и у вас просит долг, то вы даете ему только временное обезболивающее. Вы не даете человеку пройти урок, не даете извлечь урок из этой жизненной ситуации. Вы даете временное обезболивающее и таким образом как бы подсаживаете его как на очередную дозу наркотика. Так как он увидел, вот у него проблема, он взял у вас деньги, быстренько ее решил, то у него сформируется неправильный паттерн поведения. В следующий раз, когда с такой же ситуацией сталкивается, он начинает думать не как проблему решить, а он начинает думать, где занять. И очень часто те люди, которые просят долг, это, как правило, серийные должники. Они привыкли брать в долг, они привыкли перезанимать. Они не привыкли противостоять проблеме и решать ее. Поэтому, давая деньги в долг человеку, вы вредите ему. Вы даете временное обезболивающее и не позволяете человеку расти. Потому что любая проблема является источником роста человека. Просто держите эту мысль у себя в голове, и тогда вам легче будет обосновать свой отказ. Ну, для себя. Потому что прежде чем отказать кому-то другому, вы должны найти аргументы для себя, почему вы должны ему отказать. Потому что очень часто люди не могут отказать, потому что они считают, что, ну, они стыдятся своего отказа. Но то, что я отказал, это они думают, что если я отказал, значит, я черствый, я, значит, жестокий, значит, я жадный и так далее, и так далее. И очень часто люди дают в долг не из-за того, что они вникли в ситуацию другого, а из-за того, чтобы не думать о себе так плохо. Но если вы будете в голове держать, что давать долг человеку, любому человеку, это останавливать его развитие и не давать ему пройти свой жизненный урок, тогда вам легче будет отказывать давать долг. Алгоритм отказа, это я сам себе такое составил из своего опыта. Я понял такую вещь, когда человек приходит и просит у вас долг, бывают разные ситуации. Бывает ситуация, что он хочет вылезти из других долгов, то есть перезанять. Бывают ситуации, что у него временные трудности. Ну, будем так говорить, каждый человек, который просит долг, он считает, что трудности у него временные. Но на самом деле не бывает ничего более постоянного, чем временное. Первое, что я обычно в таких ситуациях говорю, первое, я обычно говорю, я тебя понимаю. Я сам был в такой ситуации, у каждого в жизни такое может случиться, и это не только твоя проблема, это такая проблема случается у всех людей. То есть первое, нужно проявить сочувствие, потому что если вы сразу же начнете лезть к нему со своими советами, то вы просто он отвернется, и вы просто испортите отношения. Поэтому первое правило, когда у вас просят долг, всегда проявите понимание и сочувствие. Это первое. Второе, надо сказать, что вы цените ваши отношения. Надо сказать, что, ты знаешь, я очень ценю наши отношения, и я не хочу, чтобы долг их испортил. Потому что есть народное правило, хочешь потерять друга, дай ему в долг. Народ это не зря придумал. И я знаю очень много психологических факторов, почему долг испортит наши отношения. Поэтому второе, обязательно подчеркните то, насколько вы цените отношения. Третье, Обязательно надо сказать так, что да, я тоже это прошел, я ценю наши отношения. И ты знаешь, каждый раз, когда я был в такой ситуации и выходил из нее, я становился крепче, я становился сильнее. Поэтому, если ты оказался в такой ситуации, то это классный урок, это хороший урок для того, чтобы стать лучше. Пройди этот урок. Пойми, в чем был корень ошибки, почему ты оказался в такой ситуации. Поэтому не рассматривай это как трагедию, а рассматривай это как урок. И четвертое, я мысленно взвешиваю, сколько я этому человеку мог бы подарить. И, например, он пришел ко мне просить там условно $50,000. Ну, это может быть родственник, друг, ну, с улицы там навряд ли кто-то придет. Это же обязательно кто-то, либо друзья, либо знакомые, либо родственники. Вы сразу смотрите и внутри себя в это же время взвешиваете, сколько этому человеку ты мог бы просто подарить. И вот он пришел там, ему не хватает на квартиру там или что-то там $50,000. Ты так про себя взвесил и думаешь, ну, $5,000 могу. И четвертым пунктом ты говоришь, ты знаешь, но вот чтобы не быть совсем безучастным к твоей ситуации, прими от меня вот этот чистосердечный подарок, даете ему $5,000 вместо 50. И таким образом он становится благодарным, потому что он получил не долг, а подарок, бесплатные деньги. У него нет аргументов на вас злиться. Он не станет вашим врагом, потому что ему не надо возвращать эти деньги. Таким образом, вы спасли отношения малой кровью. Вместо того, чтобы у вас был выбор либо отдать $50,000 и нажить врага, либо отказать полностью, не дав ему ничего и испортив отношения. А вот благодаря этому алгоритму вы сохраняете отношения и обходитесь малой кровью.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Каждый день мы с вами ходим в магазины, рестораны, оплачиваем что-то в интернете. И каждый раз, когда мы прикладываем свой телефон или банковскую карточку, случается некая транзакция и происходит магия. И на самом деле мы не задумываемся в 2024 году о том, как это происходит, как вообще эта магия случается, но за вот этой вот карточкой, которую мы прикладываем в терминал, стоит огромная работа десятков тысяч банков, сотен тысяч людей. И сегодня у нас с вами просто невероятная возможность, потому что у меня в гостях Екатерина Петелина, операционный директор глобальной визы. Я очень вам рад, как я вам уже сказал, я давно вас ждал. Спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо вам большое, что позвали.
1: Я знаю, заметил, что у вас на самом деле столько регалий, и ваш путь, он настолько яркий и интересный, что каждый раз, когда вас представляют, 10 минут примерно перечисляют все, чего добились, и не дают вам секунды вставить слово и поприветствовать вообще людей. Вот, так что мы сегодня прервали эту традицию.
2: Здравствуйте, рада всех поприветствовать.
1: Смотрите, мы с вами договорились, что как бы для того, чтобы людям было понятнее, операционный директор глобальной визы, соответственно, это гигантская компания, в которой на сегодняшний день работает...
2: 30 тысяч
1: человек.
2: На самом деле не так много людей, если подумать.
1: Ну, наверное, с точки зрения того, какую работу эти 30 тысяч людей производят.
2: 200 стран.
1: Да. Значит, смотрите, мне на самом деле, вот при том, что вы руководитель в гигантской компании, мне хочется наш сегодняшний диалог разделить на три части. Значит, вообще для нашей аудитории, я думаю, сегодня просто феноменальный момент, потому что меня всегда просят больше деятельных женщин, а во-вторых, меня всегда просят людей не только из бизнеса, как основателей бизнеса, а людей, которые внутри компании продвинулись и выросли, собственно.
2: Наемные менеджеры.
1: Да, наемный менеджер. Давайте, чтобы в контекст вести, все-таки начнем с немножко предыстории. Вы уже где-то рассказывали, но тем не менее. Значит, вы начинали с того, что вы просто очень хотели двигаться вперед и очень жаждали какого-то развития. И так случилось, что вы из, наверное, ну, можно сказать, хочется сказать, небольшого города России, но все-таки одного из крупных городов России, переместились как бы в гигантскую компанию. Давайте попытаемся не в деталях все проходить, но попытаемся выделить несколько ключевых вех, которые определили вообще то, что ваша жизнь, она завязалась таким образом. Почему вы вообще в начале своего пути допустили, что вы можете состояться в карьере? Как это произошло?
2: Я никогда такую задачу не ставила, очень состояться в карьере. Я, наверное, всегда знала, что я не буду домохозяйкой, и что мне хочется помимо семьи, что... Для меня первая и главная ценность на самом деле, что помимо семьи хочется работать и хочется, ну, как-то самореализоваться. Но у меня, наверное, не было каких-то четких планов, как это делать, когда это делать. И я сразу занялась семьей, 20 лет вышла замуж, начала рожать детей и так далее, и тому подобное по списку. Но, наверное, вот если сказать, что поделило мою жизнь на до и после, то я бы сказала, было каких-то два ключевых момента. Во-первых, я же получила филологическое образование. Я по первому образованию учитель русского языка и литературы. И первая моя работа много-много лет назад, она была в отделе маркетинга в Нижегородском банке. И вот первый, наверное, такой этап случился, когда я из маркетинга перешла потом в менеджмент. И вот это переключение из маркетинга и коммуникаций в менеджмент, пускай и очень маленькой, компании некого стартапа, это был, наверное, первый очень важный для меня этап. И я поняла, что мне это жутко интересно, очень интересно. И я поняла, что я движусь абсолютно по наитию, по логике, по здравому смыслу. И у меня все время было ощущение, а ведь где же есть люди, которые это все знают? А ведь, наверное, есть книжки, про которые про это написаны. Я стала искать какой-то, может быть, вот теории, как базы того, что я делаю. Но вот это, вот, наверное, был первый момент, который меня заставил заинтересоваться вообще менеджментом и бизнесом. И потом, в один прекрасный момент, я прочитала газету «Аргументы и факты» Нижний Новгород, в которой было объявление, что есть такая программа «Маски», и они помогают, ну, точнее, предлагают гранты на обучение в Америке, на магистратуру в Америке, на разные-разные специальности. И я подумала, дай-ка я попробую и подам на MBA. И в итоге я прошла. Похвалюсь, было всего 13 стипендий MBA на весь бывший Советский Союз, одну из которых я получила, и вот это поменяло мою жизнь.
1: Опять же, на сегодняшний день это до сих пор сложно, это такое испытание определенное, вы, значит, переезжаете всей семьей, и это такой определенный челлендж. И вот смотрите, у вас, опять же, с точки зрения принятия решения, какой-никакой, но базис как бы был уже, да, то есть уже была какая-то работа, был доход, все равно обустроенный быт и так далее. И дальше происходит такой трансфер в никуда. Причем, я, насколько помню, там была история, что вы вначале улетели без семьи, потому что там нужно было первый, да, семестр, условно, подтвердить результаты,
2: да.
1: И потом можно было перевести семью. Соответственно, вот был ли у вас в какой-то момент в голове такой, не знаю, импульс на тему того, что я же сейчас, по сути, рискую тем, что, я не знаю, с семьей что-то может пойти не так, я надолго от них улетаю, рискую тем, что здесь я, например, да, потеряю там работу, потеряю время, а там может не получиться. Вот вы оценивали каким-то образом эти риски?
2: Было очень страшно. Сначала это было настолько невероятно, что страшно не было. Сначала я решила, давай-ка я подам заявку, получу эту обратную связь. Потом вдруг, когда мне сказали, что я прошла на второй этап, у меня уже не осталось никакого времени практически, чтобы подготовиться к GMAT, к TOEFL, к интервью, ко всем тем тестам, которые надо было пройти. И поэтому я занялась сразу этим. И, наверное, пока я была занята своей основной работой, своими двумя детьми, своим мужем и вот этим всем, у меня как-то не было вот этого, ну, какой-то окончательного ощущения, что это станет когда-то реальностью. И вдруг, когда это стало реальностью, это стало очень страшно. Это стало очень страшно, особенно когда я прилетела забирать детей. Когда была первый семестр, и нужно было действительно показать хороший результат, и когда я приехала забирать детей из России, мы ехали в Атланту. Я училась в Эмори, и там, в общем-то, тепло, поэтому теплые вещи не нужны. И у меня был вот этот момент, который я до сих пор помню, ну, как бы с дрожью, как самый страшный момент в моей жизни. Когда мы привезли с дачи какие-то пуховики и телогрейки, потом, чтобы их снять и оставить в аэропорту Шереметьево, и дальше вот налегке поехать в Атланту в никуда. В никуда. Просто за образованием. И чтобы мы могли поехать и там прожить всей семьей, нам, в общем-то, пришлось продать единственное, что у нас было, свою квартиру в Нижнем Новгороде, и на эти деньги полететь просто учиться. Без никаких гарантий на будущее. И вот это осознание ко мне пришло в аэропорту Шереметьево вот в момент, когда мы сняли эти пуховики и положили их куда-то, и я взяла вот эти две руки, одной дочке 6, одной дочке 4, понимая, что я несу ответственность вот за эти две судьбы. А сзади шел муж, который тащил 3 положенных ручных кладя. Одна была полностью наполнена конфетами, потому что это был Новый год. Поэтому вот этот рюкзак с конфетами и 2 других рюкзака с чем-то еще шел муж, и я понимала, что он тоже, ну, как бы оставил работу, оставил всю, как бы, нашу сложившуюся хорошую, счастливую жизнь, чтобы всем этим рискнуть просто ради учебы. И вот этот момент у меня прямо... Я помню вот это какое-то щемящее, огромное чувство, что я делаю. Было очень страшно, но все сложилось.
1: Давайте немножко пофилософствуем здесь. Вот смотрите, мне кажется, в целом у любого деятельного человека в начале пути происходят в той или иной мере похожие моменты, да, когда нужно принять какое-то вот такое волевое решение. И мне кажется, здесь основная сложность — отличить какой-то здравый авантюризм, да, когда ты и вроде бы приключение, и с потенциально положительным исходом, от какого-то деструктивного авантюризма, да, когда там люди, например, идут открывать бизнес, берут огромные займы и уходят вот какие-то такие вещи. И вроде бы на старте, знаете, очень часто, особенно вот в мотивационных каких-то книжках или еще что-то, говорят то, что нужно взять на себя много риска, и вот тогда ты сможешь изменить ту вот эту вот, да, вектор, по которому ты сейчас движешь, из привычного на какой-то потенциально новый уровень выйти. Вот, соответственно, давайте попытаемся, вот даже без относительной ситуации, а уже с колокольни вашего опыта немножко посмотреть. Вот молодой человек или, да, или молодая девушка, там, 20-25 лет, который, у которого сейчас вот такое вот решение, и нужно как бы принять какое-то сложное решение, и непонятно, оно вроде бы интересное, и вроде бы это какое-то обучение за границей, или какое-то, может быть, я не знаю, какой-то бизнес, но с обратной стороны есть большое количество рисков. Вот сейчас с опытом уже, как бы вы попытались помочь себе принять это решение, на какие бы, не знаю, принципы или на какие правила вы бы опирались, принимая его?
2: Хороший вопрос. Я по-прежнему думаю, что если хочется изменить вектор, то нужно что-то сделать по-другому. Потому что если все те же самые люди делают все то же самое, то почему надо ожидать, что у них что-то другое получится? Поэтому, наверное, нужно что-то сделать по-другому. Какой-то, может быть, даже не обязательно надо риск на себя взять, но нужно как-то вот изменить свое текущее движение. Относительно риска, я бы, наверное, никогда не стала рисковать чужими деньгами. Вот это, наверное, то, что я бы не смогла сделать. Я бы, наверное, всегда была готова рисковать своим временем и усилием. Всегда. Всегда. Сейчас тоже взяла вторую новую работу. Очень интересную, суперсложную. И этим вдохновлена. Хотя я понимаю, что или там вначале удваивает загрузку и так далее и тому подобное, совсем не удваивает зарплату. И, ну, непонятно, зачем это делать. Но я вот всегда готова рисковать лишним усилием и лишним временем. И это далеко не всегда приходит к какому-то обязательно какому-то жизнеизменяющему результату. Но даже если потом это лишнее время, лишние усилия не вылится в тот результат, который вы планировали, то что-нибудь будет. Что-нибудь я новое узнаю, с кем-то я новым познакомлюсь, о чем-то я новым подумаю. Я всегда готова рисковать своим временем и усилием. Наверное, важно, в какой ты стадии жизни находишься. И, может быть, есть... Я думаю вслух, поэтому не очень знаю, что это правильное утверждение.
1: Мне больше всего нравится живые размышления.
2: Что? Я думаю, что есть более ранняя стадия, когда... Ты еще сам себе принадлежишь, когда у тебя нету семьи и ответственности перед семьей, ответственности перед детьми, наверное, чуть легче рисковать, потому что можно и много попробовать, и потом посмотреть, а где лучше получается, а где интереснее, а где вдохновение. И, наверное, на стадии уже более зрелой, когда у тебя уже есть какой-то хороший такой построенный фундамент, на основании этого фундамента чуть легче попробовать что-то новое и чем-то рискнуть. Наверное, самое сложное — это те 20 лет жизни, когда ты уже обременен ответственностью и, наверное, еще не получил какую-то степень свободы с точки зрения материальной и даже с точки зрения личной. Вот, наверное, это проще. Да. Угу. Наверное, вот это самые сложные 20 лет или 15, может быть, лет, которыми можно рискнуть.
1: Да, здесь, наверное, еще история, это про такой, про внутренний страх, да, все-таки касательно всего, что когда ты молод, когда у тебя нет никаких там обременений, что самое, ну, окей, что самое худшее может случиться?
2: Да,
1: ну,
2: да.
1: Я просто откачусь назад. Вернусь к тому же,
2: оно
1: что
2: оно не
1: было.
2: Будет назад. Вот оно не будет назад.
1: Будет с новым опытом.
2: Будет с новым опытом, да.
1: Да, мне понравилась в свое время фраза, я не помню, где я прочитал, про то, что как бы мы стартуем с точки А для того, чтобы прийти в точку Б, но вот сделав целый круг, мы снова оказываемся в точке А, но это уже совсем не точка А, и ты уже не тот же, что и был, когда находился в ней до этого. И вот это об
2: очень
1: этом.
2: Это очень умно, об этом думать немножко страшно.
1: К слову, про вот вы сказали, да, про корпоративную культуру. Смотрите, насколько я там слышал тоже от ребят, многие ребята сейчас, молодые, когда принимают решение о том, куда пойти на работу, да, какую-то первую, там, вторую работу, выбирают какое-то хорошее место для себя, многие опасаются, наоборот, корпоративных структур, потому что считают, что там их связывают по рукам и ногам, там есть определенные рельсы, по которым ты как бы движешься, да, гора бюрократии, и, по сути, у тебя довольно-таки мало свободы. И попадая вот как бы в это... У тебя дальше понятный трек. Тебе нужно много-много-много лет идти по этим рельсам, если ты хочешь дорасти. И вот такой образ у многих в головах относительно больших компаний, относительно корпораций. Вот насколько вы согласны с этим или не согласны?
2: Это может быть и правильный образ, кстати, относительно больших корпораций. Просто McKinsey совсем небольшая корпорация, это партнерство. Ага. И поэтому именно там этого не было. Там была корпоративная культура как раз совсем другая. Меритокраси, как бы очень много думания совместного, очень много совместного решения задач. Я соглашусь, что в больших корпорациях есть такой минус. И в зависимости от того, что человеку нравится больше, может быть, это и не для всех подходит. Но я думаю, что как минимум на двух этапах корпоративные большие корпорации могут быть полезны. В какой-то момент правильно почувствовать и понять, как работают какие-то процессы. Угу. Да? Есть какие-то процессы, которые везде есть и которые бывают в больших корпорациях построены очень хорошо и структурированно. Не знаю, какой возьмете процесс, свежо в память, у нас с октября по октябрь год. Performance management.
1: Оценка того, как перформит условно команда.
2: Да, оценка того, как перформит команда. И в корпорациях это часто очень хорошо структурировано построено, что сколько раз в год это происходит, какие-то там правильные шаблоны по заполнению целей, по как оценивать выполнение этих целей, как собирать обратную связь, с кого собирать обратную связь, как давать обратную связь. И это какие-то такие размеренные, четко выстроенные процессы, которым очень неплохо научиться. Опять же, потому что иначе ты действуешь по наитию. Но в больших корпорациях действительно часто есть очень четко выделенный функционал. И, например, в маленьких компаниях вот это огромное, как мне кажется, счастье, когда ты всего делаешь понемножку. Немножко маркетинга, немножко финансов, немножко operations, немножко еще чего-нибудь. И тебе дает в жизни вот эта возможность попробовать разное. И, наверное, все-таки интересно большой корпорации быть уже на большой должности, потому что тогда масштабы другие. Вот каждое твое решение, оно вдруг имеет много нулей.
1: Да-да-да.
2: И это тоже прикольно.
1: Согласен. А вот смотрите, давайте немножечко тоже поразмышляем. Представим себе молодого человека, девушку, которая думает о том, что вообще в целом такой жизненный интерес к тому, чтобы создать что-то свое, да, какой-то, какой-то бизнес. Но часто как бы слышат, что вот вообще в идеале вначале пойти в большую компанию поработать для того, чтобы посмотреть, как вообще бизнес устроен, как это все дело работает, и потом уже пробовать создавать что-то свое. Вот смотрите, мое, например, персональное мнение, что это не совсем так. То есть у этого абсолютно точно есть классные какие-то, классные инструменты, классные вещи, которые ты можешь подтянуть, но малый бизнес и большой бизнес – это абсолютно противоположные вещи. Те вещи, которые ты должен уметь и знать в большом бизнесе, тебе не имеют значения в малом. И наоборот. И у меня, например, был личный опыт, когда ну, там компанию нанимали человек из большой очень организации, и он приходил, и он не понимал, что вообще делать с этим бизнесом, потому что он привык работать на других цифрах абсолютно, на других процессах. Вот опять же, сейчас с точки зрения вашего опыта, когда вы понимаете, какую пользу, например, да, и какую, наоборот, обратную связь может принести большая компания. Как вы считаете, молодому человеку, который в целом смотрят на перспективу создания какого-то своего дела. Имеет смысл пойти 2, 3, 5 лет поработать в большой компании, прежде чем заниматься чем-то вот своим предпринимательским?
2: Я вообще так никогда рассуждений не строю.
1: Так, прекрасно. Отличный повод. Знаете, я сейчас пойму, что я фундаментально неправильно задаю вопрос вообще.
2: Я, наверное, с вами согласна про то, что вы говорили. Так. Мой личный опыт, я вообще по-другому про свою карьеру думала. Мне кажется, очень опасно делать что-то ради чего-то.
1: То, что может не случиться.
2: Да. Мне кажется, что нужно какое-то решение принимать сейчас, потому что ты хочешь этого решения. И на эту работу идти сейчас, потому что ты хочешь эту работу. Вот мне многие говорят, ты пошла из ВТБ-24 в визу российскую руководить, потому что хотела уехать в Америку. Да вот, ну вот нет же! Я пошла, потому что я хотела руководить российской визой. И потому что это была суперинтересная для меня задачка, сочетание очень, ну как бы, большого процента стратегии, то, что я люблю и умею делать, и, ну как бы, серьезного P&L responsibility, как сказать, ответственности за финансовый результат.
1: Да.
2: За финансовый результат. И для меня это было просто прекрасное сочетание вместе с очень интересной отраслью. Я могу порассуждать, если хотите, как правильно выбирать работу.
1: Я хочу порассуждать, можно позатронуть.
2: Но мне кажется, что идти на 5 лет в крупную корпорацию, потому что ты на самом деле очень хочешь собственный бизнес и считаешь, что через 5 лет вот эти знания тебе туда приведут, это ошибка. Мне кажется, что надо идти туда, где ты будешь сейчас влюблен в то, что ты делаешь, и, конечно, по дороге думать, а на кого ты работаешь, а какие ты двери себе открываешь, а какие ты двери себе закрываешь. И вот это важные вопросы, на которые надо найти для себя ответ, но надо идти туда, куда хочется сейчас, а не потому что я тут уже 5 лет потерплю как-нибудь, чтобы потом наступило вот то счастье.
1: Да, это, кстати, вот как раз мы затрагиваем с вами тему вообще счастья такого, да, на работе, про которую я обязательно с вами хочу поговорить. Но давайте для начала про выбор. Смотрите, у вас таки точные, на самом деле, попадания, да? Я так понимаю, что у вас в целом, я ни разу не слышал, по крайней мере, от вас, что какая-то работа вам не нравилась, да, что вы реально приходили, вам было интересно заниматься на каждом месте, вы развивались, росли и так далее. Вот давайте, опять же, с точки зрения, вот стоит человек перед выбором.
2: Я 1 год была несчастна на работе.
1: Так, это что за
2: год? И зря, не скажу.
1: Понял.
2: Я правильно потерпела, неправильно было терпеть год.
1: Понял. Давайте, тем не менее, раз уж вы затронули, давайте порассуждаем, опять же, с точки зрения вот такой пользы для человека, который нас смотрит, и он стоит перед сложным выбором, да? На какие критерии вы бы для себя смотрели? Вы сказали, какие двери открывает, какие двери закрывает, да? Это важный момент. Какое-то счастье в моменте от того, наверное, да, с каким коллективом я взаимодействую, кто мой начальник, насколько меня удовлетворяет оплата, наверное, в том числе и так далее. Что еще? Какие еще ключевые критерии?
2: Первый для меня — это чем я буду заниматься. Хочется, чтобы задачка была интересна. хочется, чтобы она была достаточно масштабной. Мне прямо так не хотелось из McKinsey уходить. Я просто вот слезами горькими плакала, как мне там было хорошо. Но когда меня позвали в ВТБ, я понимала, что это корпоративный банк, который хочет стать и розничным банком, и инвестиционным банком. И стояла задача разработать стратегию, которая, ну, позволит перейти на совершенно иные масштабы и иные категории бизнеса. И вторая там структура управления группой, когда пришли или купили определенное количество дочерних предприятий, надо было создать структуру. Это была настолько интересная задачка, что за нее не взяться, это было надо себе на горло наступить. Интересная задачка. Вторая для меня – это руководитель, это начальник. Для меня очень важно, на кого я иду работать, и важно, чтобы я этого человека уважала, чтобы, чтобы меня любили, ценили и хотели за то, чего я сама люблю и умею делать, чтобы вот было вот это вот сочетание. Ну, и там, чтобы на меня не кричали матом, не бросались меня пепельницами. Я слышала, что такое бывает, у меня такого не было никогда. Второй – это начальник. Третье, наверное, это команда. Команда и корпоративная культура. В смысле, команду, которую тебе дают или не дают формировать, но и те люди, с которыми ты работаешь или не работаешь. И четвертое, это, наверное, я это называю для себя, в какой вагон ты садишься. Потому что мы можем быть там, более успешными менеджерами, менее успешными менеджерами, совсем звездами, не совсем звездами, но есть как бы отрасли, которые развиваются, идут вперед и вверх, и есть отрасли, которые, ну, как бы не так развиваются и не очень идут вперед и вверх. И, наверное, еще все-таки важно подумать, а с какой отраслью ты себя связываешь с точки зрения того, куда она движется.
1: Классно. Вот вы, кстати, сказали про переход в ВТБ. И у меня, знаете, сразу возник вопрос. Насколько я понимаю, в McKinsey там же такая история, ну, как бы вообще вот в консалтинговых компаниях, это вот такие партнерства. То есть ты потенциально внутри компании можешь расти, расти, расти, да, расти и да, иметь, ну, как бы, условно, долю от того, что происходит по итогу, да?
2: Да,
1: и,
2: то есть, если станешь партнером, да.
1: Да, и в итоге там достаточно большое количество партнеров, и которые зарабатывают вполне себе очень весомые деньги на высоких уровнях. И да, в целом, я так понимаю, что при должных усилиях и компетенциях для этого уровня там вы спокойно могли дорасти.
2: Точно могла бы.
1: И я могу предположить, что, например, доход, который вы бы там получали в McKinsey, он мог быть выше, чем и в ВТБ, и в Visa, и так далее. Ну, по крайней мере, вот так, так базово. Вот на тот момент, когда вы видели эту перспективу в целом для себя и понимали, что вот через такое-то количество лет при должных усилиях я могу туда прийти, вас не останавливало? Вот конкуренции не было о том, с точки зрения финансовой какой-то выгоды и интересные задачки?
2: Я вдруг поняла, что я забыла назвать деньги как критерий, когда критерий перечислял. Это, наверное, неправильно. Деньги должны быть критерием. Знаете, вот есть люди, которые прекрасно разбираются в вине.
1: Так.
2: Вот я не прекрасно разбираюсь в вине, но я хорошо отличаю хорошее вино от плохого.
1: Так.
2: А вот хорошее от очень хорошего я уже отличаю так себе. Вот, наверное, у меня отношение к деньгам такое же. Я, наверное, хочу зарабатывать достойно. Но вот достойно или очень достойно, для меня вот это уже, ну, как бы это уже не так важно. С момента того, как наступает достойно, у всех разные критерии достойно. У меня нету самолета и яхты, и не очень хочется, честно говоря. Но вот как только критерий достойно выполнен, для меня скорее это зачет или не зачет. Вот, наверное, как. Фраза, которую я люблю: если деньги — это все, чего ты хочешь, это будет все, чего ты получишь. Мне это никогда не было все, чем я хочу. Я не хочу показаться какой-то такой, вот, знаете, как это называется, ну, каким бессребренником, которому совсем да, все равно. Мне вообще ни разу не все равно. Но вот момент, когда у меня галочка проставлена, то мне уже гораздо интереснее, что я делаю, на кого и с кем я работаю.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васият Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2006 году на церемонии вручения премии ЮНЕСКО город Дербент стал обладателем почетного диплома 2006, как один из самых толерантных городов мира? Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. В этот день в 1995 году государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и программу действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ООН ежегодно отмечать этот день и приурочить к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую общественность. Несмотря на яркую смесь культур, люди в Дербенте уважают чужие традиции и обычаи. Важно отметить, что на территории Российской Федерации на сегодня расположено 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 11 из которых являются объектами всемирного природного наследия. В Дагестане с 2003 года статус объекта культурного наследия имеет только цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. Собирательное название, под которым ЮНЕСКО в 2003 году внесло в список объектов всемирного наследия – средневековое архитектурное наследие города Дербента.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?
3: 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета. Это серый, белый и черный. Для сравнения, в 1995 году все эти три цвета приходились лишь на 42% машин в России. 30 лет назад самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный. Об этом сообщает газета.ру. В конце 90-х в объявлениях о продаже машин фигурировали такие цвета, как амулет, снежная королева, папирус, игуана, морская волна и аквамарин. Сейчас самыми дорогими считается черный цвет из-за его респектабельности. Средняя цена такого автомобиля чуть более 3 миллионов рублей. Желтый – самый дешевый. При этом в люксовом сегменте картина обратная. Например, желтые Porsche в среднем вдвое дороже черных. Красные и оранжевые машины чаще выбирают женщины. А желтый одинаково популярен и у мужчин, и у женщин. Что касается аварийности, то желтый цвет оказался самым безопасным. Правда, эксперты говорят, что дело скорее всего не в цвете, а в типе автомобилей и водителей.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Мне было тогда 22 года. И мы пришли очередной раз в обнальную контору получать кэш. А тогда в 90-е все было на кэше. Зарплату платили в конвертах. И вдруг делец, очень хороший человек, который помогал предпринимателям добывать кэш, ну, обналичивать деньги. Он вдруг спросил меня: Игорь, а вообще у тебя сколько капитала? Я никогда об этом не задумывался. И я прямо здесь же, вот в этой конторе обнальной, засел за подсчет и очень удивился. И это была невероятная сумма денег. Так я заключил, что у меня есть миллион. Вот, миллион долларов. Мне кажется, что я знаю, откуда берется убежденность, что нет честных начальных денег. Это мощное доказательство того, что тебе и не стоит рыпаться и пребывать дальше в иллюзии, ну, что действительно ведь нет честных способов. А я честный, я хороший, я никуда не пойду. На самом деле, по статистике, 99% капиталов – это истории, когда люди пошли в неизвестность, неопределенность, да, и вдруг открылись, ну, обстоятельства. При этом есть 1% капиталов, которые собраны в виде нечестных, грязных там, разных. Да, есть такой процент, есть. Мы производили современные кровельные материалы. Мы уже были близки к производству этих материалов, но нам надо было купить первую партию сырья, стеклоткани. Нам нужно было 200 тысяч долларов. У нас не было таких денег. У нас было 20 тысяч долларов к тому моменту. Пришлось поискать деньги на рынке. Куда только мы не обращались. Друзьям всем, да, да, ну, никто нам не давал деньги. Да, и тут мы встретились с ребятами, которые тоже были кровельщиками, которые заработали много денег на кровельных подрядах. Они нам дали деньги. Очень многие сейчас говорят, как двум студентам, да, мы действительно были студенты, дали 200 тысяч долларов. Я говорю, вот так, сверхприбыля 10% в месяц, процента в месяц, не в год, плюс 50% от чистой прибыли того, что останется после вот уплаты всех процентов, если что-то останется. Вот. Операция шла не так маржинально и так успешно, как предполагалось. Нам пришлось прийти к этим ребятам на реструктуризацию кредита. И мы им сказали, давайте так, мы уменьшим вашу долю с 50% до 25%. Но они сказали, ну, мы вас понимаем, но как бы вот договор дороже денег. Мы как бы говорим, ну, окей, тогда смотрите, мы сейчас прекращаем выполнение тогда этого договора и уходим с вашими деньгами в бега. Через 2 часа они сказали нам, вы знаете, это первые на нашем случае люди, которые пришли и вот так сказали, вот, ну, они ударились в бега и так далее. Ну, в общем, мы ударили по рукам, они сказали, ну, окей, только одно мы вам можем сказать, что еще раз не будет никакой реструктуризации. Вот. Ну, собственно, нам уже это и не потребовалось, потому что к этому моменту мы уже хорошо умели считать.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли 960 человек, а вернулись 520. Унцукулец, летчик-истребитель Абдул-Саттар Абдуллаев повторил подвиг Гастелло и направил свой горящий самолет на военный корабль фашистов. На средства и украшения, собранные тружениками района, была построена танковая колонна имени имама Шамиля и эскадрилья имени Махачада Хадаева. Унцукуль – центр производства художественных деревянных изделий, главным образом из кизила, с насечкой из серебра или мельхиора. Промысел сложился еще в первой половине 19 века. Это очень редкая разновидность художественного ремесла. Относительно других видов декоративно-прикладного искусства Дагестана, этот промысел возник недавно, около 200 лет назад. Для раннего периода творчества унцукульских мастеров характерно изготовление ручек, нагаек, тростей и стеков. Позднее изготавливались курительные трубки и палки. Произведения унцукульских мастеров неоднократно отмечались премиями на региональных, всероссийских и 30 международных выставках. Еще в 1937 году в Париже на международной выставке изделия унцукульских мастеров заняли первое место и получили гран-при.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

Что следует делать каждому из нас, чтобы по истечению 7 дней мы начали ощущать в себе невероятные изменения? Живя постоянно в своем уже знакомом прошлом, они имеют и предсказуемое будущее. Не ты здесь командуешь, а я. Ты хочешь, чтобы я сделал все эти вещи, но это мое время. Поэтому сейчас ты будешь сидеть здесь и делать то, что скажу тебе я. Когда вы находитесь в состоянии благодарности, все ваши мысли попадают прямиком в ваше тело. Этот процесс осознанности поможет снизить ваш уровень стресса, перейти в более согласованное и гармоничное состояние. Не сдавайтесь и пробуйте до тех пор, пока у вас не получится это сделать. Мне нравится бросать людям вызов. И я бы хотел, чтобы все, кто смотрит это видео, в течение следующих 7 дней провели небольшой эксперимент. Я хотел узнать, какие бы 3 вещи вы могли бы посоветовать делать людям ежедневно на протяжении недели? Может что-то переосмыслить или перестать думать о каких-то вещах? Или может по-другому реагировать на ситуации? Что следует делать каждому из нас, чтобы по истечению 7 дней мы начали ощущать в себе невероятные изменения, чувствовать себя более здоровыми, живыми и энергичными? Первое, что делают люди, просыпаясь утром, это начинают думать о своих проблемах. А все их проблемы — это воспоминания из прошлого. Поэтому, когда они думают о своих проблемах, в этот момент они находятся в прошлом. Они начинают в очередной раз проживать эти проблемы, в очередной раз испытывать эти негативные эмоции, чувствовать себя несчастными и недостойными. Большинство людей большую часть времени живут в своем прошлом, а не в настоящем. Живя постоянно в своем уже знакомом прошлом, они имеют и предсказуемое будущее. Они просыпаются, проверяют свой телефон, после этого публикуют что-то в социальных сетях. Затем они проверяют новости, электронную почту, идут в душ, пьют кофе, одеваются, едут на работу, делают все одно и то же, живут по одной и той же программе. Люди фактически потеряли свободу действий. Поэтому, как только вы проснетесь, задайте себе простой вопрос. Что является для меня величайшим идеалом? Каким я должен быть сегодня, чтобы достигнуть этого идеала? Как только вы зададите себе этот вопрос, вы услышите, как ваше тело говорит вам: «Но ты ведь так устал, выпей чашку кофе, тебе уже нужно идти». И тогда вы скажете: «Так-так-так, тело, подожди, не ты здесь командуешь, а я. Ты хочешь, чтобы я сделал все эти вещи, но это мое время, поэтому сейчас ты будешь сидеть здесь и делать то, что скажу тебе я». И теперь, когда ваше тело захочет взять вас под свой контроль, вы будете это осознавать и продолжать делать то, что считаете нужным вы, а не ваше тело. И каждый такой раз вы будете одерживать победу и что-то в себе менять. Сделайте вот что. Запишите 4 мысли, которые возникают у вас чаще всего на протяжении дня. Такие мысли по типу: «Я не могу, это слишком трудно для меня». Записав их, вы удивитесь, как долго вы их не замечали, как безответственно вы к ним относились. Подумайте и запишите 4 вещи, которые вы хотите в себе изменить. Может, вам не нравится ваше поведение, или вы часто жалуетесь, или привыкли кого-то обвинять. Осознайте это. Может быть, вы настолько привыкли к этим эмоциям, что уже не можете отделить себя от них. Вы должны осознать эти состояния тела и разума и сказать себе, что таким я был раньше. А затем спросить себя: какие мысли должны присутствовать в моей голове? И после этого просто начните заполнять свой мозг этими необходимыми, на ваш взгляд, мыслями. Решите, какое поведение будет преобладать у меня сегодня, как я буду себя вести, как буду реагировать на ситуации. Начните практиковать это каждый день, пока в вашем мозге не образуются новые нейронные связи и не выработается новая программа. А теперь самая сложная часть. Сможете ли вы эмоционально прочувствовать то, что находится пока еще в вашем желаемом будущем? Не сдавайтесь и пробуйте до тех пор, пока у вас не получится это сделать. Делайте это в течение нескольких дней. Попробуйте удержать в себе такое состояние. И тогда вы увидите, какое большое количество возможностей перед вами откроется. Это называется синхронистичность. Второе. В конце дня, перед тем, как пойти спать, поблагодарите за все, что у вас есть. Ощутите эту благодарность, научите свое тело чувствовать эти эмоции. Благодарность говорит о том, что вы уже что-то получили. Когда вам дарят что-то ценное, вы говорите «спасибо», потому что действительно чувствуете благодарность. Когда вы что-то получаете, вы благодарите за это. То есть благодарность – это неотъемлемое состояние человека, который получил что-то для себя ценное. В это время у человека преобладают только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. Когда вы находитесь в состоянии благодарности, все ваши мысли попадают прямиком в ваше тело. Если вы говорите себе: «Я здоров, я богат», но при этом ваше тело запрограммировано на отрицание, оно скажет вам:
«Нет, ты нездоров и не богат», и тогда ваши мысли остановятся и просто не смогут пройти дальше. Когда же вы находитесь в состоянии благодарности, в вашем организме происходит порядка 1200 различных химических реакций, направленных на восстановление организма. Поэтому уделите хотя бы 10 минут в день и испытайте искреннюю благодарность за все, что у вас есть. И третье, очень важная вещь. В течение дня найдите время для того, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте, изучайте его, почувствуйте свое тело в этом пространстве. Этот процесс осознанности поможет снизить ваш уровень стресса, перейти в более согласованное и гармоничное состояние. Я это делаю прямо сейчас. Это просто практика. И чем чаще вы будете это делать, тем лучше у вас будет получаться.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я как психолог за экологичный поэтапный рост. То есть ко мне, когда приходят, спрашивают, сколько будет, я говорю, не знаю, но вам нужно расти поэтапно и экологично, да, чтобы это было безопасно для вашей психики, то есть чтобы не было отката и вы не ушли куда-то там совсем.
2: То есть увеличение идет просто за счет постепенного роста, x2,
1: да,
2: и все.
1: Да,
2: окей.
1: То же самое x10 можно сделать, да, поставить себе срок, допустим, не за месяц, а за полгода, например,
2: да,
1: или за 3 месяца. И каждый месяц поэтапно расти, так, чтобы психика была готова. Сделал шаг, сделал результат, зафиксировал.
2: А как, да, зафиксировал? Что имеется в виду зафиксировал?
1: Именно в моменте, да, научился справляться с этими деньгами. То есть научился правильно распределять, финансировать что-то, допустим, ну, инвестировать и так далее. То есть если сумма дискомфортна, тревога появляется, страх, значит, ты еще не готов расширять свою емкость. И здесь нужно работать как раз с этими паттернами, да, сценариями, программами, уже прослеживать вот то, что мы сегодня обсуждаем.
2: Понял. То есть, по сути, убирать вначале то, что мешает,
1: да,
2: давать пространство для... То есть, это и есть увеличение емкости за счет того, что ты убираешь,
1: да,
2: то, что мешает.
1: Именно, именно.
2: И уже только это дает большой рост.
1: Да.
2: Супер.
1: Да.
2: Теперь переходим дальше. Я, может, забегаю, но мне интересно самому. Теперь мы идем в сторону добавления тех мыслей и осознаний, которые увеличивают эту емкость, или как?
1: Теперь нужно проследить, да, вот эти вот сценарии, допустим, как их проследить. Теперь уже можно вот практику дать, да, ребятам.
2: О.
1: Допустим, первое, что нужно сделать, написать. Ты можешь сейчас подумать, Арман,
2: да,
1: большие деньги. С чем у тебя ассоциируется? Вот 5 ассоциаций. Большие деньги. Первое, что приходит, негативное.
2: Негативная?
1: Негативная.
2: Опасность.
1: Да.
2: Опасность.
1: Опасность.
2: Заберут.
1: Что значит опасность?
2: Заберут.
1: Заберут.
2: Да.
1: У кого забирали деньги?
2: У моего дедушки, прадедушки.
1: Ну вот.
2: Раскулачивали.
1: Да, его. Да. Это еще один, да, момент, когда закладывается сценарий, это родовой как раз-таки, но он более глубинный, его не проследить, его нужно уже с экспертом прослеживать.
2: Да, да,
1: да. То есть, когда мы отрабатываем, психика, она многоуровневая, когда мы отрабатываем верхние слои детства, там родительские сценарии и так далее, там уже дальше родовые идут сценарии.
2: Окей.
1: И вот видишь, у тебя сейчас родовой, так как ты работал,
2: да,
1: над собой, ты проходил практики, да, с психологом и так далее, у тебя сейчас родовой вышел.
2: Угу.
1: Вот. А тут нужно уже отработать, то есть отсепарироваться от этой программы. Когда мы осознаем, у нас появляется выбор. То есть у нашего мозга появляется выбор, что оказывается можно по-другому, не обязательно, чтобы отобрали. Да? И успешный человек на самом деле это тот человек, который знает, чего он хочет. Наша психика, она постоянно фокусируется на негативе, то есть на том опыте, который у нас есть, чтобы нас защитить. Когда мы фокус переносим на то, что я хочу, а что я хочу вместо этого, да, тогда у нас выбор появляется.
2: Я хочу, наоборот, безопасность.
1: А в слове «безопасность» уже есть слово «опасность».
2: Да,
1: то есть мозг, твой мозг, мышление, видишь, оно бессознательно, ты даже это проговариваешь,
2: да,
1: оно сфокусировано на опасности. Подбери слово…
2: Комфорт.
1: Комфорт.
2: Да.
1: Угу. Комфорт. Что ты чувствуешь, когда ты говоришь комфорт?
2: Комфорт, почему-то картинки такие, отель, лобби, такое спокойствие, сижу,
1: эмоции
2: расслабленно.
1: Какие?
2: Гармония на душе.
1: Гармония,
2: такая,
1: отлично.
2: Да.
1: Поэтому, что здесь можно сделать, техника какая, практика, каждый может выявить свои сценарии и программы. То есть большие деньги тире опасность. Что,
2: да,
1: еще было?
2: Опасность – это про страх, про негативные, да,
1: да,
2: моменты?
1: Да, негативные.
2: Опасность, риски.
1: Риски.
2: Да.
1: Что значит риски?
2: Риски – это значит, что может всякое произойти. Типа,
1: всякое –
2: может
1: это
2: кто-то
1: что?
2: Кинуть, может кто-то там что-то плохое сделать. Ну, то есть вот такие вещи. Да.
1: А что может плохое произойти?
2: Украсть, обмануть, вот эта история.
1: У кого-то крали, обманывали в детстве?
2: Ну, я видел в детстве, как наш дом воровали, ну, квартиру воровали.
1: Вот.
2: Когда заработали деньги большие, папа,
1: вот,
2: О, прикольно.
1: У тебя есть сценарий, если да, я заработаю большие деньги, меня то есть обкрадут. Ты уже зарабатываешь, почему, вот еще причина, почему я распределяю, у меня могут их украсть, да, меня могут ограбить там и так далее.
2: Офигеть.
1: Поэтому что мы делаем, да, прописываем ассоциации негативные и прослеживаем, откуда эта установка, вот как я задаю вопрос, откуда она? Она из детства.
2: Делаем то же самое прямо сейчас, супер да. полезно.
1: А далее прослеживаем, как она повлияла на мою жизнь. В твоем случае... С твоим потенциалом, Арман, ты себя ограничил этими установками, да? Да? Ты бессознательно делал все возможное, чтобы избавляться от, да. от этих денег.
2: Да, да. Угу. Согласен.
1: Далее, следующее, что бы я хотел взамен вместо этого? Тут, чтобы создать, сформулировать позитивную установку, позитивный сценарий, во-первых, частицы не должно быть, слово безопасность, то есть там уже опасность есть.
2: Да.
1: И это слово, то есть нету правильных, неправильных установок, есть ваше или не ваше, оно должно быть вам комфортно.
2: Вот у меня слово возникло «везение».
1: Угу. То есть вот, сформулирую, мои это, большие деньги.
2: Мои большие деньги еще приумножаются просто потому, что мне везет.
1: Что ты чувствуешь, когда ты это проговариваешь?
2: Относительно тех старых убеждений это нереально. То есть
1: твой мозг не верит.
2: Да, это нереально.
1: Тогда
2: да,
1: это неправильная установка, надо ее поменять. Это не твоя установка.
2: А, окей.
1: Да. Давай подберем другие
2: так,
1: слова.
2: Так, если у меня до этого был риск, да, угу. то сейчас что у меня может быть?
1: Вместо риска чего бы ты хотел? Давай твой фокус перенесем на то, что я хочу.
2: Так, риск.
1: Для чего тебе нужны деньги?
2: Чтобы проживать разный интересный опыт в жизни.
1: Хорошо, тогда сформулирую мои большие деньги.
2: Помогают мне проживать разный интересный опыт.
1: Что ты чувствуешь?
2: Вот это правда.
1: Идет энергия.
2: Это идет энергия,
1: всё,
2: да.
1: Это твое, значит.
2: Все,
1: да.
2: Все, согласен. Угу.
1: И дальше каждую установку можно вот так вот поменять, но при этом пропустить через себя.
2: А я думал, как антоним нужен, грубо говоря, противоположный.
1: Нет, нет, то есть... это должно быть твое слово, потому что за каждым словом, Арман, за каждой мыслью стоит целая история, травма. То есть у тебя может наоборот
2: уникальный
1: откат случиться. Да, это уникально.
2: Все, все, все.
1: Индивидуально.
2: Просто вы, короче, можете свой старый вот негативную установку поменять на новую, и она не обязательно должна быть противоположной,
1: да.
2: она может быть любой, и самый главный критерий – это у вас поднимается энергия, да?
1: Да, супер. Это пропустить через себя, если мозг не верит, сомнения, тревога – это не ваше. Допустим, установка, аффирмация «я магнит для денег», да. она не рабочая, она ага. не работает.
2: Ага.
1: То есть, если у человека там куча сценариев негативных, и он говорит «я магнит для денег», у него все включится, все защиты включатся, и будет полный откат, он будет избавляться от денег. Может быть, он и притянет кучу денег, но он также от них избавится. Поэтому здесь все очень индивидуально, надо пропускать через себя.
2: Окей, супер. Так, теперь у нас какой этап следующий? Или на этом все? Именно с точки зрения вот перепрошивки.
1: Далее,
2: идет.
1: Да, далее, то есть это как перепрограммирование мозга. Эти установки, они у вас работали десятки лет. Вот сколько тебе лет, столько они и работали. Поэтому, чтобы поменять и внедрить новые установки,
2: так.
1: нужно время. На курсах, книгах говорят 21 день, 2-3 месяца, неправда. Так не работают, да, установки, так нейронные связи не закладываются, не закрепляются. Полгода в среднем.
2: Полгода.
1: Полгода. То есть эти установки выписать, проверить, подходят ли они мне. Допустим, те же заметки в телефоне или голосовым, если вы аудиал, да, голосовым записать себе и периодически слушать. Периодически возвращать свой фокус к этим установкам, напоминать себе новые, для того, чтобы их внедрить и закрепить.
2: А еще мне кажется, как будто нужно прожить опыт, который связан именно с вашей новой установкой. К примеру,
1: да.
2: допустим, я как говорил, комфорт.
1: Угу.
2: Заработать деньги и там повести себя в спа, где комфортно.
1: Да.
2: И прям
1: да.
2: вот взять и зафиксировать. Я заработал деньги и попал в комфорт.
1: Это вообще супер. Допустим, если человек привык к эмоциональным качелям, то есть он получил деньги на карту и тут же раздает,
2: да.
1: то в этом случае нужно уже сознательно поменять свое поведение. Да? Это уже когнитивно-поведенческая терапия. То есть, допустим, сутки эти деньги не раздавать и просто пережить новый опыт.
2: И сказать…
1: Ощутить новые эмоции.
2: Я не раскидывал деньги…
1: Да.
2: Я выжил, это было безопасно.
1: Да.
2: Супер, новый опыт.
1: Да.
2: Классно, классно.
1: То есть мозг, он получает новые эмоции, новый опыт, и он понимает, It's okay, то есть все нормально, жить можно, и у него появляется выбор.
2: Теперь у меня такая мысль. Если мы по вот этому списку прошлись, мы прошлись по нему, у меня теперь есть новые мысли, вопросы. Какие, вот есть книги, да, там вот я говорил уже в первом подкасте, «Счастливый карман полный денег», допустим, классная книга.
1: Угу.
2: Мне она очень понравилась, там было много классных новых мыслей, которые мне прям вошли, и это на меня повлияло. Вот какие есть у вас такие топ, там, не знаю, 5-7 инсайтов касательно денег? Вот мысли эти реально работают. Вот ты их берешь себе в голову, засовываешь, и это реально влияет. Что вот такое есть?
1: Ну, во-первых, успех – это про состояние. То есть нужно создавать это состояние. Недостаточно, да, чтобы вы действовали, там, что-то меняли, финансовые инструменты использовали, когда внутри у вас состояние выживания, то есть вы выживаете. Это состояние, к которому мозг привык. Нужно постараться создать другое состояние, состояние стабильности, то, что вы хотите взамен вместо этого. Это
2: прикольно.
1: Первое состояние. Да.
2: Вот можно я тут добавлю?
1: Да.
2: А вот, может быть, я не знаю, наверное, это вряд ли связано, но прикольно звучит. Говорят же, состояние того миллиардера вот столько-то. Состояние его
1: именно,
2: на миллиарды
1: классно,
2: долларов.
1: Да.
2: Прикольно.
1: Да,
2: может
1: да.
2: быть, это тоже как-то
1: именно.
2: Связано.
1: А далее, что еще? То есть успешный человек, да, это тот, который четко знает, чего он хочет. Деньги приходят на цели. Большие деньги приходят на большие цели. Если у тебя нет больших целей, конкретных, для чего тебе нужны деньги, денег не будет. Они будут приходить на твои потребности, чтобы закрыть, да, твои базовые потребности. Допустим, ты хочешь 10 миллионов, а твои базовые потребности 2 миллиона. Ты будешь получать 2, закрывать. Зачем тебе эти 8 миллионов, например, нужны? То есть обязательно нужно расписать, я хочу такую-то сумму, для чего она мне нужна. Следующий момент – писать. Чем отличается миллиардер от миллионера? Миллиардер все записывает. Нужно обязательно записывать. Допустим, если с точки зрения веры, да, то Всевышний в первую очередь создал калям, письменную трость. И он записал всю нашу историю от первого человека Адама до последнего. То есть и мы, когда все расписываем, да, то мозг все это видит, фиксирует. Это обязательно реализовывается в жизни. И цель – это мечта, упакована в даты, сроки, в цифры.
2: Ой, классная мысль.
1: Обязательно.
2: Можно я тут добавлю? Да. У меня есть блокнот, и я постоянно каждый день в него, ну, практически каждый день, бывает иногда там исчезаю, но, ну, буквально на пару дней. Я каждый день пишу про свои цели и именно что я хочу. И
1: супер.
2: Там часто бывают именно какие-то даже материальные моменты. И я заметил, что 90% по итогу реализовалось.
1: Именно, Арман, с вероятностью более чем 90% эти цели реализовываются. А вообще классно, если цели писать каждый день. Это техника Брайана Трейси, да?
2: Вот.
1: Каждый день 10 целей и не подглядывать, что я вчера написала. Допустим, сегодня я пишу 10, завтра могу какие-то еще. А потом те цели, которые повторяются, это твои истинные цели. И они реализовываются.
2: Супер.
1: Все, что я расписала,
2: забирайте.
1: У меня в жизни реализовалось.
2: Классно. Все, забирайте себе эту практику, заведите тетрадку, блокнот там, не знаю. Ну, не в заметках, именно вот рукой написать, да, мне кажется, в этом
1: даже
2: не кайф.
1: Даже в заметках. Вообще классно, конечно, рукой писать,
2: да.
1: Но если нет возможности, вы в самолете, вы где-то еще, да, не теряйте время, пишите
2: супер.
1: В заметках.
2: Классно.
1: Это тоже
2: классно.
1: Работает.
2: Отлично. Так, что еще?
1: Постоянно, да, анализировать свое состояние, например, через полгода опять же провести эту практику, большие деньги, тире, потому что мы же растем поэтапно, там уже другой этап, другой уровень, и что там выйдет? Там что-то другое вообще выйдет.
2: Прикольно.
1: Этого
2: прикольно.
1: Не будет.
2: Можно я от себя добавлю? Я бы еще добавил насмотренность. То есть все-таки важно именно находиться в пространстве с людьми, у кого есть примерно что-то, что вы хотите, или та денежная цель, или состояние денежное, которое вы хотите. Потому что мне это очень сильно помогло.
1: Да.
2: Я вот был на одном мастер-майнде, вот у Михаила Дашкиева, и там ребята, ну, очень хорошо зарабатывают, кратно больше, чем я. И я просто с ними в течение 6 дней находился рядом, общался, смотрел, как они думают, как они общаются, что они кушают, что они говорят, как они стоят, как они сидят. И все уже верно. Только от этого появились новые поведения, новые мысли, да. новые осознания. Тоже
1: все
2: факты.
1: Верно, Арман. Очень важно окружение, но важно не только окружение, а то, чем ты себя окружаешь. Это тоже важно. Где ты находишься, что видят твои глаза, что ты читаешь, что ты смотришь. Даже соцсети, на кого ты подписан. Допустим, у меня, на кого я подписываюсь, они появляются в моей жизни. Я на вас, Карина, недавно подписалась, и вы появились в моей жизни, да?
2: Да.
1: То есть вот это очень важно, если правильно научиться ставить цели, свою энергию направлять, именно фокус на то, что я хочу, оно быстро появляется в жизни. И еще фокус, очень важный момент, да, на то, что я хочу. То есть что я могу порекомендовать? Это вообще классная практика. Наш мозг, он сфокусирован на негативе постоянно. А что будет, там, чтобы мы выжили?
2: Да.
1: Когда какая-то мысль появилась негативно, проследите ее. За этой мыслью всегда стоит какая-то история. Паттерн, сценарий, травма. То есть эта мысль просто так не появилась. Проследите ее и поменяйте ее. А что бы я хотел взамен? Таким образом можно буквально поменять свое мышление. Потом это уже войдет в привычку, в практику. И таким образом вы будете вытеснять, то есть мы не можем удалить эти паттерны, ну никак, но мы можем их заменить.
2: Вот, по-моему, вы сами говорили мне, что у нас базово именно негативное мышление,
1: да,
2: только
1: да.
2: из-за того, что, чтобы мы выжили.
1: Да.
2: Условно, наши предки там, нужно было там от саблезубого тигра, да, там
1: да.
2: убегать, и поэтому они негативно мысли думали там, условно, угу. сейчас из леса выбежит, надо убегать. И поэтому позитивное мышление, которое сейчас модно, все про него угу. говорят, оно как бы неестественно, по сути, да?
1: Потому что именно визуальный мозг – это мозг, который отвечает за будущее, программирование, структурирование. Это сам молодой мозг, он позже появился. Первый мозг – это рептильный мозг, мозг выживания, и он у нас сразу реагирует, да, в первую очередь, чтобы мы выжили. А поэтому, если прослеживать, да, эти сценарии, как бы, они уже не актуальны, это ложные убеждения, они работали, когда ты был ребенком, сейчас ты уже взрослый мужчина, другие возможности, другое время, они тебя загоняют в эти рамки. Проследил, поменял, а что я хочу взамен? Тут же, в моменте. И тут же вот прочувствуешь, да, у тебя сразу другая энергия придет,
2: да,
1: пойдет, другое
2: правда.
1: Состояние. А потом эта мысль, она у тебя закрепится, эта
2: Супер.
1: Картинка закрепится.
2: А можно такой вопрос? То есть, по сути, позитивному мышлению нам всем придется научиться?
1: Именно, то этому надо учиться.
2: Это не то,
1: каждый
2: что...
1: день.
2: То есть ни у кого базово его прям нет такого, нет. что вот все такие ходят и целый день там.
1: Абсолютно, мы все выживаем, то есть нам всем нужно выживать. Кто-то менее позитивно, кто-то более тревожно, да, есть этот момент, но тем не менее над ним нужно работать. То есть прям прослеживать и менять эти установки буквально.
2: То есть люди, кто хронически ходит в негативе, по сути просто и не научились в должной мере перестраиваться на что-то позитивное. Не научились
1: да,
2: позитивно
1: абсолютно.
2: Мыслить.
1: Абсолютно. То есть, и обрати внимание, те, кто ходят в негативе, они увеличивают, приумножают этот негатив в своей жизни. То есть, если твой фокус на негативе, этого будет больше в твоей жизни. Если ты его перенесешь, я не про розовые очки,
2: да.
1: на самом деле. Да? Я именно про мышление, как его поменять. Тогда больше в твоей жизни появится позитивного. Того, чего ты хочешь. По сути, мы получаем все, что мы хотим. Просто наше мышление, оно таким образом заложено, что мы именно фокусируемся на бессознательных травмах и на опыте, который у нас был. И еще хотела добавить, что самые свои важные решения мы принимаем в детстве. Вот эти программы и сценарии, на самом деле, это наши подсознательное намерение. То есть, если, допустим, человек хочет, он поставил цель, да, вот это важный момент, он поставил цель, он хочет машину, но при этом у него есть программа, что машина – это авария, машина – это расходы бессознательно, то он не получит эту машину, потому что его цель не совпадает с его намерением.
2: Прикольно. Я сейчас даже сразу подтверждение тоже дам, такое интересное, я сейчас увидел. Я в детстве очень сильно переживал из-за того, что мой папа очень, ну, взрослый, mm-hmm. он 51-го года у меня, и мне, когда я был очень маленький, мне говорили, твой дедушка, и я всегда mm-hmm. плакал из-за этого, я mm-hmm. прям, помню, там, с 4 до 6 лет примерно, каждый день вот Богу молился, плакал просто, и просил, чтобы он у меня дольше жил, увидел моих внуков там и так далее, и прикольно, что я когда начал зарабатывать, машины, квартиры первые я брал именно папе, ну, то есть вот для них, да, для родителей, но с намерением подсознательно папе жизнь как бы продлить. И когда он мне еще каждый раз потом говорил, что благодаря этому я чувствую, что моя жизнь как будто вот продлилась.
1: Классно.
2: И я тогда прям испытывал нереальный кайф, и я теперь понимаю, почему это произошло.
1: Потому что это намерение, которое у тебя заложилось в детстве. Это решение ты принял в детстве.
2: Да.
1: И на самом деле

0: Программу психосоматику начали расти в финансах. Это намерение, которое у меня заложилось, да, решение, которое я приняла в детстве. И оно есть у всех, но мы не помним, оно вытеснуто на бессознательном уровне.
1: Я вот сейчас осознаю, что у меня еще одно озарение, что то, что я пытаюсь постоянно дать пользу, информацию какую-то, передать ее, это у меня очень сильно в детстве было часто, что я там переживал из-за того, что не мог на некоторые вопросы ответы найти. И я их искал, искал, искал, и я все время нуждался в информации. И я сейчас понимаю, что, возможно, я вот таким образом компенсирую вот эту историю
0: Да,
1: тоже.
0: на самом деле наши травмы делают нас теми, кем мы являемся. То есть они делают нас сильнее, где-то они начинают нам мешать, тут нужно уже отрабатывать, отпускать, да, где-то они, наоборот, дают мотивацию. Поэтому в твоем случае, да, это стала мотивация, где я хочу там папе помочь, я хочу миру пользу принести и так далее. И это и есть бессознательное намерение, это и есть наши программы и сценарии, которые мы транслируем миру. Потому что мир — это зеркало. А зеркало не каких-то мыслей, да, вот часто мы слышим выражение «мир — это зеркало». Так вот, мир, он отражает наши внутренние программы и сценарии, получается, наши бессознательные намерения, которые мы не прослеживаем.
1: Все, я думаю, вот это был просто финал.
0: Спасибо
1: Спасибо
0: вам.
1: большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».